Кто Бог запечатал? Кто другой сможет, кроме Бога единого? Говорят соседи мои, ты книга мира, исписан ты его рукою, и дары твои — дары мира. Так неграмотные прочитывают меня, и вижу, что не знают даже моего имени. Истинно, многое нацарапал мир корявой рукою на сердце моем. Много даров непрошенных натолкал в сердце мое. Но когда сотру все его каракули из сердца своего, не исторгну с ними сердце моего, из себя и пустым оно не останется. И когда сотру все каракули мира из ума моего, и все дары мирские истреблю из него, не отделю ум свой от себя, и пустым он не останется. Знаю, что по плоти моей писал дух мой, и по духу моему плоть моя. И когда изгладишь ты писание духа моего по плоти, и плоти по духу, не останется книга неисписанной. Когда весь мир исторгну из себя, снова увижу в себе книгу на семь печатей запечатанную. Все твоя книга, Господи, то писание Господа моего. Кто может распечатать книгу Божию, кроме Бога единого? Кто признает тебя отцом, того и ты сыном признаешь. И открываешь сыну книгу, и тайны читаешь ему. Скрываешь печати за печатью, и открываешь ему тайны. Тщетно люди читают меня, не прочесть им. То лишь прочтут, что мир писал во мне, но плотским глазам не прочесть того, что под печатями. Немного слов в книге той, но каждое словно пламя обжигающее, бесконечное, как вечность, и всех наслаждений земных сладостнее. Семь слов, семь духов и семь жизней, три горних и три дольних, нерасторжимо в единое пламя, неумирающее связанные. Святое мужество неба и девственная женственность земли, опоясанные непорочным поясом, украшенным семью звездами. Но кто посмеет сыпать бисер пред теми, кто питается гнилыми яблоками? Кто посмеет читать тайны твои тем, кто знает лишь грубую мирскую грамоту? Повсюду старается писать рука невидимая, но мир отворачивается от письма небесного и силится мертвой рукой своей писать слова мертвящие. Всемилостивый Господи, презри на тех, кто взирает на тебя, и управь руку их, чтобы, когда на себе пишут, писали бы имя Твое на сердце и на челе. Всемудрый Господи, обрати очи избранных Твоих на печати книги Твоей, да с молитвою ожидают и читают с разумением, когда тихо и не спеша будешь Ты вскрывать печати тайн Твоих.

0: Вы слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Собачье сердце. В нашем поселке много собак, брошенных дачниками после лета. Большинство сбивается в голодные стаи и бегает в поисках пищи. Но так поступают не все. На протяжении 8 месяцев я видела собаку, которая выходила на дорогу, что напротив заколоченной дачи, и ждала день и ночь своих хозяев. Едва раздавались чьи-то шаги, как тут же появлялась из дырки в заборе ее умная, породистая морда. С такой надеждой в глазах, что скоро проходить мимо нее стало невыносимо. Несколько раз один сердобольный парень пытался забрать ее к себе. И всякий раз она сбегала от него и продолжала нести свое неусыпное дежурство с ошейником и волочившимся поводком, в любую погоду реагируя на каждого проходящего. Так прошла и зима, и весна. А летом вернулись хозяева. И надо было видеть собачье счастье, когда она шла по поселку с хозяином, который обращался с ней как с ненавистной обузой, дергая и пиная ее безо всякого повода. Собаку жалко, но и хозяина тоже. Ему бы ее собачье сердце.

0: голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из речи митрополита Московского Владимира Богоявленского. 1914 год. Первая мировая война. Есть в человеческом обществе один суровый гость, который подходит то медленно и нерешительно, а то поражает вдруг, как громовой удар, раздающийся из ясного неба, и приводит в страх и трепет тех, кого посещает. Никто не просит его, но он вламывается иногда ко многим и без приглашения. Кто не знает этого непрошенного и нежелательного гостя? Это нужда или бедствие, которое является к нам в тысячах различных видов. Народная пословица говорит: «Беда ломает железо», и этим выражает ту мысль, что для горя и несчастья нет препятствия, что оно с одинаковой легкостью разламывает и деревянные задвижки убогих лачуг, и железные замки богатых домов. Но та же пословица говорит, что беда научает и молиться, и что чем больше эта беда, тем ближе и Божия помощь, как подтверждают это уста и самой вечной истины, которые говорят: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Это скорбь, это бедствие, этот, как сказал я, суровый гость, явился и к нам сейчас в одном из страшных видов. В виде войны с двумя могущественными и вероломными немецкими народами. Не должно ли и это бедствие научить и нас молиться? Не должны ли и мы в день этой скорби и испытания воззвать ко Господу, чтобы Он помиловал и спас нас? О, если бы время этого испытания сделалось временем истинного покаяния и молитвы для всего русского народа! Если бы это несчастье побудило всех нас и сейчас, и впредь молиться искренно, по-христиански, тогда оно послужило бы нам во благо и принесло бы нам Божие благословение.
1: Голоса времени.

Радио «Вера». Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай Гумилев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Антоний Сийский.
1: В середине XVI века в новгородском княжестве на берегу реки Сии, в глуши дремучего леса, появилась маленькая монашеская обитель. Несколько иноков во главе со своим духовным наставником, монахом по имени Антоний, поселились в непроходимой чаще вдали от мирской суеты. Пищей отшельникам служили грибы, ягоды и коренья. К большим праздникам иноки ловили рыбу. За ней нужно было отправляться на весьма отдаленное от обители озеро, так как река была мелководной, и рыба в ней не водилась. Однажды, накануне праздника Преображения Господня, монахи решили наловить рыбы к трапезе. В путь к озеру они вышли на закате, собираясь ночью рыбачить, а к утру следующего дня с уловом вернуться в монастырь. Всю ночь трудились иноки, но ничего не поймали. Опечаленные, с пустыми кузовками, вернулись они в обитель. Увидев огорчение своих учеников, монах Антоний принялся их утешать. «Ничего, братья, Господь милостив и не оставит ваших трудов без своего попечения. Не лишит рабов своих, верно служащих ему на этом святом месте, радости в великий праздник. Соберемся же на молитву и попросим Бога о милости». Когда молитва была окончена, монах Антоний благословил иноков вновь идти к озеру, сам же стал молиться о благополучном свершении дела. Вернувшись на озеро, монахи закинули удилище на том же самом месте. Не прошло и 10 минут, как рыба начала ловиться. Они поймали столько, что едва уместилось в заплечные короба. Хватило и на праздничную трапезу, и на заготовку впрок. Долго еще в обители питались чудесно пойманной в канун Преображения Господня рыбой. «Потрудись для Господа молитвой, и Господь воздаст исполнением нужд твоих», — говорил Антоний Сийский. Церковь прославила его в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Антоний Сийский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Владимир Кошлюк.
1: На рубеже 4 и 5 веков в египетской пустыне жил подвижник Ава Серапион. Он предложил систематизировать человеческие страсти. Высотой его мысли поражался его современник святой Кассиан Римлянин. Старец перечислял человеческие страсти в некотором логическом порядке: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Остальные страсти так или иначе связаны со всеми вышеперечисленными. Чревоугодие и блуд – это естественные страсти человека, а гордость – это апогей греха. И бороться с грехом нужно, начиная с помыслов. Хочу поделиться с вами словами Авы Серапиона. «Никогда не может достигнуть совершенной чистоты тот, кто надеется приобрести ее одним телесным постом, если не познает, что воздержание нужно для того, чтобы после усмирения плоти постом он мог легче вступить в брань с прочими страстями».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний профессора Софьи Колумзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. Первая половина 20 века. Большую роль в моей жизни играла моя няня Ганя. Для меня Ганя являлась самым близким и любимым человеком, и влияние ее на меня было очень сильно. Она была сиротой и воспитывалась в частном приюте. Ганю взяли к нам в дом 15-летней девушкой, в подняни, в помощь старушке-няне, когда родился мой брат. Через 5 лет, когда мне уже было 3 года, мы поехали за границу. Старенькую няню устроили в богадельню, а Ганя стала полноправной правительницей нашей детской. Когда мне было 6-7 лет, Ганя стала невестой нашего лакея Петра, но обещала выйти за него замуж, только когда кончит меня воспитывать. Во время войны 1914 года Петр был призван в армию, и поженились они уже после революции в Москве.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Имена, имена, милосердие.
1: Сторож чугунолитейного завода в поселке Дугна, что в 60 километрах от Калуги, был не на шутку испуган. Которую ночь в одном из цехов завода раздавались странные звуки. Кто-то ходил, передвигал мебель и даже зажигал керосиновую лампу. Сторож верить в мистику не хотел. Время было смутное, шел страшный 1918 год. Все его страхи и сомнения развеял старый рабочий Григорий. На следующий день он подошел к сторожу и негромко проговорил. «Ты тут это, не удивляйся, мы в цеху хозяина прячем. Не ровен час схватят красные Сергея Сергеевича, тогда ему точно смерть. Мы от него всегда только добро видели, дочку мою он на свои деньги вылечил, долг платежом красен, не дадим в обиду Баранова». Сторож закивал головой, соглашаясь с доводами Григория. Сергей Сергеевич Баранов происходил из династии промышленников, вышедших из простого народа и собственным трудом заработавших немалое состояние. Прадед его, Антип Баранов, был крепостным известного заводчика Никиты Демидова, работал на Дугнинском заводе. Здесь же начинали работать мастеровыми три его внука – Сергей, Герасим и Никита – получив, как и их дед и отец, высокую квалификацию в чугунолитейном деле. После отмены крепостного права братья Барановы постепенно становятся крупными промышленниками. Кроме Дугнинского, приобретают Ханинский и Богдано-Петровский чугунолитейные заводы. По всей России было известно высокое качество художественного литья, изготовленного на калужских заводах. Достаточно сказать, что именно на Дугнинском заводе отлиты барельефные плиты для постамента памятника князю Владимиру, установленного в Киеве. В традициях семьи Барановых была широкая благотворительная деятельность. Братья Сергей, Герасим и Никита жертвуют немалые деньги на строительство женской обители во имя Пресвятой Богородицы, отрада и утешения. За счет Барановых перестроили и отремонтировали Петропавловскую церковь в Дугне, называемую с тех пор в народе Барановской. Вышедшие из простых мастеровых, Барановы хорошо понимали нужды своих рабочих. Нередко помогали тем, кто попал в беду или по болезни не мог продолжать трудиться. Назначали ему пособие. Ежемесячная помощь оказывалась семьям рабочих, погибших на производстве. Для оказания медицинской помощи работникам и членам их семей промышленники открыли больницу-лечебницу с земским врачом и фельдшером при Ханинском заводе. Чтобы рабочим было где учить своих детей, братья Барановы спонсировали Дугнинское двухклассное народное училище и назначали стипендии ученикам из неимущих семей. Сергей Сергеевич, сын старшего брата Баранова, также уделял много внимания и средств делам милосердия. Он был почетным членом губернского попечительства детских приютов, много жертвовал на местной церкви. Сергей Баранов оказался состоятельным владельцем нескольких заводов в самый драматический период нашей истории, когда это было просто опасно. Благодаря защите и помощи своих рабочих Сергей Сергеевич уцелел. После большевистского переворота и национализации всех предприятий он несколько лет провел на родном заводе, который уже ему не принадлежал. Никак не мог поверить, что новая власть пришла надолго. В 20-х годах, когда начался НЭП, новая экономическая политика советского государства, рабочие уговаривали Сергея Баранова стать управляющим Дугнинского завода. Но он отказался и вместе с семьей уехал в Москву работать на Войковском чугунолитейном заводе, выпускавшем радиаторы для первых советских автомобилей. В Дугну Барановы больше не вернулись. Много времени прошло. Дугна сильно изменилась за 100 лет. Но по-прежнему помнят жители Дугны купцов Барановых за их доброту и милосердие. А церковь Петра и Павла зовут, как и раньше, Барановской.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь Тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь избрал Деву Марию для того, чтобы от нее по человеческому естеству родился Сын Божий, Иисус Христос. Богоматерь принято именовать чистейшим сосудом. Это выражение указывает на безгрешность Девы Марии. Служение Богоматери не ограничилось рождением Христа. В течение всей последующей жизни она следовала за своим сыном, помогая ему в его служении. Богоматерь стояла у креста Спасителя, сопереживая ему, участвовала в его погребении. Согласно преданию, Христос по воскресении из мертвых первым из людей явился именно своей матери. После вознесения Спасителя на небо Богородица приняла на себя апостольское служение. Она посетила несколько стран, проповедуя там христианство. О личности Девы Марии и ее духовном величии рассказывает нам задостойник преображения Господня, одно из главных песнопений этого праздника. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: Задостойник – молитвословие, которое исполняется в день праздника на литургии вместо молитвы «Достойно есть». Задостойник преображения исключением не является. Послушаем его церковнославянский текст. «Рождество Твое нетленно явися, Бог из боку Твоею пройди, яко платоносец явися на земли, из человеки поживе, Тя, Богородице, тем все величаем». В русском переводе этот текст звучит так. «Роды Твои были девственны, Бог произошел из Твоего чрева, явился на земле во плоти и жил с людьми». Поэтому мы все величаем Тебя, Богородица. В задостойнике преображения говорится сразу о нескольких богословских истинах. Первое – то, что Богоматерь зачала Христа без мужеского участия, от Духа Святого. Рождение Спасителя также не упразднило ее девство. Вторая истина – человечество Христа было настоящим. Спаситель не был призраком. Он обладал реальным телом и испытывал настоящие эмоции – таким образом, Богоматерь стала как бы мостиком, соединившим небо и землю, позволившим Богу прийти в наш мир.
2: Как было отмечено, задостойник поется на литургии. Его исполнению предшествует возглашение стиха «Величай, душе моя, на фаворе преобразившегося Господа». Задостойник звучит в храме сразу после приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так Церковь показывает, что Богоматери мы обязаны не только рождением Христа, но всем Его последующим служением, частью которого было установление таинства Евхаристии, святого причастия. Послушаем задостойник преображения в исполнении хора Института певческой культуры «Валаам».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Стуки. С середины лета начали падать яблоки. Раньше срока. Зеленые еще. Упругие, молодые. Непонятно, что это с яблонями. Ни ураганов, ни бурных ливней, ни заморозков. Падают в тишине. От крыльца до калитки так все услано ими, что не пройти. Наступишь невзначай, как на что-то живое. А они все падают, падают, оббиваясь, калечась об ветки, об доски скамеек, подпрыгивают в траве. Днем за делами стука почти не слышно. Но по ночам, просыпаясь, вздрагиваешь. Среди летней покойной тьмы стук по крыше. С перекатыванием по жести. И, наконец, с мягким топотом в земную грудь. Что-то случилось с яблонями. Или с нами. Стучат, стучат.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кто это смотрит на меня так пристально, сквозь все звезды неба и сквозь все творения земли? Закройте очи свои, звезды небесные и твари земные. Отвернитесь от наготы моей. Довольно мне того стыда, что жжет мои глаза. На что смотреть вам? На древо жизни, сохшееся, словно придорожная колючка, жалящее прохожих и себя саму. На что смотреть вам? На огонь небесный, тлеющий в грязи, что и не гаснет, и не светит. Пахарь, не твоя нива важна, но Господь, взирающий на труд твой. Певец, не песни твои важны, но Господь, внемлющий им. Спящий, не сон твой важен, но Господь, бдящий над ним. Не мелководье прибрежное важно, важно озеро. Что есть время человеческое, если не волна, которая, отбежав от озера, покаялась, что оставила его, ибо, нахлынув на раскаленный песок, пересохла. О звезды, о твари, не на меня смотрите, на Господа Всевидящего, Ему все ведомо. На Него смотрите и увидите, где Отечество ваше. Для чего вам смотреть на меня, образ изгнания вашего, отражение быстротечности и временности вашей? Господи, прекраснейший убрус мой, серафимами золотыми украшенный, покрой меня, словно вдову, вуалью, и собери в нее мои слезы, в которых кипит горе всех созданий твоих. Господи, радость моя, будь гостем моим, чтобы не стыдился я наготы своей, чтобы жаждущие взгляды на меня обращенные больше не возвращались в свои дома жаждущими».

0: Вера. Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Итака. Странно идти опаловым морем, сыном Лаэрта гонимым, по все еще снежной Малаховке, по сугробам, носимым, носимым эолом и роком, под соснами, мимо дач, мимо привязанных к месту судеб, кораблем черноострым, с дымом милой Итаки в глазах, мимо заборов, заборов, зазубрин и все понимающих в жизни собак.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма поэта Александра Сергеевича Пушкина философу Петру Чаадаеву. 1836 год. Город Санкт-Петербург. Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали. Я с удовольствием перечел ее, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом. В нем сохранена энергия и непринужденность подлинника. Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что схизма отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали. Но у нас было особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру. Так что нашим мученичеством энергичное развитие Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема. Ах, мой друг, разве Иерусалим не был притчей во языцах? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли Евангелие и предание, но не дух словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство было достойно уважения. Никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве.
0: Голоса

Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко. И тихонько плачет он в пустыне. Михаил Лермонтов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Кирилл Астраханский.
1: Весной 1569 года Астрахань облетела тревожная весть. Турецкий султан с огромным войском идет на город. Отбить это наступление у астраханцев не было возможности. Крепость охраняла лишь одна воинская сотня. Султан же вел за собой 17-тысячную армию. Жителей объяли страх и смятение. Участь города, казалось, была решена. В надежде астраханцы просили Бога о помощи. Настоятель Троицкого монастыря игумен Кирилл тоже просил Господа и Богородицу вразумить его, как спасти город. Во время молитвы перед Казанским образом Божьей Матери в его голове возникла вдруг мысль отправить во вражеское войско верного человека, чтобы распустить среди турок слух о приближении большого царского войска. Конечно, способ был слишком прост и, казалось, имел мало шансов на успех. С чего бы это туркам верить случайному человеку? Но, уповая на Божью волю и не видя других возможностей, игумен решился на него. Вскоре отыскался и доброволец. Ранним утром игумен Кирилл благословил тайного посланца, и тот вышел за ворота города, отправившись навстречу турецкой рати. Через несколько дней он достиг стана врага. Завидев чужака, турки тотчас взяли его в плен. На вопрос, кто таков и с чем явился, посланец стал уверять, что он пришел предупредить об огромном русском войске, в два раза превосходящем турецкое, выступившем из Казани на помощь астраханцам. Турки сперва отнеслись к словам пленника недоверчиво, но вдруг прискакали их разведчики и заявили, что приближается большое количество русских ратников. Астраханец, услышав это, пребывал в недоумении, ведь никакого идущего на подмогу войска на самом деле не было. Но среди турок уже началась паника. Воины в страхе взбунтовались и вышли из повиновения. А вскоре выяснилось, ратники, которых увидели вражеские разведчики, были всего-навсего малым отрядом стрельцов, посланным с провиантом и оружием на помощь астраханцам. Вернувшись вместе со стрельцами в Астрахань, тайный посланец рассказал обо всем, что случилось. От похвал в свой адрес он отказывался, отвечая, что город был чудесно спасен по молитвам игумена Кирилла, которому сам Господь внушил, как одолеть врага. «Когда упование наше на Бога возлагаем, великие чудеса совершаются», — говорил игумен Кирилл Астраханский, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Кирилл Астраханский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Владимир Кошлюк.
1: Свобода не должна отрывать человека от Бога. Она, напротив, должна приближать к Богу. От Бога нас отдаляют грехи, поэтому, чтобы приблизиться к Богу, нужно стремиться к свободе от греха. С этой задачей человеку невозможно справиться одному. Чтобы освободиться от власти греха, необходимо взаимодействие, соединение человека и Бога. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Иоанна Златоуста. «Грех есть властелин жестокий, дающий нечестивые приказания, подвергающий бесчестию повинующийся ему. Поэтому увещеваю вас, будем с великой ревностью убегать власти его, будем бороться с ним, никогда не станем мириться с ним, и, освободившись от него, будем пребывать в этой свободе».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма схиархимандрита Серафима Романцова к игумении Лебединского монастыря Евфалии. Середина 20 века. Монастырь Глинская пустынь. Достопочтеннейшая о Господи Матушка игуменья Евфалия, вы так много смиряетесь в писании своем перед моею худостью, что и самое ваше смирение принимаю наставлением для меня. Чем вы смиреннее, тем более пред Богом являетесь возвышеннее, и благодать Его не спосылается на вас. Служение, на которое вы Богом призваны, совершайте Его же помощью. Промысл Божий поставляет пастырей и служителей своей церкви. А наше дело — с благим произволением и покорностью предаваться Его святой воле. Сострадаю вам в стеснительном вашем положении, но не могу ничего сказать определенного, кроме слов святого Иоанна Златоустого, который говорит в письмах: «Пока есть возможность ограждаться человеческими средствами, дотоле Бог не действует и не являет своей силы в затруднительных обстоятельствах. Когда возможные человеческие средства истощатся и почти совсем потеряется надежда к исправлению неисправных дел, материальных и духовных, тогда Бог начинает чудодействовать и являет свою силу, и паче чаяния человеческого творит то, в чем потеряна всякая человеческая надежда. Духом не падай и не унывай, а на милость Божию уповай и почаще к Матери Божией прибегай. Не оставляйте в молитвах ваших и меня грешного, желающего вам мира, здравия и спасения».
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В 1900 года в китайском городе Хайларе дальневосточный купец Иван Васильевич Кулаев еще раз поцеловал на прощание свою жену и 10-месячного сына, затянул подпругу и ловко вскочил в седло. Он торопился на карьер, где обтесывали камень для мостов китайско-восточной железной дороги. У Кулаева было несколько подрядов на строительство самых сложных участков железного пути. По дороге он обдумывал последние слухи. Говорили, что в Пекине разразилось боксерское восстание. Бедные крестьяне и разорившиеся ремесленники начали убивать иностранцев, считая их причиной всех своих бед. Однако Пекин был очень далеко от Хайлара. К тому же здесь от восставших могла защитить русская пограничная стража. Когда Иван Васильевич возвращался с карьера, служащие передали ему телеграмму военных властей с требованием очистить Хайлар от русских жителей. Город атаковали отряды восставших. В глазах Кулаева потемнело. Неотступно сверлила мысль, как там жена и малыш, не случилось ли чего с ними. Купец бросился обратно домой, но нашел двери на замке. К счастью, Кулаеву сообщили, что его близкие успели уехать и находятся на русском пограничном посту в полной безопасности. В память об избавлении своей семьи от смертельной опасности Иван Васильевич решил построить храм в честь Казанской иконы Божьей Матери на своей родине в селе Тюльково Балахтинской волости Красноярского края. Жизнь Ивана Васильевича Кулаева больше похожа на приключенческий роман. Осиротев в 16 лет, он рано стал самостоятельным хозяином значительного торгового дела отца. Еще юношей Кулаев основал первый в Сибири медеплавильный завод, затем добывал золото на Алтае, строил железную дорогу, открывал на станциях универсальные магазины. Немалый доход приносили предпринимателю мукомольные заводы во Владивостоке, Маньчжурии и Хабаровске. Вскоре Кулаев основал в китайском городе Харбине русское мукомольное товарищество, и русско-азиатский банк передал в его ведение все мукомольные дела. Иван Васильевич Кулаев считал, что богатство дается человеку Богом для использования на благо тех, кто нуждается. Достигнув финансового благополучия, будучи при этом скромным человеком, далеким от роскоши и излишеств, Иван Васильевич всю жизнь отчислял на дела благотворительности от 15 до 20% своей прибыли. Он строил в Сибири церкви, школы, больницы, оказывал помощь детским приютам и другим благотворительным учреждениям. После революции все имущество Кулаева в России было национализировано. Ему пришлось окончательно перебраться в Харбин, ставший убежищем для многих беженцев от большевистской власти. Здесь Иван Васильевич активно защищал русские интересы в качестве гласного Харбинской думы. Кулаев оказывал помощь тем, кто так же, как и он, был вынужден покинуть Россию. Финансировал приют и благотворительную столовую для русских эмигрантов. Иван Васильевич немало жертвовал на русское реальное училище в Харбине и содержал школы на станциях китайско-восточной железной дороги. Спустя несколько лет Кулаев переехал в США. В 1930 году в Сан-Франциско им был основан просветительно-благотворительный фонд. На создание фонда Иван Васильевич пожертвовал 200 тысяч американских долларов. Фонд финансировал множество православных семинарий, школ, домов престарелых и русских культурно-просветительских организаций по всему миру. Также фондом выдавались пособия нуждавшимся русским эмигрантам, живущим в 28 странах мира. К примеру, известному писателю Ивану Шмелеву, переживавшему на чужбине нелегкие времена. На праздновании своего 80-летия Иван Васильевич Кулаев получил множество поздравлений и приветствий от тех организаций и частных лиц, кому он помогал и кого поддерживал. Известный философ Иван Александрович Ильин писал Кулаеву: «За тысячи верст чую вас родное русское сердце, бьющееся для России и молящееся за нее. Спасибо вам за это и за все, что вы для нее сделали и делаете».
0: Имена, имена милосердия.

0: радио «Вера».
1: О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб, сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением, и твердый я уж слабый.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В 8 веке восточную часть Римской империи охватила ересь иконоборчества. Еретики, среди которых были даже императоры, считали, что иконы не священные изображения, а идолы, поэтому их нужно уничтожать. Новая ересь привела к тому, что многие храмы Византии лишились не только икон, но и росписей. Иконоборцы сбивали или закрашивали фрески. Вместо изображений Бога и святых они рисовали на стенах храмов растения или орнаменты. Безрассудство еретиков стало очевидным, когда они решили уничтожить древнюю святыню православной церкви – нерукотворный образ Христа. Плат с чудесно отпечатавшимся на нем ликом Спасителя хранился в особой нише над воротами ближневосточного города Эдесса и являлся его благодатной защитой. В один из дней солдат-иконоборец решил по приставной лестнице добраться до Спаса Нерукотворного и уничтожить его. Он почти достиг своей цели, но внезапно умер. Господь не позволил свершиться святотатству. Православная церковь боролась с ересью мирными способами. Обличал неправоверие иконоборцев Иоанн Дамаскин, составивший несколько трактатов в защиту почитания икон. Святитель Герман Константинопольский написал ряд богослужебных песнопений в честь священных образов. Об одном из них, кандаке, особом типе молитвословия, в честь нерукотворного образа Спасителя, мы поговорим сегодня. Комментирует священник Антоний Борисов.
3: Кандак в честь нерукотворного образа Христа отражает свойственное православной церкви отношение к иконе. Мы видим в ней не просто произведение искусства, не просто изображение. Икона для нас – это окно в мир духовный, средство молитвенного соединения с Богом. Мы понимаем, что вечного и совершенного Бога нарисовать невозможно. Мы пишем Его образ, а через Него получаем возможность общаться с первообразом, живым Богом и Его святыми. Церковнославянский текст кандака праздника в честь иконы «Спас нерукотворный» выглядит так. «Неизреченного и божественного Твоего к человекам смотрения, неописанное слово Отчие, и образ неписанный и богописанный победителен, ведущий неложного Твоего воплощения, почитаем того лобызающе». Перевод на русский язык выглядит так. «Знай, неизреченное и божественное Твое о людях промышление, неизобразимое слово Отчие, и образ, имея истинного Твоего воплощения, нерукотворный, но силой Божией написанный, и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая». Прозвучавший текст подтверждает мысль о том, что, почитая икону, мы поклоняемся не доске или краскам, а тому, кто на иконе изображен.
2: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» совершается ежегодно 29 августа по новому стилю. Кантак праздника поется на службе неоднократно. Так церковь прославляет Бога и Его творение. Послушаем кантак нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Московский благотворительный фонд «Время детства» помогает детям с онкологическими заболеваниями, которые проходят лечение в медицинском центре «Солнцево» в Москве. Организация оплачивает лекарства и обследования, помогает юным пациентам и их семьям с жильем, транспортом до больницы и другими расходами во время длительного лечения. Один из подопечных фонда – 8-летний Захар Зыкин из города Армавира. Когда мальчику был год, врачи обнаружили у него опухоль головного мозга. Захар прошел терапию, ему провели несколько операций. Это помогло вывести болезнь мальчика в ремиссию. В прошлом году Захар пошел в первый класс, но учебный год для него оказался коротким. В январе у ребенка снова обнаружили опухоль, а в марте его прооперировали в Москве. Восстановление давалось тяжело. У Захара часто болела голова и не было сил на самые простые действия – встать с кровати или пройтись по отделению больницы. Сейчас Захар вернулся в родной Армавир. Дома его встретили старший брат и любимый кот Бусик. Обучение в школе мальчику пока придется приостановить. Важно продолжить лечение, чтобы не допустить возвращения болезни. Для этого Захару нужен противоопухолевый препарат. Приобрести его самостоятельно семья не может. Мама Захара ушла с работы, чтобы быть рядом с сыном. Папа работает сварщиком на заводе и один обеспечивает семью. А старший брат еще учится в техникуме. Весной фонд «Время детства» уже помог семье купить необходимое лекарство, но терапию важно продолжить. Поэтому организация открыла новый сбор на препарат для Захара. Поддержать его можно на сайте фонда «Время детства». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: По чьей воле оказался я здесь, среди этих червей? По чьей воле брошен я в пыль, в соседство змеям и добычу ястребам? Кто сбросил меня с горы высокой, в спутники злодеям и безбожникам? Мой грех и правда Твоя, Господи. От сотворения мира множатся грехи мои и опережают правосудие Твое. Не счесть грехов за всю жизнь мою, грехов отца моего, грехов человеческих от начала мира. И говорю, воистину, Господи, имя суду Твоему милосердие. Раны отцов моих на себе ношу, сам живу в них и себя ими раню. И вот теперь проступили они на душе моей, подобно пятнам на теле жирафа, покрыли ее словно мантия из скорпионов, жалящих душу мою. Помилуй же меня, Господи, излей небесную благодать Слова Твоего и очисти меня от проказы, чтобы, исцелившись, посмел я изречь имя Твое перед другими прокаженными, и чтобы не надругались они надо мною. Помоги мне поднять хотя бы голову над этой полной червей ямы, вдохнуть ладана благоуханного и ожить. Помоги мне подняться хотя бы на высоту пальмы, чтобы мог я посмеяться над змеями, что преследуют меня и ищут ужалить в пету. Господи, если сделал я хоть малое добро на пути земном, ради малости этой избавь меня от моих безбожных спутников. Господи, упование мое в отчаянии. Господи, сила моя в немощи. Господи, зрение мое во мраке. Одним лишь перстом своим коснись чела моего, и я поднимусь. Если же слишком нечист я для прикосновения Твоего, протяни мне луч из царства Твоего и воздвигни меня ради милости Твоей. Воздвигни меня из ямы полной червей».

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Все равно. Ходит человек с верой, а другой такой же, без веры. И тому, кто с верой, все равно, зима, весна или лето, потому что у него вера. И другому тоже все равно, весна ли, лето ли, потому что у него ее нет.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Татьяны Боткиной, дочери Евгения Боткина, лейб-медика семьи императора Николая II. Второе десятилетие 20 века. Финляндия. Я заболела. Государыня Александра Федоровна прислала мне бутылочку со святой водой. Великая княжна Татьяна – букет роскошных цветов. А когда отец уходил с борта штандарта, царевич Алексей крикнул ему: «Привет, Таня, от меня!» Когда они узнали, что я больна, государыня настояла, чтобы отец покинул яхту и навестил меня в Финляндии. У меня была высокая температура, беспрерывная головная боль и желудочные спазмы. Я плохо спала и часто бредила. Ни один врач не мог разобраться в моем заболевании. Брат Глеб и я находились во время каникул в Финляндии в имении моей крестной. Ни личный врач тети, ни вызванный дядей из Петербурга доктор не смогли диагностировать мою болезнь. Только с приездом отца было твердо установлено – тиф. Когда я увидела отца, входящего в мою комнату, я заплакала от счастья. Он встал на колени и взял обе мои руки в свои. Он был тут, со своей доброй улыбкой и нежным утешающим взглядом. Это был мой папа, и для меня это был лучший в мире врач. Тогда лекарства были очень слабые. Я знала, что лечение будет долгим и выздоровление тяжелым. Регулярно отец приходил ко мне и ночевал в моей комнате, где он спал на двух больших креслах. Иногда он писал или читал во время своего дежурства. Температура упала, мне стало лучше, но все-таки должен был прийти парикмахер, чтобы обрезать мне волосы. Я слишком долго пробыла в постели, и их было не расчесать. Когда великая княжна Татьяна узнала о печальном состоянии моей головы, она прислала мне очаровательную голубую шапочку, которую я долго носила, даже когда волосы отросли. Мою первую еду после выздоровления отец готовил сам. Это было восхитительно и очень полезно.
0: Голоса

сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Нил Столобенский.
1: На поросшем густым лесом маленьком Столобенском острове посреди озера Селигер в середине XVI века поселился отшельник, монах по имени Нил. Ища молитвенного уединения, Нил построил себе в лесу маленькую хижину. Кроме монаха, на острове не было больше ни души. Ближайшее человеческое жилье можно было найти только по берегам озера, на которых располагались небольшие селения. Их жители скоро узнали о живущем на острове монахе. Многие стали негодовать на него. «Пришел невесть откуда и теперь в одиночку пользуется островом. Мы же испокон века здесь проживаем и никакой выгоды от острова не получаем. Прогоним самозванца!» В злобе и зависти возмущались они. И вот однажды селяне явились на остров и стали вырубать лес вокруг хижины монаха Нила, оставив нетронутой лишь одну сосну, которая росла возле самой кельи. И прежде чем отплыть, они подожгли срубленные деревья в надежде, что огонь доберется и до жилища отшельника. Монах же все это время смиренно молился, стоя в келье перед иконой. Пламя, охватив сухие ветви, мгновенно взметнулось до небес, шумом и треском разлилось по острову и грозило вот-вот перекинуться на хижину монаха Нила. Окруженному со всех сторон огнем, отшельнику некуда было бежать. Селяне из лодок наблюдали за пожаром, радостно потирая руки. Но неожиданно они увидели, что огромное пламя в мгновение ока вдруг погасло. Огонь потух, словно на него вылили ушат воды и не коснулся кельи отшельника. «Как это возможно?» – удивленно переговаривались селяне. «Видно, сам Бог спас этого чернеца. Стало быть, он святой человек, а мы – злодеи и грешники». Они налегли на весла и вновь причалили к острову. Найдя монаха, селяне со стыдом и страхом покаялись ему в своей злобе. Отшельник с радостью их простил. С тех пор местные жители больше не притесняли монаха Нила, а стали помогать ему и часто приходили за духовным советом. Господь ограждает от зла верных чад своих, и недоброжелателям их доброе творит, обращая к стыду и раскаянию, говорил Нил Столобенский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Нил Столобенский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Владимир Кошлюк.
1: Наверное, каждый из нас задавал сам себе вопрос: «Люблю ли я Господа?» Многие сходу отвечают: «Конечно, люблю». Но на следующий вопрос: «А что такое любовь к Богу?» мало кто может ответить. Благоговение – это первое, что приходит на ум, когда начинаешь задумываться о любви к Богу. Благоговение перед Богом мы выражаем своей молитвой. Вспоминается, что иеромонах Василий Росляков писал в своем дневнике, что он всегда читает молитву «Отче наш» стоя. Вставал он, даже если это была ночь. Хочу поделиться с вами словами святителя Феофана Затворника. «Каково наше отношение к Богу, такова и молитва. И какова молитва, таково и отношение к Богу».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний мемуаристки Евгении Четверухиной о своем духовнике, старце Зосимовой пустыни, иеросхимонахе Алексее Соловьеве. 20-е годы 20 века. Город Сергиев Посад. Однажды, когда батюшка-отец Алексей лежал по приказанию врача в постели, после того, как он упал по старческой слабости и сильно расшибся, приехал его навестить святейший патриарх Тихон. Батюшка, всегда относившийся с глубоким почтением к лицам, высокостоящим в иерархическом отношении, был глубоко тронут вниманием святейшего и чувствовал себя крайне неловко от того, что встречал и беседовал с ним лежа на кровати. Поэтому батюшка несколько раз порывался спустить свои ноги на пол, но святейший брал их своими руками и снова их клал на постель.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Поэт Владимир Маяковский, как известно, не только писал стихи, но и занимался, как сегодня сказали бы, копирайтингом, то есть созданием рекламных текстов и лозунгов. Именно ему принадлежит ставшая хрестоматийной строчка «Не покупаю нигде, кроме как в Массельпроме». Однако не все знают, что у этого известного слогана есть начало. И звучит оно так. «Я ем печенье в фабрике «Красный Октябрь», бывшей Эйнем». Популярность сладостей в фабрике немца Фердинанда Эйнема была настолько огромной, что даже после революции новая власть, переименовав национализированное предприятие в «Красный Октябрь», была вынуждена делать на упаковках и обертках это важное уточнение – бывшая Эйнем. Фердинанд Теодор фон Эйнем, приехавший в Москву в 1851 году, открыл на Арбате маленькую кондитерскую, где предлагал отведать шоколадные изделия собственного изготовления. Его конфеты в буквальном смысле привели в восторг жителей Первопрестольной, и дела Эйнема быстро пошли в гору. Через несколько лет у него уже была кондитерская фабрика на Софийской набережной, а фамилия Эйнем стала настоящим брендом, синонимом самого вкусного шоколада, конфет, какао, пастилы, мармелада, пряников и печенья. И все-таки Фердинанд Эйнем остался в истории не только как шоколадный король. Вспоминают о нем и как о благотворителе, щедро делившемся своим богатством с людьми. Эйнема вообще знали как человека отзывчивого и доброго, лишенного присущей многим немцам чопорности и надменности. Выражалось это порой даже в мелочах. К примеру, работники, поступающие на фабрику Эйнема, независимо от занимаемой должности, в первый рабочий день имели право бесплатно лакомиться сладостями в любых количествах, а подробную экскурсию по предприятию для них проводил сам хозяин. Хозяин фабрики старался устроить быт своих работников так, чтобы они ни в чем не испытывали нужды. При кондитерской фабрике имелось бесплатное общежитие, столовая, больница, школа. Даже одежду и обувь у Эйнема можно было получить бесплатно. А кроме того, предприятие обеспечивало пожилым работникам пенсию, матерям пособие по уходу за ребенком, награждало тех, кто много лет трудился на фабрике, премиями и ценными подарками. Был у Эйнема и еще один принцип, которому он следовал с самого первого дня работы своей фабрики. С каждого проданного фунта печенья он жертвовал на благотворительность 5 копеек серебром. Если учесть, насколько востребована была продукция его предприятия, сумма получалась приличная. Эти деньги Эйнем распределял между сиротскими приютами Москвы. Особое попечение оказывал он немецкому приюту для бедных и сирот. Несмотря на название, среди воспитанников приюта, конечно, были дети не только немецкого происхождения. Двери его были широко открыты для всех, кто нуждался в заботе, пропитании и крыше над головой. Фабрика Эйнема регулярно поставляла в приют свою сладкую продукцию, а также снабжала его воспитанников свежим молоком. Фердинанд Эйнем рано ушел из жизни. Ему было всего 50 лет. Тяжелая болезнь подкосила его в 1876 году. Но предприятие продолжало следовать добрым традициям своего основателя. В годы Первой мировой фабрика Эйнема отправляла на фронт вагоны с печеньем, а в Москве на ее средства был открыт лазарет для раненых воинов. В 1918 году главная кондитерская фабрика Москвы перешла в государственную собственность и сменила название на всем нам сегодня известное «Красный Октябрь». Прижилось оно не сразу, и долго еще, упоминая о фабрике, к ее новому названию непременно добавляли «бывшая Эйнем», невольно вспоминая о человеке, для которого предпринимательство было возможностью помогать другим.
0: Имена, имена милосердия.

Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страсти и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой, от грешных чувств, от гордых дум, оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жадовская.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В Библии говорится, что в начале истории мира человечество представляло собой один народ с одним наречием. Однажды люди сделали открытие: если взять глину, слепить из нее прямоугольник, а затем его обжечь, то получится кирпич. Кирпич – отличный строительный материал, из которого можно построить высокое и крепкое здание. Древние люди решили построить огромную башню. Ее верхушка, по замыслу архитектора, должна была доставать до небес. Господь увидел, что человечество стало жертвой собственной гордости, возомнило себя равным Богу. Тогда Он лишил их единого наречия. Люди утратили средства общения. Строители не понимали друг друга. Они начали ссориться. Грандиозный проект так и остался незавершенным. На месте недостроенной башни возник город, а затем государство под названием Вавилон, что в переводе на русский язык означает «смешение». Впоследствии Господь показал, что в Его власти находится как лишить людей общего языка, так и дать им способность в нужный момент говорить на любом наречии и понимать его. Подобное чудо Бог совершил над апостолами в день Пятидесятницы. Простые рыбаки неожиданно для себя стали говорить на иностранных языках. Об этом событии рассказывает нам Кандак, одно из главных песнопений праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: В день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа, Бог послал апостолам, ученикам Спасителя, особую силу. Благодать Божия сошла на апостолов в виде языков пламени. Так на земле была основана Церковь Христова. В день Пятидесятницы апостолы первыми из людей исполнились Святого Духа и послужили посредниками, низведение Его на остальных верующих. Кроме того, ученики Христа получили удивительные способности. Например, начали свободно говорить на незнакомых до того языках. Апостолам предстояло проповедовать учение Спасителя разным народам. Разделенное из-за строительства Вавилонской башни, человечество должно было вновь объединиться благодаря служению учеников Спасителя. Вот как об этом говорит Кандак праздника. «Егда снишел языки слия, разделяши языки вышний, егда же огненные языки раздаяши, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа». В переводе на русский язык этот текст звучит так: «Когда сошел Всевышний и языки смешал, он этим разделял народы. Когда же огненные языки раздал, он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа». Церковь, основанная Христом, объединила разные народы и культуры, нашедшие гармонию общения благодаря вере в истинного Бога.
1: Кандак поется в составе и вечернего, и утреннего богослужения в честь праздника Пятидесятницы. Церковь таким образом напоминает прихожанам об очень важной вещи. Православные христиане призваны к пониманию собственного единства в Боге. Единство, которое выше национальных, языковых и культурных отличий. Послушаем Кандак Пятидесятницы в исполнении хора Московского подворья Троицы Сергиевой Лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: День заканчивался, как обычно. День заканчивался, как обычно. Приятель подвез его до метро, и они весело расстались. Потом он доехал на метро до вокзала, потом ехал в электричке, сидя в углу окна. Потом вышел в Красково и долго шел по зыбучему, жирному снегу в свое пустое жилище. И, как всегда, не думал о ней. Не думал и не вспоминал ни о чем таком. И совсем не жалел. Он устал. Предстояло готовить ужин или хотя бы чай. Но и это прошло как-то незаметно и быстро. Сытость тянула в постель, но предстояло еще помолиться. И он заставил себя встать перед лампадкой. Он вздохнул и сказал: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Отче наш!» И тут услышал в себе потрясающий тихий голос. «Что, сынок?» Больше он не смог произнести ни слова молитвы. Он стоял и плакал, и не мог остановиться. Утром он проснулся и вспомнил об этом, и не поверил. Разве может быть Бог так рядом, так по-отцовски близко, к нему? Он поднялся, умылся, наскоро вытерся. Предстояла молитва. Он подошел и встал перед лампадкой.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Иногда люди читают Библию с простой целью – ознакомиться с одним из самых значимых памятников древней литературы. Но для чего ее призваны читать люди верующие? Прекровенный ответ на этот вопрос звучит в составном чтении из 10 и 11 глав Евангелия от Луки, которая звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: «Выше ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
9: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
8: «Им же во блажение слышащие Слово Божие и хранящие».
7: Недавно я пытался разобраться с тем, как использовать одну очищающую жидкость. Шрифт был очень мелким, и мне пришлось изрядно потрудиться. Но я подробно все выяснил, так как не хотел испортить ткань. Когда я стал делать все по инструкции, люди, которые были рядом, очень удивились и сказали, что это не по-нашему. Я говорю: «Но вы же хотите, чтобы сработало и ничего не испортилось. Как же тогда без инструкции обойтись?» «Ну да», — говорят, — «так-то оно так, но как-то все равно странно». Только к лекарствам люди готовы читать инструкции, да и то для того, чтобы себе не навредить.

История может показаться знакомой и забавной. Мы ведь все сталкивались с подобными рассуждениями. Однако, если мы задумаемся над ней всерьез, мы увидим, что именно так относимся к жизни вообще. Живем, как получится, и ни о каких инструкциях к жизни не думаем. С вещами все просто, у них есть производитель, который знает условия эксплуатации. Иногда и мы приходим к родителям, как к тем, кто нас родил, и спрашиваем их, как поступить в тех или иных случаях. Они ведь обладают опытом, а значит, могут подсказать. В наши дни светские люди читают книги о том, как жить, узнают мнение психологов, пробуют на себе разные теории. Правда, как посмотришь на то, что сегодня бывает с теориями столетней давности, не очень хочется полностью доверять себя нынешним. Со светской точки зрения человек возник случайно, поэтому и с правилами все не так просто. С христианской же точки зрения человека создал Бог, а это значит, что ответ на вопрос, как жить, надо искать у Него. Но ищем ли мы? Чтение, которое мы услышали сегодня, показывает нам двух женщин, встретивших Христа в своем доме. Из рассказа евангелиста Луки ясно, что они подходят к жизни по-разному. Одна деятельная, другая созерцающая. В принципе, мы знаем, что в жизни очень многое сделано именно деятельными людьми. Построены города, проложены дороги, обрабатываются поля и добываются полезные ископаемые. Многие из них верующие, и им бывает обидно видеть такую оценку их жизненной позиции, которую мы услышали в прозвучавшем евангельском отрывке. И все же совершенно очевидно, что эти две позиции нельзя воспринимать безусловно. Ясно, что и Марфа в какой-то момент села поговорить с Господом, и Мария не всегда сидела и слушала. Однако принцип, который раскрывает перед нами сегодняшний отрывок, в том, что приоритеты могут быть разными. Быть деятельным – это хорошо и даже прекрасно. Но прежде чем что-то делать, нужно узнать, как. И уж тем более, если ты собрался жить. Узнай у того, кто сотворил людей, как именно это сделать. Поэтому в конце чтения мы слышим, как Христос говорит о блаженстве тех, кто слышит Слово Божие и хранит его. Эти люди не просто живут, как придется, не опираются только на опыт жизни в падшем мире. Они знают, что кроме реальности падшего мира, есть Господь, который этот мир сотворил и желает его исправить. И каждый из нас, исполняя библейские заповеди, становится соработником Бога на этом пути».

0: прекрасна ты, осенняя пора, задумчивой природы увиданье, седой туман в час раннего утра, лучей и птиц прощальная игра, все будет грусть и сны очарования. Константин Фофанов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Анна Каменкова.
2: Кленовый лист. Просыпаюсь, а за окном солнце. Как будто осень, которая все хмурилась и плакала дождями, вдруг вытерла слезы и широко улыбнулась. Мне тоже хочется улыбаться. Открываю окно. В комнату врывается ветерок, пахнущий увядшей травой. Я иду заваривать чай. А когда возвращаюсь, едва не наступаю на большой желтый кленовый лист. Видно, это ветер принес его в мое открытое окно. Поднимаю с пола яркий, похожий на руку, протянутую для дружеского рукопожатия, подарок осени. И мне вдруг тоже захотелось что-нибудь дарить людям. Улыбку, хорошее настроение, тепло и радость.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 21 сентября, Всемирный день русского единения. О значении единения людей руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви священник Захарий Савельев.
2: Пример единства лучше всего мы можем увидеть в древней повести, когда отец собрал всех своих детей и сломал на глазах один прутик, а потом взял веник и не смог его сломать. Тем самым показав, что когда мы все вместе, нас невозможно сломать. Когда мы вместе, мы друг другу помогаем. И в Церкви Божьей Господь устроил все так, что общество людей образует собой тело Христово. И единение – это вообще дух христианства, дух Церкви, когда люди объединяются вокруг таинства Евхаристии, вокруг пастыря, вокруг храма. Одновременно Господь, учитывая и видя индивидуальности каждого человека, говорит, что когда нужно тебе поговорить с Богом, остаться один на один, то закройся на 7 замков, чтобы тебя никто не видел. Но в то же время он говорит, что где 2 или 3 соберутся во имя мое, там буду и я посреди них. И мы должны так объединяться не только на богослужениях и не только на таинстве Евхаристии, но мы должны объединяться вокруг добрых дел, мы должны объединяться вокруг добрых идей, мы должны объединяться вокруг того человека, которому нужна помощь. И поэтому разные волонтерские движения, разные братства являются по своему духу христианскими.
0: Актуальная тема.
3: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
4: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
3: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
4: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
3: Помогите светлому радио продолжать звучать.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Эту историю, очень похожую на сказку, мне хочется начать так. В городе Менефи, американского штата Калифорния, жили-были супруги Пэм и Гарри Уиллис. Много лет их дружная семья включала 7 человек – маму, папу и 5 детей. Со временем младшие Уиллисы выросли, обзавелись семьями, родили малышей. А в 2019 году старшие Уиллисы усыновили 7 сирот. Все началось с социальной сети, где мама Пэм прочитала о братьях и сестрах, потерявших родителей в автокатастрофе. Их история запала в душу 49-летней женщины, и она долго рассматривала коллективное фото 15-летней Аделины, 13-летнего Руби, 9-летней Алисии, 8-летнего Энтони, 7-летней Габриэлы, 5-летнего Лео и 4-летнего Ксандера. «Я понимала, что им нужна семья, но вряд ли кто-то сможет усыновить всех вместе», — вспоминает Пэм. «А мы жили в доме с опустевшими детскими спальнями, поскольку все наши птенцы уже покинули свои гнезда». Недолго думая, Пэм решила, что они с мужем должны усыновить 7 братьев и сестер. «Мне трудно это объяснить, я просто знала, что буду их мамой». К счастью, Гарри безоговорочно ее поддержал. Хотя супруги, вырастившие 5 детей, планировали на заслуженном отдыхе пожить, как говорится, для себя. Женщина позвонила в социальную службу и сообщила о своем решении помочь этим сиротам. Вскоре супруги Уиллисы получили приглашение навестить детей в приюте, а со временем оформили необходимые документы и забрали ребят домой. Позже выяснилось, что прошлая жизнь подопечных была совсем непростой. Их родители страдали алкоголизмом. Своего жилища у них не было, поэтому приходилось ночевать в домах для бездомных и даже порой голодать. В первое время Уиллисам казалось, приемные дети не могут поверить, что живут в семье, что вновь обретенные родители всегда будут рядом. Старшим понравилась возможность самим быть детьми, а не только заботиться о младших братьях и сестрах, отмечает Пэм Уиллис. Однажды ночью она проснулась и увидела у себя в спальне маленькую Габриэлу. «Что случилось? Тебе приснился плохой сон?» – спросила хозяйка дома. А девочка ответила: «Нет, я просто хочу убедиться, что ты никуда не исчезла». Несмотря на трудности привыкания, дети сразу стали называть Уиллисов «мамой и папой». А пару лет спустя старшая дочь Аделина сказала Пэм: «Спасибо за то, что ты подарила нам новую жизнь, сделав нас безмерно счастливыми». Благодаря Пэм и Гарри 4 братьев и 3 сестры не только обрели новый дом, но и сохранили свою большую семью. Вот почему их история показалась мне чудесной. У четы Уиллисов сказочно добрые сердца. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы Церковь вспоминает чудесные события, случившиеся в земле Израиля. По преданию, в Назарете жили супруги Иоаким и Анна. Оба они были людьми праведными, добросердечными, но не имели детей. В Израиле это считалось знаком того, что люди не угодны Богу. Однажды из-за этого в Иерусалимском храме священник отказался принять дары Иоакима. Анна узнала об этом и горько заплакала. «Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости». Внезапно ей явился ангел Господень. Он сказал: «Ты зачнешь и родишь дочь, благословенную превыше всех. Через нее получат благословение Божие и все земные народы». Иоаким в это время был в пустыне, где молился Господу о помощи. Ему тоже явился ангел. Он сказал, что молитва услышана, и у супругов родится дочь, которая станет радостью всему миру. Супруги встретились у Иерусалимского храма, помолились Господу и поклонились Ему, а потом вернулись в Назарет. Через 9 месяцев у Иакима и Анны родилась девочка, которую родители назвали Марией. Рождество Богородицы – первый из 12 главных праздников церковного года, первый по хронологии событий новозаветной истории и по церковному календарю, который начинается с сентября. Поэтому сегодняшнее торжество называется в богослужебных песнопениях «началом нашего спасения». Церковь обращается к Пресвятой Владычице с просьбой о помощи и заступничестве. «Пресвятая Богородица, спаси нас».

Певицу Анну Герман воспитывала бабушка. Глубоко верующая женщина, она учила внучку первым молитвам, читала ей Библию, рассказывала истории о святых. Вместе по воскресеньям они ходили в храм. Всю жизнь певица хранила самые теплые воспоминания о детстве, проведенном рядом с бабушкой. В 1970 году в руки к Анне Герман попал сборник стихов польской поэтессы Анны Новак. Одно из стихотворений навеяло певице воспоминания о любимой бабушке. Оно называлось «Грошики фантазий». Стихотворение так понравилось Анне, что она написала к нему музыку, простую, задушевную и трогательную, напоминающую старомодный вальс. Известный поэт-переводчик Асар Эппель перевел текст песни на русский язык. С тех пор ни один концерт певицы не обходился без композиции «Грошики фантазий». Проникновенный голос Анны Герман уносил слушателей в собственные светлые воспоминания о детстве, о близких людях, о родном доме.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Минувший век стал чрезвычайно богатым на святых. Русская церковь в гонениях явила невероятную стойкость, и многие ее чада прославились как мученики и исповедники Христовы. Об этих святых мы знаем много. У нас есть документы, есть их письма, дневники, есть воспоминания современников. Казалось бы, этому стоит радоваться, изучать и учиться видеть пути современной святости. Однако практика показывает нечто иное. Зачастую верующие, исследуя жизнь новых святых, приходят в некоторое недоумение. Ведь оказывается, что прославленные церковью святые были людьми. Да, именно так, людьми. И нас почему-то этот факт приводит в замешательство. По какой-то неведомой причине мы привыкли размышлять о святых как об инопланетных, антропоморфных существах, которым чужды человеческие сомнения и ошибки. Но нет, святые – это обычные люди. И Пресвятая Богородица, Рождество, которое мы сегодня празднуем, тоже. Однако ее и их отличало от многих из нас то, о чем говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах гимн из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте послушаем эти удивительные слова.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: Суть всего только что прозвучавшего отрывка апостольского послания заключена в его начальных словах. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Здесь нам не стоит обманываться словом «чувствование». Апостол вовсе не призывает пытаться воспроизвести в нас самих то, что чувствовал Господь, к примеру, во время Гефсиманского моления или же во время распятия. Речь идет не об ощущениях, а об образе мысли. И далее апостол Павел конкретизирует, говоря, что Христос, будучи по природе Богом, не держался за свое равенство с Богом Отцом. Он добровольно принял на себя образ раба, то есть стал человеком. Но что на практике означает призыв апостола? Мы и так люди. Каким же должен быть наш образ мыслей, аналогичный образу мыслей Христовых? Очевидно, что мы не можем спуститься, скажем так, на уровень ниже. Не можем уподобиться животным, отказавшись от своего человеческого статуса. Хотя, конечно, нечто подобное мы видим в подвиге юродивых Христа ради. Эти люди по любви ко Христу отказывались от всего человеческого. Но их подвиг очень специфический. К нему Господь призывает особо. И такой путь не может быть путем большинства. Ответ на наш вопрос кроется в дальнейших словах прозвучавшего сегодня отрывка. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Дело не только в том, что Христос стал человеком, но и в том, что Он в своем смирении и послушании Богу Отцу дошел до конечного предела, до смерти, за которой последовало воскресение. Именно так призывает нас поступать апостол Павел – смиренно и до конца следовать воле Божией о нас. Да, это безумно тяжело и почти невозможно. Однако Господь дает силу приступающим к Нему сердечным устремлением ко благу. Мы можем быть какими угодно грешниками, можем совершить немало ошибок, можем обладать скверным характером, но первостепенное значение имеет сердечное устремление. Если человек, несмотря на все перечисленное, стремится к Богу, падает, встает и продолжает свой путь в смиренном осознании своего бедственного положения, то Господь подает такому человеку свою благодать, помогает обрести те же чувствования, что и во Христе Иисусе, и через это достичь спасения. Божия Матерь, которую мы сегодня с особым усердием воспеваем, своим примером показала и доказала, что человек может в совершенстве уподобиться образом мысли Христу и обрести всепобеждающую благодать. Пусть же ее пример послужит вдохновением для нас на пути следования за Христом.
0: Апостольские чтения.

0: стараемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Григорий Данцигер, актер театра и кино.
0: Частное мнение.
2: Мне повезло, я довольно много путешествовал, в том числе и по святым местам. Надеюсь, будет еще возможность об этом рассказать поподробнее, но сейчас вспомнилась вот какая история. Я приехал в Сирию, незадолго до того ужаса, который там случился. Антиохия – это колыбель не только цивилизации, но и христианства. Куда ни ступишь, оживает какая-то часть священного писания. В один из дней мы поехали в Сайднайский женский монастырь, который находится в 30 километрах от Дамаска. Про это место и про этот монастырь тоже можно очень многое рассказать. По преданию, в этой обители находится одна из икон Богородицы, написанная евангелистом Лукой. В маленькой часовне, которая по сути просто небольшая пещера, икона хранится в ларце, в специальной нише. Перед входом надо снять обувь. Чтобы заглянуть в саму нишу, нужно встать на колени. Было нас человек 5. Зашли. Пещера маленькая, вся в иконках, записках, крестиках, ленточках, ниточках. В углу сидит старая монахиня с четками, молится, на нас особенно не смотрит. Подходит моя очередь, встаю на колени, заглядываю в нишу, ничего особенного, конечно, не вижу. Трепета какого-то специального тоже не чувствую. Пытаюсь молиться, чего-то прошу, собираюсь встать, и тут вдруг полились слезы. Я упал перед иконой на каменный пол. Кажется, никогда в жизни я так не ревел. Лежу на полу лицом вниз и вою белугой. Я был последний в нашей компании, кто подходил к иконе. Кто-то уже вышел, кто-то поспешил выйти, как только я завел эту песню. Лежу, плачу, остановиться не могу. И вот, хотите верьте, хотите нет, чувствую, что кто-то касается моего плеча и тихо говорит, что все будет хорошо. Я успокаиваюсь, встаю весь в слезах и понимаю, что кроме меня и монахини, сидящей на своем месте в другом углу и молящейся, больше никого нет. Я смотрю на нее, она поднимает голову, а взгляд как будто говорит: «Все хорошо, это нормально». Вот такая вот история. Для меня все, что связано с Богородицей, это особенная, трепетная тема. Близка она нам, ее ответ, ее любовь. Величаем тебя, Пресвятая Дева, богоизбранная отроковица, и чтим образ твой святый. Им же точишь и исцеление всем с верою притекающим.
0: Частное мнение.

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущая радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Сегодня, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, мы вместе с насельником Троицы Сергиевой Лавры и романахом Поликарпом Тибановым будем делиться историями, как-либо связанными с этим праздником. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.

Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. Среди православных икон есть одна с необычным сюжетом. На ней изображены обнявшиеся мужчина и женщина, любящие супруги Иоаким и Анна. Анна в порыве радости приникла к мужу, а тот склонился в объятии и словно оберегает ее покровом своих рук. Эта икона называется «Встреча у золотых ворот». Она напоминает верующим чудо зачатия Пресвятой Богородицы. По преданию, Иоаким и Анна за много лет брака не смогли родить детей. В то время это трактовали как наказание Божие. Однажды в Иерусалимском храме священник даже отказался принять дары от Иоакима. Тот в слезах удалился в пустыню, чтобы там оплакать свое горе и еще раз с молитвой обратиться к Богу. Анна тоже плакала и молилась в своем доме. Обоим супругам явился ангел. Он предрек им, что Анна родит дочь, которая станет радостью для всего мира. Ангел велел Иоакиму и Анне идти к золотым воротам Иерусалимского храма и встретиться там. На иконе изображен как раз момент встречи супругов. Они узнали о грядущей радости и светятся от счастья. По преданию, супруги поклонились в храме Господу и вернулись домой. Через 9 месяцев у них родилась дочь Мария. По случаю ее рождения Иоаким принес Богу большие дары и жертвы и устроил в своем доме пышный пир. В праздничном песнопении «Тропаре» церковь призывает разделить всех счастье этого дня. «Рождение Твое, Богородица Дева, радость возвестила всей вселенной. Ибо из Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. Он снял проклятие и дал благословение. Он уничтожил смерть и даровал нам жизнь вечную».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: На одном из зданий Орловской областной больницы в 2025 году появилась мемориальная доска в память о докторе Владимире Ивановиче Турбине, который здесь когда-то трудился. Врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением, один из руководителей подпольного госпиталя во время оккупации Орла, написано на ней. Но есть еще один удивительный факт. Турбин был тайным монахом и до последнего дня жизни служил людям и Богу. Владимир Турбин появился на свет в городе Орле в феврале 1905 года в многодетной верующей семье. В 1923 году, окончив гимназию, Владимир поступил в Харьковский медицинский институт. Спустя 5 лет с дипломом доктора вернулся домой. Несколько лет стажировался в деревнях и селах губернии. Крестьяне с уважением относились к молодому доктору, готовому и днем, и ночью, в любую погоду, приехать к больному. В 1932-м Турбина приняли в штат инфекционного отделения Орловской областной больницы. А уже через 2 года он возглавил отделение. Назначение заведующим совпало с еще одной вехой в жизни Владимира Ивановича. В том же 1934-м в Орловском Успенском соборе он принял монашеский постриг с именем Никон. Коллеги об этом, конечно, тогда не знали. В курсе были только домашние. Турбин жил вместе со своими родными братьями и сестрами. Дружные с детства, они образовали в своем доме на улице Большой Мещанской православную общину. Утром и вечером вместе собирались на молитву. Здесь же, в домашнем кабинете, Турбин принимал пациентов, тех, кто не успел попасть к доктору в его рабочие часы в больнице. В прихожей и во дворе дома всегда толпился народ. При этом Владимир Иванович был еще и единственным в Орле врачом, выезжавшим на ночные вызовы. Началась Великая Отечественная война. В октябре 1941-го нацистская Германия оккупировала Орел. Люди покидали город. Опустела и больница. Ушли все пациенты, которые могли передвигаться. Остались лишь тяжело раненые красноармейцы. Врачи понимали, немцы скоро придут и либо расстреляют солдат, либо увезут в концлагерь. Доктор Турбин придумал, как спасти воинов. Их переодели в штатское. Медицинские карты уничтожили и завели новые на гражданских лиц. Переместили всех в инфекционное отделение. На его дверях повесили таблички на русском и немецком. «Опасно». Дизентерия, тиф. Немцы войти побоялись. Постепенно Владимир Иванович наладил связь с Орловским лагерем военнопленных и партизанским подпольем. К нему в инфекционное отделение направляли раненых под видом зараженных тифом. На выздоровевших бойцов оформляли свидетельства о смерти, которые предоставляли немцам. А солдаты возвращались в строй. Всю эту систему втайне от оккупантов наладил Владимир Иванович Турбин со своими коллегами. Медицинская сестра Евсютина оставила воспоминания о том, как самоотверженно трудился доктор в ту пору. Он жил в отделении, осматривал больных, беспокоился, чтобы их было чем кормить. Даже то, что полагалось ему как врачу, тарелка супа и кусочек хлеба, часто отдавал больному. После долгожданной победы Владимир Иванович продолжил работу в инфекционном отделении. В 1947-м он был рукоположен в священный сан, стал иеромонахом. От руководства больницы и городских властей уже не могла укрыться его вера во Христа. Его открыто осуждали. Но Владимир Иванович Турбин в монашестве Никон смиренно продолжал работать. Главным для него было помогать людям. На своем посту он оставался до самой пенсии. Одновременно исполнял обязанности личного врача при архиепископе Орловском и Брянском. А когда в апреле 1972 года доктор скончался, проводить его в жизнь вечную на Троицкое кладбище пришли тысячи горожан. Сегодня именем доктора Турбина названа одна из Орловских улиц.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Иногда люди читают Библию с простой целью – ознакомиться с одним из самых значимых памятников древней литературы. Но для чего ее призваны читать люди верующие? Прекровенный ответ на этот вопрос звучит в составном чтении из 10 и 11 глав Евангелия от Луки, которая звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Выше ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
2: «Им же убо блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
1: Недавно я пытался разобраться с тем, как использовать одну очищающую жидкость. Шрифт был очень мелким, и мне пришлось изрядно потрудиться. Но я подробно все выяснил, так как не хотел испортить ткань. Когда я стал делать все по инструкции, люди, которые были рядом, очень удивились и сказали, что это не по-нашему. Я говорю: «Но вы же хотите, чтобы сработало и ничего не испортилось. Как же тогда без инструкции обойтись?» «Ну да», — говорят, — «так-то оно так, но как-то все равно странно». Только к лекарствам люди готовы читать инструкции, да и то для того, чтобы себе не навредить. История может показаться знакомой и забавной. Мы ведь все сталкивались с подобными рассуждениями. Однако, если мы задумаемся над ней всерьез, мы увидим, что именно так относимся к жизни вообще. Живем, как получится, и ни о каких инструкциях к жизни не думаем. С вещами все просто, у них есть производитель, который знает условия эксплуатации. Иногда и мы приходим к родителям, как к тем, кто нас родил, и спрашиваем их, как поступить в тех или иных случаях. Они ведь обладают опытом, а значит, могут подсказать. В наши дни светские люди читают книги о том, как жить, узнают мнение психологов, пробуют на себе разные теории. Правда, как посмотришь на то, что сегодня бывает с теориями столетней давности, не очень хочется полностью доверять себя нынешним. Со светской точки зрения человек возник случайно, поэтому и с правилами все не так просто. С христианской же точки зрения человека создал Бог, а это значит, что ответ на вопрос, как жить, надо искать у Него. Но ищем ли мы? Чтение, которое мы услышали сегодня, показывает нам двух женщин, встретивших Христа в своем доме. Из рассказа евангелиста Луки ясно, что они подходят к жизни по-разному. Одна деятельная, другая созерцающая. В принципе, мы знаем, что в жизни очень многое сделано именно деятельными людьми. Построены города, проложены дороги, обрабатываются поля и добываются полезные ископаемые. Многие из них верующие, и им бывает обидно видеть такую оценку их жизненной позиции, которую мы услышали в прозвучании.

прочитавшим евангельском отрывке. И все же совершенно очевидно, что эти две позиции нельзя воспринимать безусловно. Ясно, что и Марфа в какой-то момент села поговорить с Господом, и Мария не всегда сидела и слушала. Однако принцип, который раскрывает перед нами сегодняшний отрывок, в том, что приоритеты могут быть разными. Быть деятельным – это хорошо и даже прекрасно. Но прежде чем что-то делать, нужно узнать, как. И уж тем более, если ты собрался жить, узнай у того, кто сотворил людей, как именно это сделать. Поэтому в конце чтения мы слышим, как Христос говорит о блаженстве тех, кто слышит Слово Божие и хранит его. Эти люди не просто живут как придется, не опираются только на опыт жизни в падшем мире. Они знают, что кроме реальности падшего мира, есть Господь, который этот мир сотворил и желает его исправить. И каждый из нас, исполняя библейские заповеди, становится соработником Бога на этом пути.

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Какое разнообразие солений и маринадов рачительная хозяйка показывает любопытствующим родственникам или друзьям, дозволив им спуститься в ее епархию, в деревенский погреб или зайти в холодную кладовую с полками, где стоят бесчисленные трофеи, банки различного калибра с заготовками. Щедро делится своим богатством добрая женщина, хотя только она и знает, каких трудов стоило приготовить разнообразные снеди, чтобы они появились в этом убежище. Счастлив же тот христианин, который вошел в меру полного возраста Христова и, повинуясь велению просвещающей его благодати, делится духовными сокровищами с братьями и сестрами по вере, не боясь оскудения, ибо не мерою дает Отец Духа Святого всем любящим единородного Сына Божьего».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников церковного календаря. В память о важном событии – рождении Матери Иисуса Христа. Оно описано в церковном предании, где рассказывается об истории семьи Девы Марии. Ее родители Иоаким и Анна были праведными и благочестивыми людьми, но, к сожалению, у них не было детей. Супруги молились о ниспослании им ребенка. И однажды явился ангел и возвестил благую весть. Их молитвы услышаны. В семье появится девочка, через которую будет дано всем людям спасение. Имя ей будет Мария. А через 9 месяцев у Анны родилась дочь, рассказывает настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, проректор Ставропольской духовной семинарии по воспитательной работе протоиерей Владимир Волков.
3: В Ветхом Завете, в книге «Бытия», мы видим, что после грехопадения Адама и Евы, после нарушения заповеди «не вкушать с древа познания добра и зла плодов», мы видим, что Господь не бросил человека, человечество, всех нас. Он не вышвырнул просто человека из рая. Нет, Он вывел из рая для того, чтобы смерть не умножалась, для того, чтобы вот это не было закоснение во грехе. И Господь пообещал о том, что семя жены сотрет главу змеи. И вот здесь прошло много лет, много веков. Мы видим, что из поколения в поколение происходило очищение рода человеческого. И после определенного времени, после определенной подготовки, когда в мир вошла Пресвятая Богородица, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, вот только после этого начинается уже непосредственный процесс. Это уже главный акт именно спасения рода человеческого. И поэтому мы с вами радуемся рождению честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим. Это прежде всего пример для каждого из нас с вами. Пример святости и смирения. Вы посмотрите, как Пресвятая Богородица воспринимает слова ангела. Она говорит: «Се раба Господня, да будет по слову Твоему». Посмотрите, какая чистота, какая красота вот в этих словах. Поэтому наша с вами задача – радоваться этому празднику и брать пример с Пресвятой Богородицы в ее смирении для нашего спасения.
2: Рождество Пресвятой Богородицы – праздник непереходящий, из года в год его дата не меняется. В это время в храмах проходят праздничные богослужения, посвященные Матери Иисуса Христа, подарившей человечеству Спасителя. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Каждый день с 19 часов.
5: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях директор Центра развития социальных проектов, руководитель культурно-просветительского проекта «Семьи небесные» Армен Попов. Поговорим с нашим гостем о том, как появилась идея говорить о семьях святых, какую реакцию этот проект вызывает и как развивается. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о судьбе и трудах выдающегося русского религиозного мыслителя, священника Павла Флоренского. Сегодня у нас в студии декан философского факультета Московского государственного университета Алексей Козырев. И разговор пойдет о значении отца Павла и его трудов для русской культуры и философии.
4: Светлый вечер на Светлом радио.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает преподаватель немецкого языка Екатерина Заславская.
2: Эта история произошла со мной в кафе. Я зашла купить напиток, стою на кассе, и происходит следующее. Тут вбегает девушка, подбегает к холодильнику с напитками, берет оттуда бутылку воды и убегает. Продавец, соответственно, в полном шоке, пытается ее как-то остановить, побежал за ней, выходит и наблюдает следующую картину. На земле лежит мужчина, ему плохо. Девушка пытается побрызгать на него водой, дать попить. Мужчина пришел в себя. После этого девушка вернулась в магазин, чтобы расплатиться за бутылку воды. И тут происходит очень приятный момент, когда продавец не берет деньги за эту бутылку с водой, а более того, он еще предлагает девушке кофе со словами: «Добрые дела нужно вознаграждать добром». Поэтому творите добро близким и незнакомым людям.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. Родителями Преснодевы Марии, Матери Господа Иисуса Христа, были пожилые супруги Иоаким и Анна. Они долго не имели детей и считали, что не угодили Господу, ведь в то время дети считались благословением. Но Иоаким и Анна были добродетельными, праведными людьми. Они горько сокрушались о своей судьбе и молили Господа об исполнении заветной мечты. И однажды ангел явился обоим супругам и сказал, что Бог услышал их молитвы. Иоаким и Анна станут родителями дочери, через которую будет даровано спасение всему миру. Через 9 месяцев у супругов родилась девочка, которую назвали Марией. Церковь называет Иоакима и Анну Бога отцами, потому что от Пресвятой Девы Марии родился Иисус Христос. Церковь празднует это событие как День всемирной радости. Пресвятая Дева Мария своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и ангелов. Она стала живым храмом Божиим и, как говорится в праздничных песнопениях, небесной дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших. Рождение Преснодевы Марии стало чудом, ведь ее родители были уже стары и немощны. Оно явилось ответом Бога на молитвы Иоакима и Анны, их единомыслие, крепкую любовь друг к другу и всецелое доверие Богу. Церковь почитает Пречистую Деву как заступницу и молитвенницу обо всех православных христианах и просит ее: «Пресвятая Богородица, спаси нас

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

В 1880 году в России отмечалось 25-летие со дня восшествия на престол императора Александра II. В честь этой даты петербургские драматурги Сергей Татищев и Юрий Корвин-Круковский решили поставить так называемые «живые картины». В те времена это развлечение пользовалось огромной популярностью. Участники наряжались в костюмы, расставляли декорации и изображали всем известный сюжет из живописи, литературы или истории. Слова не произносились, но допускалось использовать пантомиму. В данном случае было решено изобразить основные моменты царствования императора, и организаторы сделали заказ петербургским композиторам на звуковые иллюстрации к живым картинам. Так родилось на свет одно из самых красочных и атмосферных произведений в русской музыке – симфоническая пьеса Александра Бородина «В Средней Азии». Сюжет этого сочинения связан с присоединением Средней Азии к России, которое происходило в 60-70-е годы XIX века и вызвало настоящий ажиотаж в обществе. В первом нотном издании пьесы сохранился ее краткий сценарий. Звучит он так. В однообразной песчаной степи Средней Азии раздается напев мирной русской песни. Слышится приближающийся топот коней и верблюдов, слышатся заунывные звуки восточной мелодии. По пустыне проходит туземный караван, охраняемый русским войском. Доверчиво и безбоязненно совершает он свой длинный путь под охраной русской боевой силы. Караван уходит все дальше и дальше. Мирные напевы русских и туземцев сливаются в одну общую гармонию, отголоски которой долго слышатся в степи и, наконец, замирают вдали. Фрагмент из симфонической картины «В Средней Азии» Александра Бородина прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР, дирижер Евгений Светланов.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Минувший век стал чрезвычайно богатым на святых. Русская церковь в гонениях явила невероятную стойкость, и многие ее чада прославились как мученики и исповедники Христовы. Об этих святых мы знаем много. У нас есть документы, есть их письма, дневники, есть воспоминания современников. Казалось бы, этому стоит радоваться, изучать и учиться видеть пути современной святости. Однако практика показывает нечто иное. Зачастую верующие, исследуя жизнь новых святых, приходят в некоторое недоумение. Ведь оказывается, что прославленные церковью святые были людьми. Да, именно так, людьми. И нас почему-то этот факт приводит в замешательство. По какой-то неведомой причине мы привыкли размышлять о святых как об инопланетных, антропоморфных существах, которым чужды человеческие сомнения и ошибки. Но нет, святые – это обычные люди. И Пресвятая Богородица, Рождество которой мы сегодня празднуем, тоже. Однако ее и их отличало от многих из нас то, о чем говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах гимн из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте послушаем эти удивительные слова.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: Суть всего только что прозвучавшего отрывка апостольского послания заключена в его начальных словах. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Здесь нам не стоит обманываться словом «чувствование». Апостол вовсе не призывает пытаться воспроизвести в нас самих то, что чувствовал Господь, к примеру, во время Гефсиманского моления или же во время распятия. Речь идет не об ощущениях, а об образе мысли. И далее апостол Павел конкретизирует, говоря, что Христос, будучи по природе Богом, не держался за свое равенство с Богом Отцом. Он добровольно принял на себя образ раба, то есть стал человеком. Но что на практике означает призыв апостола? Мы и так люди. Каким же должен быть наш образ мыслей, аналогичный образу мыслей Христовых? Очевидно, что мы не можем спуститься, скажем так, на уровень ниже. Не можем уподобиться животным, отказавшись от своего человеческого статуса. Хотя, конечно, нечто подобное мы видим в подвиге юродивых Христа ради. Эти люди, по любви ко Христу, отказывались от всего человеческого. Но их подвиг очень специфический. К нему Господь призывает особо, и такой путь не может быть путем большинства. Ответ на наш вопрос кроется в дальнейших словах прозвучавшего сегодня отрывка. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Дело не только в том, что Христос стал человеком, но и в том, что Он в своем смирении и послушании Богу Отцу дошел до конечного предела, до смерти, за которое последовало воскресение. Именно так призывает нас поступать апостол Павел – смиренно и до конца следовать воле Божией о нас. Да, это безумно тяжело и почти невозможно. Однако Господь дает силу приступающим к Нему сердечным устремлением ко благу. Мы можем быть какими угодно грешниками, можем совершить немало ошибок, можем обладать скверным характером, но первостепенное значение имеет сердечное устремление. Если человек, несмотря на все перечисленное, стремится к Богу, падает, встает и продолжает свой путь в смиренном осознании своего бедственного положения, то Господь подает такому человеку свою благодать, помогает обрести те же чувствования, что и во Христе Иисусе, и через это достичь спасения. Божия Матерь, которую мы сегодня с особым усердием воспеваем, своим примером показала и доказала, что человек может в совершенстве уподобиться образом мысли Христу и обрести всепобеждающую благодать. Пусть же ее пример послужит вдохновением для нас на пути следования за Христом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: Для православного христианина борьба со страстями – состояние привычное, фактически постоянное. Страсть – это грех, ставший привычкой. Некоторые грехи мы называем зависимостями. Зависимости химические, скверные привычки, такие как курение или пьянство. Зависимости эмоциональные, социальные, имя им – легион. А еще грехи похожи на тараканов. Где один, там и много. Однако мне, похоже, удалось победить одну зависимость. Как частенько вспоминают мои друзья, я была великий острослов. Точнее, сквернослов, использующий замысловатые лексические конструкции по любому поводу. Я не стеснялась ругаться практически нигде. Разве что учеников и студентов щадила. Но только потому, что боялась увольнения за использование ненормативной лексики. Я не просто великолепно владела, так сказать, предметом, но и хорошо знала историю русского мата со всеми этимологическими нюансами. И это создавало дополнительное препятствие для отказа от привычки сквернословить, потому что не так-то просто отказаться от предмета или занятия, в котором чувствуешь себя практически экспертом. Однако бранная лексика не может не создавать проблем тому, кто ее использует. Сначала меня довольно резко одернула подруга, когда я явно нецензурно перешутила, да еще и не впопад. Разгорелся острый конфликт, но его удалось погасить, и я продолжила ругаться, как ни в чем не бывало. Затем я подумала, что интеллигентному человеку выражаться не камильфо, и дала себе обязательство за каждое матерное слово снимать с карточки по 2000 рублей и отдавать кому угодно и куда угодно. Главное – не иметь возможности вернуть эту сумму обратно. Я довольно болезненно пережила невозможность приобрести вон ту милую сумочку и вон те изящные туфельки. Но со временем забыла о собственном обещании, и все продолжилось. Так бы я самовыражалась и по сей день, пока однажды совершенно случайно не услышала одну из своих фирменных многоэтажных конструкций из уст 8-летнего сына. И мне стало по-настоящему страшно. Страшно настолько, что пришлось задуматься, а почему я вообще ругаюсь? Разве это мне как-то помогает в жизни? Является каким-то моим неотъемлемым качеством? Нет. Я заглянула в себя и поняла, что ругаюсь только потому, что я беззащитна. У ежа есть колючки, у тигра когти и физическая сила, а я не чувствую себя защищенной. Поэтому практически всю жизнь только и делаю, что обороняюсь. Даже если никто не нападает, проще сразу выставить защиту, чем после зализывать раны. Только вот беда. Защита в виде острых словечек плохо работает. Все равно чувствуешь себя рыбой, выброшенной на лед. Разве что ядовитой, как фугу или крылатка. Но мне нужна защита. Я начала молиться, просить Бога, чтобы он научил меня держать оборону. Помощь пришла не в тот же миг, но она пришла. Прошло какое-то время, и до меня внезапно дошло, что никакой новой защиты мне не нужно, потому что моя защита со мной была, есть и будет всегда. Более того, я всегда была в безопасности, но била ложную тревогу, потому что забыла, что Бог меня любит и бережет всю мою жизнь. Именно Его любовь, а не грозное словесное оружие, создает в моей жизни ощущение базовой безопасности. Теперь, когда я эту любовь осознала, мне даже не так важно, могут ли на меня напасть. Я неуязвима, и больше не нужно ругаться. Ни грубо, ни токсично-интеллигентски. Я не беру на себя смелость утверждать, что больше ни разу в жизни не выругаюсь. Это было бы самонадеянно. Однако начало положено, ведь Бог нас в обиду не даст.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 21 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. Рождество Пресвятой Богородицы – один из 12 самых важных христианских праздников. На иконе этого праздника не изображено никаких чудес. Ее герои – не молодая женщина, которая только что родила ребенка, ее гордый и счастливый муж, а также маленькая новорожденная девочка. Ребенка омывают повитуха и служанка. На первый взгляд, это обычная житейская история. Чудесным в ней было зачатие девочки. Ведь ее родители Иоаким и Анна были уже глубоко пожилыми людьми. Они праведно жили, не роптали на судьбу, лишь молили Господа о помощи, и молитвы их были услышаны. Ангел возвестил супругам, что у них родится дочь, через которую будет явлено спасение миру. Ребенок стал чудесным даром Господа паре, которая смогла воплотить в своей жизни заповедь о любви к Богу и друг к другу. В этот день Церковь вспоминает о том послушании и любви к Господу, которыми была пронизана жизнь Иоакима и Анны. Потом такое же послушание и любовь проявила и их дочь, Преснодева Мария, которая стала Матерью Сына Божия.
1: Мы уповаем на их любовь и доброту и с надеждой просим: святые праведные супруги Иоаким и Анна, молите Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас.

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Сесть на утлый дирижабль, взять чернила и жену и направить свой корабль хоть на самую луну. В этом юмористическом стихотворении поэт Александр Глинберг, вошедший в историю под псевдонимом Саша Черный, рассказывает о самом для него дорогом и ценном. В далекое сказочное путешествие поэт готов был взять только свой литературный талант и ту, без которой не мог представить жизнь – супругу Марию. Она была единственной женщиной в жизни Саши Черного, единственным спутником в его совсем не сказочных скитаниях. Осенью 1904 года молодой поэт приехал в Петербург из Житомира и устроился на канцелярскую работу в службу сборов Петербурга-Варшавской железной дороги. В этой же конторе трудилась и Мария, которая окончила историко-филологическое отделение высших женских курсов и готовилась к защите диссертации в Гейдельбергском университете. Чрезвычайно прямо держащаяся, с бледно-голубыми строгими глазами, всегда подтянутая и аккуратная, живая и очень энергичная, такую Марию полюбил Александр. Они жили на соседних улицах Васильевского острова и потому часто возвращались домой вместе. По дороге Александр читал Марии свои первые стихи. Литературная дружба переросла в служебный роман, а роман завершился венчанием весной 1905 года. Брак Александра и Марии был союзом творческих людей. В 1906 году они оставили конторскую службу. Мария читала лекции на высших женских курсах, а Александр погрузился в литературную работу, сотрудничая с ведущими петербургскими журналами. К 10-м годам 20 века Александр – известный литератор, Мария – уважаемый член профессорской корпорации. Единственное, что омрачало жизнь супругов – отсутствие детей. Однажды знакомая Александра попала в тяжелую ситуацию. Родила вне брака и, не имея возможности растить ребенка, попросила о помощи Глинбергов. Они приняли младенца с радостью, но вскоре его отобрали родственники матери, так что счастье оказалось недолгим. В это время Александр написал стихотворение «Колыбельное для мужского голоса», трагичное рассуждение о своем несостоявшемся отцовстве. «Не смотри в мои глаза, жили козлик и коза, кот козу увез в Париж, спи, мой котик». Спи, мой чиж. Впервые со дня свадьбы Александра и Марию разлучили в 1914 году, с началом Первой мировой войны. Поэт отправился на фронт сотрудником полевого лазарета. О своем прощании с Марией на Варшавском вокзале он написал: «Надо выковать новое крепкое сердце из стали и забыть те глаза, что последний вагон провожали». Супруги воссоединились при первой же возможности. Когда Глинберга в 1917 году перевели в Псков, в штаб Северного фронта, Мария приехала к мужу и устроилась преподавательницей местного художественного училища. После Октябрьской революции Глинберги оказались в эмиграции. Мария занималась репетиторством в семьях богатых эмигрантов, что очень выручало супругов, когда гонорары Александра подходили к концу. Глинберг на чужбине особенно много писал для детей. Во Франции вышли его библейские сказки, переложение священной истории для юного читателя. Используя художественную форму сказки, Саша Черный сумел сохранить библейские смыслы. В одной из сказок под названием «Первый грех» прародительница Ева спасает белого кролика из пасти змеи. Прообразом Евы была нежная и мужественная супруга Глинберга – Мария. По словам писателя-эмигранта Романа Гуля, Сашу Черного совершенно раздавила революция. Но он держался на плаву исключительно благодаря жене, Марии Ивановне, настоящему его ангелу-хранителю.
1: Семейные истории. Сюжеты.
3: Предприниматель Сергей Иконников.
4: В моей жизни был такой эпизод, который перевернул полностью взгляд мой на мир. Это было так, я был подростком, и мне родители купили где-то у соседей велосипед. Он для меня очень был дорог. Ну и там ребят какие-то пробегали по звонку, там позвонили. Я говорю, отойдите, не трожьте. А я как раз отец мимо проходил, на обед шел с работы. И он подошел, говорит, ну что ты зацепился за этот велосипед-то? У тебя могут и велосипед отобрать, и все, что у тебя есть, отобрать. И могут даже жизнь твою забрать-то. Никто не заберет, только мысли в других головах о тебе. Вот это никто не заберет, это останется всегда навечно. И вот эта для меня мысль такая, она была очень важна, и я сегодня продолжаю дорожить мыслями, что обо мне подумать, как это взгляд.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Иногда люди читают Библию с простой целью – ознакомиться с одним из самых значимых памятников древней литературы. Но для чего ее призваны читать люди верующие? Прикровенный ответ на этот вопрос звучит в составном чтении из 10 и 11 глав Евангелия от Луки – которая звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Вы же ходящим им и сам в ниде весь некою...»
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
2: «Им же вы блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
1: Недавно я пытался разобраться с тем, как использовать одну очищающую жидкость. Шрифт был очень мелким, и мне пришлось изрядно потрудиться. Но я подробно все выяснил, так как не хотел испортить ткань. Когда я стал делать все по инструкции, люди, которые были рядом, очень удивились и сказали, что это не по-нашему. Я говорю: «Но вы же хотите, чтобы сработало и ничего не испортилось. Как же тогда без инструкции обойтись?» «Ну да», — говорят, — «так-то оно так, но как-то все равно странно». Только к лекарствам люди готовы читать инструкции, да и то для того, чтобы себе не навредить. История может показаться знакомой и забавной. Мы ведь все сталкивались с подобными рассуждениями. Однако, если мы задумаемся над ней всерьез, мы увидим, что именно так относимся к жизни вообще. Живем, как получится, и ни о каких инструкциях к жизни не думаем. С вещами все просто, у них есть производитель, который знает условия эксплуатации. Иногда и мы приходим к родителям, как к тем, кто нас родил, и спрашиваем их, как поступить в тех или иных случаях. Они ведь обладают опытом, а значит, могут подсказать. В наши дни светские люди читают книги о том, как жить, узнают мнение психологов, пробуют на себе разные теории. Правда, как посмотришь на то, что сегодня бывает с теориями столетней давности, не очень хочется полностью доверять себя нынешним. Со светской точки зрения человек возник случайно, поэтому и с правилами все не так просто. С христианской же точки зрения человека создал Бог, а это значит, что ответ на вопрос, как жить, надо искать у Него. Но ищем ли мы? Чтение, которое мы услышали сегодня, показывает нам двух женщин, встретивших Христа в своем доме. Из рассказа евангелиста Луки ясно, что они подходят к жизни по-разному. Одна деятельная, другая созерцающая. В принципе, мы знаем, что в жизни очень многое сделано именно деятельными людьми. Построены города, проложены дороги, обрабатываются поля и добываются полезные ископаемые. Многие из них верующие.

оценку их жизненной позиции, которую мы услышали в прозвучавшем евангельском отрывке. И все же совершенно очевидно, что эти две позиции нельзя воспринимать безусловно. Ясно, что и Марфа в какой-то момент села поговорить с Господом, и Мария не всегда сидела и слушала. Однако принцип, который раскрывает перед нами сегодняшний отрывок, в том, что приоритеты могут быть разными. Быть деятельным – это хорошо и даже прекрасно. Но прежде чем что-то делать, нужно узнать, как. И уж тем более, если ты собрался жить. Узнай у того, кто сотворил людей, как именно это сделать. Поэтому в конце чтения мы слышим, как Христос говорит о блаженстве тех, кто слышит Слово Божие и хранит его. Эти люди не просто живут как придется, не опираются только на опыт жизни в падшем мире. Они знают, что кроме реальности падшего мира, есть Господь, который этот мир сотворил и желает его исправить. И каждый из нас, исполняя библейские заповеди, становится соработником Бога на этом пути.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Побуду капитаном очевидность и скажу, что несмотря на такой мощный инструмент общения, как язык, люди не всегда понимают друг друга. Более того, зачастую мы толкуем слова собеседника по-своему. Бывает, что и в противоположную сторону. Так проявляется один из инструментов понимания – интерпретация. С одной стороны, она может мешать общению, поскольку наше восприятие речи другого человека субъективно и зависит не только от интеллекта, но и от фантазии, эмпатии, настроения и так далее. С другой стороны, этот навык часто помогает увидеть смыслы, которые не высказываются собеседником напрямую. Чтобы научиться правильно интерпретировать, а значит лучше понимать друг друга, предлагаю освободиться от клише. Мы привыкли типизировать внешние проявления чувств и мыслей. Нежность выглядит так, а задумчивость – этак. На самом деле это всего лишь наша так называемая таблица эмоций. Человек может просто волноваться, а внешне мы считываем раздражение. Собеседник задумался и молчит, а нам кажется, он скучает. Лучше не разгадывать, что подразумевал собеседник, а узнать это у него самого. Вам поможет простой вопрос. Поясни, пожалуйста, я не совсем понял смысл. Особенно важно правильно толковать слова собеседника в письменном общении. Зачастую мы готовы принять просьбу или предложение за приказ, легкую иронию за обидный сарказм. Даже молчание собеседника в переписке можем принять за высокомерие. Именно поэтому в онлайн-общении огромную роль играют смайлики. Они помогают визуализировать послание, уточнить его смысл. Так, например, фраза «ты опять проспал» может выглядеть как претензия, а если поставить смайлик с улыбкой, это будет невинным вопросом. Напоследок хочу привести слова одного священника. Если не знаете точно, как интерпретировать, всегда додумывайте в лучшую сторону. Я пробовала. Это прекрасно способствует взаимопониманию. С вами была Нина Резник.

0: слово.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Богословие в красках.
3: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников церковного календаря. И сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому важному событию – рождению Матери Иисуса Христа. Отец Сергий, расскажите, пожалуйста, что изображено на иконе, посвященной Рождеству Пресвятой Богородицы, какие символы и смыслы в ней заложены?
4: Изображено событие историческое, оно, естественно, было. Мария родилась от святых своих родителей Иоакима и Анны, поэтому на иконе изображено это событие Рождества Богородицы. Но вот самое интересное – это то, как оно изображено и что там изображено на этой иконе. И вот этот вопрос, да, на самом деле определяющий, да, почему у нас Богородицу надо искать на иконе. Она очень маленькая, она не в центре, она где-то на периферии иконы, да, то есть внизу где-то. Иногда изображается совсем крохотной в руках там бабки-повитухи, да, или там каких-нибудь девиц, которые сопровождали роды. А что на первом месте? На первом месте у нас Анна. И в этом есть очень глубокий богословский смысл. Потому что Анна – это поворотный момент от Ветхого Завета к Новому. То есть фактически Анна уже включена в домостроительство спасения. Это первый шаг, один из первых шагов, Боговоплощения. И Анна, всем известно, что родила-то она нерождаемая, она была бесплодная. И здесь очень глубокий смысл. То есть человечество без Бога, без присутствия Бога, без явления Бога в мир, без Боговоплощения, оно было бесплодной землей, действительно пустыня нерождающая. И вот Анна, она такой собирательный образ этой ветхозаветной церкви, вообще мира ветхозаветного, в котором Бога нет, есть только закон. И есть ожидание пришествия Бога. А вот здесь уже наступает Новый Завет. Это поворотный момент. Она по обетованию рождает Богородицу, которая станет матерью Бога, которая станет храмом, вместилищем Бога, которая станет святая святых Бога. И этот момент изображен здесь на иконе. Поэтому Анна в центре находится, да, в центре события икономии или домостроительства Божьего спасения. Поэтому она больше всех, она крупнее всех изображена, потому что она здесь очень нагружена символическим смыслом. Вплоть до того, что в какой позе она находится. В позе смиренно принимающей волю Божию. Это изображает ее принятие. То есть она не сама является спасением, она является тем, кто принимает смиренно волю Божию. Да, Иоаким, он вообще, то есть не только на периферии, он еще часто изображается где-то там в палатах, да, то есть как бы отдельно от события. И в этом тоже есть свой символизм, и опять же, это все не просто так. Иоаким изображен в палатах, но он вроде бы участник этого события, но мы помним одну вещь простую. Он священник ветхозаветный, он исполнитель Ветхого Завета, а Ветхий Завет заканчивается. И поэтому он, конечно, не во внешней тьме, которая изображается, кстати, в окнах, в дверях, да, всегда черным изображается, как внешняя тьма, как то пространство иконы, оно все светом наполнено, да, и оно обращено к нам и в нас включает в это, чтобы мы во свете ходили, да, в Божьем. А там, за пространством этого света, всегда тьма. Тьма внешняя, там нет Бога. Но Иоаким изображен в палатах, в окне, но это окно не черное, потому что это все-таки завет с Богом, это присутствие Божие, но уже Ветхий Завет заканчивается, и поэтому он как бы тот, кто ожидал Новый Завет и дождался его, исполнения этого, да, Нового Завета. И вот он как бы так вот издаля присутствует, да, то есть он вроде бы есть, Но его уже миссия закончилась, да, наступает новая эпоха Нового Завета, где все новое, да, Господь говорит, все творю все новое.
3: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня и с праздником.
0: До свидания.
2: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Не место красит человека, а человек – место. Мудрые слова этой пословицы в полной мере относятся к герою нашей программы. О нем судят не по занимаемой должности, а по результатам его работы. Андрей Лободенко трудится дворником в Красноярском детском саду номер 91. В его обязанности входит уборка и благоустройство территории, устранение мелких поломок. Но он подходит к работе творчески, создает скульптуры, инсталляции и другие арт-объекты, благодаря которым садик на Астраханской улице стал одной из достопримечательностей Красноярска. Андрей использует то, что буквально лежит под ногами – пластик и металлолом, остатки ткани, листья и ветки деревьев. «Для кого-то это мусор, а для меня – ценные поделочные материалы», – говорит дворник, которого чаще называют художником-дизайнером. В холле здания установлен воздушный шар работы Лободенко. Его корзина, сделанная из мешковины и проволоки, вмещает одновременно 4 ребятишек. Полетать на мини-аэростате, конечно, не удастся. Зато какие запоминающиеся получаются фотографии. Фойе тоже подходящее место для фотосессий. Оно украшено огромными цветами из гофрированной бумаги и аппликациями райских птиц на потолке. Сетчатый забор садика не спутаешь с остальными. Здесь по периметру расположены веселые зайцы, дельфины, черепашки и другие животные, которых Андрей сплел из разных разноцветных лент. К слову, трудился он не один. Как всегда, помогали детсадовцы, среди которых и его младший сын Илюша. Лободенко легко находит общий язык со своими маленькими помощниками. Он уверен, что хороший вкус надо формировать с раннего возраста, чтобы было и уютно, и глазу приятно. И старается собственным примером приучать детей к творчеству и труду. Зимой помогает малышам мастерить ледяные горки и рисует лопатой картины на снегу. А летом вместе с воспитанниками сажает цветы. Планируют разбить на территории детского сада небольшой фруктовый сад, а еще построить фонтан. Мальчишки и девчонки с нетерпением ждут новых проектов Андрея Викторовича и собираются не только наблюдать, но и помогать. Не нарадуются на необычного дворника и коллеги. По словам заведующей Оксаны Тихоненко, благодаря его труду детсад номер 91 дважды выигрывал грант на развитие и благоустройство территории. Андрей Лободенко не видит ничего зазорного в своей профессии. Сейчас все хотят стать блогерами или банкирами. Но кому-то надо и дворы подметать, рассуждает он. Самым важным он считает улыбки детей, довольных его работой. А себя называет счастливым человеком, который занимается любимым делом. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Радио.
2: Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы Церковь вспоминает чудесное событие, случившееся в земле Израиля. По преданию, в Назарете жили супруги Иоаким и Анна. Оба они были людьми праведными, добросердечными, но не имели детей. В Израиле это считалось знаком того, что люди неугодны Богу. Однажды из-за этого в Иерусалимском храме священник отказался принять дары Иоакима. Анна узнала об этом и горько заплакала. «Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости». Внезапно ей явился ангел Господень. Он сказал: «Ты зачнешь и родишь дочь, благословенную превыше всех. Через нее получат благословение Божие и все земные народы». Иоаким в это время был в пустыне, где молился Господу о помощи. Ему тоже явился ангел. Он сказал, что молитва услышана, и у супругов родится дочь, которая станет радостью всему миру. Супруги встретились у Иерусалимского храма, помолились Господу и поклонились Ему, а потом вернулись в Назарет. Через 9 месяцев у Иоакима и Анны родилась девочка, которую родители назвали Марией. Рождество Богородицы – первый из 12 главных праздников церковного года, первый по хронологии событий новозаветной истории и по церковному календарю, который начинается с сентября. Поэтому сегодняшнее торжество называется в богослужебных песнопениях «началом нашего спасения». Церковь обращается к Пресвятой Владычице с просьбой о помощи и заступничестве. «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Композитор Александр Флерковский родился в Ленинграде в 1931 году. Отец его был рабочим, но виртуозно играл на баяне и сына приобщил к музыке. Мальчик, обладая абсолютным слухом и музыкальной памятью, легко запоминал не только популярные песни, но и оперные арии, услышанные по радио. Он успешно прошел конкурс в хоровую школу при Ленинградской академической капелле имени Глинки. Во время блокады хористов эвакуировали в Кировскую область, и творческий коллектив на несколько лет стал семьей Александра. В 1944 году школу вернули из эвакуации, но не в Ленинград, а в Москву, где на ее основе было создано государственное хоровое училище. Там Флерковский получил музыкальное образование. Кроме исполнительского мастерства, он стал постигать премудрости композиции. Первая его песня «Появился в отряде мальчишка», написанная на стихи Евгения Долматовского, прозвучала на концерте в Большом театре. Успех окрылил юного автора. И из-под его пера одна за другой стали выходить пьесы для фортепиано и скрипки, хоровые произведения, вокальные миниатюры на стихи Фета, Плещеева, Тютчева. Александр Флерковский становится автором симфонических поэм, опер, вокальных монологов, сонатин, ораторий и кантат. И, конечно же, популярных песен. Кинематографисты охотно приглашали композитора к работе над фильмами, поскольку его участие гарантировало успех. При этом часто произведения маэстро своим качеством превосходили киноленты, для которых были созданы. Так, мало кто знает сегодня фильм «Здравствуйте, доктор», снятый в 1974 году украинским режиссером Василием Левиным. А вот песня Александра Флерковского на стихи Михаила Танича «Радуга», исполненная в картине Валентины Толкуновой, выдержала испытание временем.
1: А ты любви моей не понял,

я была совсем другой. Ну и ладно, ну и ладно, сама за радугой дугою побежала безоглядно, высока не дотянешься, побежишь и обманешься любовью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Минувший век стал чрезвычайно богатым на святых. Русская церковь в гонениях явила невероятную стойкость, и многие ее чада прославились как мученики и исповедники Христовы. Об этих святых мы знаем много. У нас есть документы, есть их письма, дневники, есть воспоминания современников. Казалось бы, этому стоит радоваться, изучать и учиться видеть пути современной святости. Однако практика показывает нечто иное. Зачастую верующие, исследуя жизнь новых святых, приходят в некоторое недоумение. Ведь оказывается, что прославленные церковью святые были людьми. Да, именно так, людьми. И нас почему-то этот факт приводит в замешательство. По какой-то неведомой причине мы привыкли размышлять о святых как об инопланетных, антропоморфных существах, которым чужды человеческие сомнения и ошибки. Но нет, святые – это обычные люди. И Пресвятая Богородица, Рождество, которое мы сегодня празднуем, тоже. Однако ее и их отличало от многих из нас то, о чем говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах гимн из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте послушаем эти удивительные слова.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: Суть всего только что прозвучавшего отрывка апостольского послания заключена в его начальных словах. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Здесь нам не стоит обманываться словом «чувствование». Апостол вовсе не призывает пытаться воспроизвести в нас самих то, что чувствовал Господь, к примеру, во время Гефсиманского моления или же во время распятия. Речь идет не об ощущениях, а об образе мысли. И далее апостол Павел конкретизирует, говоря, что Христос, будучи по природе Богом, не держался за свое равенство с Богом Отцом. Он добровольно принял на себя образ раба, то есть стал человеком. Но что на практике означает призыв апостола? Мы и так люди. Каким же должен быть наш образ мыслей, аналогичный образу мыслей Христовых? Очевидно, что мы не можем спуститься, скажем так, на уровень ниже. Не можем уподобиться животным, отказавшись от своего человеческого статуса. Хотя, конечно, нечто подобное мы видим в подвиге юродивых Христа ради. Эти люди по любви ко Христу отказывались от всего человеческого. Но их подвиг очень специфический. К нему Господь призывает особо. И такой путь не может быть путем большинства. Ответ на наш вопрос кроется в дальнейших словах прозвучавшего сегодня отрывка. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Дело не только в том, что Христос стал человеком, но и в том, что Он в своем смирении и послушании Богу Отцу дошел до конечного предела, до смерти, за которой последовало воскресение. Именно так призывает нас поступать апостол Павел, смиренно и до конца следовать воле Божией о нас. Да, это безумно тяжело и почти невозможно. Однако Господь дает силу приступающим к Нему сердечным устремлением ко благу. Мы можем быть какими угодно грешниками, можем совершить немало ошибок, можем обладать скверным характером, но первостепенное значение имеет сердечное устремление. Если человек, несмотря на все перечисленное, стремится к Богу, падает, встает и продолжает свой путь в смиренном осознании своего бедственного положения, то Господь подает такому человеку свою благодать, помогает обрести те же чувствования, что и во Христе Иисусе, и через это достичь спасения. Божия Матерь, которую мы сегодня с особым усердием воспеваем, своим примером показала и доказала, что человек может в совершенстве уподобиться образом мысли Христу и обрести всепобеждающую благодать. Пусть же ее пример послужит вдохновением для нас на пути следования за Христом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алексей Шириков, магистр теологии, автор православных просветительских проектов, сын священника.
0: Частное мнение.
2: Каждый раз, когда я читаю в библейских группах первое послание святого апостола Павла к фессалоникийцам, участники удивляются тому, насколько много в нем апостол хвалит своих читателей. Он вспоминает их дело веры и труд любви и терпение упования. Говорит, что от них пронеслось слово Господне по всей округе, называет их своей радостью и венцом похвалы. Меня эти места в тексте прежде тоже удивляли. Лет с 16, когда я впервые читал послание. «Как же так?» – думал я. «Можно же возгордиться?» Меня так воспитали. Если что-то хорошее произошло, если я чего-то достиг на Олимпиаде или в спорте, хвалиться этим не стоит. Нужно просто благодарить Бога, а собственные усилия, по возможности, не упоминать вовсе, чтобы не заслонить имя того, кто на самом деле все устроил. Когда я рассказывал об успехах, отец всегда задавал вопрос: «Кого надо благодарить?» Правильный ответ я выучил быстро – Бога. Думаю, что для меня это было даже полезно. Отучило от лишней самоуверенности. Но слова апостола Павла меня удивили. Мне тогда казалось, что похвала себя или других неизбежно приведет к гордости. Поэтому я старался от нее в принципе отказаться. Позже я прочитал у того же апостола Павла строчку, которая поставила все на свои места. В первом послании к Коринфянам он пишет уже о себе самом: «Благодатью Божией есмь то, что есмь, и я более всех их потрудился. Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною». Называя свои успехи в деле проповеди, апостол просто признает правду о себе, не искажая ее из ложной скромности. Он может это сделать, потому что тут же воздает всю славу Богу, а значит, может похвалить и фессалоникийцев. Ведь возможный вред похвалы исчезает, если помнить о том, кто дает человеку все – Творце. И вот, кажется, ответ и на мое детское недоумение. Отрицать собственный труд – не то же самое, что смиряться. Это форма неправды, и она не проходит бесследно. Кто приучил себя не замечать плод в собственной жизни, тот и в чужой его не заметит, потому что взгляд уже настроен видеть не то, что удалось, а то, что еще нужно исправить. Именно поэтому многим из нас так же трудно похвалить другого, как и признать свои собственные достижения. Мы просто заставили себя не видеть результат ни своих усилий, ни усилий других людей. Но тут мне вспоминается другой пример – из прощальной речи Христа. За несколько часов до того, как один из учеников его предаст, а все остальные разбегутся, он говорит им: «Я назвал вас друзьями». Он понимает, что произойдет дальше. Знает про Иуду. Знает, что Петр трижды отречется еще до крика петуха, а остальные попросту скроются в темноте, и все равно называет их друзьями. Может быть, эти слова и помогли им потом не отчаяться, увидев свою слабость. Поэтому я сам сегодня стараюсь научиться и честно оценивать собственный труд, не пряча его за одним лишь «слава Богу», и не бояться хвалить других. Ведь любое дело мы совершаем в синергии с Богом, в соработничестве.
0: Частное мнение.
3: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
3: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
3: Помогите Светлому Радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. Среди православных икон есть одна с необычным сюжетом. На ней изображены обнявшиеся мужчина и женщина, любящие супруги Иоаким и Анна. Анна в порыве радости приникла к мужу, а тот склонился в объятии и словно оберегает ее покровом своих рук. Эта икона называется «Встреча у золотых ворот». Она напоминает верующим чудо зачатия Пресвятой Богородицы. По преданию, Иоаким и Анна за много лет брака не смогли родить детей. В то время это трактовали как наказание Божие. Однажды в Иерусалимском храме священник даже отказался принять дары от Иоакима. Тот в слезах удалился в пустыню, чтобы там оплакать свое горе и еще раз с молитвой обратиться к Богу. Анна тоже плакала и молилась в своем доме. Обоим супругам явился ангел. Он предрек им, что Анна родит дочь, которая станет радостью для всего мира. Ангел велел Иоакиму и Анне идти к золотым воротам Иерусалимского храма и встретиться там. На иконе изображен как раз момент встречи супругов. Они узнали о грядущей радости и светятся от счастья. По преданию, супруги поклонились в храме Господу и вернулись домой. Через 9 месяцев у них родилась дочь Мария. По случаю ее рождения Иоаким принес Богу большие дары и жертвы и устроил в своем доме пышный пир. В праздничном песнопении «Тропаре» церковь призывает разделить всех счастье этого дня. «Рождение Твое, Богородица Дева, радость возвестила всей вселенной. Ибо из Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. Он снял проклятие и дал благословение. Он уничтожил смерть и даровал нам жизнь вечную».

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Когда медицина в нашей стране стала бесплатной, бытует устойчивый стереотип, что произошло это только в Советском Союзе. Однако исторические факты утверждают иное. Система оказания бесплатной медицинской помощи возникла еще в Российской империи во второй половине 19-го, начале 20 века. Именно тогда появились земские доктора, благодаря которым Россия стала первым государством в Европе, широко доступным и безвозмездным медицинским обслуживанием. Вот как писал об этом в 1913 году научный журнал «Природа и люди». Земская медицина с ее принципом бесплатной врачебной помощи населению представляет собой организацию, совершенно неизвестную западноевропейским государствам. Получать медицинскую помощь бесплатно стало возможно благодаря знаменитой земской реформе императора Александра II 1864 года. До этого санитарно-медицинское дело в России строилось по аналогу европейских стран. Врачи вели частную врачебную практику. Однако частные доктора и клиники находились в столице и крупных губернских городах, а жителям провинции, тем более деревень и сел, зачастую даже за деньги к доктору было не попасть. Земская реформа изменила эту ситуацию. В каждом уезде появились медицинские учреждения и врачи, работа которых финансировалась из местного бюджета. Для населения же, преимущественно крестьянского, услуги земских докторов становились бесплатными. Существовали нормативы, по которым уездный земский фельдшерский пункт обслуживал до 10 тысяч человек населения в радиусе около 20 километров. Таким образом, работа земского врача была сродни служению. Нередко бесплатный доктор оказывался один на всю округу. Можно привести пример писателя Антона Павловича Чехова, который в конце 1890-х годов работал земским врачом Мелеховского уезда Московской губернии. На этой должности он обслуживал 26 деревень, 4 фабрики и монастырь – Вознесенскую Давидову пустынь. Бесплатная помощь, которую оказывали населению земские доктора, была весьма широкой. Амбулаторное лечение с выдачей лекарств и лечебных пособий, лечение в больницах, разносторонняя хирургическая помощь, родовспоможение. Земские врачи вели просветительскую деятельность среди крестьянства, проводились народные чтения и беседы на тему охраны здоровья и санитарной гигиены. Государственное финансирование бесплатной земской медицины к 1913 году достигло внушительных по тем временам 40 миллионов рублей в год в расчете на все губернии. В период расцвета бесплатной медицины в России профессия земского врача, несмотря на все сложности, стала пользоваться большим уважением. Ежегодно медицинские вузы выпускали около 1000 студентов, многие из которых с готовностью отправлялись работать в сельскую местность. Таким образом, количество лечебных участков постоянно росло, и как следствие рос охват населения бесплатной медицинской помощью. По статистике, в 1913 году ею пользовались 98 миллионов человек, то есть 2/3 населения России. К слову, перепись 1917 года, которую провело уже Временное правительство, показала небывалые результаты. За 20 лет численность населения России увеличилась на 40 миллионов человек. Такие показатели социологи связывают в том числе с доступностью бесплатной медицины. Сегодня можно с уверенностью говорить о важном значении земской медицины в истории Отечества. Именно земские доктора Российской империи заложили ту базу, на которой впоследствии выстраивалась вся система здравоохранения нашей страны.
1: Открываем историю. Радио «Вера».

0: Дорогие радиослушатели, с вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Иногда люди читают Библию с простой целью – ознакомиться с одним из самых значимых памятников древней литературы. Но для чего ее призваны читать люди верующие? Прикровенный ответ на этот вопрос звучит в составном чтении из 10 и 11 глав Евангелия от Луки, которая звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Выше ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
2: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
1: «Им же уго блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
0: Недавно я пытался разобраться с тем, как использовать одну очищающую жидкость. Шрифт был очень мелким, и мне пришлось изрядно потрудиться. Но я подробно все выяснил, так как не хотел испортить ткань. Когда я стал делать все по инструкции, люди, которые были рядом, очень удивились и сказали, что это не по-нашему. Я говорю: «Но вы же хотите, чтобы сработало и ничего не испортилось. Как же тогда без инструкции обойтись?» «Ну да», — говорят, — «так-то оно так, но как-то все равно странно». Только к лекарствам люди готовы читать инструкции, да и то для того, чтобы себе не навредить. История может показаться знакомой и забавной. Мы ведь все сталкивались с подобными рассуждениями. Однако, если мы задумаемся над ней всерьез, мы увидим, что именно так относимся к жизни вообще. Живем, как получится, и ни о каких инструкциях к жизни не думаем. С вещами все просто, у них есть производитель, который знает условия эксплуатации. Иногда и мы приходим к родителям, как к тем, кто нас родил, и спрашиваем их, как поступить в тех или иных случаях. Они ведь обладают опытом, а значит, могут подсказать. В наши дни светские люди читают книги о том, как жить, узнают мнение психологов, пробуют на себе разные теории. Правда, как посмотришь на то, что сегодня бывает с теориями столетней давности, не очень хочется полностью доверять себя нынешним. Со светской точки зрения – человек возник случайно, поэтому и с правилами все не так просто. С христианской же точки зрения, человека создал Бог, а это значит, что ответ на вопрос, как жить, надо искать у Него. Но ищем ли мы? Чтение, которое мы услышали сегодня, показывает нам двух женщин, встретивших Христа в своем доме. Из рассказа евангелиста Луки ясно, что они подходят к жизни по-разному. Одна деятельная, другая созерцающая. В принципе, мы знаем, что в жизни очень многое сделано именно деятельными людьми. Построены города, проложены дороги, обрабатываются поля и добываются полезные ископаемые. Многие из них верующие, и им бывает обидно видеть такую оценку их жизненной позиции, которую мы услышали в прозвучавшем евангельском отрывке. И все же совершенно очевидно, что эти две позиции нельзя воспринимать безусловно. Ясно, что и Марфа в какой-то момент села поговорить с Господом, и Мария не всегда сидела и слушала. Однако принцип, который раскрывает перед нами сегодняшний отрывок, в том, что приоритеты могут быть разными. Быть деятельным – это хорошо и даже прекрасно. Но прежде чем что-то делать, нужно узнать, как. И уж тем более, если ты собрался жить. Узнай у того, кто сотворил людей, как именно это сделать. Поэтому в конце чтения мы слышим, как Христос говорит о блаженстве тех, кто слышит Слово Божие и хранит его. Эти люди не просто живут, как придется, не опираются только на опыт жизни в падшем мире. Они знают, что кроме реальности падшего мира,

есть Господь, который этот мир сотворил и желает его исправить. И каждый из нас, исполняя библейские заповеди, становится соработником Бога на этом пути».

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Утро в прозе. Читает Олег Васейко Елисев.
1: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. Терпение и кофе. Раннее утро. Я уже встал, но никак не могу проснуться. Впрочем, есть один проверенный способ разбудить себя. Тенью я проскальзываю на кухню и достаю заветную банку кофе. Открываю ее и медленно вдыхаю запах молотых зерен. Совсем недавно они росли и зрели где-нибудь в речных долинах Эфиопии. Далее аккуратно насыпаю на дно турки 2 ложки арабики, заливаю водой и включаю конфорку. На этом волшебство заканчивается и начинается самая трудная часть. Нельзя, чтобы кофе закипел и тем более убежал. Казалось бы, что тут сложного? Одним глазом карауль турку, другим изучай прогноз погоды на день. На самом деле, варка кофе требует огромного терпения. И его не всегда хватает. Я пронизываю взглядом турку и мысленно пытаюсь ускорить процесс варки. Но скорее же, опаздываю на работу. Время, кажется, тянется бесконечно долго. И тут я внезапно осознаю, насколько даже в таком малом деле важно терпение. И вдруг вспоминаю евангельские слова: «Терпением вашим спасайте души ваши». Нетерпеливость постепенно уходит. Я понимаю, что варка кофе – это отличный тест на терпение. Этот утренний тест – маленькая духовная наука. Если вспоминать его и слова из Евангелия о терпении, бороться с нетерпеливостью и в других обстоятельствах – в транспорте, на работе и дома, в кругу семьи – будет легче. –

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. С понедельника по четверг в 23:00.
5: Сегодня мы обратимся к тексту Сергея Сергеевича Аверинцева «Византия и Русь. Два типа духовности».
4: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает телеведущая Елена Жосул.
2: Мне хотелось бы рассказать про детский хоспис в Санкт-Петербурге. Первый детский хоспис в нашей стране, который был создан православным священником, протоиереем Александром Ткаченко. Я несколько раз была в этом хосписе. Можно сказать, что я дружу с его руководством, с его командой, являюсь одним из амбассадоров этого питерского детского хосписа. И одна из традиций этого хосписа меня очень впечатлила. Эта традиция заключается в исполнении желаний маленьких пациентов, которые в этом хосписе живут. То есть каждый ребенок, который там живет, может загадать любое желание, какое только ему может прийти в голову, порой даже самое невероятное. А группа добровольцев, волонтеров, то есть людей, которые хоспису регулярно помогают, эти желания пытаются исполнить. Это может быть какая-то необычная игрушка, какой-то необычный замысловатый гаджет или настольная игра, что-то очень редкое, что-то очень нестандартное, но о чем действительно ребенок искренне мечтает. И самое поразительное, что каким бы экзотическим и странным это желание ни было, всегда находятся люди, которые оказывают помощь и прилагают усилия для того, чтобы это желание исполнилось. Даже если ребенок очень тяжело болен и он неожиданно захотел поехать в парижский Диснейленд или посмотреть какую-то неожиданную экзотическую страну, каким-то чудесным образом находятся люди, которые обладают необходимыми средствами, ресурсами и возможностями для того, чтобы это желание ребенку помочь осуществить, помочь исполнить. На сайте хосписа публикуются истории с рассказами об этих свершившихся желаниях, и это для меня один из замечательных примеров того, как каждый из нас может стать личным участником и творцом чуда и волшебства для маленького ребенка.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. Родителями Преснодевы Марии, Матери Господа Иисуса Христа, были пожилые супруги Иоаким и Анна. Они долго не имели детей и считали, что не угодили Господу, ведь в то время дети считались благословением. Но Иоаким и Анна были добродетельными, праведными людьми. Они горько сокрушались о своей судьбе и молили Господа об исполнении заветной мечты. И однажды ангел явился обоим супругам и сказал, что Бог услышал их молитвы. Иоаким и Анна станут родителями дочери, через которую будет даровано спасение всему миру. Через 9 месяцев у супругов родилась девочка, которую назвали Марией. Церковь называет Иоакима и Анну Бога Отцами, потому что от Пресвятой Девы Марии родился Иисус Христос. Церковь празднует это событие как День Всемирной Радости. Пресвятая Дева Мария своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и ангелов. Она стала живым храмом Божиим и, как говорится в праздничных песнопениях, небесной дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших. Рождение Преснодевы Марии стало чудом, ведь ее родители были уже стары и немощны. Оно явилось ответом Бога на молитвы Иоакима и Анны, их единомыслие, крепкую любовь друг к другу и всецелое доверие Богу. Церковь почитает Пречистую Деву как заступницу и молитвенницу обо всех православных христианах и просит ее: «Пресвятая Богородица, спаси нас,

0: Вера. Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1890 году Петр Ильич Чайковский получает заказ от дирекции императорских театров на создание одноактной оперы и двухактного балета. Оба произведения планировалось показать в рамках одного театрального вечера. В свободной выборе сюжета композитор обращается к сказкам о любви, способной преодолеть любое зло и несчастье. Так на свет появились опера о слепой девушке Иоланта и балет о заколдованном принце Щелкунчик. Премьера обоих сочинений состоялась в 1892 году, но еще раньше, на концерте Русского музыкального общества, Чайковский показал публике отдельные фрагменты балета. Композиции имели успех и впоследствии стали исполняться как самостоятельная сюита, то есть цикл из нескольких пьес. В эту сюиту, помимо увертюры, вошли танцы, изображающие культуру и традиции разных стран. Некоторые танцы, например, арабский или китайский, имеют четкое определение своей национальной принадлежности, а другие же выписывают некий обобщенный образ. К последним относится танец пастушков, где музыка создает легкие, изящные образы юноши и девушки, которые танцуют, будто играя на дудочках. В наше время балет «Щелкунчик» стал постоянным спутником рождественских и новогодних праздников. Чайковский создал в нем атмосферу зимней сказки, ожидание чуда, предвкушение торжества. А музыка из оркестровой сюиты, в том числе танец пастушков, превратилась в один из символов святочных дней. Танец пастушков из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра. Дирижер Даниэль Райскин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Минувший век стал чрезвычайно богатым на святых. Русская церковь в гонениях явила невероятную стойкость, и многие ее чада прославились как мученики и исповедники Христовы. Об этих святых мы знаем много. У нас есть документы, есть их письма, дневники, есть воспоминания современников. Казалось бы, этому стоит радоваться, изучать и учиться видеть пути современной святости. Однако практика показывает нечто иное. Зачастую верующие, исследуя жизнь новых святых, приходят в некоторое недоумение. Ведь оказывается, что прославленные церковью святые были людьми. Да, именно так, людьми. И нас почему-то этот факт приводит в замешательство. По какой-то неведомой причине мы привыкли размышлять о святых как об инопланетных, антропоморфных существах, которым чужды человеческие сомнения и ошибки. Но нет, святые – это обычные люди. И Пресвятая Богородица, Рождество которой мы сегодня празднуем, тоже. Однако ее и их отличало от многих из нас то, о чем говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах гимн из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте послушаем эти удивительные слова.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: Суть всего только что прозвучавшего отрывка апостольского послания заключена в его начальных словах. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Здесь нам не стоит обманываться словом «чувствование». Апостол вовсе не призывает пытаться воспроизвести в нас самих то, что чувствовал Господь, к примеру, во время Гефсиманского моления или же во время распятия. Речь идет не об ощущениях, а об образе мысли. И далее апостол Павел конкретизирует, говоря, что Христос, будучи по природе Богом, не держался за свое равенство с Богом Отцом. Он добровольно принял на себя образ раба, то есть стал человеком. Но что на практике означает призыв апостола? Мы и так люди. Каким же должен быть наш образ мыслей, аналогичный образу мыслей Христовых? Очевидно, что мы не можем спуститься, скажем так, на уровень ниже. Не можем уподобиться животным, отказавшись от своего человеческого статуса. Хотя, конечно, нечто подобное мы видим в подвиге юродивых Христа ради. Эти люди, по любви ко Христу, отказывались от всего человеческого. Но их подвиг очень специфический. К нему Господь призывает особо, и такой путь не может быть путем большинства. Ответ на наш вопрос кроется в дальнейших словах прозвучавшего сегодня отрывка. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Дело не только в том, что Христос стал человеком, но и в том, что Он в своем смирении и послушании Богу Отцу дошел до конечного предела, до смерти, за которое последовало воскресение. Именно так призывает нас поступать апостол Павел, смиренно и до конца следовать воле Божией о нас. Да, это безумно тяжело и почти невозможно. Однако Господь дает силу приступающим к Нему сердечным устремлением ко благу. Мы можем быть какими угодно грешниками, можем совершить немало ошибок, можем обладать скверным характером, но первостепенное значение имеет сердечное устремление. Если человек, несмотря на все перечисленное, стремится к Богу, падает, встает и продолжает свой путь в смиренном осознании своего бедственного положения, то Господь подает такому человеку свою благодать, помогает обрести те же чувствования, что и во Христе Иисусе, и через это достичь спасения. Божия Матерь, которую мы сегодня с особым усердием воспеваем, своим примером показала и доказала, что человек может в совершенстве уподобиться образом мысли Христу и обрести всепобеждающую благодать. Пусть же ее пример послужит вдохновением для нас на пути следования за Христом.
0: Апостольские чтения.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая радио «Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание радио «Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Светлые истории на «Радио Вера».
1: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущая «Радио Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, мы вместе с насельником Троицы Сергиевой Лавры и романахом Поликарпом Тибановым будем делиться историями, как-либо связанными с этим праздником. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18.00.

0: Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. Рождество Пресвятой Богородицы – один из 12 самых важных христианских праздников. На иконе этого праздника не изображено никаких чудес. Ее герои – не молодая женщина, которая только что родила ребенка, ее гордый и счастливый муж, а также маленькая новорожденная девочка. Ребенка омывают повитуха и служанка. На первый взгляд, это обычная житейская история. Чудесным в ней было зачатие девочки. Ведь ее родители Иоаким и Анна были уже глубоко пожилыми людьми. Они праведно жили, не роптали на судьбу, лишь молили Господа о помощи, и молитвы их были услышаны. Ангел возвестил супругам, что у них родится дочь, через которую будет явлено спасение миру. Ребенок стал чудесным даром Господа паре, которая смогла воплотить в своей жизни заповедь о любви к Богу и друг к другу. В этот день Церковь вспоминает о том послушании и любви к Господу, которыми была пронизана жизнь Иоакима и Анны. Потом такое же послушание и любовь проявила и их дочь, Преснодева Мария, которая стала Матерью Сына Божия.
1: Мы уповаем на их любовь и доброту и с надеждой просим: святые праведные супруги Иоаким и Анна, молите Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Библиотека школы семилетки смоленского села Басино редко пустовала. Не только ученики приходили туда по надобности, но захаживали и сельчане. Потолковать о том, о сём с библиотекаршей, доброжелательной, внимательной, улыбчивой девушкой Матрёной, которую в селе ласково звали Мотей. «С ней словечком перемолвишься, и на душе радостно», — говорили люди. Ребятишки в Моте и вовсе души не чаяли. Многие из них прибегали в библиотеку с самого утра. Девушка играла с ними, читала книги, рассказывала сказки. Матрёна и сама еще недавно была ученицей. Окончив семилетку, в библиотеке своей же школы подрабатывала, чтобы помочь родителям. Семья жила небогато. Ей нравилось постоянно быть среди детей. Проработав год, в 1936-м Матрёна поступила в Дорогобужский педагогический техникум. Выпустилась и снова вернулась в родную школу, уже учительницей начальных классов. Теперь ее почтительно звали по имени-отчеству – Матрёна Исаевна. Она обрела не только призвание, но и личное счастье. Весной 1941-го она вышла замуж за коллегу, учителя физики Михаила Вольского. А в июне началась Великая Отечественная война. Уже через месяц враг был на Смоленщине. Село Басино заняли немцы. В оккупации Матрёна и ее муж активно включились в работу антифашистского подполья. В своем доме организовали партизанский штаб. Писали и распространяли листовки. Матрёна была связной между отрядом и селом. Она получила партизанский псевдоним «Месяц». Собирала сведения о расположении вражеских частей и передавала их партизанам. А в ноябре 1941-го вместе с мужем присоединилась к отряду. Матрёна участвовала в партизанских боевых операциях и заслужила орден боевого красного знамени. Но главный ее подвиг был еще впереди. В 1942-м отряд получил информацию о том, что фашисты собираются угонять в Германию местное население, в особенности детей и подростков, для принудительных работ и бесчеловечных медицинских экспериментов. Партизаны спланировали операцию по спасению, которая получила название «Дети». Со всех окрестностей в партизанский лагерь собрали ребятишек, которых необходимо было вывести к освобожденной от немцев железнодорожной станции «Торопец» под городом Калининым, ныне Тверью, и оттуда специальными эшелонами отправить в тыл, на Урал. Ответственной за операцию была назначена Матрёна Исаевна Вольская. 22 июля 1942-го Матрёна увела из партизанского лагеря 1500 ребят. Им предстояло прошагать тайными тропами около 200 километров. В первый же день колонна попала под вражеский обстрел. Оказалось, что немцы узнали об эвакуации. Пришлось срочно прямо на ходу перестраивать маршрут. Матрёне, которая в тот момент была на 5-м месяце беременности, пришлось идти с детьми незнакомым путем, через глухие чащи и болота. По ночам, устроив ребят на ночлег, она отправлялась на разведку. Проходила 10-15 километров вперед, запоминала дорогу, а к утру возвращалась и вела остальных. Когда подошла к концу провизия, Матрёна организовала сбор диких ягод и съедобных растений. Когда колонна проходила мимо деревень, к ней присоединялись и другие дети. К концу похода под опекой у Вольской было уже больше 3000 ребят. Она сумела уберечь всех. 2 августа, после 10 дней тяжелейшего пути, Матрёна с детьми подошли к станции «Торопец». Там их встретили красноармейцы, посадили на машины и повезли на вокзал. Матрёне дали подписать акт о приемке эвакуированных. Приняли от Вольской 3225 детей. Матрёна опасалась, что истощенные ребята не выдержат долгий путь до Урала. Поэтому из Торопца разослала телеграммы во все свободные от немцев населенные пункты. Принять маленьких беженцев согласился город Горький, ныне Нижний Новгород. 14 августа 1942-го все ребята были доставлены к месту назначения и распределены по семьям и детским домам. Матрёна поселилась в пригороде Горького, деревне Артюшино, Городецкого района. Стала преподавательницей в местной школе. Туда, к ней, в победном 1945-м возвратился с войны муж. В 1975 году неравнодушные энтузиасты разыскали около 30 участников перехода Матрёны Вольской и организовали им встречу. Уже взрослые люди со слезами обнимали героическую женщину, благодарили и признавались, что считают ее второй мамой, ведь она подарила им жизнь.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Иногда люди читают Библию с простой целью – ознакомиться с одним из самых значимых памятников древней литературы. Но для чего ее призваны читать люди верующие? Прикровенно

0: нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить. Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
1: «Тем же вы блаженны слышащие Слово Божие и хранящие».
2: Недавно я пытался разобраться с тем, как использовать одну очищающую жидкость. Шрифт был очень мелким, и мне пришлось изрядно потрудиться. Но я подробно все выяснил, так как не хотел испортить ткань. Когда я стал делать все по инструкции, люди, которые были рядом, очень удивились и сказали, что это не по-нашему. Я говорю: «Но вы же хотите, чтобы сработало и ничего не испортилось. Как же тогда без инструкции обойтись?» «Ну да», — говорят, — «так-то оно так, но как-то все равно странно». Только к лекарствам люди готовы читать инструкции, да и то для того, чтобы себе не навредить. История может показаться знакомой и забавной. Мы ведь все сталкивались с подобными рассуждениями. Однако, если мы задумаемся над ней всерьез, мы увидим, что именно так относимся к жизни вообще. Живем, как получится, и ни о каких инструкциях к жизни не думаем. С вещами все просто, у них есть производитель, который знает условия эксплуатации. Иногда и мы приходим к родителям, как к тем, кто нас родил, и спрашиваем их, как поступить в тех или иных случаях. Они ведь обладают опытом, а значит, могут подсказать. В наши дни светские люди читают книги о том, как жить, узнают мнение психологов, пробуют на себе разные теории. Правда, как посмотришь на то, что сегодня бывает с теориями столетней давности, не очень хочется полностью доверять себя нынешним. Со светской точки зрения человек возник случайно, поэтому и с правилами все не так просто. С христианской же точки зрения – человека создал Бог, а это значит, что ответ на вопрос, как жить, надо искать у Него. Но ищем ли мы? Чтение, которое мы услышали сегодня, показывает нам двух женщин, встретивших Христа в своем доме. Из рассказа евангелиста Луки ясно, что они подходят к жизни по-разному. Одна деятельная, другая созерцающая. В принципе, мы знаем, что в жизни очень многое сделано именно деятельными людьми. Построены города, проложены дороги, обрабатываются поля и добываются полезные ископаемые. Многие из них верующие, и им бывает обидно видеть такую оценку их жизненной позиции, которую мы услышали в прозвучавшем евангельском отрывке. И все же совершенно очевидно, что эти две позиции нельзя воспринимать безусловно. Ясно, что и Марфа в какой-то момент села поговорить с Господом, и Мария не всегда сидела и слушала. Однако принцип, который раскрывает перед нами сегодняшний отрывок, в том, что приоритеты могут быть разными. Быть деятельным – это хорошо и даже прекрасно. Но прежде чем что-то делать, нужно узнать, как. И уж тем более, если ты собрался жить, узнай у того, кто сотворил людей, как именно это сделать. Поэтому в конце чтения мы слышим, как Христос говорит о блаженстве тех, кто слышит Слово Божие и хранит его. Эти люди не просто живут как придется, не опираются только на опыт жизни в падшем мире. Они знают, что кроме реальности падшего мира, есть Господь, который этот мир сотворил и желает его исправить. И каждый из нас, исполняя библейские заповеди, становится соработником Бога на этом пути.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Какое разнообразие солений и маринадов рачительная хозяйка показывает любопытствующим родственникам или друзьям, дозволив им спуститься в ее епархию, в деревенский погреб или зайти в холодную кладовую с полками, где стоят бесчисленные трофеи, банки различного калибра с заготовками. Щедро делится своим богатством добрая женщина, хотя только она и знает, каких трудов стоило приготовить разнообразные снеди, чтобы они появились в этом убежище. Счастлив же тот христианин, который вошел в меру полного возраста Христова и, повинуясь велению просвещающей его благодати, делится духовными сокровищами с братьями и сестрами по вере, не боясь оскудения, ибо не мерою дает Отец Духа Святого всем любящим единородного Сына Божьего.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их являются высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы. Производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благие. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда «Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Моя подруга из Воронежа очень переживает за сына с дочкой и никуда не отпускает их одних. А недавно, к своей радости, она узнала про школу семейной безопасности, которую открыл в их городе капитан полиции в отставке Владислав Карташов. Сегодня этого мужчину называют экспертом по безопасности, а в школьные годы ему не удавалось, по его собственному признанию, защититься от нападений учеников постарше. Все изменилось, когда в 14 лет Владислав увлекся кикбоксингом. Он стал призером и победителем различных турниров, вошел в сборную команду Воронежской области. После школы изучал теорию и методику единоборств на одноименной кафедре Государственного института физической культуры. Затем поступил на службу в Министерство внутренних дел. Несколько лет работал участковым, продолжая тренироваться и выступать на ведомственных соревнованиях. Спустя время мужчина получил второе высшее образование – юридическое. Окончил Воронежский институт МВД Российской Федерации. Работал инспектором по физической подготовке и спорту. Служил в отряде особого назначения ОМОНе. Когда ему исполнилось 38, уйдя на пенсию по выслуге лет, Владислав начал искать применение знаниям и опыту, накопленным за годы службы. Однажды он узнал, что по статистике 9 из 10 российских детей, оставшись одни, могут уйти с незнакомым человеком. И создал школу семейной безопасности, где преподает основы самозащиты. Многие занятия Карташов проводит бесплатно, и не только в Воронеже. Выезжает с мастер-классами в соседние города. В первую очередь бывший полицейский старается для детей, но готов также обучать всех желающих от 4 до 99 лет. Малышам в игровой форме он объясняет правила поведения в опасных ситуациях. Как разговаривать с посторонними взрослыми, когда убегать и что кричать. А со школьниками отрабатывает приемы самозащиты. Уйти от удара, освободиться от захвата. Эти приемы помогают дать отпор обидчику и остановить ссору, подчеркивает тренер. Я учу ребят защищаться. Кроме этого, Владислав Анатольевич проводит бесплатные тренинги для родителей по семейной безопасности и для женщин по самообороне. И всегда говорит подопечным. Хорошо, если человек может отразить нападение, но еще лучше погасить конфликт при помощи слов до начала рукоприкладства. Эти мудрые слова напомнили мне поговорку: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Попробуй стать радугой в чьей-то туче. А моя воронежская подруга вместе с детьми начала ходить на занятия в школу безопасности Владислава Карташова. И всем знакомым советует следовать ее примеру. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире «Радио Вера».
2: Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы Церковь вспоминает чудесные события, случившиеся в земле Израиля. По преданию, в Назарете жили супруги Иоаким и Анна. Оба они были людьми праведными, добросердечными, но не имели детей. В Израиле это считалось знаком того, что люди неугодны Богу. Однажды из-за этого в Иерусалимском храме священник отказался принять дары Иоакима. Анна узнала об этом и горько заплакала. «Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости». Внезапно ей явился ангел Господень. Он сказал: «Ты зачнешь и родишь дочь, благословенную превыше всех. Через нее получат благословение Божие и все земные народы». Иоаким в это время был в пустыне, где молился Господу о помощи. Ему тоже явился ангел. Он сказал, что молитва услышана, и у супругов родится дочь, которая станет радостью всему миру. Супруги встретились у Иерусалимского храма, помолились Господу и поклонились Ему, а потом вернулись в Назарет. Через 9 месяцев у Иоакима и Анны родилась девочка, которую родители назвали Марией. Рождество Богородицы – первый из 12 главных праздников церковного года, первый по хронологии событий новозаветной истории и по церковному календарю, который начинается с сентября. Поэтому сегодняшнее торжество называется в богослужебных песнопениях «началом нашего спасения». Церковь обращается к Пресвятой Владычице с просьбой о помощи и заступничестве. «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

0: Однажды, весной 1962 года, поэту Льву Ашанину позвонил композитор Аркадий Островский и сказал: «Надо срочно встретиться у рояля». К этому моменту они были знакомы уже 14 лет и написали вместе немало популярных песен. Лев Иванович приехал без лишних расспросов. Островский сыграл ему 3 музыкальных строки – непривычных, оригинальных и очень простых. Друзья стали размышлять, о чем может быть эта песня. Сначала казалось, что про зимовку. Но когда появился припев, они поняли, что это даже не песня, а песенка. О чем-то простом, но удивительном. О первой любви. Лев Иванович произнес первые слова. «А у нас во дворе есть девчонка одна». После написания песня прозвучала в радиопрограмме «Доброе утро». Исполнил ее молодой певец Иосиф Кобзон, который до этого существовал для слушателей в основном как часть дуэта с Виктором Кахно. Слава пришла и к песне, и к Кобзону. Но самое интересное произошло потом. На радио пошел шквал писем от слушателей, которые требовали не только постоянного повтора песни, но и продолжения. Авторам пришлось написать вторую песню под названием «И опять во дворе». Слушатели были в восторге и стали требовать продолжения этого музыкального сериала. В результате в творческой биографии Аркадия Островского и Льва Ашанина появились 5 песен под общим названием «Дворовый цикл». Каждая из них хороша по-своему, но и по сей день, безусловно, самой популярной является первая из них «А у нас во дворе».
1: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она. Никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

огня, топление словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и смотрю,

забыть. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Минувший век стал чрезвычайно богатым на святых. Русская церковь в гонениях явила невероятную стойкость, и многие ее чада прославились как мученики и исповедники Христовы. Об этих святых мы знаем много. У нас есть документы, есть их письма, дневники, есть воспоминания современников. Казалось бы, этому стоит радоваться, изучать и учиться видеть пути современной святости. Однако практика показывает нечто иное. Зачастую верующие, исследуя жизнь новых святых, приходят в некоторое недоумение. Ведь оказывается, что прославленные церковью святые были людьми. Да, именно так, людьми. И нас почему-то этот факт приводит в замешательство. По какой-то неведомой причине мы привыкли размышлять о святых как об инопланетных, антропоморфных существах, которым чужды человеческие сомнения и ошибки. Но нет, святые – это обычные люди. И Пресвятая Богородица, Рождество, которое мы сегодня празднуем, тоже. Однако ее и их отличало от многих из нас то, о чем говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах гимн из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте послушаем эти удивительные слова.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: Суть всего только что прозвучавшего отрывка апостольского послания заключена в его начальных словах. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Здесь нам не стоит обманываться словом «чувствование». Апостол вовсе не призывает пытаться воспроизвести в нас самих то, что чувствовал Господь, к примеру, во время Гефсиманского моления или же во время распятия. Речь идет не об ощущениях, а об образе мысли. И далее апостол Павел конкретизирует, говоря, что Христос, будучи по природе Богом, не держался за свое равенство с Богом Отцом. Он добровольно принял на себя образ раба, то есть стал человеком. Но что на практике означает призыв апостола? Мы и так люди. Каким же должен быть наш образ мыслей, аналогичный образу мыслей Христовых? Очевидно, что мы не можем спуститься, скажем так, на уровень ниже. Не можем уподобиться животным, отказавшись от своего человеческого статуса. Хотя, конечно, нечто подобное мы видим в подвиге юродивых Христа ради. Эти люди, по любви ко Христу, отказывались от всего человеческого. Но их подвиг очень специфический. К нему Господь призывает особо, и такой путь не может быть путем большинства. Ответ на наш вопрос кроется в дальнейших словах прозвучавшего сегодня отрывка. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Дело не только в том, что Христос стал человеком, но и в том, что Он в своем смирении и послушании Богу Отцу дошел до конечного предела, до смерти, за которой последовало воскресение. Именно так призывает нас поступать апостол Павел – смиренно и до конца следовать воле Божией о нас. Да, это безумно тяжело и почти невозможно. Однако Господь дает силу приступающим к Нему сердечным устремлением ко благу. Мы можем быть какими угодно грешниками, можем совершить немало ошибок, можем обладать скверным характером, но первостепенное значение имеет сердечное устремление. Если человек, несмотря на все перечисленное, стремится к Богу, падает, встает и продолжает свой путь в смиренном осознании своего бедственного положения, то Господь подает такому человеку свою благодать, помогает обрести те же чувствования, что и во Христе Иисусе, и через это достичь спасения. Божия Матерь, которую мы сегодня с особым усердием воспеваем, своим примером показала и доказала, что человек может в совершенстве уподобиться образом мысли Христу и обрести всепобеждающую благодать. Пусть же ее пример послужит вдохновением для нас на пути следования за Христом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист. Работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Порой мне кажется, что наша вера крепла в очередях, в особых очередях, за самым главным, за благодатью. В тот период, когда происходило мое воцерковление, в Россию часто привозили христианские святыни из других стран. Из Греции, Италии, Святой Земли, Черногории, мощи, чудотворные иконы, духовные реликвии. Поклониться святыням приходило великое множество людей, в том числе и те, кто считал себя далеким от церковной жизни. На самом деле, такими они казались, когда вставали в очередь. За несколько проведенных в ней часов человек получал не только начальную теоретическую подготовку по православию, если можно так сказать. Он тут же применял эти знания на практике. Я имею в виду терпение, смирение и взаимную поддержку тех, кто стоял в очередях к святыням. И, конечно, молитву. Никогда прежде не молившиеся читали и даже пели акафисты вместе с более опытными братьями и сестрами. Так что очереди были похожи на многолюдные и многочасовые крестные ходы. Уверена, тот, кто совершал этот маленький подвиг веры, вспоминает сейчас не физическую усталость, а духовную радость и благодать. Обо всем этом довелось мне поразмышлять вот в какой ситуации. В один из московских монастырей из музея на праздник привозили чудотворную икону Божией Матери. Я заехала сюда перед важным для меня делом, чтобы спросить у Богородицы на него благословение. Время вроде рассчитало с запасом. Как же я удивилась, увидев неожиданно большую очередь. Если в прошлые годы она не выходила из собора, то в этот раз протянулась почти до монастырских ворот. Сам по себе факт радостный. Но у меня появились серьезные опасения, что я не успею подойти к иконе за оставшееся у меня рассчитанное время. Что ж, решила я, постою сколько смогу, помолюсь. Матерь Божия видит, что я к ней приехала. Но, как бы мне ни было стыдно, признаюсь, поддалась искушению пройти к святыне без очереди. Я же не по ленности. У меня просто нет возможности долго стоять, оправдывала я себя. Знакомая мне женщина, помогающая в монастыре с уборкой, провела за ограждение. Мое неожиданное появление в самом начале очереди заметили и, конечно, не одобрили те, кто, в отличие от меня, ее отстоял. Не желая вводить их в искушение, я быстро ретировалась и вернулась на свое место на улице. Достала акафист, прочитала, достала помянник, помянула. На часы посматривала, конечно. Вот я уже и в самом храме. Пою вместе со всеми богородичные песнопения и приближаюсь к заветной цели. Ставлю свечу на большой подсвечник, делаю Матери Божией земной поклон и целую чудотворный образ. Смотрю на часы. Вот теперь мне точно пора уходить. Времени осталось ровно столько, сколько необходимо, чтобы дойти до нужного мне места. Сердцем почувствовала, что Матерь Божия меня благословила. В тот день я снова убедилась – дорог любой наш труд ради Божией славы. Даже малый, но совершенный от чистого сердца. Господь непременно воздаст гораздо большим.
0: Частное мнение.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 21 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. Среди православных икон есть одна с необычным сюжетом. На ней изображены обнявшиеся мужчина и женщина, любящие супруги Иоаким и Анна. Анна в порыве радости приникла к мужу, а тот склонился в объятии и словно оберегает ее покровом своих рук. Эта икона называется «Встреча у золотых ворот». Она напоминает верующим чудо зачатия Пресвятой Богородицы. По преданию, Иоаким и Анна за много лет брака не смогли родить детей. В то время это трактовали как наказание Божие. Однажды в Иерусалимском храме священник даже отказался принять дары от Иоакима. Тот в слезах удалился в пустыню, чтобы там оплакать свое горе и еще раз с молитвой обратиться к Богу. Анна тоже плакала и молилась в своем доме. Обоим супругам явился ангел. Он предрек им, что Анна родит дочь, которая станет радостью для всего мира. Ангел велел Иоакиму и Анне идти к золотым воротам Иерусалимского храма и встретиться там. На иконе изображен как раз момент встречи супругов. Они узнали о грядущей радости и светятся от счастья. По преданию, супруги поклонились в храме Господу и вернулись домой. Через 9 месяцев у них родилась дочь Мария. По случаю ее рождения Иоаким принес Богу большие дары и жертвы и устроил в своем доме пышный пир. В праздничном песнопении «Тропаре» церковь призывает разделить всех счастье этого дня. «Рождение Твое, Богородица Дева, радость возвестила всей вселенной. Ибо из Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. Он снял проклятие и дал благословение. Он уничтожил смерть и даровал нам жизнь вечную».

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Художников Александра Родченко и Варвару Степанову называли самой яркой парой русского авангарда. Основоположники искусства конструктивизма прожили в счастливом браке 40 лет. Они были вместе в творчестве и быте, в радостях и невзгодах. «Единый организм» – так говорили Александр Михайлович и Варвара Федоровна о своей семье. Степанова и Родченко познакомились в Казани в 1914 году. Им было чуть за 20. Оба учились в знаменитой Казанской художественной школе, увлекались новаторскими идеями, посещали поэтические вечера и художественные выставки футуристов и мечтали творить новое искусство. Творческие единомышленники Александр и Варвара много времени проводили вдвоем за разговорами о прекрасном. И очень скоро поняли, что испытывают любовь не только к современному искусству, но и друг к другу. Впоследствии в своих дневниках Родченко назвал знакомство с Варварой Федоровной «встречей родственных душ». Однако вскоре Варвара по семейным обстоятельствам уехала из Казани в Москву. Целый год Родченко и Степанова провели в разлуке, обмениваясь письмами. В них молодые художники мечтали о будущем, разумеется, совместном. О том, что встретятся и останутся вместе навсегда. В 1916 году Родченко вслед за любимой приехал в Москву. Довольно долго им пришлось скитаться по съемным углам. Варвара Михайловна вспоминала, что одно время они жили в крошечной комнатушке. Копоть от печки, духота. И если кто-то один ходит по комнате, то другой должен при этом влезать на кровать, иначе не разойтись. Но ни фанерные перегородки, ни общие кухни не могли омрачить счастье супругов. Тогда Родченко и Степанова были еще начинающими художниками. И не всегда удавалось зарабатывать на жизнь искусством. Но они не унывали. Купили подержанную швейную машинку и шили на заказ. У обоих это весьма неплохо получалось. Варвара Федоровна периодически подрабатывала библиотекарем, машинисткой, секретарем и прекрасно справлялась с хозяйством. Родченко называл ее своей опорой в делах житейских. Параллельно оба работали над художественными проектами. Вместе экспериментировали, придумывали, конструировали, рисовали. Своеобразным отражением их семейной жизни стало кубофутуристическое полотно «Композиция в красном». Мужчина и женщина у стола. На первый взгляд, это рабочее творческое пространство, где оба они что-то обдумывают и творят вместе. Но если взглянуть на картину под другим углом, то стол из рабочего вдруг превращается в самый обыкновенный. И вот мы видим семью за трапезой. Женщина подает мужу обед. Родченко и Степанова так и жили. По признанию коллег, они одновременно были и счастливой семьей, и коллегами-единомышленниками. В 1925 году у супругов родилась дочь, которую назвали в честь матери Варварой. Александр Родченко не раз говорил о том, как высоко ценит творчество жены. Однажды Варвару Федоровну хотели исключить из Союза художников. Мол, недостаточно работ, мало выставок. Тогда Родченко нашел помещение, лично выбрал картины супруги и создал из них экспозицию, которая не оставляла ни малейшего сомнения в большом таланте Степановой. Так членство Варвары в Союзе художников было сохранено. А в 1951 году уже Варвара Федоровна хлопотала о муже в аналогичной ситуации. Она организовала его первую фотографическую выставку. Александр Михайлович Родченко скончался в 1956-м. Варвара Федоровна пережила мужа на 2 года. Супруги нашли последний приют в одной могиле на Новом Донском кладбище в Москве. «Человек не может жить без чуда» – так называлась одна из юношеских работ Варвары Степановой. Главным чудом своей жизни она считала годы, прожитые рядом с любимым мужем. А Александр Михайлович в своих мемуарах называл жену «нежной», заботливый, самый дорогой на свете.
1: Семейные истории. Радио «Вера». сюжеты.
0: Предприниматель Сергей Иконников.
3: В моей жизни был такой эпизод, который перевернул полностью взгляд мой на мир. Это было так, я был подростком, и мне родители купили где-то у соседей велосипед. Он для меня очень был дорог. Ну и там ребят какие-то пробегали по звонку, там позвонили. Я говорю, отойдите, не трожьте. А я как раз отец мимо проходил, на обед шел с работы. И он подошел, говорит, ну что ты зацепился за этот велосипед-то? У тебя могут и велосипед отобрать, и все, что у тебя есть, отобрать. И могут даже жизнь твою забрать-то. Никто не заберет, только мысли в других головах о тебе. Вот это никто не заберет, это останется всегда навечно. И вот это для меня мысль такая, она была очень важна. И я сегодня продолжаю дорожить мыслями, что обо мне подумает, как этот взгляд будет, как Господь оценит мои поступки, как Пресвятая Богородица посмотрит на то, что я делаю. И я стараюсь всем людям помогать. И на самом деле искренне вам говорю, что и люблю Господа, и люблю Пресвятую Богородицу, и боюсь огорчить их. Я много стихов написал. И там одно стихотворение начинается. «Я жил, не ведая печали. Меня, как кони, годы мчали. Как мог, старался честно жить».
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Иногда люди читают Библию с простой целью – ознакомиться с одним из самых значимых памятников древней литературы. Но для чего ее призваны читать люди верующие? Прикровенный ответ на этот вопрос звучит в составном чтении из 10 и 11 глав Евангелия от Луки – которая звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Вы же ходящим им и сам в ниде весь некою».
3: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла».

Недавно я пытался разобраться с тем, как использовать одну очищающую жидкость. Шрифт был очень мелким, и мне пришлось изрядно потрудиться. Но я подробно все выяснил, так как не хотел испортить ткань. Когда я стал делать все по инструкции, люди, которые были рядом, очень удивились и сказали, что это не по-нашему. Я говорю: «Но вы же хотите, чтобы сработало и ничего не испортилось. Как же тогда без инструкции обойтись?» «Ну да», — говорят, — «так-то оно так, но как-то все равно странно». Только к лекарствам люди готовы читать инструкции, да и то для того, чтобы себе не навредить. История может показаться знакомой и забавной. Мы ведь все сталкивались с подобными рассуждениями. Однако, если мы задумаемся над ней всерьез, мы увидим, что именно так относимся к жизни вообще. Живем, как получится, и ни о каких инструкциях к жизни не думаем. С вещами все просто, у них есть производитель, который знает условия эксплуатации. Иногда и мы приходим к родителям, как к тем, кто нас родил, и спрашиваем их, как поступить в тех или иных случаях. Они ведь обладают опытом, а значит, могут подсказать. В наши дни светские люди читают книги о том, как жить, узнают мнение психологов, пробуют на себе разные теории. Правда, как посмотришь на то, что сегодня бывает с теориями столетней давности, не очень хочется полностью доверять себя нынешним. Со светской точки зрения человек возник случайно, поэтому и с правилами все не так просто. С христианской же точки зрения – человека создал Бог, а это значит, что ответ на вопрос, как жить, надо искать у Него. Но ищем ли мы? Чтение, которое мы услышали сегодня, показывает нам двух женщин, встретивших Христа в своем доме. Из рассказа евангелиста Луки ясно, что они подходят к жизни по-разному. Одна деятельная, другая созерцающая. В принципе, мы знаем, что в жизни очень многое сделано именно деятельными людьми. Построены города, проложены дороги, обрабатываются поля и добываются полезные ископаемые. Многие из них верующие, и им бывает обидно видеть такую оценку их жизненной позиции, которую мы услышали в прозвучавшем евангельском отрывке. И все же совершенно очевидно, что эти две позиции нельзя воспринимать безусловно. Ясно, что и Марфа в какой-то момент села поговорить с Господом, и Мария не всегда сидела и слушала. Однако принцип, который раскрывает перед нами сегодняшний отрывок, в том, что приоритеты могут быть разными. Быть деятельным – это хорошо и даже прекрасно. Но прежде чем что-то делать, нужно узнать, как. И уж тем более, если ты собрался жить, узнай у того, кто сотворил людей, как именно это сделать. Поэтому в конце чтения мы слышим, как Христос говорит о блаженстве тех, кто слышит Слово Божие и хранит его. Эти люди не просто живут как придется, не опираются только на опыт жизни в падшем мире. Они знают, что кроме реальности падшего мира, есть Господь, который этот мир сотворил и желает его исправить. И каждый из нас, исполняя библейские заповеди, становится соработником Бога на этом пути.

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В 1866 году Парижское лингвистическое общество наложило запрет на обсуждение работ о происхождении языка, поскольку считало, что ученые еще не готовы к серьезной научной полемике в этой области. К этому времени, начиная с античности, уже существовало множество теорий о происхождении языка или глоттогенеза. К 21 веку гипотез стало в разы больше. Однако любая из них не может считаться достоверной и сколько-нибудь доказуемой. По мнению одних ученых, язык возник из звукоподражания природе. Другие считают, что люди изобрели речь благодаря коллективному труду. Третьи утверждают, что язык появился из междометий, то есть эмоциональных выкриков. Но ни одна из научных теорий не может убедительно пояснить, почему именно человек обладает способностью мыслить и говорить, а также каков механизм возникновения у него речевой потребности. Существует, однако, древнейшая концепция о происхождении языка, которая объясняет данные вопросы и является основополагающей для православных христиан. Это божественная теория, утверждающая, что Господь даровал первым людям способность к речи. А вот практическое использование языка является уже самостоятельным творческим актом человека. Об этом говорил святитель Григорий Ниский. Он считал, что Бог изначально одарил людей задатками к речи, благодаря которым они могут воплощать этот дар в материальном мире. Вот что пишет святитель в своей книге «Опровержение Евномия». «Сила слова есть дело, создавшего наше естество таковым, а изобретение слов, каждого в отдельности, придумано нами самими, чтобы пользоваться ими для обозначения предметов». Итак, язык – это божественный дар, переданный нам Богом для сотворчества. Давайте будем хранить, ценить и развивать этот дар во благо. С вами была Нина Резник.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. О дне рождения клирик Московского храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин.
2: День рождения – это праздник, материнский праздник, когда мы благодарны уже за то, что мы появились на свет, что кто-то нас под сердцем носил, что наша жизнь, она не началась в этот момент. Нет, уже в животике живет младенец под сердцем матери, но тем не менее вот она перешла на новый этап бытия. Пребывание в утробе, какое бы оно ни было уютное, все равно жизнь более яркая здесь, когда мы ходим по земле своими ножками, дышим уже не через плаценту, а через собственные легкие, наслаждаемся окружающей жизнью, пусть и преодолеваем все трудности. Точно так же для христианина должно быть и ожидание рождения в жизни вечную. Потому что точно так же, как наша земная жизнь, она в чем-то, может, бывает уютная, но, как говорит апостол Павел, человеческий язык не может изъяснить того, что уготовил Бог в жизни вечной, любящим его. Праздник дня рождения для христианина никак не противопоказан. Можно его праздновать, но надо почитать и Пресвятую Богородицу, и ее день рождения тоже.
0: Актуальная тема.
3: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
4: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
3: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
4: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
3: Помогите светлому радио продолжать звучать.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает учитель танцев Анна Карамышева.
2: Мой двоюродный брат – особенный мальчик. У него синдром Дауна. Обычно на занятия я отвозила его на такси. В этот раз я долго собиралась, и мой Миша выбежал на улицу без меня, сел в такси и уехал. Я так перепугалась. Во-первых, у Миши были деньги на занятия на целый месяц вперед, а это не маленькая сумма. Во-вторых, люди очень плохо относятся к таким, как Миша. Еще выкинет таксист Мишу, и где его искать? Нервничала. Поехала туда же на занятия, ждать там Мишу. Мой брат опоздал на полчаса на занятия, потому что таксист так подружился с ним, что решил покатать его по городу. Он спокойно относится к таким людям, как Миша. Теперь у моего двоюродного брата есть друг, благодаря которому состояние Миши улучшилось. Они вместе гуляют, ходят в театр. Он не боится больше людей, стал свободнее общаться. Больше Мише не нужен психолог, ведь теперь, как у всех людей, есть лучший друг, с которым он может пообщаться. А все благодаря Егору, таксисту. Добро – это душа, это то, что есть внутри каждого человека.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. Родителями Преснодевы Марии, Матери Господа Иисуса Христа, были пожилые супруги Иоаким и Анна. Они долго не имели детей и считали, что не угодили Господу, ведь в то время дети считались благословением. Но Иоаким и Анна были добродетельными, праведными людьми. Они горько сокрушались о своей судьбе и молили Господа об исполнении заветной мечты. И однажды ангел явился обоим супругам и сказал, что Бог услышал их молитвы. Иоаким и Анна станут родителями дочери, через которую будет даровано спасение всему миру. Через 9 месяцев у супругов родилась девочка, которую назвали Марией. Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что от Пресвятой Девы Марии родился Иисус Христос. Церковь празднует это событие как День Всемирной Радости. Пресвятая Дева Мария своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и ангелов. Она стала живым храмом Божиим и, как говорится в праздничных песнопениях, небесной дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших. Рождение Преснодевы Марии стало чудом, ведь ее родители были уже стары и немощны. Оно явилось ответом Бога на молитвы Иоакима и Анны, их единомыслие, крепкую любовь друг к другу и всецелое доверие Богу. Церковь почитает Пречистую Деву как заступницу и молитвенницу обо всех православных христианах и просит ее: «Пресвятая Богородица, спаси нас,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников церковного календаря. В память о важном событии – рождении Матери Иисуса Христа. Оно описано в церковном предании, где рассказывается об истории семьи Девы Марии. Ее родители Иоаким и Анна были праведными и благочестивыми людьми, но, к сожалению, у них не было детей. Супруги молились о ниспослании им ребенка. И однажды явился ангел и возвестил благую весть. Их молитвы услышаны. В семье появится девочка, через которую будет дано всем людям спасение. Имя ей будет Мария. А через 9 месяцев у Анны родилась дочь, рассказывает настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, проректор Ставропольской духовной семинарии по воспитательной работе протоиерей Владимир Волков.
3: В Ветхом Завете, в книге «Бытия», мы видим, что после грехопадения Адама и Евы, после нарушения заповеди «не вкушать с древа познания добра и зла плодов», мы видим, что Господь не бросил человека, человечество, всех нас. Он не вышвырнул просто человека из рая. Нет, он вывел из рая для того, чтобы смерть не умножалась, для того, чтобы вот это не было закоснение во грехе. И Господь пообещал о том, что семя жены сотрет главу змеи. И вот здесь прошло много лет, много веков. Мы видим, что из поколения в поколение происходило очищение рода человеческого. И после определенного времени, после определенной подготовки, когда в мир вошла Пресвятая Богородица, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, вот только после этого начинается уже непосредственный процесс. Это уже главный акт именно спасения рода человеческого. И поэтому мы с вами радуемся рождению честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим. Это прежде всего пример для каждого из нас с вами. Пример святости и смирения. Вы посмотрите, как Пресвятая Богородица воспринимает слова ангела. Она говорит: «Се раба Господня, да будет по слову твоему». Посмотрите, какая чистота, какая красота вот в этих словах. Поэтому наша с вами задача – радоваться этому празднику и брать пример с Пресвятой Богородицы в ее смирении для нашего спасения.
2: Рождество Пресвятой Богородицы – праздник непереходящий, из года в год его дата не меняется. В это время в храмах проходят праздничные богослужения, посвященные Матери Иисуса Христа, подарившей человечеству Спасителя. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Минувший век стал чрезвычайно богатым на святых. Русская церковь в гонениях явила невероятную стойкость, и многие ее чада прославились как мученики и исповедники Христовы. Об этих святых мы знаем много. У нас есть документы, есть их письма, дневники, есть воспоминания современников. Казалось бы, этому стоит радоваться, изучать и учиться видеть пути современной святости. Однако практика показывает нечто иное. Зачастую верующие, исследуя жизнь новых святых, приходят в некоторое недоумение. Ведь оказывается, что прославленные церковью святые были людьми. Да, именно так, людьми. И нас почему-то этот факт приводит в замешательство. По какой-то неведомой причине мы привыкли размышлять о святых как об инопланетных, антропоморфных существах, которым чужды человеческие сомнения и ошибки. Но нет, святые – это обычные люди. И Пресвятая Богородица, Рождество которой мы сегодня празднуем, тоже. Однако ее и их отличало от многих из нас то, о чем говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах гимн из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте послушаем эти удивительные слова.
2: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
3: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
2: Иисус Христос в славу Бога Отца.
1: Суть всего только что прозвучавшего отрывка апостольского послания заключена в его начальных словах. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Здесь нам не стоит обманываться словом «чувствование». Апостол вовсе не призывает пытаться воспроизвести в нас самих то, что чувствовал Господь, к примеру, во время Гефсиманского моления или же во время распятия. Речь идет не об ощущениях, а об образе мысли. И далее апостол Павел конкретизирует, говоря, что Христос, будучи по природе Богом, не держался за свое равенство с Богом Отцом. Он добровольно принял на себя образ раба, то есть стал человеком. Но что на практике означает призыв апостола? Мы и так люди. Каким же должен быть наш образ мыслей, аналогичный образу мыслей Христовых? Очевидно, что мы не можем спуститься, скажем так, на уровень ниже. Не можем уподобиться животным, отказавшись от своего человеческого статуса. Хотя, конечно, нечто подобное мы видим в подвиге юродивых Христа ради. Эти люди по любви ко Христу отказывались от всего человеческого. Но их подвиг очень специфический. К нему Господь призывает особо. И такой путь не может быть путем большинства. Ответ на наш вопрос кроется в дальнейших словах прозвучавшего сегодня отрывка. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Дело не только в том, что Христос стал человеком, но и в том, что Он в своем смирении и послушании Богу Отцу дошел до конечного предела, до смерти, за которое последовало воскресение. Именно так призывает нас поступать апостол Павел, смиренно и до конца следовать воле Божией о нас. Да, это безумно тяжело и почти невозможно. Однако Господь дает силу приступающим к Нему сердечным устремлением ко благу. Мы можем быть какими угодно грешниками, можем совершить немало ошибок, можем обладать скверным характером, но первостепенное значение имеет сердечное устремление. Если человек, несмотря на все перечисленное, стремится к Богу, падает, встает и продолжает свой путь в смиренном осознании своего бедственного положения, то Господь подает такому человеку свою благодать, помогает обрести те же чувствования, что и во Христе Иисусе, и через это достичь спасения. Божия Матерь, которую мы сегодня с особым усердием воспеваем, своим примером показала и доказала, что человек может в совершенстве уподобиться образом мысли Христу и обрести всепобеждающую благодать. Пусть же ее пример послужит вдохновением для нас на пути следования за Христом.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анастасия Коваленкова. Писатель, художник.
0: Частное мнение.
2: Глянула я тут внутрь себя и очень опечалилась. Все я недовольна жизнью, все ропщу. И это мне не так, и то не эдак. Работу никак не сделаю, здоровье гроблю суетой. И дом мой стал мне грустен, и сама себе разонравилась. А каждое утро просыпаюсь в тревоге, в недовольстве собой и жизнью. Главное, вроде себя же виню, да только толку мало. Внимательно оглядела я все свои чувства. Ах, нехорошо. Столько во мне гордыни, честолюбия, упрямства, самости. От этого и невзгоды. Тут так горько мне стало от грехов моих, так беспросветно, что заплакала я. Заплакала горькими слезами. И вот тогда, плача, ощутила нежданно и легкость, и примирение. Примирение с самой же собой. В том плаче моем случилось принятие собственной слабости. Отплакалась, полегчало мне. Задумалась, а что особенное было в тех слезах? И поняла, что было в них то, чего так не хватает теперь в душе. Было в слезах моих смирение. А ведь его во мне поистине капли. Ровно столько, сколько слез. Совсем мало. В том-то и беда. Вот тут вспомнились детские мои плачи. Те моменты, когда так искренне, так безутешно расплачешься, маленькая, от своих детских горестей. Так это всей души. Безутешно. И да, и нет. Потому как слезы те утешительные. Поплачешь, потом же, успокаиваясь, повсхлипываешь, реже, реже. Глядишь, уже утешилась. И дальше пошла жить. Было в тех слезах примирение. Детское искреннее примирение с жизнью. Соединение с ней. Да, через эти самые смиренные слезы. И задумалась я вдруг. А когда я плакать перестала? В юности еще порой всплакнешь. А потом, вот потом, настала у меня эпоха силы, преодоления. Не стало слез, только решимость, упорство, борьба. Конечно, жизнь взрослая, она такая. Она воспитывает жестко. Мужество настало. Сухое, бесслезное мужество. А хорошо ли это? Так выходит, что не совсем хорошо. Больно много во мне этой мужественности выросло. А может, ее и не нужно столько мне, женщине. Может, вообще любому человеку не нужно быть всегда и только героем. Ведь мой героизм, моя самость, они и привели меня к гордыне. А в конце концов, к горькому унынию от невозможности сделать все, как я считаю верным. Видимо, во всем человеку мера нужна. И в силе тоже. Стоит сохранять внутри себя доверие к Божьей воле. Бог же нам во благо не только радости посылает, но и испытания. Нет, я не призываю опустить руки, плыть по течению. Нужно мужество, нужны и действия. Только сберечь бы внутри прекрасный завет. Делай, что должно, а уж Бог управит. И хочется мне возродить в себе вот эту возможность. Когда управиться все непросто, управиться так, что трудно мне будет, пусть будут у меня в душевном запасе смиренные слезы, говорящие без слов: «Господи, трудно мне, слаба я, но смиряюсь пред непостижимой волею Твоей и плачу». Не только сила нам нужна в жизни. Нужен, как глоток воды, глоток смирения. Нужны нам людям светлые слезы. Ничего, что мы взрослые. Для Бога-то каждый из нас дитя. И стоит сохранить в себе это непосредственное детское свойство – расплакаться, а потом утешиться. Дай мне, Бог, светлых слез, пожалуйста. Сказала эту просьбу внутри себя и улыбнулась. Легко стало у меня на душе.
0: Частное мнение.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Младшим школьникам,
2: мальчикам и девочкам, а также их родителям,
3: дядям и тетям,
4: бабушкам и дедушкам,
5: всем!
1: Мы предлагаем вместе с нами,
2: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
4: его верным псом Алтаем
1: и нашими друзьями Верой и Фомой,
2: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
1: А для этого заходите на наш сайт.
4: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
2: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
5: Давайте учиться вместе!
6: Возрастное ограничение 6+.

0: Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. Рождество Пресвятой Богородицы – один из 12 самых важных христианских праздников. На иконе этого праздника не изображено никаких чудес. Ее герои – не молодая женщина, которая только что родила ребенка, ее гордый и счастливый муж, а также маленькая новорожденная девочка. Ребенка омывают повитуха и служанка. На первый взгляд, это обычная житейская история. Чудесным в ней было зачатие девочки. Ведь ее родители Иоаким и Анна были уже глубоко пожилыми людьми. Они праведно жили, не роптали на судьбу, лишь молили Господа о помощи, и молитвы их были услышаны. Ангел возвестил супругам, что у них родится дочь, через которую будет явлено спасение миру. Ребенок стал чудесным даром Господа паре, которая смогла воплотить в своей жизни заповедь о любви к Богу и друг к другу. В этот день Церковь вспоминает о том послушании и любви к Господу, которыми была пронизана жизнь Иоакима и Анны. Потом такое же послушание и любовь проявила и их дочь, Преснодева Мария, которая стала Матерью Сына Божия.
1: Мы уповаем на их любовь и доброту и с надеждой просим: святые праведные супруги Иоаким и Анна, молите Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас –

0: осень – время сбора урожая и подведения некоторых итогов. Вот и задумывается человек в осенней тишине о том, какой урожай он выращивает всей своей жизнью. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Александр Сергеевич Пушкин в знаменитом отрывке своей поэмы «Полтава» перечисляет соратников царя Петра I, птенцов гнезда Петрова, Якова Брюса, Родиона Боура, Никиту Репнина. Описывает он и еще одного сподвижника царя. «Счастье баловень безродный, полудержавный властелин». Пушкин не называет его по имени, однако историки точно знают, о ком идет речь. О светлейшем князе Александре Даниловиче Меньшикове. «Из всех современников Петра не было никого ближе к государю», писал о Меньшикове историк Николай Костомаров. По его словам, внимание всей Европы того времени было приковано к удивительной личности и судьбе Александра Меньшикова. Происхождение Александра Даниловича историкам точно неизвестно, однако есть предположение, что он был из простолюдинов. По некоторым сведениям, мальчишкой он торговал пирогами на улицах Москвы. Один из главных современных биографов Меньшикова, историк Николай Павленко, так описывает ранние годы будущего светлейшего князя. Когда Петр приблизил его к себе, Алексашка Меньшиков не владел ни клочком земли, ни одной крепостной душой. В юности Меньшиков стал солдатом Петровского потешного полка. Так случилось, что именно в этом пареньке, несмотря на пропасть в происхождении и положении, юный государь нашел искреннего единомышленника и верного товарища. Вскоре Александр стал царским денщиком, то есть личным слугой. Товарищи были неразлучны. Меньшиков сопровождал Петра в азовских походах, в составе Великого посольства отправился в Европу, где вместе с Петром изучал корабельное дело. Когда в 1700 году началась Северная война со шведами, Меньшиков был уже офицером и командовал крупными силами пехоты и кавалерии. С его именем связан ряд побед русской армии. Меньшиков разбил шведов в битве при Калише, участвовал в Полтавской битве, после которой преследовал отступающего неприятеля и взял в плен остатки шведской армии. Александр Данилович помогал Петру I во всех его славных делах. Так, например, именно Меньшиков был строителем Аланецкой верфи, с которой в 1703 году сошел первый большой корабль русского флота – фрегат «Штандарт». Для вооружения флота на Аланецких медных рудниках Меньшиков основал два крупнейших литейных завода – Петровский и Повенецкий. Огромный вклад внес Александр Данилович в строительство Санкт-Петербурга. Историк Николай Костомаров писал: «Новая столица обязана своим созданием столько же творческой мысли государя, сколько деятельности, сметливости и умению Меньшикова». Неудивительно, что именно Меньшикова царь назначил обер-комендантом Петербурга и генерал-губернатором Петербургской губернии и пожаловал высокий титул светлейшего князя. Влияние Меньшикова при дворе было огромным, вплоть до того, что, отправляясь в заграничные поездки, Петр в свое отсутствие именно ему поручал руководить государством. Однако слава земная проходит. После смерти Петра I в царствовании его внука Петра II Меньшиков лишился всех своих титулов, богатства и влияния. Наладить отношения с новым императором-подростком у него не получилось. Виной тому дворцовые интриги, да и сам Александр Данилович был не безгрешен. Молодой монарх сослал Меньшикова в Сибирь. Там, в крепости Березов, у некогда могущественного вельможи началась новая жизнь. Неожиданно для многих Александр Данилович смирился со своим новым положением. К власть имущим с просьбами о помиловании обращаться не стал, а начал строить храм своими руками. Так в Березове появилась деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Через полтора года после приезда в Березов светлейший князь обрел последний приют под стенами этой церкви. Преподобный оптинский старец Варсонофий в беседах с духовными чадами не раз приводил историю Меньшикова как пример христианского смирения. Ну, а историки и сегодня продолжают изучать биографию этого удивительного человека.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Михаила Пришвина. 21 сентября 1937 года. Рождество Богородицы, конец бабьего лета. Ну и лето. Впервые понял, какая прелесть это бабье лето. Вечером в лунном свете гонялись друг за другом девочки в Тереброве. Один мальчишка стоял на голове, другой лепешкой лежал под деревом. Виск, веселье, резвость необычайная, будто в капле воды под микроскопом. И вот это была настоящая жизнь, а не в Лиге наций.
0: Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Несколько лет назад стояла необыкновенно теплая осень. 21 сентября, в праздник Рождества Богородицы, я шла на воскресную службу в один московский храм и радовалась еще одному неожиданно летнему солнечному дню. Во дворе церкви на детской площадке стояли мамочки с колясками и малышами, а в песочнице играли детки постарше. Полюбовавшись на них, я уже хотела было идти в храм, как увидела на скамейке у входа прихожанку церкви, молодую женщину лет примерно 30. Мы раньше встречались с ней на службах в этом храме, но сегодня она сидела, закрыв лицо руками, и будто бы всхлипывала. Я подошла и тихонько села возле нее. «Простите, я могу вам чем-то помочь?» – спросила я. «Нет, к сожалению». Девушка приоткрыла лицо, и я увидела ее заплаканные и опухшие глаза. «Мне никто не может помочь». После картины солнечного материнства на детской площадке эти слова прозвучали для меня как гром среди ясного неба. Не хотелось лезть в душу малознакомому человеку, но надо было как-то ее утешить. «Наташа, я пойду помолюсь о вас, можно?» Она кивнула в ответ, внимательно посмотрев на меня. «Я и сама сейчас приду в храм. Еще пару минут поплачу и приду», — сказала она, и мы улыбнулись друг другу. Началась служба. В этот день хор пел песнопение, посвященное празднику Рождества Пресвятой Богородицы. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского и Ирского женского монастыря. Первая часть звучит так. «Славь, душа моя, преславное рождение Божьей Матери». Вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Величай, душе моя, преславное Рождество Божие Матери». Давайте послушаем первый фрагмент.
2: «Величай, душе моя, преславное Рождество Божие Матери».
1: Текст второй части песнопения такой. «Чуждо матерям девство, и не свойственно девам деторождение. На тебе же, Богородица, совершилось и то, и другое». На церковнославянском языке вторая строчка звучит так. «Чужде матерям девство, и странно девам деторождение. На тебе, Богородица, обоя устроишься». Послушаем второй фрагмент.

0: Песнопение завершается такими словами: «Посему все мы, племена земные, непрестанно величаем Тебя». Или по-церковно-славянски: «Тем Тя, вся племена земная, непрестанно величаем». Давайте послушаем третью строчку.
1: «Тем Тя, вся племена земная, непрестанно величаем».
0: Хор в храме пел, а я мысленно обращалась к Богородице с просьбой помочь Наташе. Спустя полгода мы снова встретились с ней в храме. Глаза сияли, лицо светилось счастьем. Увидев меня, она подбежала со словами: «Вы не поверите, она услышала. Богородица меня услышала». Мне так до сих пор и неизвестно, о чем плакала Наташа. Но я узнала о том, что она стала мамой маленькой прелестной девочки. Давайте вместе послушаем песнопение, посвященное Рождеству Пресвятой Богородицы, полностью в исполнении сестер Орского и Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вы слушаете

0: Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы Церковь вспоминает чудесные события, случившиеся в земле Израиля. По преданию, в Назарете жили супруги Иоаким и Анна. Оба они были людьми праведными, добросердечными, но не имели детей. В Израиле это считалось знаком того, что люди неугодны Богу. Однажды из-за этого в Иерусалимском храме священник отказался принять дары Иоакима. Анна узнала об этом и горько заплакала. «Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости». Внезапно ей явился ангел Господень. Он сказал: «Ты зачнешь и родишь дочь, благословенную превыше всех. Через нее получат благословение Божие и все земные народы». Иоаким в это время был в пустыне, где молился Господу о помощи. Ему тоже явился ангел. Он сказал, что молитва услышана, и у супругов родится дочь, которая станет радостью всему миру. Супруги встретились у Иерусалимского храма, помолились Господу и поклонились Ему, а потом вернулись в Назарет. Через 9 месяцев у Иоакима и Анны родилась девочка, которую родители назвали Марией. Рождество Богородицы – первый из 12 главных праздников церковного года, первый по хронологии событий новозаветной истории и по церковному календарю, который начинается с сентября. Поэтому сегодняшнее торжество называется в богослужебных песнопениях «началом нашего спасения». Церковь обращается к Пресвятой Владычице с просьбой о помощи и заступничестве. «Пресвятая Богородица, спаси нас!»
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Кто такая Богородица?
3: Богородица – это наша заступница. Она очень мудрая, красивая, добрая, чистая, прекрасная. Защищает нас своим покровом. Она смиренна тем, что когда ангел ей сказал, что ты родишь Иисуса Христа, она не сказала, что я недостойна. Она смирилась и сделала все по Божьему. У меня есть икона Пресвятой Богородицы. Вот, и мне даже бывает порой хочется обнять. Какое-то у меня происходит чувство, как будто она как мне мать.
4: Богородица – это Матерь Господа. Когда ей исполнилось 4 года, ее повели в храм. И так как, когда заходить в храм, были очень высокие ступеньки, они были очень большие. И Богородица, она переступала каждую ступеньку и так вошла в храм. Она смогла переступить эти большие ступеньки. Когда я прихожу в храм, я молюсь Богородице, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все было именно как Господь захочет. Вот ты стоишь в храме возле иконы Богородицы, и вот у тебя возникает такое чувство, как будто бы Богородица вот прям не икона изображения ее, вот как будто бы она по-настоящему перед тобой стоит и вот таким нежным взглядом на тебя смотрит. Так все это приятно происходит. У меня есть любимая икона Богородицы, образ умиления, потому что такая вот икона, как будто бы был вот грешный человек, вот он пришел на исповедь и начинает каяться, то есть: «Господи, прости меня за все».
5: Богородица была красивой, доброй. Я себе ее такой представляю.
6: Богородица для меня самая чистая девушка в мире. Я представляю доброй. В ней нет ни капельки зла. Я когда прихожу в храм, прошу Богородицы, чтобы у меня в семье все было отлично, хорошо. Она все может сделать.
7: Богородица – это Матерь Иисуса Христа. Она была девой. В храм ее привели, когда ей было 4 года. Богородица – это наша заступница. Добрая, смиренная, красивая.
8: Богородица – это Матерь Божья, самая Пречистая Дева. Она появилась у Иоакима и Анны, когда им было уже лет 90-80. И обычно в этом возрасте у людей не появляются внуки. Но случилось чудо, и у Акима и Анны появилась Богородица. Богородица, она светлая, сияет, как солнце. На ней нету всяких черных пятен. Она чистая, как будто только она умылась, и все, она чистая.
9: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
1: А как по-украински колобок?
0: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
2: для детей
1: и взрослых.
3: Светлые истории на радио «Вера».
4: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущая радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, мы вместе с насельником Троицы Сергиевой Лавры и романахом Поликарпом Тибановым будем делиться историями, как-либо связанными с этим праздником. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
3: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18.00.

0: Свидание с шедевром.
1: Добрый день, Владимир Николаевич. Я смотрю, у вас маленький филиал читального зала на лавочке. Обложились литературой. Здесь и книги, и художественные журналы, и какие-то вырезки с чертежами.
2: Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Да вот, хочу дома уголок с иконами обустроить. Изучаю теорию на свежем воздухе.
1: Вот как? Неожиданно.
2: А что ж тут неожиданного? У меня до сих пор один образок на стене висел, от мамы еще остался. А я, как в церковь стал ходить, решил сделать все по правилам. Я ведь, как вы знаете, человек военный, люблю, чтобы порядок был.
1: И что же вам удалось узнать?
2: А узнал немало. Нашел чертеж, как полочку подходящую изготовить. Прочитал, что, оказывается, место в доме, где размещаются иконы, называется красным углом. Разбираюсь, почему так.
1: Красный в данном случае означает красивый. Под образа православные всегда отводили лучшее место в комнате. Так, в крестьянской избе это, как правило, был угол с восточной стороны, между двумя окнами. Самый светлый, солнечный.
2: Как на картине Василия Максимова. Она так и называется. «Красный угол в избе». Там изображены два окна, а между ними иконы. В центре большая, в массивной оправе, а вокруг нее поменьше. И писанные, и металлические литые. Да что я рассказываю? У меня же в журнале есть репродукция. Вот, взгляните.
1: Я видела это полотно в Санкт-Петербурге, в Русском музее. Василий Максимов написал его в 1869 году, во время учебы в Императорской академии художеств. Работа студенческая, но очень выразительная. Мне тогда показалось, что от нее словно жар исходит.
2: Да, точно. Я тоже как будто согрелся, когда смотрел на картину. Казалось бы, горит одна лампадка. А все вокруг сияет. На окнах пляшут золотые блики, на оконных рамах, лавках и деревянных половицах теплый медовый отсвет. А центральная икона и вовсе пламенеет. Она как будто не отражает, а источает свечение.
1: Да, эта икона на картине Василия Максимова словно третье окно в мир иной и прекрасный. Из него льется свет.
2: А что это за икона, Маргарита Константиновна?
1: Художник представил ее достаточно схематично, но, судя по композиции, это образ праздника Преображения Господня. А помните евангельское событие, когда Христос поднялся с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном на гору Фавор и предстал перед ними в нетварном, неземном свете?
2: Помню, да. Петр тогда еще воскликнул: «Хорошо нам здесь быть!»
1: Может быть, эти самые слова держал в сердце и Василий Максимов, когда писал картину «Красный угол в избе». Потому еще так тепло на душе от его работы.
2: Вполне вероятно, ведь только искренне верующий человек мог написать такую картину.
1: Вера во Христа занимала особое место в жизни Максимова. Он в 6 лет потерял отца, а в 10 лишился и матери. Мальчика отдали на воспитание в Николаевский монастырь в Старой Ладоге, где его опекал иеромонах Антоний Бочков. Став взрослым, Василий добрым словом вспоминал своего наставника за то, что тот помог пережить утрату, научил находить утешение и опору в общении с Богом.
2: Может быть, те детские воспоминания и подтолкнули Василия Максимова написать картину «Красный угол в избе»?
1: Написать, чтобы поделиться сокровенной мыслью. Соприкосновение в молитве с горним миром преображает жизнь, насыщает ее светом и радостью.
2: Непременно хочу увидеть это полотно своими глазами. Где, вы говорите, оно хранится?
1: В Русском музее в Санкт-Петербурге.
0: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Наш ближний имеет лицо Бога, а воплотившийся Бог имеет лицо нашего ближнего.
1: Автор этого афоризма – протоиерей Думитру Стенилоае, румынский ученый-теолог 20 века, именуемый у себя на родине патриархом богословия. Мысль о том, что Бога-человек Христос сделался ближним для всякого, и в каждом ближнем следует видеть Христа, прозвучала в докладе «Лица наших ближних», который автор прочитал в 1981 году в Бухаресте на заседании комиссии по вопросам евангелизации Всемирного совета церквей. Отец Думитру закончил свое выступление словами: «Все мы нуждаемся в любви, и все мы обязаны ее предлагать. Все мы имеем жизнь через этот взаимообмен дарами».
0: Цитата дня.

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Тамару Черемнову стали называть звездой Рунета сразу же после того, как в сети появились ее первые публикации. Ее увлекательные, талантливо написанные статьи и рассказы буквально взорвали литературное интернет-сообщество. Сегодня писательница известна и за пределами нашей страны. В 2011 году в Германии Тамара стала лауреатом международного литературного конкурса «Русский стиль». Правда, поехать на награждение она не смогла. Тамара Черемнова – инвалид с тяжелой формой детского церебрального паралича. О том, как ей удалось преодолеть страшную болезнь, а главное, те стереотипы, которые столь незаслуженно навешивает на таких людей общество, она рассказала в своей автобиографии с очень говорящим названием «Трава, пробившая асфальт». От подобных книг всегда ожидаешь тяжелого впечатления. Но Тамаре Черемновой удивительным образом удалось рассказать о своей судьбе так, что после прочтения совсем не остается мрачного осадка. Наоборот, возникает искренняя радость за героиню, и невольно заражаешься той жаждой жизни, которую она излучает с каждой страницы повести. А между тем, жизнь Тамары была далеко не легкой. В 6 лет родители отдали тяжело больную девочку в специализированный детский дом. Отдали добровольно, даже не скрывая этого от нее самой. Из привычной домашней тишины и уюта Тамара попала в царство прокисшего рыбного супа, ледяной воды для умывания по утрам и почти полного равнодушия обслуживающего персонала. Писательница вполне могла бы сконцентрироваться на всех этих ужасах и выдать в итоге этакий чернушный бестселлер. Но, к счастью, она этого не сделала. Поэтому большинство страниц книги оптимистичные, наполненные искренней верой в лучшее. Эта вера помогла Тамаре упорно двигаться вперед, когда она поняла, что хочет связать свое будущее с литературным творчеством. Вопреки прогнозам медиков, Тамара самостоятельно освоила печатную машинку, а затем и компьютер. Будучи прикованной к инвалидной коляске, она сумела найти способ опубликоваться, а потом добилась от врачей официальной отмены ложного диагноза олигофрения. Книга поражает еще и тем, что писательница в своей автобиографии не опускается до обвинений, хотя и могла бы публично заклеймить кое-кого позором. Да, она говорит о людях, причинивших ей очевидное зло, прямо и жестко, но не забрасывает их камнями. У Тамары Черемновой есть дела поважнее. Работа над новыми произведениями, активная переписка в сети с читателями, которые не устают благодарить ее за книгу «Трава, пробившая асфальт». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая Радио Вера. Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание «Радио Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
1: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
2: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: В историческом центре Брянска есть живописный парк имени писателя Алексея Константиновича Толстого. До 18 века эта территория пустовала. В 1771 году здесь разместили кладбище, на погосте построили деревянную церковь в честь Преображения Господня. Спустя полвека взамен обветшавшего храма горожане возвели новый, каменный. Строительство приурочили к визиту в Брянск царя Александра I. Центральный предел церкви посвятили Рождеству Богородицы, боковой освятили во имя Александра Невского, небесного покровителя императора. На территории храма обрели последнее упокоение сотни жителей Брянска. После революции 1917 года безбожники снесли кладбище и построили на его месте стадион. В церкви Рождества Богородицы устроили спортивный зал. Лишь в начале 21 века здание вернули верующим. В сентябре 2005 года под его сводами состоялась первая после долгого перерыва литургия. Сейчас храм восстановлен и отреставрирован. Одну из его внешних стен украсила мозаичная икона престольного праздника Рождества Богородицы. Удивительный образ привлекает внимание посетителей Брянского парка, призывает людей к молитве.
2: Радио «Вера» в Брянске можно слушать на частоте 98,2 FM.
3: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00. На радио «Вера».
4: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
3: Апостольские чтения.
5: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Минувший век стал чрезвычайно богатым на святых. Русская церковь в гонениях явила невероятную стойкость, и многие ее чада прославились как мученики и исповедники Христовы. Об этих святых мы знаем много. У нас есть документы, есть их письма, дневники, есть воспоминания современников. Казалось бы, этому стоит радоваться, изучать и учиться видеть пути современной святости. Однако практика показывает нечто иное. Зачастую верующие, исследуя жизнь новых святых, приходят в некоторое недоумение. Ведь оказывается, что прославленные церковью святые были людьми. Да, именно так, людьми. И нас почему-то этот факт приводит в замешательство. По какой-то неведомой причине мы привыкли размышлять о святых как об инопланетных, антропоморфных существах, которым чужды человеческие сомнения и ошибки. Но нет, святые – это обычные люди. И Пресвятая Богородица, Рождество которой мы сегодня празднуем, тоже. Однако ее и их отличало от многих из нас то, о чем говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах гимн из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте послушаем эти удивительные слова.
6: «Сие буду мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе».
7: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
6: Иисус Христос в славу Бога Отца.
5: Суть всего только что прозвучавшего отрывка апостольского послания заключена в его начальных словах. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Здесь нам не стоит обманываться словом «чувствование». Апостол вовсе не призывает пытаться воспроизвести в нас самих то, что чувствовал Господь, к примеру, во время Гефсиманского моления или же во время распятия. Речь идет не об ощущениях, а об образе мысли. И далее апостол Павел конкретизирует, говоря, что Христос, будучи по природе Богом, не держался за свое равенство с Богом Отцом. Он добровольно принял на себя образ раба, то есть стал человеком. Но что на практике означает призыв апостола? Мы и так люди. Каким же должен быть наш образ мыслей, аналогичный образу мыслей Христовых? Очевидно, что мы не можем спуститься, скажем так, на уровень ниже. Не можем уподобиться животным, отказавшись от своего человеческого статуса. Хотя, конечно, нечто подобное мы видим в подвиге юродивых Христа ради. Эти люди по любви ко Христу отказывались от всего человеческого. Но их подвиг очень специфический. К нему Господь призывает особо. И такой путь не может быть путем большинства. Ответ на наш вопрос кроется в дальнейших словах прозвучавшего сегодня отрывка. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Дело не только в том, что Христос стал человеком, но и в том, что Он в своем смирении и послушании Богу Отцу дошел до конечного предела, до смерти, за которое последовало воскресение. Именно так призывает нас поступать апостол Павел – смиренно и до конца следовать воле Божией о нас. Да, это безумно тяжело и почти невозможно. Однако Господь дает силу приступающим к Нему сердечным устремлением ко благу. Мы можем быть какими угодно грешниками, можем совершить немало ошибок, можем обладать скверным характером, но первостепенное значение имеет сердечное устремление. Если человек, несмотря на все перечисленное, стремится к Богу, падает, встает и продолжает свой путь в смиренном осознании своего бедственного положения, то Господь подает такому человеку свою благодать, помогает обрести те же чувствования, что и во Христе Иисусе, и через это достичь спасения. Божия Матерь, которую мы сегодня с особым усердием воспеваем, своим примером показала и доказала, что человек может в совершенстве уподобиться образом мысли Христу и обрести всепобеждающую благодать. Пусть же ее пример послужит вдохновением для нас на пути следования за Христом.
3: Апостольские чтения.

Шар такой чудесной выточки. А висит на чем, не знаю. Может, он висит на ниточке между несчастьем и раем. Между слабостью и силою. И висеть до срока надо. Полюбите эту милую землю, пахнущую садом. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Радио «Вера». Светлое радио. В каждой семье милые условности свои есть. Поэзия такая семейная, ей только одной и понятная. Иван Шмелев.

Вам все с нашей.

0: Ими руками не ходит. Дай ей полотенце. У тебя там есть такое, вышитое?» «Да, есть. Полотенце и сатиновая сорочка. Но я их этой медсестре не дам. Не то, что мне жалко, но это низость. Всякое вымогательство гнусно. Тот, кто дает взятку, так же мерзок, как и тот, кто ее берет. Чтобы я ее поощряла вымогать последнюю тряпку таких же, как она, заключенных, только в 100 раз более несчастных, чем она? Никогда».
1: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. О жизни святого апостола Матфея нам известно немного. В Евангелии говорится, что Матфей до призвания в число учеников Христа был мытарем. Так в древности назывался сборщик налогов. Матфея, как и других мытарей, соплеменники презирали, считали их предателями, ведь мытари взимали деньги в пользу Римской империи.

Спаситель освободил Матфея от постыдной работы и сделал его проповедником своего учения. Матфей написал одно из четырех Евангелий. Как и все апостолы, он много путешествовал, рассказывая людям о Спасителе и его учении. За это Матфей принял мученическую кончину от рук язычников, проповедуя Евангелие в Эфиопии. Здесь первоначально и сохранялись его мощи. Когда в середине III века император Декий объявил гонения на христиан, останки апостола решили спрятать и так сохранить от уничтожения. С этого момента начинается настоящая детективная история о том, как мощи святого перевозились с места на место. Существует версия, что они побывали на территории современных Турции, Грузии, Италии и даже Киргизии. В процессе перевозки святые останки были разделены. К сожалению, на сегодняшний день сохранилась лишь часть мощей. Находится она теперь в итальянском городе Салерно. Местом пребывания святых останков является главный храм города – собор Сан-Маттео, то есть собор святого Матфея. Сан-Маттео построен в древнем стиле и представляет собой базилику – продолговатое церковное здание с двускатной крышей. Попасть к мощам апостола Матфея довольно просто. Сначала нужно пройти через входные бронзовые врата Сан-Маттео. Они были изготовлены в Константинополе и покрыты орнаментом из множества православных крестов. Затем вам придется спуститься в подземную крипту. Расположенная в центре крипты гробница апостола Матфея – святая святых собора. Она находится точно под главным алтарем и укрыта сплошным мраморным балдахином. В нем есть круглое окошко. Взглянув туда, можно увидеть, что внутреннее убранство гробницы очень простое. Это обычная мраморная плита с элементами византийского декора, под которой расположены две урны с останками святого. Под балдахином в нише хранится шкатулка с так называемой манной святого Матфея, миром, который истекал от мощей примерно в 1830 году. 21 сентября, в день поминовения святого Матфея, покровителя Салерно, жители города проносят по улицам исторического центра статуи святых. Во главе шествия несут изображение святого апостола Матфея. Процессию сопровождают местные музыкальные коллективы. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о мощах апостола Матфея и их почитании в итальянском городе Салерно.

0: Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. Среди православных икон есть одна с необычным сюжетом. На ней изображены обнявшиеся мужчина и женщина, любящие супруги Иоаким и Анна. Анна в порыве радости приникла к мужу, а тот склонился в объятии и словно оберегает ее покровом своих рук. Эта икона называется «Встреча у золотых ворот». Она напоминает верующим чудо зачатия Пресвятой Богородицы. По преданию, Иоаким и Анна за много лет брака не смогли родить детей. В то время это трактовали как наказание Божие. Однажды в Иерусалимском храме священник даже отказался принять дары от Иоакима. Тот в слезах удалился в пустыню, чтобы там оплакать свое горе и еще раз с молитвой обратиться к Богу. Анна тоже плакала и молилась в своем доме. Обоим супругам явился ангел. Он предрек им, что Анна родит дочь, которая станет радостью для всего мира. Ангел велел Иоакиму и Анне идти к золотым воротам Иерусалимского храма и встретиться там. На иконе изображен как раз момент встречи супругов. Они узнали о грядущей радости и светятся от счастья. По преданию, супруги поклонились в храме Господу и вернулись домой. Через 9 месяцев у них родилась дочь Мария. По случаю ее рождения Иоаким принес Богу большие дары и жертвы и устроил в своем доме пышный пир. В праздничном песнопении «Тропаре» церковь призывает разделить всех счастье этого дня. «Рождение Твое, Богородица Дева, радость возвестила всей вселенной. Ибо из Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. Он снял проклятие и дал благословение. Он уничтожил смерть и даровал нам жизнь вечную».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станица Новотроицкой. В 6 главе послания апостола Павла к римлянам с 18 по 23 стихи апостол Павел поднимает такую тему, как смысл и сущность таинства святого крещения. Какова наша жизнь после крещения, если оно совершилось? Будем реалистичны. Крещение, что-то уж греха таить, в наши дни принимает очень многие люди. И порой происходит это так, что, принимая крещение, они не имеют ни малейшего представления о смысле и его значении. Оно чаще всего, к сожалению, действительно это так, воспринимается как некая гарантия смутно понимаемого благополучия в земной жизни. Люди проходят крещение, отнюдь не собираясь расставаться с ветхой жизнью, и уж тем более не собираясь, как пишет апостол Павел, буквально умирать для нее. Крещение и последующее за ним членство в церкви, а часто, в принципе, никакого реального членства в церкви не происходит, в лучшем случае воспринимается как неиссякаемый источник благодати. Да, действительно, так оно и есть. Но благодать Божия становится действенна только в реализуемой вере. Вера же реализуется в святой и праведной жизни. Иначе весь наш религиозный язык, церковные ритуалы и жесты лишаются своего смысла, и само Евангелие теряет свою спасительную силу. Вспомним самое начало послания к римлянам, торжественно провозглашающее: «Евангелие Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему». В прочитанном сегодня отрывке апостол Павел пишет именно об этой опасности легкомысленного отношения к Евангелию и крещению, когда оно понимается как источник дешевой благодати, за которую не надо платить своей привычной земной жизнью. Именно об этом апостол Павел говорит, используя также другую метафору, своего рода притчу, заимствованную из житейского опыта античного человека, а именно из института рабства, с которым был знаком всякий житель Римской империи. «Неужели вы не знаете, — пишет он, — что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь?» Апостол принципиально считает, что человек всегда находится под властью тех или иных сил, и потому абсолютная автономия человека есть иллюзия. Он рассматривает крещение не как переход от состояния рабства к состоянию полной раскованности и произвола, но как смену господ, переход от одного господина к другому. В римском мире раб по той или иной причине мог менять своего господина. Чаще всего это был результат продажа раба и изредка добровольная смена господина. Но в любом случае раб, сменивший господина, подвергался обряду крещения во имя, так сказать, его нового хозяина. Раба погружали в воду, произносили над ним формулу перехода под власть нового господина и нарекали его новым именем. Именно с этого момента раб не имел права служить кому бы то ни было, кроме господина, который его купил или выкупил, и не имел права откликаться на свое прежнее имя. Крещение означало таким образом переход к совсем другой жизни, под властью другого господина. Но если уж раб и определился, и теперь принадлежал тому или иному господину, так у апостола Павла, то он был обязан, безусловно, подчиняться господину. Только сравнение это совсем некорректно. И это признает апостол. Оттого и пишет, что он использует сравнение с рабством именно метафорически. Ведь если рабство греху действительно держит человека вне свободы, то рабство правде Божией, напротив, переносит человека в область свободы. Но ради немощи своей аудитории апостол Павел считает практически полезной наглядную яркость своего сравнения. Так его читатели и слушатели имеют возможность сравнить доход, прибыль или, как образно выражается апостол, плод ветхого и плод нового образа жизни. Если до крещения этот плод составляли дела, каких ныне сами стыдитесь, апостол Павел не хочет их даже называть, ибо они приносили смерть, то после крещения плод нового образа жизни – это дела святые и праведные. Дела, которые принесут жизнь, и не просто жизнь, но жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашим. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В Новгороде у святой Софии первым подходил он ко кресту.
5: Наступил момент, когда из корыстных побуждений новгородцы решили призвать для управления городом другого князя. Всеволода Мстиславича с его семьей заключили под стражу, а потом изгнали из Новгорода. Узнав об этом, жители Пскова приняли Всеволода Мстиславича своим князем. Всеволод Мстиславич скончался в Пскове 11 февраля 1138 года. Его недолгое княжение оставило у псковичей добрую память. При нем в Пскове был заложен Свято-Троицкий собор. Именно туда позднее перенесли мощи самого благоверного князя Всеволода Мстиславича, причисленного в конце XII века к лику святых. В своем стихотворении «Князь» поэт Всеволод Рождественский говорит о князе Всеволоде как о небесном защитнике Пскова и всей Руси.
4: «Словно брагу пил тугу и горе, а когда пришла его пора, лег в Псковском Троицком соборе в раке из литого серебра. Князь веками слышит литургию, чудеса творит, и в черный год хвойную дремучую Россию со свечой незримо обойдет».
5: Перу русского советского поэта Всеволода Александровича Рождественского принадлежит немало стихотворений на исторические темы. Во многих его произведениях раскрывается тема исторического пути России, незримая связь прошлого с настоящим. А обращение поэта к образу святого князя Всеволода и вовсе не случайно. До революции отец Всеволода Рождественского преподавал закон Божий в Царскосельской гимназии. Всеволод учился в этой гимназии и наверняка хорошо знал житие святого благоверного князя Всеволода Псковского.
4: «Вот я Всеволодом назван тоже. Дай мне быть, пока чиста свеча, хоть немного на него похожим, никому не отдавать меча. В душный час моей последней муки дай мне сон и мирен, и глубок, положив хладеющие руки черный византийский образок».
5: Всеволод Мстиславич вошел в историю церкви как святой благоверный князь Всеволод Псковский. Он стал примером воинской доблести, спокойного мужества перед лицом невзгод и веры в Бога, то, на чем веками держалась Русь. Таким предстает князь Всеволод Мстиславич и в стихотворении Всеволода Рождественского «Князь». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Другим говорить о Боге, когда у них еще нет склонности слышать о Нем, не надо. Вы спровоцируете их на богохульство. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Всем нам время от времени хочется изменить что-то в нашей реальности. Но как этого добиться? Возможно, стоит попробовать найти поводы для радости, как это делает девочка из повести Элеонор Портер «Полианна». Полианна – дочь священника. Время от времени в приходскую общину ее отца поступали благотворительные посылки. Однажды Полианна попросила прислать ей куклу, но вместо нее, из-за какой-то ошибки, девочке прислали пару костылей. Тогда-то отец и научил Полианну игре в радость, умению во всем отыскивать повод для радости. «Чему же тут радоваться?» – недоуменно спросила девочка. И он ответил: «Тому, что тебе костыли не нужны». Эта игра захватила девочку, и с тех пор Полианна всегда в нее играла. Через несколько лет отец Полианны умирает, и девочка переезжает в маленький городок к тете Полли. Здесь Полианна продолжает играть в радость. Она рассказывает всем, с кем знакомится, как однажды ее отец посчитал, сколько раз в Библии Господь говорит нам «радуйтесь». Свыше 800. «Значит, — восклицает Полианна, — надо его слушаться». Одновременно и незаметно для самой себя девочка совершает множество добрых дел. Мирит стоящих на пороге развода супругов, утешает погруженную в глубокую депрессию вдову, находит дом для беспризорного мальчика. Получается, что радость Полианны – это не розовый оптимизм. Ее радость неразрывно соединена с деятельной, активной любовью, которая вскоре преображает едва ли не весь городок. Но началось все с того, что преподобный Паисий Афонский, подвижник 20-го столетия, называет «добрым помыслом». Значит, мысли настолько важны? Да. Архимандрит Фадей Витовницкий, сербский подвижник благочестия конца 20-го, начала 21 века, писал: «Какие у нас мысли, такая и жизнь. Потрудитесь иметь добрые мысли и добрые желания, и увидите, какой добрый плод получите и вы, и все, кто вас окружает». Именно так и поступает маленькая героиня повести Элеонор Портер Полианна.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19:00.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях директор Центра развития социальных проектов, руководитель культурно-просветительского проекта «Семьи небесные» Армен Попов. Поговорим с нашим гостем о том, как появилась идея говорить о семьях святых, какую реакцию этот проект вызывает и как развивается. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о судьбе и трудах выдающегося русского религиозного мыслителя, священника Павла Флоренского. Сегодня у нас в студии декан философского факультета Московского государственного университета Алексей Козырев. И разговор пойдет о значении отца Павла и его трудов для русской культуры и философии.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Евангелие. День за днем.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Иногда люди читают Библию с простой целью – ознакомиться с одним из самых значимых памятников древней литературы. Но для чего ее призваны читать люди верующие? Прикровенный ответ на этот вопрос звучит в составном чтении из 10 и 11 глав Евангелия от Луки, которое звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Вы же ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
4: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его».
3: «Тем же во блаженне слышащие Слово Божие и хранящие».
2: Недавно я пытался разобраться с тем, как использовать одну очищающую жидкость. Шрифт был очень мелким, и мне пришлось изрядно потрудиться. Но я подробно все выяснил, так как не хотел испортить ткань. Когда я стал делать все по инструкции, люди, которые были рядом, очень удивились и сказали, что это не по-нашему. Я говорю: «Но вы же хотите, чтобы сработало и ничего не испортилось. Как же тогда без инструкции обойтись?» «Ну да», — говорят, — «так-то оно так, но как-то все равно странно». Только к лекарствам люди готовы читать инструкции, да и то для того, чтобы себе не навредить. История может показаться знакомой и забавной. Мы ведь все сталкивались с подобными рассуждениями. Однако, если мы задумаемся над ней всерьез, мы увидим, что именно так относимся к жизни вообще. Живем, как получится, и ни о каких инструкциях к жизни не думаем. С вещами все просто, у них есть производитель, который знает условия эксплуатации. Иногда и мы приходим к родителям, как к тем, кто нас родил, и спрашиваем их, как поступить в тех или иных случаях. Они ведь обладают опытом, а значит, могут подсказать. В наши дни светские люди читают книги о том, как жить, узнают мнение психологов, пробуют на себе разные теории. Правда, как посмотришь на то, что сегодня бывает с теориями столетней давности, не очень хочется полностью доверять себя нынешним. Со светской точки зрения человек возник случайно, поэтому и с правилами все не так просто. С христианской же точки зрения человека создал Бог, а это значит, что ответ на вопрос, как жить, надо искать у Него. Но ищем ли мы? Чтение, которое мы услышали сегодня, показывает нам двух женщин, встретивших Христа в своем доме. Из рассказа евангелиста Луки ясно, что они подходят к жизни по-разному. Одна деятельная, другая созерцающая. В принципе, мы знаем, что в жизни очень многое сделано именно деятельными людьми. Построены города, проложены дороги, обрабатываются поля и добываются полезные ископаемые. Многие из них верующие, и им бывает обидно видеть такую оценку их жизненной позиции, которую мы услышали в прозвучавшем евангельском отрывке. И все же совершенно очевидно, что эти две позиции нельзя воспринимать безусловно. Ясно, что и Марфа в какой-то момент села поговорить с Господом, и Мария не всегда сидела и слушала. Однако принцип, который раскрывает перед нами сегодняшний отрывок, в том, что приоритеты могут быть разными. Быть деятельным – это хорошо и даже прекрасно. Но прежде чем что-то делать, нужно узнать, как. И уж тем более, если ты собрался жить. Узнай у того, кто сотворил людей, как именно это сделать. Поэтому в конце чтения мы слышим, как Христос говорит о блаженстве тех, кто слышит Слово Божие и хранит его. Эти люди не просто живут, как придется, не опираются только на опыт жизни в падшем мире. Они знают, что кроме реальности падшего мира, есть Господь, который этот мир сотворил и желает его исправить. И каждый из нас, исполняя библейские заповеди, становится соработником Бога на этом пути.
0: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий чувствовал себя нехорошо. Резкие боли в желудке продолжались уже неделю. Афонские доктора посоветовали ему принимать горькую настойку. Один маленький глоток в день должен был давать облегчение. Но в монастыре, куда он обратился за помощью, что-то перепутали, и посыльный принес в уединенную хижину келью отца Паисия бутылку уксуса. Монах не стал возмущаться и взял уксус. Снова беспокоить монастырских братьев ему не хотелось. «Ничего, и так пройдет», — решил он. На другой день отец Паисий не смог подняться с кровати. Лежа он перебирал монашеские четки и молился пересохшими от боли губами. Когда стемнело, монах с большим трудом поднялся и направился в маленькую церковку, стоявшую рядом с его хижиной. Нужно было зажечь лампады, и отец Паисий, превозмогая боль, вставал на носочки, чтобы дотянуться до самых высоких. Дойдя до лампад перед образами на иконостасе, возле иконы Пресвятой Богородицы, отец Паисий с удивлением обнаружил бутыль с какой-то темной жидкостью. «Кто мог ее сюда поставить?» – удивился монах. «Вчера ее точно здесь не было, а сегодня к нему совсем никто не заходил». Отец Паисий открыл бутыль, понюхал, сделал глоток и почувствовал, как боль сразу же начала утихать. Это была настойка, именно такая, какую ему рекомендовали пить для облегчения болезни. Отец Паисий упал перед образом Божьей Матери на колени и стал горячо с благодарностью молиться. «Когда в молитве «Отче наш» мы произносим «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь», этой просьбой мы выражаем не только наши материальные, но и духовные потребности. И если, помня об этом, мы стараемся подчиняться не только потребностям тела, но и переключаем внимание на душу, Господь это видит, вознаграждает вдвойне, давая и духовную радость, и телесное облегчение.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера».
1: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов молил.

Радио «Вера». Светлое радио. Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем. Митрополит Антоний Сурожский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из писем Николая Гоголя Михаилу Погодину. Осень 1846 года. «Ты не поехал в Иерусалим и был прав, принявши за указание встретившиеся препятствия. Когда готово сердце и зовет душу Бог на такое дело, тогда не останавливают нас никакие препятствия. Несешься весь, как корабль, покорный попутному дыханию небесного ветра».
0: Голоса

0: Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Один из моих любимых православных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. Он дорог мне тем, что в сути события, которое празднуется в этот день, заложен важный для меня смысл – призыв никогда не отчаиваться даже в самой сложной и, казалось бы, безвыходной ситуации. В такой ситуации жили родители Пресвятой Богородицы, святые праведные Иоаким и Анна. Очень долго, до самой старости, они не имели детей. В те времена в Израиле это считалось знаком отверженности Богом. Праведной чете приходилось долгое время претерпевать поношения, выслушивать насмешки и упреки. Супругам было около 70 лет, когда Господь послал им радость быть родителями будущей Матери Божьей. Это стало благословением не только для Иоакима и Анны, освобожденных от позора, но впоследствии и для всего человечества. Ведь с появлением на земле Девы Марии мы получили надежду на спасение. Песнопения и молитвы праздника Рождества Богородицы пронизаны этой радостью, светом Божьего благословения. Например, тропарь, то есть гимн, посвященный празднику. Давайте поразмышляем над текстом песнопения и послушаем его в исполнении сестер храма Табынской иконы Богородицы Орской епархии. Текст молитвы в переводе на русский язык звучит так. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвестила всей Вселенной, потому что от Тебя родился Христос, наш Бог, наш свет. Он снял с людей проклятие и дал благословение. Он уничтожил смертное мучение в аду и дал нам вечную жизнь на небесах». Вот как текст песнопения звучит по-церковнославянски. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей Вселенной. Из Тебе, Бо, воссия солнце правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный». Давайте послушаем тропарь Рождества Богородицы.

Последние строчки песнопения содержат довольно распространенный в богослужебном наследии прием противопоставления. Проклятию, которому подверглись Адам и Ева за непослушание, противопоставляется благословение Божие, а смерти противопоставляется жизнь. Это говорит о том, что рождение Пресвятой Богородицы начало изменять мир. Ветхозаветным испытанием человечества пришел конец, и наступила новая эпоха, новая эра взаимоотношений Бога и человека, в которой для каждого смертного появилась надежда на спасение и возможность оказаться в Царстве Божьем. А значит, нет безнадежных, беспросветных ситуаций, пока мы живы. Нет такой беды, в которой нельзя было бы обратиться к Богу и Его Пречистой Матери. Давайте еще раз послушаем тропарь Рождества Богородицы в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. Родителями Преснодевы Марии, Матери Господа Иисуса Христа, были пожилые супруги Иоаким и Анна. Они долго не имели детей и считали, что не угодили Господу, ведь в то время дети считались благословением. Но Иоаким и Анна были добродетельными, праведными людьми. Они горько сокрушались о своей судьбе и молили Господа об исполнении заветной мечты. И однажды ангел явился обоим супругам и сказал, что Бог услышал их молитвы. Иоаким и Анна станут родителями дочери, через которую будет даровано спасение всему миру. Через 9 месяцев у супругов родилась девочка, которую назвали Марией. Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что от Пресвятой Девы Марии родился Иисус Христос. Церковь празднует это событие как День Всемирной Радости. Пресвятая Дева Мария своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и ангелов. Она стала живым храмом Божиим и, как говорится в праздничных песнопениях, небесной дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших. Рождение Преснодевы Марии стало чудом, ведь ее родители были уже стары и немощны. Оно явилось ответом Бога на молитвы Иоакима и Анны, их единомыслие, крепкую любовь друг к другу и всецелое доверие Богу. Церковь почитает Пречистую Деву как заступницу и молитвенницу обо всех православных христианах и просит ее: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». «21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников церковного календаря. В память о важном событии – рождении Матери Иисуса Христа». Оно описано в церковном предании, где рассказывается об истории семьи Девы Марии. Ее родители Иоаким и Анна были праведными и благочестивыми людьми, но, к сожалению, у них не было детей. Супруги молились о ниспослании им ребенка. И однажды явился ангел и возвестил благую весть. Их молитвы услышаны. В семье появится девочка, через которую будет дано всем людям спасение. Имя ей будет Мария. А через 9 месяцев у Анны родилась дочь, рассказывает настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, проректор Ставропольской духовной семинарии по воспитательной работе протоиерей Владимир Волков.
4: В Ветхом Завете, в книге «Бытия», мы видим, что после грехопадения Адама и Евы, после нарушения заповеди «не вкушать с древа познания добра и зла плодов», мы видим, что Господь не бросил человека, человечество, всех нас. Он не вышвырнул просто человека из рая. Нет, Он вывел из рая для того, чтобы смерть не умножалась, для того, чтобы вот это не было закоснение во грехе. И Господь пообещал о том, что семя жены сотрет главу змеи. И вот здесь прошло много лет, много веков. Мы видим, что из поколения в поколение происходило очищение рода человеческого. И после определенного времени, после определенной подготовки, когда в мир вошла Пресвятая Богородица, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Вот только после этого начинается уже непосредственный процесс. Это уже главный акт именно спасения рода человеческого. И поэтому мы с вами радуемся рождению честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим. Это прежде всего пример для каждого из нас с вами. Пример святости и смирения. Вы посмотрите, как Пресвятая Богородица воспринимает слова ангела. Она говорит: «Се раба Господня, да будет по слову твоему». Посмотрите, какая чистота, какая красота вот в этих словах. Поэтому наша с вами задача – радоваться этому празднику и брать пример с Пресвятой Богородицы в ее смирении для нашего спасения.
3: Рождество Пресвятой Богородицы – праздник непереходящий, из года в год его дата не меняется. В это время в храмах проходят праздничные богослужения, посвященные Матери Иисуса Христа, подарившей человечеству Спасителя. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Я попробую сфотографировать эту красоту. Вот, кажется, нашел отличный ракурс.
7: Солнечный луч в ветвях облетевших деревьев. Андрей Борисович, а вы знаете, что такой сюжет есть у художника Игоря Эммануиловича Грабаря?
6: В самом деле?
7: Да, в октябре 1901 года Грабарь тоже поймал луч осеннего солнца. Только не камерой телефона, а кистью на холсте.
6: Постойте, Маргарита Константиновна. Вы, наверное, говорите о картине «Луч солнца». Она у вас в Третьяковской галерее экспонируется.
7: Да, Андрей Борисович, о ней. Это полотно сделало Игоря Грабаря известным художником. «Луч солнца» – первая его работа, которая оказалась в Третьяковской галерее. Художник радовался, как ребенок, и всем говорил: «Я попал в Третьяковку».
6: Звучит символично. Учитывая, что позже, в 1918-м, кажется, Грабарь станет директором Третьяковской галереи.
7: Соглашусь с вами, но в 1901 году его имя в России было знакомо немногим. Игорь Эммануилович тогда вернулся из пятилетнего путешествия по Европе. Там он учился у знаменитых мастеров. На родине его талант одним из первых оценил князь Сергей Александрович Щербатов.
6: Если не ошибаюсь, тоже художник и коллекционер живописи.
7: Да, верно. Осенью 1901 года князь пригласил Грабаря в свое имение на берегу реки Нара, близ подмосковного Наро-Фоминска, чтобы тот дал несколько уроков его сыну. Там и родилась картина «Луч солнца».
6: Маргарита Константиновна, я бы с удовольствием освежил ее в памяти. Что, если мы с вами сейчас присядем, ну, тут, на скамейке, и найдем полотно на сайте Третьяковской галереи?
7: Замечательно, Андрей Борисович. Вы поищите?
6: А уже открыл. Ох, какие краски. Ясное голубое небо. Ну, прям как у нас сегодня. Воздушная золотисто-желтая листва на высоком раскидистом дереве. Кажется, ясень. Или клен. Точно не скажешь. Листьев на дереве почти не осталось. Оно прямо перед нами, очень близко. А за его ветвями просматривается какое-то красивое здание.
7: Это один из деревянных усадебных павильонов. К сожалению, до наших дней он не сохранился. Так что, можно сказать, Грабарь запечатлел его для истории.
6: Настроение у картины действительно под стать названию. Солнечное, приподнятое, радостное. Наверное, художник в тот момент испытывал самые позитивные эмоции.
7: Да, Игорь Эммануилович Грабарь был полон вдохновения, желания работать, творить. Вернувшись в Россию, художник, по его собственному признанию, не мог надышаться русским пейзажем, который увидел по-новому. Именно с картиной «Луч солнца» пейзаж стал на первое место в его творчестве.
6: А как же все-таки картина попала в Третьяковскую галерею?
7: Тогда же, в 1901 году, Грабарь представил полотно «Луч солнца» на выставке «Мир искусства» в Санкт-Петербурге. Художник не ожидал, что картина, которую он написал буквально за несколько часов, привлечет такой огромный интерес публики. Более того, приобрести полотно захотели сразу два крупнейших художественных музея – Третьяковская галерея и Петербургский русский музей.
6: И Третьяковка победила.
7: Можно и так сказать. Ценители искусства заговорили о молодом художнике. Его картины стали приобретать галереи и музеи. Словом, как любят повторять современные искусствоведы, луч солнца осветил творческий путь Игоря Грабаря.
6: И сегодня он светит всем нам. Картина заряжает радостью и любовью к окружающему миру.
7: И словно заставляет душу лучиться.
5: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Все знают заповедь о почитании родителей, но мало кто помнит о заповеди родителям о детях. Послание апостола Павла к Колоссянам мы читаем: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Хочу поделиться с вами словами святителя Феофана Затворника. «Образом своего на них действования не доводите детей до того, чтобы они могли возыметь на вас неудовольствие, серчание, досаду, гнев». Гнев вообще грешен. Гнев на родителей еще грешнее. Не водите их в этот грех. Это бывает от излишней строгости, от неразборчивой взыскательности и каких-либо несправедливостей, от чего всего детям иногда бывает теснее рабов. До христианства отцы слишком много власти являли над детьми. Вошло в обычай так. В отсечении сего излишества и пишет так апостол: «Чтоб между христианами не повторялось того, что обычно среди язычников».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. С 2006 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II выходит в свет православный женский журнал «Славянка». Для многих женщин он стал источником вдохновения и добрым помощником. Журнал «Славянка» ставит перед собой цель помочь верующей женщине и в духовных, и в житейских вопросах. Подборки лучших материалов журнала издаются отдельными книгами. Один из таких сборников называется «Чтобы быть счастливой. Книга для женщин о счастье и любви». Тексты, собранные в книге, помогут женщине-христианке найти правильные пути и решение многих житейских и духовных проблем. Расскажут, как укрепить православный взгляд на семью, на воспитание детей, выстроить правильные отношения в семье в соответствии с многовековыми православными и национальными традициями. На страницах сборника с читательницами делятся советами популярные авторы журнала «Славянка» – священники Сергий Николаев, Валерий Духанин, архимандрит Георгий Шестун, кандидат психологических наук Ирина Машкова, филолог и литературовед Татьяна Грудкина и многие другие известные православные публицисты. Книга начинается с главы «Жизнь до замужества» и с первых строк определяет главное предназначение женщины – жена, мать, хранительница домашнего очага. В идеале союз мужчины и женщины должен заключаться один раз и на всю жизнь. Сразу же ставят высокую планку авторы книги. Но как достичь этого идеала? Как не промахнуться и найти своего человека? О тонком деле выбора спутника жизни, о том, какие подводные камни могут подстерегать на этом пути и как их обойти, рассказывает протоиерей Илья Шугаев. Он подчеркивает, что в основе счастливого брака лежит самое главное – любовь. Причем любовь не только как нахлынувшее чувство, но и как серьезная духовная работа. Отец Илья отмечает, что для большинства людей проблема любви состоит в том, чтобы быть любимым, а не в том, чтобы самому любить. Но именно способность любить – величайший дар и искусство, которому можно и нужно научиться, говорит священник. Из сборника «Чтобы быть счастливой. Книга для женщин о счастье и любви» читательница узнает все самое главное, что связано с браком и семейной жизнью. Например, секреты воспитания детей. Практическими рекомендациями и успешным опытом поделятся священнослужители, которые подскажут, к примеру, как научить детей молитве. Медик Анастасия Втулова и психолог Александр Авдеев поговорят с читательницами о женском здоровье, физическом и душевном. А основная суть книги актуальна как для женщин, так и для мужчин. Это любовь. Именно любовь является главным творческим началом в строительстве новой семьи. И ее одной уже достаточно, чтобы быть счастливой, говорит нам книга для женщин о счастье и любви. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Алексей Любомудров. Отрывок из очерка «Святая Русь» Бориса Зайцева. Писатель строит свой рассказ на книжных источниках, приводя примеры поразительных чудотворений старца из Дивеевской летописи, свидетельство Николая Мотовилова об одном из высочайших мистических откровений, когда собеседником по молитве святого на минуту приоткрылась тайна бытия, преображенного Святым Духом.
2: Дух – многогранное понятие, обозначающее невещественное начало. Святой Дух – одна из ипостасей единого Бога Троицы, участвующая в жизни Церкви и каждого верующего человека. Духом называют также высшую способность человеческой души, посредством которой человек познает Бога. Человеческий дух является вместилищем благодатных даров Святого Духа. В жизни человека дух проявляется благоговением перед Богом, стремлением обрести единство с Ним и обличениями совести. Именно наличие духа отличает человека от всех других творений Божиих.

0: Радио «Вера». География веры. Одна из достопримечательностей села Александровское, что на Ставрополье, целительный источник, освященный во имя Святой Троицы. Чудодейственные свойства его воды заметили еще в XVIII веке первые поселенцы – казаки, основавшие здесь оборонительную крепость. В XIX столетии землю близ родника царское правительство пожаловало атаману Тимофею Исаулову. Он благоустроил территорию вокруг источника, открыл гостиницу для паломников. После революции 1917 года источник засыпали, а в конце 20 века он был возрожден и благоустроен. Для желающих окунуться в ледяную воду оборудовали купель. Перед погружением можно помолиться в деревянной часовне. Она похожа на резной терем. Очень уютная.
1: Радио «Вера» в Александровском можно слушать на частоте 101,9 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 21 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Минувший век стал чрезвычайно богатым на святых. Русская церковь в гонениях явила невероятную стойкость, и многие ее чада прославились как мученики и исповедники Христовы. Об этих святых мы знаем много. У нас есть документы, есть их письма, дневники, есть воспоминания современников. Казалось бы, этому стоит радоваться, изучать и учиться видеть пути современной святости. Однако практика показывает нечто иное. Зачастую верующие, исследуя жизнь новых святых, приходят в некоторое недоумение. Ведь оказывается, что прославленные церковью святые были людьми. Да, именно так, людьми. И нас почему-то этот факт приводит в замешательство. По какой-то неведомой причине мы привыкли размышлять о святых как об инопланетных, антропоморфных существах, которым чужды человеческие сомнения и ошибки. Но нет, святые – это обычные люди. И Пресвятая Богородица, Рождество которой мы сегодня празднуем, тоже. Однако ее и их отличало от многих из нас то, о чем говорит звучащий сегодня во время литургии в православных храмах гимн из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам. Давайте послушаем эти удивительные слова.
4: «Сие буду мудрствоваться в вас, еже и во Христе Иисусе».
5: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
4: Иисус Христос в славу Бога Отца.
3: Суть всего только что прозвучавшего отрывка апостольского послания заключена в его начальных словах. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Здесь нам не стоит обманываться словом «чувствование». Апостол вовсе не призывает пытаться воспроизвести в нас самих то, что чувствовал Господь, к примеру, во время Гефсиманского моления или же во время распятия. речь идет не об ощущениях, а об образе мысли. И далее апостол Павел конкретизирует, говоря, что Христос, будучи по природе Богом, не держался за свое равенство с Богом Отцом. Он добровольно принял на себя образ раба, то есть стал человеком. Но что на практике означает призыв апостола? Мы и так люди. Каким же должен быть наш образ мыслей, аналогичный образу мыслей Христовых? Очевидно, что мы не можем спуститься, скажем так, на уровень ниже. Не можем уподобиться животным, отказавшись от своего человеческого статуса. Хотя, конечно, нечто подобное мы видим в подвиге юродивых Христа ради. Эти люди по любви ко Христу отказывались от всего человеческого. Но их подвиг очень специфический. К нему Господь призывает особо. И такой путь не может быть путем большинства. Ответ на наш вопрос кроется в дальнейших словах прозвучавшего сегодня отрывка. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Дело не только в том, что Христос стал человеком, но и в том, что Он в своем смирении и послушании Богу Отцу дошел до конечного предела, до смерти, за которой последовало воскресение. Именно так призывает нас поступать апостол Павел – смиренно и до конца следовать воле Божией о нас. Да, это безумно тяжело и почти невозможно. Однако Господь дает силу приступающим к Нему сердечным устремлением ко благу. Мы можем быть какими угодно грешниками, можем совершить немало ошибок, можем обладать скверным характером, но первостепенное значение имеет сердечное устремление. Если человек, несмотря на все перечисленное, стремится к Богу, падает, встает и продолжает свой путь в смиренном осознании своего бедственного положения, то Господь подает такому человеку свою благодать, помогает обрести те же чувствования, что и во Христе Иисусе, и через это достичь спасения. Божия Матерь, которую мы сегодня с особым усердием воспеваем, своим примером показала и доказала, что человек может в совершенстве уподобиться образом мысли Христу и обрести всепобеждающую благодать. Пусть же ее пример послужит вдохновением для нас на пути следования за Христом.
2: Апостольские чтения.

0: вера.
1: О, тот воистину блажен, кто этой осенью прелестной, не замкнут улицею тесной, не заслонен громадой стен. Блажен, кто в эти дни не слышит докучных шумов городских. Здесь Божий мир теперь так тих, здесь воздух листья чуть колышет. Алексей Жемчужников.

0: встречаем Рождество Пресвятой Богородицы.
1: Первого сентября, в праздник Рождества Богородицы, мы вспоминаем еще одно из важнейших событий в русской истории – воинскую победу на Куликовом поле. Этот день очень многое значил для становления независимого русского государства, для роста национального самосознания. На битву вышли представители разных уделов – москвичи, суздальцы, ростовцы, тверичи. А вернулись они – единым русским народом. Победа в Куликовской битве – это не только следствие воинской доблести, но и общей народной молитвы, предстояние русских праведников перед Господом и заступничество Царицы Небесной. Поэтому в совпадении двух этих дат есть особый божественный промысл. В Москве среди корпусов завода электрооборудования «Динамо» находится храм, в котором увековечилась память об этих двух событиях. Это церковь Рождества Богородицы в Старом Симоново. Деревянную церковь на этом месте заложил в 1370 году святитель Феодор, племянник преподобного Сергия Радонежского. Предание гласит, что преподобный Сергий сам посвятил храм Рождеству Богородицы, он же помогал ставить сруб. Великий князь московский Дмитрий Иванович и княгиня Евдокия часто наведывались в монастырь на богомолье. Со временем святитель Феодор стал духовником великокняжеской четы. Перед походом на Мамая князь Дмитрий получил в Троицком монастыре благословение Сергия Радонежского. Кроме того, князь попросил у преподобного двух иноков. Историки подчеркивают, они были нужны не как ратники. Много ли значили два человека в большом войске? Духовные чада Радонежского святого стали его зримым благословением и знаком присутствия на поле битвы. Преподобный Сергий призвал к себе бывших воинов Александра Пересвета и Андрея Ослябю. По преданию, он облачил их в схиму вместо доспехов и сказал: «Вот оружие нетленное, да служит оно вам вместо шлемов». В день рождения Богородицы дружина князя Дмитрия вышла на Куликово поле. Перед ней стояла многотысячная орда Мамая. Александр Пересвет принял вызов ордынского богатыря Челубея. Всадники разогнали коней и, столкнувшись, насмерть поразили друг друга копьями. Но ордынец бесславно упал с коня, а Пересвет остался в седле. Русская дружина восприняла это как обнадеживающий знак. После победы князь Дмитрий установил день вечного поминовения всех павших воинов – Дмитриевскую родительскую субботу. Героев Пересвета и Ослябю, который тоже погиб в Мамаевом побоище, князь распорядился похоронить у своей любимой церкви в Симонове. В 1509 году Симоновскую деревянную церковь Рождества Богородицы разобрали – а на ее месте поставили каменную. Надгробия святых воинов-монахов оказались внутри храма. В советские годы храм был закрыт. В здании разместился компрессорный цех завода электрооборудования «Динамо». Воссоздание храма началось накануне 600-летия Куликовской битвы. В начале 80-х он стал музеем. В 1988, в год тысячелетия крещения Руси, Дмитрий Донской был причислен к лику святых. На следующий год храм Рождества Богородицы вернули верующим. Он стал первым московским храмом, возвращенным в церкви.
0: Встречаем Рождество Пресвятой Богородицы.

Радио «Вера». Светлое радио. Ищите любви и копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Фёдор Достоевский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художника Алексея Арцебушева «Милосердие двери». В 1927 году на Рождество Божьей Матери совершалась последняя литургия в Дивеевской обители. Хор не пел, а рыдал. Обливаясь слезами, монахини и послушницы прощались.

0: небесной игуменьи, у матери Бога Вышнего. Поднимая друг друга, путаясь непослушными ногами в своих длинных мантиях, земно кланялись в ноги своей земной игуменье, прося прощения и молитв. Это было погребальное прощание. Это было отпевание монастырю. Весь день до поздней ночи шли пешком, ехали на телегах, месивших осеннюю слякоть, таща свой нехитрый монашеский скарб на плечах, двигались, останавливались и снова двигались, напоминая погребальное шествие, напоминая крестный путь Христа на распятие. Этим крестным путем начинала Россия свое восхождение на Голгофу.
1: Голоса

0: артефакты и книга книг. После исхода из египетского плена израильский народ получил от Бога через пророка Моисея закон, полностью регламентирующий все сферы жизни. Ядром этого законодательства стал Деколог – 10 заповедей, определивших основу нравственности. Но если заповеди понятны большинству современных людей, то некоторые иные предписания Моисеева закона в наши дни часто вызывают недоумение. Как объяснить, к примеру, изложенный в библейских книгах Левит и Второзаконие запрет смешивать при изготовлении тканей нити шерсти и льна? Современные американские ученые, профессор древнееврейского языка из Чикаго Джон Уолтон, религиовед из штата Миссури Виктор Мэтьюс и профессор истории университета штата Висконсин Марк Чавалес нашли ответ на этот вопрос в одной из кумранских рукописей. В древнем манускрипте, обнаруженном в 1947 году в 1,5 километрах от побережья Мертвого моря.
1: Кумранские рукописи – свитки из пергамента, папируса и меди, датированные с 3-го столетия до Рождества Христова по 1 век по рождению Спасителя. Манускрипты представляют собой отрывки из Священного Писания и небиблейские тексты на древнееврейском, арамейском и греческом языках. Считается, что эти книги составляли библиотеку, принадлежавшую некой иудейской общине. Одна из кумранских рукописей, так называемое «галахическое письмо» от слова «галаха», то есть «закон», содержит трактовки некоторых библейских предписаний, в том числе и запрета на смешение разнородных нитей. Неизвестный иудейский законоучитель первого века до Рождества Христова разъясняет, что ткани из смешанных волокон возбраняется использовать в повседневной жизни. А вот священники, совершающие богослужение в храме, не только освобождены от этого запрета. Закон Моисея, напротив, предписывает изготовлять одежды для них из крученной нити из шерсти и виссона, то есть шерсти и льна, что недопустимо для прочих иудеев.
0: Но с чем связаны такие двойные стандарты? Почему же адресованные иудеям повеления Левита и Второзакония не использовать в быту смешанных тканей противоречат указаниям по изготовлению одежды для священников из библейской книги «Исход»? Американские историки утверждают, что противоречия здесь нет, опять же ссылаясь при этом на галахическое письмо из кумранских рукописей.
1: 28 глава книги «Исход» действительно содержит подробную инструкцию изготовления священнических одежд из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона. И никак не объясняет, почему изложенная технология не соответствует запрету двух других библейских книг. Однако автор галахического письма из Кумрана утверждает, что свет на этот парадокс проливает 30 глава Исхода. В ней Господь, подробно объясняя устами пророка Моисея, как и из чего следует варить священный благовонный елей и фимиам, строго запрещает использовать эти вещества в повседневности, поскольку они предназначены исключительно для богослужения. Таким образом, Бог воспитывает в людях навык различия сакрального и обыденного. По всей вероятности, и завет носить одежду из однородных материалов – это призыв к аскезе во славу Бога, к проявлению благоговения ко всему, что посвящено ему.
0: Священное Писание полно тайн. И часто бывает так, что, постигнув смысл той или иной библейской загадки, удивляешься ее мудрой простоте и кажущейся очевидности. Но поиск ответов на вопросы вечной книги всегда непрост. Он требует дерзновения и упорства, сосредоточения на деталях и умения охватить умным взором большой объем информации. Он требует подлинно научного подхода. Тайны Библии. Радио «Вера».

0: Сегодня, 21 сентября, Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы и Преснодевы Марии. Рождество Пресвятой Богородицы – один из 12 самых важных христианских праздников. На иконе этого праздника не изображено никаких чудес. Ее герои – не молодая женщина, которая только что родила ребенка, ее гордый и счастливый муж, а также маленькая новорожденная девочка. Ребенка омывают повитуха и служанка. На первый взгляд, это обычная житейская история. Чудесным в ней было зачатие девочки. Ведь ее родители Иоаким и Анна были уже глубоко пожилыми людьми. Они праведно жили, не роптали на судьбу, лишь молили Господа о помощи, и молитвы их были услышаны. Ангел возвестил супругам, что у них родится дочь, через которую будет явлено спасение миру. Ребенок стал чудесным даром Господа паре, которая смогла воплотить в своей жизни заповедь о любви к Богу и друг к другу. В этот день Церковь вспоминает о том послушании и любви к Господу, которыми была пронизана жизнь Иоакима и Анны. Потом такое же послушание и любовь проявила и их дочь, Преснодева Мария, которая стала Матерью Сына Божия.
1: Мы уповаем на их любовь и доброту и с надеждой просим: святые праведные супруги Иоаким и Анна, молите Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас.
2: Радио «Вера».

0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера». Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня мы обратимся к тексту Сергея Сергеевича Аверинцева «Византия и Русь. Два типа духовности».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Страницы летописи. Данилов монастырь. Самый древний из монастырей столицы, ее сердце. Со времени своего основания в XIII веке святым князем Даниилом Московским монастырь играл огромную роль в духовной жизни страны. С него началась история Руси как самостоятельного государства после освобождения от ордынского ига. Отсюда святейший патриарх Тихон руководил церковью в страшные годы безбожной власти. Здесь сейчас находится резиденция патриарха Московского и всея Руси. Сегодня представить Москву без Данилова просто невозможно, так же, как и представить себе Русь без Москвы. Но в конце XIII века все было иначе. Князь Даниил был четвертым, младшим сыном великого князя Александра Невского. Он родился в тяжелое время, когда страна находилась под властью татаро-монгольских завоевателей, а в придачу к этой беде еще и изнутри раздиралась междоусобными войнами. Когда мальчику было всего 2 года, он лишился отца. Князь Александр умер. Многие планы и начинания Александра Невского могли умереть вместе с ним. Но Даниил, по малолетству даже не помнивший отца, повзрослев, сумел продолжить его политику. Политику, которая ставила перед собой 2 цели. Сделать Русь единой и свободной от владычества иноземцев. В наследство мальчику достался маленький городок Москва с прилегающими к нему землями. Этот город был так мал, что даже не всегда имел своего князя. Даниила взял на воспитание его родной дядя, тверской князь Ярослав, поставив над городом своего управляющего. Но уже с 12 лет юный московский князь сам стал править городом. Свое маленькое княжество Даниил собирал не огнем и мечом, а милосердием и миролюбием. Он заботился о благосостоянии своих подданных, привечал купцов, помогал беженцам. Князь смело защищал пределы своих земель от нападений, но никогда сам не шел войной на соседей. Часто, благодаря вмешательству Москвы, предотвращалось кровопролитие среди русских князей. За это Даниила прозвали князем-братолюбцем. Когда рязанский князь Константин призвал захватчиков-иноземцев, чтобы тайно напасть на московское княжество, Даниил Александрович опередил их. Внезапно он с войском подошел к Рязани, дал бой врагам и победил, захватив в плен самого рязанского князя.
1: Что будем делать с Константином, князь?
2: Пусть целует крест, что больше не нарушит мир между нами, и отпустим.
1: Что ты, князь? Ты думаешь о спасении своей души, а о княжестве не печешься? Не будет нам спокойствия от Константина. Снова наведет врагов на Русь. Казнить предателя.
2: Неужели вы думаете, что на крови можно утвердить спокойствие московского княжества? Исполним Божью заповедь о милосердии, и Господь даст нам мир.
3: Не тронешь и земель Константина?
2: Нет. Ради Господа я прощу рязанского князя. Тогда и Бог простит наши согрешения и не оставит нас.
0: К изумлению современников, Даниил не стал поступать по обычаю того времени – грабить и силой присоединять земли побежденного князя. Он вернулся в Москву. И Господь вознаградил его. Князь Переяславля, умирая бездетным, завещал свои земли Даниилу. Переяславль же в то время был крупным городом, по числу жителей равным Ростову. Это сразу сделало московское княжество одним из сильнейших, позволив ему впоследствии, уже при сыне Даниила Иване, стать центром собирания всех русских земель. Еще в начале своего правления князь построил на берегу Москвы-реки храм и монастырь в честь своего святого покровителя Даниила Столпника. Там князя и похоронили после его кончины. А монастырь стал духовным центром Москвы, простирая через века княжеское благословение городу, который Даниил так любил и ради блага которого столько трудился.
4: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Прекрасный отдых для человека – посвятить, пусть и немного времени в своей жизни, молитве. Митрополит Лимассольский Афанасий.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Насколько величественно звучит слово «человек»? Парадоксальный ответ есть у Аслана, героя цикла повестей «Хроники Нарнии», написанного Клайвом Льюисом. Аслан – лев, творец страны Нарнии, сын императора страны за морем. Во второй повести цикла «Принц Каспиан» Аслан прогоняет из Нарнии завоевателей-чужеземцев и возвращает Нарнию прежним жителям. Он передает власть юному принцу Каспиану и рассказывает: «Каспиан не коренной нарниец. Его предки, пираты, когда-то пришли в мир Нарнии из мира людей». Каспиан грустно замечает, что ему хотелось бы иметь более почетное происхождение. «Ты произошел от Адама и Евы», — отвечает Аслан. «И это достаточно почетно для того, чтобы беднейший нищий высоко держал голову, и достаточно стыдно, чтобы склонить до земли голову величайшего императора. Будь доволен». В этой фразе выражается двойственность человеческого бытия: величие, коренящееся в божественном замысле, и уничижение, рожденное грехом. Мы созданы по образу и подобию Божию, и в этом величайшая честь. Но человеческий грех, разделяемый каждым из нас, возвел Христа на крест. «Человек – творение высшего достоинства», писал святитель Феофан Вышинский, духовный писатель XIX столетия. Но это должно вести его не к тому, чтобы величаться, к тому, чтобы держать себя по достоинству. В этих словах святителя Феофана можно найти ключ и к фразе Горького: «Да, человек звучит величественно, но его величие в способности жить соответственно своему призванию, быть образом Божьим и, как пишет святой апостол Павел, наследником Божьим, сонаследником Христу».
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: В каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» Радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах Радио «Вера» «Песня с историей».
6: Песня с историей.
0: Светлые истории на Радио «Вера».
7: Здравствуйте, я Наталья Лангамер. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущая Радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Сегодня, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, мы вместе с насельником Троицы Сергиевой Лавры и романахом Поликарпом Тибановым будем делиться историями, как-либо связанными с этим праздником. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на Радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Иногда люди читают Библию с простой целью – ознакомиться с одним из самых значимых памятников древней литературы. Но для чего ее призваны читать люди верующие? Прекровенный ответ на этот вопрос звучит в составном чтении из 10 и 11 глав Евангелия от Луки, которая звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «Выше ходящим им, и сам в ниде весь некою...»
10: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: – блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны, слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
9: «Им же вы блаженны, слышащие Слово Божие и хранящие».
8: Недавно я пытался разобраться с тем, как использовать одну очищающую жидкость. Шрифт был очень мелким, и мне пришлось изрядно потрудиться. Но я подробно все выяснил, так как не хотел испортить ткань. Когда я стал делать все по инструкции, люди, которые были рядом, очень удивились и сказали, что это не по-нашему. Я говорю: «Но вы же хотите, чтобы сработало и ничего не испортилось. Как же тогда без инструкции обойтись?» «Ну да», — говорят, — «так-то оно так, но как-то все равно странно. Только к лекарствам люди готовы читать инструкции, да и то для того, чтобы себе не навредить. История может показаться знакомой и забавной. Мы ведь все сталкивались с подобными рассуждениями. Однако, если мы задумаемся над ней всерьез, мы увидим, что именно так относимся к жизни вообще. Живем, как получится, и ни о каких инструкциях к жизни не думаем. С вещами все просто, у них есть производитель, который знает условия эксплуатации. Иногда и мы приходим к родителям, как к тем, кто нас родил, и спрашиваем их, как поступить в тех или иных случаях. Они ведь обладают опытом, а значит, могут подсказать. В наши дни светские люди читают книги о том, как жить, узнают мнение психологов, пробуют на себе разные теории. Правда, как посмотришь на то, что сегодня бывает с теориями столетней давности, не очень хочется полностью доверять себя нынешним. Со светской точки зрения человек возник случайно, поэтому и с правилами все не так просто. С христианской же точки зрения – человека создал Бог, а это значит, что ответ на вопрос, как жить, надо искать у Него. Но ищем ли мы? Чтение, которое мы услышали сегодня, показывает нам двух женщин, встретивших Христа в своем доме. Из рассказа евангелиста Луки ясно, что они подходят к жизни по-разному. Одна деятельная, другая созерцающая. В принципе, мы знаем, что в жизни очень многое сделано именно деятельными людьми. Построены города, проложены дороги, обрабатываются поля и добываются полезные ископаемые. Многие из них верующие, и им бывает обидно видеть такую оценку их жизненной позиции, которую мы услышали в прозвучавшем евангельском отрывке. И все же совершенно очевидно, что эти две позиции нельзя воспринимать безусловно. Ясно, что и Марфа в какой-то момент села поговорить с Господом, и Мария не всегда сидела и слушала. Однако принцип, который раскрывает перед нами сегодняшний отрывок, в том, что приоритеты могут быть разными. Быть деятельным – это хорошо и даже прекрасно. Но прежде чем что-то делать, нужно узнать, как. И уж тем более, если ты собрался жить, узнай у того, кто сотворил людей, как именно это сделать. Поэтому в конце чтения мы слышим, как Христос говорит о блаженстве тех, кто слышит Слово Божие и хранит его. Эти люди не просто живут, как придется, не опираются только на опыт жизни в падшем мире. Они знают, что кроме реальности падшего мира, есть Господь, который этот мир сотворил и желает его исправить. И каждый из нас, исполняя библейские заповеди, становится соработником Бога на этом пути.
0: Радио «Вера».

0: Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Лазарь Мурманский.
1: В середине XIV века на одном из островов Онежского озера поселился монах по имени Лазарь. В то время остров этот называли Муч, а сегодня он носит название Мурманский. В глухом и суровом месте он искал уединение для молитвенной жизни, а в будущем надеялся построить здесь храм. Однако коренному населению этих мест, языческому племени лопарей, не понравилось появление чужака. Лопари решили во что бы то ни стало прогнать отшельника. Каких только козней не строили они монаху Лазарю. Избивали его, поджигали келью, устраивали по ночам рядом с его жилищем шумное поклонение своим идолам. Отшельник же все переносил с кротостью и терпением. Такое поведение монаха Лазаря постепенно смягчило сердца лопарей. Многие из них говорили, что его нужно оставить в покое. Но старейшина племени не хотел так просто отступать. У него был слепой от рождения сын, которого язычник решил принести к монаху. Он объявился племенником. «Сумеет чернец исцелить дитя? Разрешим ему спокойно жить на острове. А нет, не будет ему пощады». На следующий день с ребенком на руках старейшина появился перед хижиной отшельника. «Исцели его, и мы не будем больше тебя преследовать», сказал язычник, вышедшему на его зов, монаху Лазарю. «Не в моей власти исцелить дитя», — ответил монах. «Я лишь могу помолиться о нем Богу. Только он один, если будет на то его святая воля, может совершить чудо». В твердом уповании на милость Божью отшельник опустился на колени и стал молиться. Потом окропил дитя святой водой и отдал отцу. Каково же было изумление старейшины, когда он увидел, что ребенок прозрел. «Воистину твой Бог великий и истинный!» — воскликнул язычник. В тот же вечер обрадованный отец вновь вернулся к хижине отшельника, на сей раз вместе со своим многочисленным семейством. Он попросил у монаха прощения и сказал, что и сам, и вся его семья — хотят стать христианами. Монах Лазарь благодарил Бога за его милость. Он окрестил старейшину вместе с родней. Постепенно приняли крещение и другие лопари. Некоторые из них стали иноками. Вместе с монахом Лазарем они построили на Муч-острове храм и основали Свято-Успенскую обитель. Кто с радостью терпит поношение, возымеет награду от Бога. Церковь прославила Лазаря Мурманского в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Лазарь Мурманский.

0: Радио «Вера».
1: Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

Радио «Вера». Светлое радио. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Книга пророка Исаии.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Леонтии Левицкой. Наступили тревожные дни 1928 года. Наши обители предлагали условия жизни, при которых невозможно было дальнейшее существование. Сестры с тревогой стали говорить о ее закрытии. Наша бедная обитель, имевшая всего 8 десятин земли, получила от государства 40 десятин, которые требовалось образцово обрабатывать и платить аренду. Это было тяжело, так как все мы были малосильны, и главная работа изматывала нас, а духовные подвиги мы продолжали нести. Матушка предлагала сестрам разойтись, но все решили ждать назначенного Богом конца. Сестры усилили подвиг молитвы, день и ночь читали акафисты, служили молебны, занимались Иисусовой молитвой.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Среди моих друзей есть супружеская пара, которая очень и очень долго не могла иметь детей – Евгений и Евгения. Многие их сверстники уже обзавелись большими семьями. У кого по двое, у кого по трое ребят. У некоторых даже начали появляться внуки. А нашим Женькам, как мы их называли в компании общих друзей, Господь все не посылал ребятишек. Но они не отчаивались. Женя муж говорил Жене, жене: «Я верю, что Господь нас не оставит, и появление детей всего лишь вопрос времени». Мои друзья, да и мы все молились. Просили о помощи Пресвятую Богородицу и ее родителей, святых Иоакима и Анну, которые тоже долгое

время были бездетными. И выслушивали из-за этого насмешки и упреки. Ведь в древние времена бездетность считалась карой Божией за грехи. Однако Иоаким и Анна смиренно терпели, ждали, надеялись, молились. И, наконец, когда праведные супруги достигли глубокой старости, Господь послал им дитя. Девочку, которая стала Божьей матерью и принесла спасение всему человечеству. Рождество Пресвятой Богородицы православные христиане отмечают 21 сентября. В этот день в храмах поют песнопение, которое называется «Кандак праздника Рождества Пресвятой Богородицы». Кандак в современном богослужении – это небольшое песнопение, отражающее суть празднуемого события. Давайте поразмышляем над текстом кандака Рождества Богородицы и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Первая часть песнопения в переводе на русский язык звучит так. «Иоаким и Анна от поношения за бездетность, и Адам и Ева от тления смертного освободились святым твоим Рождеством, Пречистое». Вот как эта строчка звучит на церковнославянском языке. «Иоаким и Анна – поношение бесчадства, и Адам и Ева оттли смертное освободистося, Пречистое, во святем Рождестве твоем». Давайте послушаем первую часть кандака «Рождества Богородицы».

Второй отрывок «Кондака» в переводе на русский язык звучит так. «Его, то есть Рождество, празднуют и люди твои, от осуждения за грехи избавленные, восклицая тебе. Неплодное рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». А вот как этот фрагмент звучит на церковнославянском языке. «То празднуют и люди твои, вины прегрешений избавшися, внегда звать идти, неплоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». Пресвятая Богородица и ее родители, святые праотцы Иоаким и Анна, услышали молитвы моих друзей. У Жени и Жени появилась славная белокурая девочка. Как радостно общаться с этой благочестивой семьей, в которой ценят, любят, уважают и берегут друг друга. Со смирением принимают и скорби, и радости, понимая, что все посылает Господь. Пусть всегда в их доме живет любовь. Давайте послушаем кандак праздника Рождества Богородицы полностью в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Радио «Вера» в интернете. Прямой эфир и самый полный архив наших программ доступны в социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
1: Быть с нами.
0: Подробности на сайте radiovera.ru.
2: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Дорогая, посмотри скорее сюда. Тебе ничего не напоминает церковь на этой картине?
2: Ну, конечно. Она же похожа на собор Рождества Пресвятой Богородицы в Звенигороде. Или я ошибаюсь? Ведь у храма в Савино-Старожевском монастыре крыша серого цвета, а у этого зеленая.
3: Прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор, но вы совершенно правы. Эта картина Станислава Юлиановича Жуковского называется «Храм Рождества Богородицы, Звенигород». Художник написал ее в 1904 году. Ну, с тех пор, вероятно, крышу успели поменять.
2: Большое спасибо вам за то, что подсказали. Так это и правда Звенигород. Ведь мы с мужем совсем недавно там были. Гостили у дочери в Москве и решили съездить к святому Саве Старожевскому в его монастырь. Как же там хорошо! И как замечательно, что у нас в Нижнетагильском музее изобразительных искусств есть эта картина. А вы, наверное, знаете ее историю?
3: Да, я немного с ней знаком. «Храм Рождества Богородицы» – одна из тех картин, которые мне особенно хотелось увидеть в вашем музее.
1: Интересно. А она с натуры написана?
3: У Станислава Жуковского была одна характерная черта. Он писал исключительно с натуры. Порой даже без предварительных этюдов. Как вспоминали его коллеги, работал художник очень быстро и вдохновенно. Полотна получались одухотворенными, глубокими и прекрасными. Неудивительно, что в начале 20 века Станислав Жуковский считался одним из самых известных русских пейзажистов наряду со своими учителями Исааком Левитаном и Василием Поленовым.
1: Пейзаж на картине действительно просто потрясающий. Такой солнечный, жизнерадостный. Ранняя весна, наверное, март. Солнце бросает яркие горящие блики на золотые купола Белокаменного собора.
2: Да-да-да. И при одном только взгляде на полотно сердце наполняется радостью. И это несмотря на то, что на первом плане картины изображено кладбище. Монастырский погост за алтарем храма.
3: Так Станислав Жуковский в своей работе воплотил евангельскую благую весть о вечной жизни. Весна – время пробуждения природы. Совсем скоро под теплым ярким солнцем она оживет от зимнего сна. Точно так же оживут, воскреснут в последний день все мертвые, благодаря Христу.
2: А ведь и правда. Христа называют солнцем правды. Однажды его лучи всех нас разбудят к жизни вечной. Смерть вовсе не конец человеческого существования. Это ли не радость?
3: Современники Станислава Юлиановича отмечали, что в его полотнах звучит ликующая радость. А сам Жуковский говорил, что стремится воплотить в своих картинах красоту жизни, неповторимость каждого ее мгновения.
2: Неповторимость. Как это верно сказано. Каждый момент стоит ценить, за каждую минуту благодарить Господа. Вот и наша с мужем недавняя поездка в Звенигород – это же настоящий подарок Божий. И то, что в художественном музее нашего города есть картина с храмом Рождества Богородицы, тоже.
1: А правда, что это главный собор Савино-Старожевского монастыря – один из самых древних храмов на московской земле?
3: Это действительно так. Храм построили в конце 14 века. Сначала деревянный, а позже, в начале 15-го столетия, на его месте был возведен белокаменный. Его расписывали иконописцы из круга Андрея Рублева. Некоторые из этих фресок сохранились до наших дней. Со временем собор достраивался, видоизменялся, но сохранил свою удивительную красоту и величие.
2: Да-да, и художнику Станиславу Жуковскому так живо удалось их передать в своей картине. Теперь буду приходить в наш Нижнетагильский музей изобразительных искусств и смотреть на это полотно, когда снова захочется побывать в Звенигороде.
1: Мы с тобой в Савино-Старожевский монастырь еще обязательно съездим.
3: Кстати, я живу в Москве и часто приезжаю в Звенигород. Так что буду очень рад с вами там встретиться.
2: Значит, не прощаемся.
4: Картину Станислава Жуковского «Храм Рождества Богородицы, Звенигород» можно увидеть в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Владимир Быстрый.
1: Всех нас волнует вопрос, как попасть в Царствие Небесное? Как в вечной жизни оказаться со Христом? Здесь самое главное – непрерывность. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. «Непрестанно трудись над своей душой, как трудишься над плодоносным садом, который легче всего зарастает сорняками именно потому, что плодоносный. Пусть все твои труды, внутренние и внешние, будут направлены на возделывание души, потому что это единственное, что можно спасти от беспощадности смерти».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Когда журналистка и писательница Марина Захарчук приехала в село с оптимистичным названием «Новенькое», куда после семинарии распределили ее мужа, священника Белгородской епархии, местные жители приняли их тепло. После первой же литургии к матушке Марине подошли сельские старушки и, добродушно улыбаясь, хором пропели: «Понравились вы нам, чтоб вам тут и помереть». Матушка от такого пожелания опешила. Но скоро выяснилось, что им с батюшкой просто-напросто искренне пожелали навсегда пустить здесь свои корни. С тех пор прошло много лет. Марина Захарчук с супругом по-прежнему живет в Новеньком и пишет об этой жизни в своих небольших лирических рассказах, которые уже успела издать отдельной книгой под названием «На поповских хлебах». Матушка пишет по-журналистски лаконично, но с какой-то изысканной легкостью. В ее текстах преобладают мажорные ноты, хотя разговор она ведет об очень непростом для церкви периоде – начале 80-х годов, когда верующие, а тем более священнослужители, находились под колпаком у государственных органов и были вынуждены вести церковную жизнь под надзором уполномоченных по делам религии. Марине Захарчук удалось преподнести читателю реалии времени с обезоруживающей простотой и непринужденным юмором. С одной стороны, не давали вздохнуть местная милиция и районное руководство. А с другой, не переставали поражать воображение сельские жители. Одного парня, например, звали Йорик. Но вовсе не в честь шекспировского бедного Йорика, как с восхищением подумала было матушка. О Шекспире здесь вспоминали редко. А просто в Новеньком так произносили букву «Ю». И парня этого на самом деле звали повседневно обычно – Юрик. В своем сборнике «На поповских хлебах» Марина Захарчук рассказывает много таких смешных и добрых историй. Но настоящие душевные качества людей проявлялись в храме. Марина помогала своему мужу на приходе и видела много поистине потрясающих человеческих преображений. Одно из них она описала в рассказе «Покаяние». Старая женщина в очереди на исповедь во всеуслышание ругала свою соседку, мол, сглазила та ее, и вот теперь сын уехал и внуков увез. Соседка эта стояла неподалеку, в той же очереди к исповеди. А после причастия случилось чудо. Народ в храме с изумлением увидел, как старуха подошла к той, которую винила во всех своих бедах, низко ей поклонилась и искренне попросила прощения. Быть супругой священника – особая миссия. Нелегкая, ответственная, временами требующая от женщины железной воли и стрессоустойчивости. Но эту удивительную жизнь на поповских хлебах Марина Захарчук не променяла бы ни на что другое. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя, и сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского, за 6 лет до его кончины. Затем, 7 сентября, частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы служили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, и с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем былом величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. Первый заместитель главы администрации президента Иренко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога о

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы, нерушимая стена в судьбах России.
1: Собор Святой Софии в Киеве построил в XI веке благоверный князь Ярослав Мудрый. Внутреннее пространство храма по его приглашению украсили византийские мастера. Под сводом центральной части алтаря они выполнили мозаичный образ Пресвятой Богородицы. Царица Небесная изображена в иконописной традиции Оранта, что в переводе с латинского языка означает «молящаяся». Пречистая Дева стоит на золотом подножии с молитвенно воздетыми руками. Платье небесно-голубого цвета перехвачено красным поясом. За него заправлен небольшой белый платок, символ милосердия небесной заступницы, утирающей слезы страдающих людей. С головы Божией Матери на плечи спускается пурпурный плащ, тот самый покров, который она распростерла над молящимися во Влахернском храме Константинополя в 910 году. Это чудо легло в основу праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Над фигурой Пресвятой Девы в Киевском храме Святой Софии византийский мастер поместил цитату из библейской книги «Псалтырь». «Бог посреди города, и Он не поколеблется». Под городом здесь подразумевается церковь, объединяющая христиан всех времен, Царство Божие. Богородица в молитвенных песнопениях издревле называлась «нерушимой стеной небесного града». Этот эпитет в устной традиции стал названием «Киевской Оранты». В народном сознании он закрепился еще и потому, что мозаика на протяжении веков оставалась как новая. Киевский митрополит Евгений Болховитинов писал в 1825 году: «За невредимое сохранение сей иконы Божией Матери богомольцы называют ее нерушимой стеной и относятся к ней с особым благоговением». Во второй половине XIX века в России распространились образы с надписанием «нерушимая стена». Они воспроизводили иконографию мозаичной Оранты из Киевского собора Святой Софии. Многие эти списки прославились чудотворениями. И в 1898 году церковь установила празднование иконы Божией Матери «Нерушимая стена» в неделю всех святых.
0: Небесная заступница. Икона Богородицы «Нерушимая стена» в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душою благословляет скротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто, помня цель заветную, безропотной стопой и весело, и радостно идет своей стезей.

0: встречаем Рождество Пресвятой Богородицы.
1: В одной из стихир, то есть песнопений праздника Рождества Богородицы, говорится: «Себо рождается, я же прежде чрево предвиденное Бога нашего Мати, девство сосуд, а Ааронов прозябший жезл от корени Иисеева». В переводе с церковнославянского эти строки звучат так: «Вот рождается до зачатия предопределенное Бога нашего Матерь, девство сокровища, а Ааронов проросший жезл от корня Иисеева». Но что такое Ааронов жезл и корень Иисея? Почему гимнограф использует эти образы, чтобы описать Деву Марию? Аарон происходил из древнего иудейского рода Левия. Он был старшим братом и верным сподвижником Моисея. Вместе они вывели народ Израиля из египетского плена. Аарон стал первым первосвященником. В Ветхом Завете рассказывается, как однажды представители других иудейских семейств возмутились, что именно Аарон возносит молитвы перед ковчегом Завета. Решение спора доверили суду Божию. Все старейшины оставили свои жезлы на ночь в священной палатке, в скинии. В годы странствия в пустыне она заменяла храм. Утром обнаружилось, что жезл Аарона дал ростки и покрылся цветами миндаля. Так Господь подтвердил богоизбранность Аарона. Иисей был отцом ветхозаветного царя и пророка Давида. Его чтили как объединителя Иудеи и Израиля, основателя Иерусалима. Но главное, Давида в полной мере можно назвать тем, кто ходит перед Богом. Он был открыт Господу, изливал свою скорбь, просил о помощи, благодарил и восславлял Отца Небесного. Господь был центром его жизни. Именно поэтому Давид заслужил особое благословение от Создателя. Господь обещал Давиду, что именно в его роду, от его потомков, родится Мессия, Спаситель мира. Но шли столетия. Потомки Давида давно потеряли царский престол, а род утратил влиятельность. И вот однажды в семье Иоакима, дальнего потомка Давида, и его жены Анны, происходившей из рода Аарона, случилось чудо. После 50 лет бесплодного брака ангел Господень возвестил, что молитвы супругов услышаны, у них родится ребенок, который воплотит в себе надежды народа Израиля и всего мира. Иоаким и Анна назвали свою новорожденную девочку Марией. Это имя означало «госпожа и надежда». В стихире праздника подчеркивается, приход Спасителя был предвечным замыслом Творца. Поэтому и появление Девы Марии не было случайностью. От сухого бесплодного корня рода Иисеева Создатель сам выращивал стебель, которому суждено было расцвесть и дать миру Христа. Митрополит Сурожский Антоний подчеркивал, что Дева Мария родилась как последнее заключительное звено длинной цепи людей, мужчин и женщин, которые на протяжении всей человеческой истории боролись за чистоту, боролись за веру, боролись за цельность, боролись, дабы на первом месте в их жизни был Бог. И они поклонились бы Ему в истине и послужили Ему со всей верностью.
0: Встречаем Рождество Пресвятой Богородицы.

Радио «Вера». Светлое радио. Любовь есть боль. Кто не болит о другом, тот и не любит другого. Василий Розанов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Николая Японского. 21 сентября 1902 года. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Между принявшими святое крещение сегодня была молодая слепая женщина из Осакуса, Марфа Макино. По светлому и радостному выражению ее лица было видно, что душа ее нынче во свете. Редко встречаются такие счастливые лица. Храни ее, Господи.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Продается медаль у вас?
2: Да, пожалуйста. Смотрите, покупайте. 1000 рублей всего прошу. Недорого, кажется.
1: А вы позвольте поближе посмотреть. А, светлая бронза. С одной стороны крест в сиянии славы. А с другой цитата из 113-го псалма. «Не нам, не нам, а имени твоему». Так и есть. Это медаль в память русско-турецкой войны 1877-78 годов. Цену вы действительно назначили невысокую. На каком-нибудь аукционе эта старинная награда могла бы стоить раз в 10 дороже, чем здесь, на блошином рынке. Но я бы вообще не стал ее продавать. Это же не просто дорогая вещь. Это бесценное историческое свидетельство. К тому же, наверное, семейная реликвия ваша.
2: Наверное. Смутно помню, как бабушка говорила, что ее двоюродная прабабка была сестрой милосердия во время войны на Балканах. За это ей медали вручили. Но я даже имя этой дальней родственницы не знаю. Да и спросить сейчас уже не у кого.
1: Медаль сама может о многом рассказать?
2: Шутите?
1: Вовсе нет. Например, доподлинно известно, что такие награды изготавливали в 3 вариантах. Из серебра, а также из светлой и темной бронзы. Серебряных отчеканили чуть больше 80 тысяч. Их вручали героям, которые принимали участие в обороне Шипкинского перевала и защите крепости Буязет. Темно-бронзовых медалей было уже 300 тысяч с лишним. Ими награждали в основном гражданских участников войны, тех, что не принимали участие в боях.
2: Но у меня-то из светлой бронзы медаль. Это что значит?
1: А это значит, что ваша родственница, с которой вас разделяет всего 1,5 века, была героической женщиной. Светло-бронзовые медали получали только те, кто находился в действующих войсках и подвергал свою жизнь опасности.
2: И много таких было?
1: Медалей было отлито 635 тысяч. Но в действительности героев в той войне было гораздо больше, конечно.
2: Слушайте, а как такое могло получиться, что в войне, которая велась, ну, главным образом на территории Балкан, оказалось столько русских героев?
1: Действительно, главным театром военных действий были Балканы и Закавказье. Одной из причин противостояния стала невероятная жестокость, с которой турки подавили народно-освободительное восстание в Болгарии. Турецкая армия уничтожила тогда 30 тысяч мирных граждан, не щадя женщин, детей и стариков. Положение христианских народов в Османской империи вызывало сочувствие в Европе и, конечно же, в России. Попытки решить эту болезненную проблему мирными договорами оказались безуспешными, и в конце концов царь Александр II объявил Турции войну.
2: То есть мы вступились за единоверцев?
1: На этот вопрос еще в то время западники и славянофилы отвечали по-разному. Первые, и среди них, например, Иван Сергеевич Тургенев, видели в действиях России политический расчет. Вторые, как Федор Михайлович Достоевский, помощь православным братьям.
2: А истина посередине?
1: Наверное.

0: Однако и в наше время на богослужениях во всех болгарских храмах молятся об упокоении Александра II и русских воинов, отдавших свои жизни за свободу Болгарии.
1: Да, ради такой славы в веках стоило воевать.
0: Да не ради славы. Но даже на медали об этом написано. Фраза из 113-го псалма отражает смысл подвига героев той войны. А полностью она звучит так. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей».
1: Но подождите, как связаны события на Балканах и Псалтырь? Ведь она была написана гораздо раньше.
0: Да, Псалом был написан в то время, когда еврейский народ, единственный хранитель веры в единого Бога, претерпевал трудности. Это могло быть в период опустошительных войн с соседями-язычниками, во время Вавилонского плена или после возвращения из него, когда иудеям долго не удавалось восстановить разрушенный Иерусалим. И вот псалмопевец, оглядываясь на историю, вспоминает сначала, какими чудесами сопровождался исход из Египта. «Море, увидев, отхлынуло, Иордан возвратился вспять. Горы взыграли, точно овцы и холмы, точно ягнята».
1: И что, такое действительно было?
0: Было, да. И море расступилось, чтобы израильтяне могли посуху перейти на противоположный берег. И бурная река Иордан, неудержимо несущаяся с гор, повернула вспять, чтобы пропустить путников, идущих к земле обетованной. И гора Синай с окрестными холмами дрожала, когда Моисей взошел на нее, чтобы получить от Бога 10 заповедей.
1: Но как же такое могло происходить?
0: Автор 113-го псалма задает аналогичный вопрос. «Что стало с тобой море, что отхлынуло ты, и что стало с тобой Иордан, что возвратился ты вспять? Что взыграли вы горы, точно овцы, а вы холмы, будто ягнята?» И отвечает на него. «От взора Господня поколебалась земля, от взора Бога Иаковлева». А дальше псалмопевец молится о том, чтобы Творец, которому возможно все, помог еврейскому народу единственно ради того, чтобы окружающие язычники не порочили имя Бога. «Да никогда не скажут язычники, где их Бог? А Бог наш на небесах и на земле все, что восхотел, сотворил». Здесь прозвучали и те слова, что через много веков были запечатлены на русской награде.
1: То есть вы хотите сказать, что в войну с Турцией император Александр II вступил, чтобы прославить имя Бога?
0: Ну, не совсем так. Вот представьте, что на улице хулиган обижает ребенка или девушку. Вы ведь вступитесь? Вступитесь просто потому, что нельзя поступить иначе. Потому что так правильно, по-божески. Ты в такой ситуации просто получаешь возможность стать тем подручным Бога, с помощью которого он восстановит правду. А славу можно, конечно, присвоить себе. Но на Руси всегда было принято, совершив доброе дело, на благодарность отвечать «во славу Божию».
1: Да, и бабушка моя так говорила. Надо же, какая удивительная медаль.
0: Так вы продадите ее, я бы купил. Я знаю школу, где есть музей боевой славы. Там она будет кстати.
1: Правда? Такой музей есть? Тогда дайте мне его адрес. Пожалуй, я туда награду отнесу. Отдам бесплатно. Во славу Божию.
2: Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет, а их идолы серебро и золото, дело рук человека.

0: младшим школьникам,
1: мальчикам и девочкам,
2: а также их родителям,
1: дядям и тетям,
2: бабушкам и дедушкам.
1: Всем-всем-всем!
0: Мы предлагаем вместе с нами,
1: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
2: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
0: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицы Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: Церковное предание сохранило для нас драгоценные сведения о земной жизни Божией Матери и апостолов и подарило миру множество литературных сюжетов. Здравствуйте, с вами Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим об апостоле Луке и стихотворении Августа Шлегеля «Святой Лука, рисующий Мадонну». Место действия – Иерусалим. Время действия – первый век по Рождестве Христовом. Знаменитый немецкий поэт рубежа 18-19 веков, сын пастора Август Вильгельм Шлегель, много писал на религиозные темы. Его перу принадлежат сонеты, воспевающие рождение Христа, святое семейство, святых. Одно из наиболее известных стихотворений Августа Шлегеля – «Святой Лука, рисующий Мадонну». Однажды святой Лука увидел сон, и во сне голос свыше ему велел запечатлеть лик Божией Матери, как говорят в Европе, Мадонны.
2: «Мадонны лик запечатли, дабы народы всей земли склонились к ней, к единой. Ответствуя на он и глаз, Лука пошел в рассветный час, надев наряд нехитрый, с покорством вящим на лице, с кистями, с красками в ларце, с мольбертом и палитрой».
1: Апостол и евангелист Лука – один из 70 учеников, призванных Христом после первых 12. Образованный грек, врач по профессии, он был верным спутником и помощником апостола Павла. Апостол Лука является автором одного из 4 Евангелий и деяний святых апостолов. Талантливый писатель, проповедник, врач – ко всему этому Лука также прекрасно рисовал. Услышав во сне призыв взять в руки кисти и запечатлеть образ Божией Матери, апостол Лука пришел в дом к Марии и обратился с просьбой написать ее портрет. В стихотворении Августа Шлегеля апостол Лука проявляет немалую настойчивость, чтобы уговорить Марию на создание портрета. Она давно отвергла все мирское и не придает значения внешнему. В ее доме даже нет зеркала. Но Лука находит убедительные слова.
2: «Господь, познавший твой расцвет, не зря назначил час твой. Не видь в зерцале красоты, но да яви свои черты пред благочестной паствой. Для верных стать благоволи, когда отыдешь от земли главою Божьей свиты».
1: Богоматерь дает свое согласие на создание портрета, попросив Луку, чтобы он изобразил ее молодой, с младенцем Христом на руках. Так, по преданию, на которое опирался Шлегель, появилась первая икона Божией Матери, написанная апостолом и евангелистом Лукой. Увидев свой образ, Богородица изрекла: «Благодать родившегося от меня и моя да будет с ним». Поэтому не случайно апостола и евангелиста Луку считают первым иконописцем и святым покровителем живописцев. В стихотворении Августа Шлегеля встречается профессиональный термин из иконописи – «прознаменил», то есть наметил общие контуры. Такие детали придают истории тысячелетней давности особый колорит.
2: «И вот уже святой Лука доску прознаменил слегка, Мадонный лик наметил. Спокойство в доме и уют, лишь ангелы легко снуют, и долг день и светил. И ангелов учтивых рой Луке то услужал порой, то медлил восхищенно. И вот, во славу мастерству, с доски воззрились наяву младенец и Мадонна».
1: Стихотворение немецкого поэта Августа Шлегеля «Святой Лука, рисующий Мадонну» прозвучало в переводе Евгения Витковского. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Подлинным препятствием для веры в Бога является не разум, который наоборот указывает на Бога, как на свой источник, но власть греха, прижимающая людей к земле.
1: Так говорил писатель Геннадий Михайлович Шиманов. В 1969 году за свои религиозные и политические взгляды по требованию Комитета государственной безопасности Советского Союза он был насильственно помещен в психиатрическую больницу, где начал работу над самой известной своей книгой «Записки из Красного дома». Из нее и приведена цитата о грехе как главном препятствии для веры. «Только следуя голосу совести, — пишет Геннадий Шиманов, — человек делается способным отличать правду от ложных ее подобий. Бессовестный же не видит ничего, кроме своих похотей. В этом мире можно держаться только за небо, все остальное непрочно».
0: Цитата дня.

0: прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В Евангелии от Матфея есть слова Христа: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Какой была бы наша жизнь, если бы мы применяли эти слова на практике? Английский писатель Томас Хьюз в повести «Школьные годы Тома Брауна» приводит конкретный пример воплощения евангельской заповеди в жизни одного обычного английского школьника. Том – озорной мальчишка, но все-таки он старательно опекает младшего друга Артура, который недавно потерял отца. Том утешает его, ободряет, закаляет физически, поощряет в учебе. Его усилия приносят плод. Слабый и хилый мальчик расцветает и крепнет. В конце учебного года мать Артура говорит Тому всего одну фразу: «Да поступит Господь с тобой так, как ты поступил с моим сыном». Пожелание мамы Артура – благословение. Но представим, что Том обижал приятеля. Как тогда прозвучали бы эти же слова? Воплощение евангельской заповеди в словах матери Артура могло бы стать золотым правилом морали. Как было бы хорошо сверять с ним каждое наше действие, так и вся жизнь день за днем будет выстраиваться по заповеди. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». «21 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников церковного календаря. В память о важном событии – рождении Матери Иисуса Христа». Оно описано в церковном предании, где рассказывается об истории семьи Девы Марии. Ее родители Иоаким и Анна были праведными и благочестивыми людьми, но, к сожалению, у них не было детей. Супруги молились о ниспослании им ребенка. И однажды явился ангел и возвестил благую весть. Их молитвы услышаны. В семье появится девочка, через которую будет дано всем людям спасение. Имя ей будет Мария. А через 9 месяцев у Анны родилась дочь, рассказывает настоятель храма Святой Троицы города Ставрополя, проректор Ставропольской духовной семинарии по воспитательной работе протоиерей Владимир Волков.
5: В Ветхом Завете, в книге «Бытия», мы видим, что после грехопадения Адама и Евы, после нарушения заповеди «не вкушать с древа познания добра и зла плодов», мы видим, что Господь не бросил человека, человечество, всех нас. Он не вышвырнул просто человека из рая. Нет, Он вывел из рая для того, чтобы смерть не умножалась, для того, чтобы вот это не было закоснение во грехе. И Господь пообещал о том, что семя жены сотрет главу змеи. И вот здесь прошло много лет, много веков. Мы видим, что из поколения в поколение происходило очищение рода человеческого. И после определенного времени, после определенной подготовки, когда в мир вошла Пресвятая Богородица, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, вот только после этого начинается уже непосредственный процесс. Это уже главный акт именно спасения рода человеческого. И поэтому мы с вами радуемся рождению честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим. Это прежде всего пример для каждого из нас с вами. Пример святости и смирения. Вы посмотрите, как Пресвятая Богородица воспринимает слова ангела. Она говорит: «Се, раба Господня, да будет по слову твоему». Посмотрите, какая чистота, какая красота вот в этих словах. Поэтому наша с вами задача – радоваться этому празднику и брать пример с Пресвятой Богородицы в ее смирении для нашего спасения.
4: Рождество Пресвятой Богородицы – праздник непереходящий, из года в год его дата не меняется. В это время в храмах проходят праздничные богослужения, посвященные Матери Иисуса Христа, подарившей человечеству Спасителя. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.com. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
2: Помогите Светлому Радио продолжать звучать.
6: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
0: Первый источник.
7: Ой! Маш, вижу, вы ремонт начали.
8: Да, начали. Решили перепланировку сделать на свою голову.
7: Ну, вы молодцы.
8: Молодцы-то молодцы, да.
7: А что случилось?
8: Марья Федоровна приходила. Свекровь. Стала давать советы. И не только по ремонту. Я не выдержала, сказала: врач, исцели себя сам. Она и обиделась.
9: Может, и не стоило обижаться, но и сдержаться в выражениях иногда тоже полезно. «Врач, исцели себя сам» – известное выражение, ставшее пословицей, происходит из Библии. В 4 главе Евангелия от Луки мы читаем, что Иисус Христос возвращается в Назарет. Там Он вырос, и там все знают Его. Была суббота, Он пришел в синагогу, где в присутствии других богомольцев читает фрагмент из книги пророка Исаии о пришествии Мессии и, прочитав, говорит: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Он относит этот отрывок к себе. Все окружающие знают Иисуса как сына плотника, и хотя некоторые уже наслышаны о делах Его, нравственной жизни, чудесах, проповеди, не хотят верить тому, что Он – Сын Божий. Все дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Читаем мы далее. И тогда Спаситель говорит им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». Иисус озвучил то, о чем думали многие, кто слушал и удивлялся словам Его. Все видели в Нем рядового жителя Назарета, такого же, как и они сами. Люди как бы говорят Ему: «Помоги себе, сотвори такое чудо, которое возвысит тебя в глазах наших и заставит забыть о том, что мы тебя хорошо знаем. И тогда мы поверим, что ты послан от Бога». Как врач, который хочет лечить других, должен сначала показать свое искусство на себе самом, так поступи и ты. Выражение «Врач, исцели себя сам» сегодня звучит призывом обратить внимание на себя и свои недостатки. «Врач, исцели себя сам» — говорим мы, когда хотим показать, что человек, дающий советы другим, прежде всего должен быть сам образцом в этом вопросе. Тот, кто говорит нам, как заработать деньги, должен быть сам финансово успешным. А тот, кто дает советы в строительстве, должен сам, как минимум, пережить не один ремонт или сделать его своими руками. Также это выражение может употребляться еще в одном значении. Необходимо самостоятельно находить выход из сложного положения, прежде чем просить помощи у других.
0: Первый источник.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом. Перевлес – маленькое село на востоке Рязанской области на берегу реки Проня, всего в 60 километрах от Рязани. Проживает там сегодня около 50 человек. И порой случается так, что в погожие выходные приезжих в селе больше, чем местных. Съезжаются в Перевлес не дачники, а туристы и паломники. Здесь находятся жемчужины Рязанщины, подобных которой, по мнению архитекторов и искусствоведов, нет во всей России. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Километров за 5 до подъезда к селу ее уже видно. Храм с 55-метровой многоярусной колокольней с тремя колоннадами на нижнем, среднем и верхнем ее уровнях. Такое легко представить где-нибудь в центре Петербурга. Как же оказался он среди лугов и полей Рязанщины? Богородице-Рождественский храм построил местный помещик, благотворитель и храмоздатель Иван Барыков в 1839 году. В то время Перевлес был процветающим торговым селом. Здесь проходила одна из крупнейших рязанских ежегодных ярмарок. А вот церковь стояла деревянная, построенная еще в середине 17 века и крайне обветшавшая за 2 столетия. На ее месте Барыков и возвел новый храм в стилистике позднего классицизма с элементами ампира. Трудно описать его облик в нескольких словах. Наверное, лучше всего и поэтичнее это удалось сделать искусствоведу Георгию Вагнеру, который назвал Богородице-Рождественскую церковь «застывшей музыкой». В конце 1970-х годов он писал о храме. «Все его колонны и ротонды образуют мощную систему ритмических вертикалей, к которым присоединяются колонны колокольни, создавая уникальное архитектурно воплощенное органное звучание». Об имени автора шедевра специалисты до сих пор дискутируют. Чаще всего называют имя швейцарского архитектора Доменика Жилярди. По его проекту было построено здание Московского университета, усадьба Кузьминки и многие другие здания в столице. По местной легенде, помещик Барыков попросил сделать колокольню храма, похожей на египетский Александрийский маяк, одно из 7 чудес света. Что ж, кем бы ни был архитектор, это ему удалось. Увы, в советские годы уникальную Богородице-Рождественскую церковь не щадили, хотя официально и признали памятником истории и культуры. В храме разместили колхозный склад и внутрь заезжали прямо на тракторах. Потом склад забросили, и величественный храм стал разрушаться. Стоял без дверей и без окон, с обвалившейся крышей. И все же местные жители собирались там по праздникам. Если получалось, приглашали священника из соседнего села и совершали молебны. В начале 2000-х годов совместными усилиями энтузиастов и Рязанской митрополии Богородице-Рождественский храм в селе Перевлес начал возрождаться. Отремонтирован купол церкви, приступили к реставрации колокольни. По субботам в храме совершаются богослужения. Люди едут в Перевлес, и вновь оживает молитвенная жизнь в стенах уникального храма на Рязанской земле.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». О, грозная вечность, безмолвная вечность! Крепка твоя тайна, но разум мой верит, что ты существуешь. Отрадно мне думать, что дух мой бессмертный есть вечный наследник бесплотного царства, что будет он видеть веков, миллионы, миров разрушения и, может быть, новых, прекрасных творений, конец и начало. И будет, как прежде, идти к совершенству, всегда оставаясь разумно свободным. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлые истории.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Светлая история на радио «Вера». Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. О чем мы еще можем говорить? Конечно, о Пресвятой Деве. В студии я, Наталья Лангамер, а также мои дорогие коллеги, мужи. Алексей Пичугин,
2: привет. Здравствуйте.
1: Константин Мацан, привет.
3: Добрый вечер.
1: И человек, который всегда приносит с собой желание улыбаться и смеяться много.
2: Еще булочки.
1: Да, может быть, вы уже угадали. Насельник Троицы Сергиевой Лавры и иеромонах Поликарп Тибанов. Добрый вечер, отец Поликарп.
4: Доброго здоровья, дорогие.
1: Приветствую. Вот уже улыбаемся. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что Пресвятая Дева – это такой близкий нам человек. И найдутся у нас не одна история. Отец Поликарп, ну, начинаем, как всегда, с вас.
4: С удовольствием, с удовольствием. Здесь обычно наш народ, когда знает о каком-то церковном празднике, обычно спрашивает, какие чудеса происходят в этот день, что, какую молитву совершить и как правильно помолиться. На самом деле история очень простая, потому что наше церковное новолетие, которое мы совсем недавно отметили, и первый дунонесятый праздник, который мы отмечаем, это Рождество Царицы Небесной, который мы сегодня торжественно отмечаем. И самое главное, что нет таких особых примечательных моментов, как в праздник Покрова Божией Матери, как в те или иные, в тех честь образов Царицы Небесной, как знамение новгородское или те или иные, казанское, та же самая святыня, как Царица Небесная явилась в свое покровительство. Здесь такой праздник тихий, праздник родителей Иакима и Анны. И знаково то, что это все-таки праздник не только их личный, Иаким и Анна, что у них родилась дочь, которую они так долго ждали, долгожданный ребенок, которого они ожидали, а явилась та вторая Ева, которая переступила и в ответе на непослушание Евы сказала: «Да, да будет мне по слову твоему». Поэтому это праздник не только Иаким и Анны, это праздник всего человечества, это праздник всех тех семей, которые ждут детей, чтобы они взывали к Царице Небесной, просили об этом. И, соответственно, у нас много будет историй сегодня, но я вот вспомнил бы святого Паисия Святогорца преподобного, когда к нему пришла одна, соответственно, вот пара не могла прийти, а пришел отец семейства и поведал свою скорбь, потому что, повторюсь для наших слушателей, потому что на Афон могут только мужчины попасть, а женщины, к сожалению, не могут. Могут вокруг острова проплыть, но нога женщины, к сожалению, может и по определенной традиции афонской туда не ступала. И вот, собственно, отец семейства приходит, просит у старца Паисия совершить молитву об этом. И он идет к образу Царицы Небесной и говорит: «Ну, мне нечего им дать, я монах. Но ты, как благая, сотворим по сердцу их». И действительно, спустя краткое время отец семейства снова приходит на Афон, идет в келью к старцу Паисию и благодарит его за молитву, что молитва была услышана Царицы Небесной Богородицы, и в них долгожданный первенец появился. Вот одна из таких первых историй, которые хотел бы рассказать и порадовать, и, может быть, дать надежду тем слушателям нашим, которые также чают прибавление в семействе, но по тем или иным причинам, может быть, не могут. Но знаем, и недавно чудеса были, когда женщина в силу техных операций, которые произошли, сделали врачи с ее организмом, она физически не могла иметь детей. Но благодаря молитве произошло такое чудо, что она родила, что все врачи до сих пор разводят руками, что это физически невозможно. Но нет ничего перед ходатайцей нашей, перед Богородицей, потому что она может умолить сына своего о даровании тех благ на пользу нам, которые мы все желаем, чаем, ищем и ждем.
1: Но когда Господь решает, хочет, нарушается естество чин. Мне очень нравятся эти слова, потому что и, собственно, сама Пресвятая Дева родилась, когда это, наверное, уже было невозможно по медицинским показаниям. Да. Но сейчас бы много сказали, я думаю, праведной Анне.
4: Экспертизы
1: да,
4: сделали.
1: Да, экспертизы бы сделали, все анализы. Вот как и, собственно, Авраам и Сара родили, когда они уже говорили, что это невозможно. Но Господь
4: Сара даже
1: все.
4: Сама засмеялась, что
1: сама
4: это невозможно.
1: Да.
4: Как-то я рожу.
3: А я, знаете, вспоминаю в связи с тем, что вы, отец Поликарп, сказали про Паисия Святогорца. У нас однажды на радио «Вера» появился очень неожиданный гость, монах, грек, если я не путаю. Почему я могу путать? Потому что мы с ним говорили по-французски. Это был единственный общий язык, на котором мы могли общаться. И он приехал к нам с Афона, мы даже записали с ним какой-то небольшой разговор, который потом хотели, по-моему, как-то в эфир с переводом выпустить, но так и не получилось. Но он знал святого Паисия Святогорца. То есть он был как бы при нем, рядом с ним, как-то, в общем, так иначе. Я уж не знаю, насколько прям в близких отношениях, но он с ним там пересекался на Афоне.
4: Живое как бы. Свидетельство.
3: Да, да. И меня, собственно, поразило, как этот вот наш гость рассказывал об одном случае, когда он пришел к старцу Паисию с каким-то жизненным вопросом очень важным. И старец ему говорит: ну, давай пойдем Богородице молиться. У нее спросим, у Царицы Небесной. И дальше он рассказывает, что мы пошли, куда-то вот мы идем, видимо, в какой-то, куда-то в храм, где висит икона, и он говорит, старец Паисий, подожди, нужен цветов.

0: Паисия Святогорца, если только его учитывать из его книжек, вот этих 5 белых томов, где он выступает таким больше таким назидателем, таким учителем каких-то правильных поступков, иногда таким ригористичным, с юмором. Но, в общем-то, его спрашивают в этих книгах, там, что мне делать там, с помыслами. Он говорит, с помыслом нужно там, тангалашку нужно отгонять. И это все верно и точно. Но насколько вот другой портрет, облик человека рисуется из этой истории моего собеседника, такая живая какая-то в хорошем, в здоровом смысле слова чувственная вера, которая на кончиках пальцев, потому что, ну, Богородица, она живая, она здесь. Как можно женщине без цветов? Да. Вот надо цветы нарвать обязательно.
1: И слезы как приношение,
0: да,
1: тоже,
0: да,
1: такое.
0: Это поразило. Это, да.
2: А смотрели ли вы, Константин Михайлович, фильм «Паисий»?
0: Я его смотрю. Я его смотрю. Небеса. Я пока не продвинулся дальше 4-й серии, но я постепенно смотрю.
2: А вот и заметно, простите, потому что он там очень, конечно, трогательно к Пресвятой Деве относится. Вообще греки относятся к ней как-то, мне кажется, не знаю, по-человечнее, что ли, о чем ты говоришь, да, чувственное, в хорошем смысле.
3: А греки относятся не только к ней по-человечней. Просто греческая традиция, она сама подразумевает во многом такое более, что ли, земное отношение, более простое отношение, в принципе, к Богородице, святым, к святыням, к храму. Я на Корфу, помню, видел, и это не только на Корфу, это много где, но вот я прям на Корфу запомнил, что в храме, где мощи святителя Спиридона, идет крещение. У нас, если бы там женщины стояли в проеме царских врат и снимали это крещение там на камеру, я не знаю. Тут, по мнению работников свечной лавки, небеса бы разверлись прямо в этот момент, их должна была поразить молния как минимум. А это нормально. Стоит священник, улыбается, все радуются. Новый христианин родился. Ну, вот стоят люди в проеме царских врат, снимают, потому что ракурс лучше. Но это вот такое простое земное отношение людей, которые в этой традиции не просто воспитались, укоренены, но и внутри чьей культуры эта традиция в принципе родилась.
2: Да. Но я, кстати, тоже шла с цветами. Пресвятой, сейчас вспоминаю, к Пресвятой Богородице на день рождения я шла с белыми розами.
0: Но я, кстати, вот ожидал, что кто-нибудь мне скажет, что в сериале «Святой Паисий» из «Фараса на небеса» показан другой облик вот такой живой святого, нежели тот, который, повторюсь, просто вычитывается как бы за вот этими его такими наставлениями, поучениями, и это замечательно и прекрасно. Но моя история раньше была, чем вышел сериал.
2: Все, вопрос снят, вопрос снят.
1: Еще в подтверждение такого легкого общения молитвенного старцев с Пресвятой Богородицы, да и каждого христианина, вот у преподобного Паисия, если позволите, еще такой был случай, что он, соответственно, совершил молитву, все хорошо, человек отправился от него утешенный, и приходит еще один человек, у которого были с глазами проблемы. Но вот именно когда он приехал на Святую Гору Афон, началось обострение болезни, которая у него была. И старец стало жалко его человека, ну, любому человеку сострадающему, эмпатии обладающему, тем более человеку святой жизни, сразу же он отреагирует. И там вот такие вот слова. «Богородица, прости, я тебе еще раз потревожу». И начинает молиться, совершил молитву, от лампады взял масло, помазал, и болезнь прошла.
2: И болезнь прошла.
4: Светлые истории.
2: Светлые истории на радио «Вера» рассказываем сегодня мы, мои дорогие коллеги Алексей Пичугин, Константин Мацан, я Наталья Лангамер и наш гость иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Мы уже как-то начали говорить про Богородицу так по-человечному, как вот в греческой традиции. Мне кажется, это... Но имеет право на существование, не знаю, Лёш. Вот...
3: А я и историю свою, так давай я уже тогда
2: давай,
3: и
2: давай,
3: историю
2: рассказывай.
3: Перейду. Это не то чтобы личная история, она скорее история. Я вот как-то за годы знакомства с историей Древней Руси мне всегда нравилась история ранней христианизации, история того, как, в принципе, люди здесь... У нас вообще в целом, я перейду к Богородице сейчас, тут просто надо, наверное, начать издалека, что у нас есть достаточно такое распространенное заблуждение, что вот в 988 году князь Владимир крестил Русь, а до этого здесь жили

0: язычники, ходили в медвежьих шкурах, и, в общем, ничего не было. Хотя на самом деле, что в Киеве, что в Новгороде, еще задолго до крещения Руси христиан хорошо знали, были храмы, были христиане, это какие-то купцы греческие, купцы, которые приезжали в Киев там и по разным договорам с греками могли жить. Это какое-то уже местное христианское население. И вот никто не знает, вот князь Владимир строит десятинную церковь в Киеве, и для того, чтобы в целом вот эта молодая русская церковь как-то могла нормально существовать, жить, он там в своем уставе в конце X века вводит понятие десятины. И эта десятина, никто не знает, что такое десятина, потому что аналогов нашей десятины нигде нет. У греков, которых мы там приняли когда-то православие, тогда же, кстати говоря, да, десятины не было в том виде, в котором она есть. В западной традиции десятина была, но там тоже немножко все по-другому, так что это, видимо, какой-то синтез традиций. И вот эти деньги шли на содержание десятинной церкви, но не на содержание конкретного храма, а как главного храма в стране. Они дальше распространялись, видимо, уже там по отдельным городам, на содержание храмов. И никто не знает посвящения десятинной церкви, но предполагают, что из-за того, что все храмы в основном крупные в городах, соборные, у нас почему-то были успенские, предполагают, что десятинная церковь была успенская, и даже, возможно, с ее, вот с ее посвящения пошла эта традиция посвящать успению Пресвятой Богородицы крупные соборные храмы. Ну, есть такая версия, не знаю, насколько она правдива, мы эти средневековые все истории, в общем, так достоверно подтвердить не можем, но версия такая есть. И это показывает, это успение, там, сегодня у нас Рождество Богородицы, но коль скоро мы о Богородице говорим в целом, вот эта традиция, которую заложили первые князья, которые, безусловно, ее почерпнули в Византии, в Константинополе, вот этого трепетного отношения к Богородице, правда, из византийских хроник читаем, из греческой культуры мы видим, что Богородичные праздники в Византии были очень популярны. То есть те люди, которые нам передали наше православное восточное христианство, они Богородицу очень почитали. Мы то же самое видим и в римской церкви. И, естественно, в какой европейский город или город, где там, тут я на Шри-Ланке, казалось бы, даже Шри-Ланка совсем не христианское место, но там очень сильны позиции католической церкви. И поэтому среди ланкийцев культ Богородицы. Там на всех перекрестках в крупных городах стоят статуи Девы Марии. И вот люди, от которых мы переняли наше восточное христианство, у них было какое-то неимоверное, исследователи, византологи пишут, что у них было неимоверное количество богородичных праздников. То есть то, что мы сейчас знаем, Рождество Богородицы, Успение, еще там ряд крупных
1: Покров.
0: Богородичных. Покров, который мы... Там,
1: введение во храм.
0: Введение, да,
1: 4.
0: Понятно. Ну, нет, ну, еще есть разные иконы.
1: А, ну, иконы, конечно.
0: Икону... А у византийцев, византийцы это позднее название, у ромеев, было гораздо больше этих богородичных праздников, и далеко не факт, что они все были посвящены иконам, они, возможно, были посвящены каким-то важным событиям в истории Константинополя, которые ими были переосмыслены как богородичные. Вот простой пример, когда в 860 году войска, ну, опять же, это такая достаточно легендарная история, да, о походе русов на Царьград, но какой-то поход, тем не менее, был. Там неизвестно, 860-й, 62-й год, там разные даты называют, но, тем не менее, к стенам Константинополя прибыло 200 военных кораблей, которые интерпретируются как корабли русские, ну, насколько тогда о русских можно было говорить,
1: ну, да,
0: в IX веке. И вот император и патриарх Фотий пошли во Влахернскую церковь, где хранился амофор Богородицы. И есть в Византии целая история, как амофор Богородицы с первого века сохранился и дошел до времен Влахернской церкви IX века, за 9 веков. Да, они торжественно обнесли амофор Богородицы вокруг города, опустили его конец в Босфор, или там Мраморное море, где им было ближе опускать, может, Золотой Рог, поднялась буря и потопила все 200 кораблей, там в ужасе бежали, кто утонул. Ну, история, наверное, с христианской точки зрения, если мы ее там богословски будем осмыслять, мало того, что мифическая, так она еще и про то, как люди погибли благодаря заступничеству Богородицы. И поэтому там, ну, опять же, когда мы на это смотрим с христианской точки зрения, вот мне лично эта история не нравится. Тем более, ну, явно, что, опять же, в византийской традиции мы все время встречаем вот это столкновение мифа с историей. И так как это было давно, а хроники это описывают достаточно...
1: Скудно.
0: Не скудно, но тоже вот в таком фолк-хистори ключе, понятно, что мы тут миф с реальностью сталкивается, а как их разделить уже спустя 1000 лет, непонятно, даже больше, чем 1000 лет. Но сам факт того, что разные достаточно тяжелые события в своей жизни, там, греки, осмысляли через молитву к Богородице. То же самое с Покровом, да, когда там кто-то еще там спорит, кто конкретно осаждал Константинополь, его, на самом деле, часто осаждали, вот помолились Андрей Юродивый, Покров Богородицы, и, по-моему, та же самая Влахернская церковь. И таких событий было очень много, и то, что мы ничего не знаем, например, о первых годах жизни князя Андрея Боголюбского, может свидетельствовать, вот сериал сейчас вышел, и теперь все ориентируются на сериал, который, на самом деле, исторически там мало достоверен, но там вот, кстати, эта идея продвигается, что вполне вероятно, первые 30 лет своей жизни, ну, не 30-летия, а вот когда он уже стал достаточно осознанным человеком, князь Андрей Боголюбский путешествовал. И вполне вероятно, что он путешествовал по каким-то дальним землям, не только в Византии, может быть, куда-то в Европу, поскольку он общался, по крайней мере, письменно там, с Фридрихом Барбароссой. И вот он, то ли он из Константинополя, то ли кто-то ему из Константинополя привез вот это знание про богородичные праздники. То есть Покров у нас утвердился не просто так, а именно потому, что он тогда был очень недолго, потому что вместе, видимо, с болгарской церковью как-то это знание ушло, был популярен в Константинополе. И вполне возможно, что и у нас в Древней Руси, ну, письменные источники летописи это не фиксируют, но вполне возможно, что у нас богородичных праздников тоже в каком-нибудь 12 веке было больше, просто они не сохранились. И вот это все, простите за такой исторический экскурс, но это и есть такая моя сегодняшняя история, того, как вообще люди в истории свои события осмысляли через молитву к Богородице. Там я сознательно опускаю наши истории, про которые там можно услышать на радио «Вера», про Казанскую иконы,
1: вот я хотела спросить, что наши свои праздники могут быть?
0: Про Сретение, встречу Владимирской иконы, да, это все связано с... Про Донскую икону, это все связано там с избавлением от нашествий разных совершенно врагов на Москву, но, тем не менее, отсюда же даже, естественно, легендарная, абсолютно легендарная история про облет с Казанской иконой, да, Москвы в 41-м году. Ничего не фиксирует эту историю, но это показывает вот это народное почитание. И достаточно сложно разделить границы народного почитания как вот какого-то такого мифического образа и как горячую молитву к Богородице. Здесь это разделить невозможно. И давайте будем считать, что вот это вот даже через вот такое народное мифологическое представление, порой противоречащее каким-то теологическим положениям, а все равно прорывается вот эта искренняя молитва. Вот это искренне идущее от сердца почитание Богородицы во всем христианском мире. При всем при том, что мы ничего о из Евангелия не знаем. Все, что мы там говорим про Рождество, это из апокрифов. Понятно, что традиция записывать вот такие истории вокруг Спасителя, да, мы ее встречаем в самые разные моменты евангельской истории, но она всегда как бы вот рядом, у креста, еще на свадьбе в Кане Галилейской, в какие-то другие, ну, такие опорные моменты жизни земной Спасителя, она часто рядом. Ну, не было такой традиции. А вот когда-то в какой-то момент, когда людям спустя несколько столетий очень захотелось понять Христа не просто как Бога, но именно как человека, как того, кто жил в этом мире среди них, у кого были мать, братья, сестры, там упоминаются сестры, вот тогда и появились вот эти все Какие-то, может быть, взяты из устных преданий, и все так и было. Что-то, может быть, нет. Но история о Богородице, которой нас продолжают согревать.
1: Да, мне кажется, Богородица уже в России, она какая-то своя. Вот где, по-моему, тоже в Назарете, да, вот эта галерея икон богородичных из разных стран, где она написана в разных изводах, и она везде, в Китае она китаянка, там в Африке она там африканка, прям вот мы шли по этой галерее, это было удивительно. У нас русские уже.
0: У нас не только русские, я пример приведу, опять же, очень недалекий от Москвы город Касимов, замечательный город. Кто не был, обязательно съездите. Город Касимов был, ну, таким городом с уверенным татарским населением. Центр Касимовского ханства даже. Вот если вы там приедете, ну, это уже скорее для туристов, но там есть несколько татарских кафешечек хороших. Там, ну, татарское население сохраняется. Есть там две мечети в городе. И в Крывеческом музее я встретил замечательное резное распятие с предстоящими. Это такой уже каноничный образ Христа распятого. По обе стороны от него стоят апостолы, Богородица. И вот они все татары. И Богородица тоже.
1: Ну вот, вот видите, Касимов. Она везде своя. Это какой-то еще образ мамы. Вот когда ты говорил, что хотят увидеть Христа как человека, вот мне кажется, наша русская женщина, она вот такая вот, что сыночек, да, вот у нее и она себя как-то идентифицирует с Пресвятой Богородицей. И, кстати, Покров, о котором ты говоришь, вот спроси бабушек наших, про что Покров, вот этот праздник?
2: Про снег.
1: Да, снежок ложится на Покров. У нас Покров свой.
3: Так. Я вообще стал вот как-то на какие-то вещи обращать в повествованиях о Богородице, в Евангелиях, внимание только когда дети, собственно, появились. Потому что мы вот говорим, ну, сюжет Благовещения, да, действительно, мама Богородицы для всех. И, кстати, это интересно, что вот в русских духовных стихах, то есть в таких уличных песнях, которые пели на паперти, и обычно эти тексты, они происходят из века 15-16, там очень своеобразная тоже религиозность, она очень иногда не ортодоксальная, но вот если их читать, смотреть, то почему-то это странно, это может быть не вполне точно, но так есть. Образ Христа – это образ судьи, а образ милости и прощения – это образ Богородицы. Это, ну, тоже такой любопытный момент. Но я вспоминаю в Евангелии от Луки это повествование о сретении, когда в адрес Богородицы звучат слова о том, что, ну, вот, родила сына, и оружие пройдет твою душу в будущем в связи с тем, что этому сыну уготовано. И вот это такое настоящее родительство, потому что, мне кажется, любой родитель знает, что вообще родительское сердце – это сердце израненное. И чем старше ребенок, тем больше оно изранено, причем не ребенком, не его поведением, а просто тем, сколько вокруг него опасностей, искушений, травм, болезней и всего, всего прочего. И вот в итоге, я не знаю, вот, с какого рода количеством таких насечек на сердце родители приходят, не знаю, к концу жизни, а чем больше детей, тем больше этих насечек. Но вот как-то Богородица, наверное, пример того, как вот это в пределе, в максимальной степени было пережито. И по-другому, чем словами о том, что действительно оружие пройдет, пронзит тебе сердце, это не передашь. И какая из этого пронзённого сердца любовь каждому человеку?
0: Плач Богородицы, которому в Страстную Пятницу.
2: Не рыдай меня, мати.
0: Да, он ведь литургически не каноничен, но потом он в какой-то момент включился, и он настолько тонкий, настолько высокий, что уже сложно себе представить вообще службу без него.
1: Меня пронзили вот эти строки. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел. А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Я помню, это вот даже первые мои годы воцерковления, когда я вот именно эти стихи Ахматовой прочитала, меня просто пронзило. Вот действительно, ты не можешь поднять глаза на иконы Богородицы в Страстную неделю, вот в Страстную Пятницу, потому что это невообразимо, что она испытывала в тот момент. И она молча стояла. Потому что вот «не рыдай меня, мать», значит, эти рыдания были, да? Но в момент распятия что должно было происходить с ней? Это вот, и как бы, когда это говорят батюшки, там, я как новоначальная слышала, что мы своими грехами вбиваем эти гвозди в его руки, то есть мы как бы перед Богородицей виноваты, получается. Вот действительно на нее не взглянешь. Это как-то прям вот очень пронзительно.
2: Я вот в эти моменты, когда слушаю, вспоминаю сразу, мысленно переношусь на пару десятилетий назад, когда в древнем храме деревенском, вот Мария Алексеевна, которая была уже на тот момент за 80, которая Великую Отечественную войну пережила, у нее было 6 детей, двое из которых погибли в возрасте 30 и 40 лет по разным причинам. Один, там трагедия произошла, другой сердце не выдержало. Она, в общем, при своей жизни двоих своих детей проводила из этой жизни жизнь вечную. И всегда, когда наступал день Страстной Пятницы, и надо было исполнить вот это вот песнопение «Не рыдай мне, мати», батюшка, уже тоже старый протоиерей, которому тоже за 80, он всегда переслужил, подходил к ней, говорит: «Мария Алексеевна, понимаешь, что тебе тяжело, но спой, пожалуйста, чтобы люди как-то проснулись». И вот она своим стареньким, но мощным голосом, еще поставленным теми дореволюционными бабушками церковными, вот начинала это петь, но просто пела это не как нотную грамоту, не как текст, а она...
1: Из сердца.
2: Потому что она своих детей двоих похоронила. Тоже это... Вот даже сейчас у меня вот где-то вот на подсознании звучит вот эти вот песнопения, как она исполняет. Вот в храме была гробовая полностью, если можно такое слово употребить, тишина, что каждый боялся потревожить это благоговение, вот чтобы ее вот голос прозвучал и прославил Христа и Царицу Небесную, которая эти муки прожила.
1: Светлые истории на радио «Вера». Сегодня рассказываем мы, наш дорогой гость, иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицы Сергиевой Лавры, а также мы, ведущие радио «Вера», Алексей Пичугин, Константин Мацан и я, Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
4: Светлые истории. Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Светлые истории.
1: Возвращаемся в студию Светлого радио. Светлая история в эфире. И в гостях у нас насельник Свято-Троицы Сергиевой Лавры и Романах Поликарп Тибанов, а также мы, дорогие мои коллеги, Константин Мацан, Алексей Пичугин, я, Наталья Лангамер. Мы успели протереть слезы на глазах за эту небольшую паузу. Я обещала много улыбок, но как-то очень мы растрогались, вспоминая подвиг Пресвятой Богородицы Материнской, да? Вот, и отец Поликарп тут сказал, сейчас надо что-то веселое рассказать. Рассказывайте, отец Поликарп.
2: Да, это в начале 2000-х, Санкт-Петербург. Тогда был митрополит Владимир Котляров, который так очень-очень довольно-таки продолжительное время управлял. И в то время в Манеже, который напротив Исаакиевского собора, проходили православные ярмарки различные. И обычно он обращался ко всем людям со словом вступительным. И он, поскольку эта ярмарка была приурочена к покрову Божьей Матери, то он всегда говорил Слово Царицы Небесной, и потом говорил так, что вот у меня уже нет мамы, мне уже тоже, я уже 75 лет ему на тот момент было, нет матери. Но я, поскольку моя мама умерла, я обращаюсь к Царице Небесной, что Матерь Божия, помоги мне, ты моя мама. И вот мне эти слова вот так запомнить, что помнится до сих пор. И вот такое чудо вспоминается, это греческий остров Кефалония, там есть образ Божьей Матери Панагии Крини, и на День Благовещения, 7 апреля, туда приносят лилии. Они высыхают за время, пока они находятся в киоте Божьей Матери. И, получается, спустя 4 месяца с небольшим, в день Успения уже Божьей Матери, эти лилии без полива, без какого-то человеческого вмешательства начинают расцветать.
1: Ничего себе.
2: Нет, или чудо, и ученые тоже не могут понять, с чем это связано. Но вот любой наш слушатель может обратиться к видеохостингам различным, набрать такое вот слово «Рассвет лилии на праздник Успения», и, соответственно, сразу вот этот образ Царицы Небесной предстанет, и будет видно, как это все происходит, и каждый может прикоснуться к этому чуду.
1: Вот так вот цветы Пресвятой Богородицы, да, оживают даже сами.
3: К вопросу о веселых историях, ну, она, правда, не про Богородицу, но она про нас. Мне наш коллега Сергей Платонов недавно рассказал, но не мне, а там нам всем, как в одном храме к батюшке подходит прихожанка и говорит: «Батюшка, мне ночью был сон. Богородица пришла ко мне и сказала, что я должна петь в хоре». Батюшка посмотрел на нее и ответил: «Знаешь, дочь моя, Божья Матерь пошутила».
1: Да, находчивый батюшка, да. Ну, не знаю, есть ли веселая история про Пресвятую Богородицу.
2: Там еще есть, вот как у нас обычно бывает, кто-то что-то скажет, а потом идет в народ. Там есть некое еще продолжение такое.
1: Так, так.
2: Я вот сейчас сразу вот это поймал.
1: Рассказывайте.
2: Вот слышал продолжение этой истории. Было такое, батюшка такой подумал: «А когда она тебе приснилась?» «Ну вот я проснулась в тонком сне, этот полчетвертого, там все, ага, и вот мне вот такой вот сон был. Я проснулся в тонком сне в 6 часов утра, и мне Божья Матерь сказала, что ты ко мне придешь, и это вот не надо делать».
1: Тоже вариант, да, такой.
3: Ведь не опровергнешь.
2: Да.
1: Не опровергнешь.
2: По хронологическим таким моментам.
3: Мы как-то заговорили, видимо, не случайно сегодня про... Ну, какое-то живое, эмоциональное, чувственное, в здоровом смысле слова, отношение к Божьей Матери. А что вот такому, ну, живому отношению противоположно? Ну, какое-то такое абстрактное почитание вот какой-то святыни, да, в котором нет вот того самого личного контакта, о котором мы все время сегодня говорим постоянно. И вообще, конечно, трудно говорить или какие-то истории рассказывать о Божьей Матери, потому что, ну, ты какой-то абсолютной святости прикасаешься, даже а что-то, что можно сказать, как-то хочется просто предстоять и молчать. Я помню одну из бесед, причем есть ее видеозапись, где у Богородицы говорит митрополит Антоний Сурожский, прям вот именно там целая такая беседа из его цикла таких встреч регулярных с прихожанами на протяжении всех лет, когда он в Лондоне служил. И вот он там прям с этого начинает, что как-то хочется надеть, не знаю, может быть, там таких слов нет, но условно лайковые перчатки, чтобы ничего... словом, ничем не запятнать, потому что ты говоришь о какой-то совершенно несоразмерной с человеком святости и подвиге.
1: И чистоте.
3: И чистоте, да. Ну вот Мне вспоминается история, это известная история, которая рассказана отцом Сергием Булгаковым. Он об этом даже статью отдельную написал, называется «Две встречи». Про две встречи с, ну, не с Богородицей, хотя с Богородицей. Когда, будучи молодым человеком, находясь на стажировке в Германии, в самом-самом начале XX века, значит, Сергий Булгаков еще тогда, совсем не вернувшийся к вере отцов, переживавший период юношеского атеизма, вот оказался в Дрезденской галерее, и там оказался перед Мадонной Рафаэля. И она его поразила. И он уже спустя там, годы, когда вспоминает эту встречу, говорит, что тогда, ну, как бы в наших терминах это пересказывая, это было каким-то религиозным опытом. Он пережил перед этой красотой Рафаэля что-то, ну, именно встречу, и, как он так аккуратно выражается, я сейчас не помню точно, там цитату не приведу, но смысл такой, что что-то, ну, наподобие молитвы. Конечно, не то, чтобы там молодой такой неверующий марксист молился прямо вот перед Мадонной Рафаэля, но какое-то духовное потрясение, духовное состояние, которое уже позже он мог бы как бы сравнить с какой-то вот такой едва ли не молитвенным благоговением. И это была первая встреча, а спустя много лет, уже будучи в эмиграции, будучи священником, и будучи просто другим человеком, как он пишет, отошел марксизм, слиняло юношеское славянофильство и так далее, он снова оказывается в галерее в Дрездене, снова перед этой Мадонной Рафаэля, и ничего равновеликого не чувствует. Вот встреча второй как бы не произошло, вернее, произошла встреча с шедевром, с выдающейся картиной, но, как Булгаков признавался, его, уже знающего искусство иконы, знающего богословие иконы, уже человека, погруженного в церковную жизнь, уже человека в сане, более того, поражало в каком-то смысле отрицательно в Мадонне Рафаэле ее такая плотская красота. Вот ничего, кроме вот такой именно внешней женственности и обаятельности, ну, Булгаков не увидел. Не то, что ничего кроме, но вот то, что тогда совершенно в первую встречу он не заметил, для него это не было каким-то какой-то проблемой, сейчас уже, видимо, когда был более, ну, более высокий спрос к тому, и более, как может быть изображена Богородица, и какое-то понимание того, что действительно такое святость, вот восприятие Дрезденской Мадонны как, ну, религиозного объекта было уже неприемлемо. Это искусство, это живопись. Гениальная, выдающаяся, но не более того. Потому что на самом деле, когда, ну, если так мысли Булгакова пересказывать и воспроизводить, то действительно такая святость в Богородице, которая профанируется, если выражается вот так натуралистично. Ее можно выразить только в иконописи, только символически, только через искусство вот этой апофатики, иконы, через эти краски и так далее. И это понятно. Вот это понятная мысль. Любопытно при этом, что, как мне кажется, вот эту историю, ее, с одной стороны, ты прочитываешь как историю, ну, если угодно, возрастание человека вот в вере и в церкви.
2: Такие этапы, да.
3: Да, и приход, вот первая встреча, которая состоялась, вторая встреча, которая как будто не состоялась. А с другой стороны, ведь важно, что даже на этом уже вот взрослом этапе священник Сергий Булгаков не обесценивает тот опыт. Потому что Господь может коснуться человеческого сердца и касается вот в любой ситуации и именно так, как вот этому сердцу сейчас нужно. Потому что, ну, вот был молодой человек, который не воспринял бы искусство иконы, а вот такая как бы женственность, и красота женственности, вот не женскость, как будет потом Булгаков разделять, вот не какая-то именно плотскость в таком низменном смысле, а женственность как красота творения.
2: Любоваться.
3: Которой можно восхищаться и перед которой можно благоговеть. Молодому человеку было вот это уместно. Вот так первая встреча, может быть, вот этот религиозный опыт состоялся, и Булгаков его вспоминает как очень важный этап на пути возврата к вере. То есть это была не прелесть, не заблуждение, а это было то, что нужно было пережить как одна из встреч. И это любопытно, потому что я сам очень хорошо это понимаю и в какую-то свою маленькую степень что-то похожее переживал, потому что я помню, как еще на самых-самых первых этапах своего воцерковления, знакомства с церковной жизнью, я то и дело захаживал в храм рядом с домом, недалеко от того места, где я живу. Это храм Архангела Михаила в Тропарёво. И там, я помню, место, я там давно уже не был, не знаю, до сих пор ли там эта икона висит, но там висела икона Богородицы. И я даже сейчас уже не помню, что это была за икона, какой это был чин, но меня, как вот молодого первокурсника, молодого человека, действительно очень согревало и поражало просто красота этого лица. Вот это была такая икона, очень, она была такая натуралистическая. То есть там прям явно было, вот там так были очень точно прописаны глаза. Да, это был иконографический образ. Это не была просто картина. Но вот я даже не знаю, кто эту икону писал. И она какая-то достаточно была, ну, древняя, в смысле, что не вот только что повешенная. Явно несколько там десятилетий она в этом храме пребывает. Но вот на меня с иконы смотрело живое, человеческое, женское лицо. И оно было очень красивое. Я просто утопал в этих глазах. Я вот могу эти метафоры такие поэтические здесь применять.
1: Они точны будут в данном случае.
3: Да, и вот для молодого, там, 18-летнего человека это было каким-то опытом, вот той мерой, которую я мог вместить, вот той пищей, которая мне тогда была нужна. И это был маленький, но акт такого вот, ну, какого-то предстояния Богородицы, ну, вот как живой. Я тогда еще совершенно не был в состоянии как-то эту мысль развить или по-настоящему себе отдать отчет в том, что я переживаю. И тоже я потом возвращался вот несколько раз в этот храм и смотрел на эту икону, и как бы, ну, чем дальше, тем больше, видел в ней другое, чем в первые разы. Но вот эти первые встречи с этой красотой женского лица, которая, понятно, для тебя была как бы овеяна пониманием того, что это не просто женщина, это Божья Матерь, это Пресвятая Дева, это другое, это несопоставимое. Но она смотрела на тебя живыми глазами. Это был очень важный религиозный опыт.
0: Светлые истории.
1: Светлые истории на волнах радио «Вера». Продолжаем рассказывать мы, наш дорогой гость, иеромонах Поликарп Тибанов, насельник Свято-Троицы Сергиевой Лавры, а также мои дорогие коллеги, уважаемые мужи Константин Мацан, Алексей Пичугин и я, Наталья Лангамер. Далее.
4: А я хотел сказать, вот Костя сейчас очень хорошо рассказал про икону из Тропарёвского храма. У меня как такой парадоксальный личный пример есть, похоже, он не с Богородичной иконой связан, он связан с картиной. Я сейчас даже посмотрел на нее снова, пока мы разговаривали, картинку. И я отдаю дань тому, что это высокая живопись. Я вообще люблю авангард. Но я помню, что в детстве я увидел картину Лентулова «Василий Блаженный», если кто-то ее помнит из вас вот так зрительно, или кто-то, может, из наших слушателей помнит или не помнит, посмотрит в интернете. Казалось бы, да, но вот для меня маленького эта картина «Василий Блаженный», где вот такая авангардная Москва, авангардный храм Василия Блаженного, там очень много всего, она сильно повлияла на какое-то мое вот такое детское мировоззрение в отношении к церкви, к Богу. Я, наверное, тогда это описать не мог, но я точно знаю, что она на меня сильно повлияла, поскольку она вот она в календаре была. Я помню, что тогда только-только перестроечные календари стали появляться с авангардистами, с чем только не было. И вот у нас был календарь с Лентуловым и с этой картиной.
1: Знаете, я тоже познакомилась с Пресвятой Богородицей сначала с самим словом «Богородица». Я маленькая была. Мамина мама жила с нами. Она была очень странная. Вот она ходила в платочке все время и в валенках по квартире. Это сейчас я понимаю, что, во-первых, у нее болели ножки, а во-вторых, мама говорила, она была глуховата, у нее с ушами была проблема. Но я думаю, что в косынке она ходила совсем не поэтому. Она все время у себя в комнате перед какой-то коробочкой с какими-то изображениями стояла на коленях, и все время «Богородица, Богородица, Богородица, Богородица, Пресвятая Богородица». Такое странное слово для ребенка – «Богородица», какой-то там «Ре», «Г», «Б». Я не понимала, что это такое. Вот, и когда уже я воцерковилась, ну, вернее, раньше, конечно, когда я просто выросла, я начала понимать, что это, но это были 90-е, 80-е, 90-е годы. И когда уже я пришла в церковь, ну, я уже стала все понимать про Божью Матерь, да, но... Как-то у меня с ней не складывались отношения. Я себя чувствовала такой перед ней виноватой. У меня было четкое убеждение, что она на меня обижена. Вот, а обижена, ну, как бы, ну, и что тогда? Ну, я тогда как-то вот даже обращаться не имею права. Вот такая вот у меня дребедень в голове завелась тогда.
2: Позволь, тоже есть история одна. Вот другой же сельский приход, еще один. Вот там такая была история, что батюшка не смог приехать, ну, по тем или иным причинам, а служба, богослужение в этом храме было только один раз в неделю. Соответственно, все прихожане с окрестных весей приезжали туда, чтобы разделить радость молитвы. Ну, батюшка не смог приехать, но всякое бывает. И там, соответственно, была такая Аполлинария Кирилловна, ну, вот такая ревничная благочестие, все. И давайте, мы все здесь в Доме Божьем вместе, давайте будем помолимся сначала утренней молитвой, потом обедницу, вот это все, вот, так сказать, что можно мирянам совершить. Потом один акафист, другой акафист. А регент храма уже немножко такая заряженная, уже, что уже все, уже пора ехать, а мы уже больше, чем литургии бы совершили, уже давно все за трапезу пошли, мы все молимся, один акафист, другой акафист. И Аполлинария такая, Кирилловна, а давайте еще Казанской Божьей Матери акафист споем, а то она обидится. Или не обидится.
1: Ну вот я тоже поняла, что она не обидится. Знаете, когда? Когда я оказалась в Сионской горнице, там на Святой Земле, и там она лежит, да, как бы надгробие, она лежит. Но она такая вот реальная, то, про что ты говорил, Кость, что я смогла с ней наконец поговорить и как бы объясниться.
2: Открыть тайну своего сердца.
1: И я поняла, что, ну, конечно, ну что это такое, Богородица обидится, ну не суди по себе, что называется. Вот, и как-то я к ней прониклась. А вообще, не случайно моя бабушка Олимпиада молилась Пресвятой Деве, когда мама 2 года назад уже тяжело болела, и болезнь Альцгеймера, у нее была деменция, она последние вот эти какие-то свои дни летом, она на полном серьезе подходила ко мне и говорила: «Наташа, а где Петровна-то? Олимпиада Петровна, ее мама». Я говорю: «В смысле? Ну, мы на даче, Петровну мы в Москве оставили». Я говорю: «Мамуль, давай считать. Тебе 84. Сколько сейчас тогда Петровне?» Она говорит: «Ну да». «Она что, умерла, что ли?» Я говорю: «Ну, как бы давно». Что, совсем с ума сошла? И уходила. И потом снова: «Наташ, а Петровну-то мы покормили сегодня?» И вот это постоянное вот ощущение, что она здесь, ее мама. А в октябре, это было летом, а в октябре мама ушла. И ушла она 12 октября. И хоронили мы ее вот как раз 15-го после Покрова. И у меня абсолютно четкое ощущение, что Петровна, Олимпиада Петровна, бабушка моя, попросила Богородицу, и Богородица сама пришла и маму мою забрала. Вот у меня вот такое вот чудо.
2: Умолила, да.
1: И мне спокойно, хотя я не успела позвать священника. Я 9 минут, как бы вот да. Вдруг приступ, и все, и у нее инфаркт от перепада давления, и ее не стало за 9 минут. Вот, но абсолютно уверена, что Олимпиада Петровна,
2: Царица Небесная,
1: да, сыграла свою роль, и по ее молитвам, да, вот прошу помянуть тоже, на скоро эти будут дни, Нина и папа мой тоже, Виктор, они неразлучнички у меня были, в любви всю жизнь прожили. Вот, и тоже папу, кстати, у которого был инфаркт миокарда, и, ну, он должен был умереть, обширный инфаркт миокарда, ну, как бы с этим не выживают. И я думаю, что тоже по молитвам той самой Олимпиады Петровны, Липушечки, как я ее в детстве звала, я думаю, что наша семья еще прожила какое-то время в полном составе. Я с папой успела до 26 лет пройти свой путь и много у него взять, почерпнуть много. Он меня многому научил. Вот. Как бы тогда казалось непонятно, почему у нас такая счастливая семья, мы хорошо живем, как-то все у нас, слава Богу, да? Вот. А сейчас я понимаю, что вот эта вот Богородица, которая доносилась из бабушкиной комнаты, наверное, это вот как раз та самая молитва была, по которой мы все, в общем-то, и живы. И, собственно, я пришла к вере, я думаю, тоже как бы это все из тех молитв, и бабы Липы, и бабы Веры, ее мама, очень верующая была семья, и бабушки Прасковьи, то есть там мамы были все верующие. Вот это вот такое, вы знаете, с детства Богородица получается со мной. Вот такая вот у меня сегодня история. Кстати, знаете, еще что, мне крестная, я крестилась еще неосознанно совершенно. Крестилась на всякий случай, чтобы, ну, типа, абы чего не вышло, опасно, типа, некрещенной быть. Прочитала я в эзотерической литературе и пошла креститься. Вот, и 18 лет крестная, тоже не погруженная в церковную жизнь женщина, мамина коллега, она подарила мне на крещение, как полагается, Богородичную икону. И эта икона где-то у меня была. Вот пока я не осознала, не сообразила вообще, что к чему, и не пришла к вере осознанно в 31 год. И вот тогда я, ну, как все неофиты, начала зажигать свечи, кадить ладан дома над лампадкой, вот этот вот потолок весь почернел. Мама говорит, ну, ты что, с ума сошла? Я говорю, вот, враги вам ближние ваши, значит, дайте мне спокойно...
2: Все написано.
1: Да, дайте мне спокойно кадить. Вот, и я поставила свечу на прикроватной тумбочке. И свеча у меня упала, а обои были такие с тканой, что ли. В общем, короче, они загорелись. И я знала, что мама будет страшно ругаться. Я хоть и взрослый была человек, но когда мама сердится, да, ты все равно становишься ребенком. И я, чтобы закрыть это, уже решила, что ну, это же правильно, и повесила икону Пресвятой Богородицы. Над ней как раз такая длинная икона ангела-хранителя моего. И еще кусочек где-то там у меня был, святитель Николай, тоже иконка, которую мне подарили в той моей доцерковной жизни. И вот теперь уже Пресвятая Богородица всегда рядом, и очень от многого меня уберегала. Я как бы вот ее благодарю за разные ситуации, происходившие у меня дома в том числе. Вот. Это, вы знаете, про личное что-то, да, такое, про личное общение с Пресвятой Девой, которая была рядом давно, а вот я только в 30 лет поняла, кто она для меня. Вот.
2: Живое такое общение.
1: Женская такая история вам да. В последней части программы. Отец Поликарп, как у вас? Как вы познакомились с Пресвятой Богородицей?
2: Я бы, наверное, вспомнил бы сейчас отца Николая Платонова, протодиакона нашего московского знаменитого, потому что Великим постом, когда поется за вечерним богослужением после чтения канона Андрея Критского, покаянного, «Господи, сил с нами буди», и там головщик пропевает определенные этапы этой молитвы. И отец Николай в конце очень так глубоко, объемно, но при этом не форсируя, а очень сильно чувствуя каждое слово, каждый слог и каждую ноту, и самое главное, благоговейное отношение к Царице Небесной, не спеша, нараспев, произносит «Всесвятая Богородица, во время живота моего не остави меня, человеческому предстательству не веримя и спаси меня». Вот когда это слушаешь, вот когда я был студентом Московской духовной академии и впервые в Успенском соборе Лавры во время Великого поста услышал, как отец Николай все это распевает, наши слушатели тоже могут найтись, набрать «Господи, силу с нами буди», протодиакон Николай Платонов, то обязательно идут, и в конце вот как раз будет этот вот отрывочек. То это меня просто тронуло до такой глубины души, что действительно взгляд на Царицу Небесную стал по-другому. До этого было обычно как догматическое богословие, нравственное богословие, да, это вот все конспекты студенческие, да, какие-то первые шаги в вере, но именно вот до глубины души я вот прочувствовал эту молитву, когда ее исполнил отец Николай, протодиакон, потому что вот эти самые слова, когда человеческому предстательству не верим, потому что мы надеемся на людей, на сильных, там, на властителей тех или иных, на покровителей, а понимаем, что в них же нет спасения. Поем мы в псалмах на литургии божественной. И понимаем, что человеческому предстательству не верим, но сама заступи и помилуй меня. И он вот так, это прям в сердце, и все. Я понял, что вот она действительно предстательница, она не оставит, она всегда рядом и ждет нашего обращения. Даже если мы к ней не обращаемся, то она всегда рядом и готова нас защитить и защищает.
3: У меня вот очень похожие переживания, связанные с текстом молитвы Богородицы. Ну, уже много разных, вот о детях. И православные любят обмениваться этим текстом, особенно родители, потому что там вот в одной из таких молитв к Богородице о детям есть потрясающие слова. Когда мы к Богородице обращаемся, «Исцели раны чад моих, душевные и телесные, моими грехами нанесенные». И это настолько точно, это настолько прям вот, ты понимаешь, про меня. И это то, что так хочется врачевать, вот именно раны чад, душевные, телесные, которые нанесены не обстоятельствами, а моими грехами. И ты просишь Богородицу, потому что, ну, вот я это уже, к сожалению, исцелить не могу. Все ошибки родительские, которые сделаны, они сделаны. И они, видимо, еще будут делаться. На себя надежды нет. А вот на маму всех мам, ну, кому еще, как не к ней? И там дальше есть такие слова. Ну, видимо, это молитва, которая как сочинена на потребу прекрасной половины человечества. В том тексте, в который я читал, там такие слова, что «Веди меня во образ твоего небесного материнства». Я для себя всегда заменяю слово «материнство» на слово «родительство». Ну, более широко. Вот, потому что, ну, своих сил, своего опыта и своего вообще ничего ты не можешь предложить, чтобы как-то уберечь детей от своих же грехов. А что остается? Только вот на Богородицу уповать.
1: Знаете, я еще про Богородицу вот вспоминаю, как вспоминаю. Я просто точно знаю, что когда какая-то опасность, где я это прочитала, не знаю, отец Поликарп, может, я не права, что если Господь нас в чем застанет, в том и сужу, застанет нас с молитвой Богородицы на устах, то по ее молитвам мы будем спасены. Это же вот такая тоже сказка народная, что апостол Петр стоит на вратах рая, а люди прибывают и прибывают, которых он не пропустил. Говорит, а откуда они? Говорит, там Богородица там сбоку через загородочку запускает.
3: Ну, это тоже, кстати, вот такое же очень для русской культуры свойственное. Это знаменитый апокриф. А это апокриф, но тем не менее, хождение Богородицы, да, по мукам. Да. Кто заступается за всех грешников и кто, у кого сердце печалуется об этих нерадивых? Ну, вот Богородица ходит там по мукам и пытается всех спасти.
2: Это, если не ошибаюсь, из эпизода Покрова «Царица Небесная», когда Андрей Иосиф в «Царство Небесное» показывает кущи райские, он тот святой, этот святой. Говорит, ну да, все, вот все святые, они торжествуют, Бога прославляют. А где Царица-то Небесная? А ее здесь нет. Ну как нет? Она на земле, она вот помогает всем тем, кто нуждается в ее помощи.
1: Я всегда объясняю людям, которые не знают про праздник Успения, Успенский пост, что вот перед Успением своим Богородица держала пост за нас, а что нам как бы вообще не хватит ресурса, извините за мой прозаический язык, тоже сделать, что и она сделала ради нас, хотя, в общем-то, она не должна была, да, для своего спасения держать какой-то пост, а ради нас держала.
2: И вот как, допустим, да, монахи должны молиться же всю ночь, ночью вставать, но монахи же не всегда родивые бывают, но у всех подвиг и мера духовного развития разные, поэтому даст Бог, чтобы все достигли. Однажды монахи шли по линии, скажем так, железнодорожных путей. Надо было задремать, а где? А, давайте на путях, потому что здесь ничто, ни вода никакая нам не мешает, там какие-то паузы там в это непонятные, ночные эти все насекомые и прочее. А, давайте на путях, а давайте. Все равно тут поезд давно, наверное, не ходил. И по каким-то обстоятельствам эту линию она используется там для тех или иных там военных, там прочих нужд, ну так, не постоянно, не пассажирский поток. Поэтому они там решили задремать спокойно, луна светит, все, вечернюю молитву совершили, вот, поклоны положили, положенные, и давай дремать. И тут, соответственно, идет поезд. Но благо то, что начальнику станции, он почувствовал, что ему именно вот, опять же, в тонком сне явилось Царица Небесная, и там мои спят. Кто мы? Монахи. какие монахи на этих путях, да не может там быть никого. И он отправил дежурного, который был рядышком, по рации с ним связались, посмотри, там люди, говорят, спят. Они, тем более в черном монахи, их не увидишь, и слава богу, что успели до прохода поезда, за какие-то считанные минуты дежурный побежал, ночью увидел, действительно их разбудил, давайте отсюда сейчас тут состав поедет, и слава богу, что все это обошлось, Царица Небесная заступилась.
1: Вот такие у нас сегодня были светлые истории в день Рождества Пресвятой Богородицы. Рассказывали их мы, насельник Свято-Троицы Сергиевой Лавры и романах Поликарп Тибанов, мои дорогие коллеги-мужи Алексей Пичугин, Константин Мацан и я, Наталья Лангамер. Я напомню, что нашу программу можно не только слушать, ее можно смотреть, подглядывать за тем, что происходит в студии, на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Светлые истории снова будут в эфире через неделю, в понедельник, 18:00. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания, с праздником.
4: До свидания.
2: Спасибо, Господи, с праздником.
3: До свидания.
0: Светлые истории.
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
7: Сегодня, 21 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Поздравляем наших радиослушателей с прекрасным праздником, любимым праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня у микрофонов Анна Леонтьева
2: и Сергей Платонов.
1: И у нас в гостях директор Центра развития социальных проектов Армен Попов.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Очень символично, что Армен сегодня у нас в гостях, потому что Армен – руководитель культурно-просветительского проекта «Семьи небесные». Тут я, наверное, радиослушателей отсылаю к архивам «Радио Веры». Мы с Арменом уже сделали несколько программ про этот удивительный проект. Я также имела счастье его посмотреть в Храме Христа Спасителя. Проект родился в мае 1995 года в Центре развития, соответственно, социальных проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Да, и он продолжился, да, продолжает жить, продолжает набирать какие-то огромное количество зрителей, слушателей.
2: Ну, конечно же, значимость вообще в целом для регионов. Но так как Анна имела счастье с вами общаться ранее, я совсем недавно, скажем так, стал ведущим на Радио Вера, и поэтому я тоже, конечно же, познакомился с архивом, но, может быть, следовало напомнить нашим уважаемым слушателям, что же это за проект. Расскажите о нем, как это появилось.
3: Да, с радостью расскажу. Это, поскольку мой любимый проект на протяжении уже нескольких лет, я о нем с радостью рассказываю. Этот проект – это рассказ о семьях святых и об их родственниках, которым воплощен этот рассказ через призму икон. Все, что мы рассказываем истории святых с древнейших времен Ветхого Завета, собственно говоря, с первой семьи Адама и Ева, помимо того, что это были первые люди, это первая семья, как неожиданно один из наших первых зрителей открыл, говорит, это же первая семья, никогда не задумывался над этим.
2: Но действительно, еще и дети были.
3: Да, и дети были, да, полные, имеют все признаки полной семьи. Так вот, от Адама и Евы через ветхозаветные семьи, новозаветные семьи, через семьи первых христиан, через семьи русских святых. Мы рассказываем о семьях, о тех проблемах, с которыми в семьях встречались и в ветхие времена, и времена Ветхого Завета, и Нового Завета, и вчера, и сегодня. И оказывается, что все эти проблемы наши сегодняшние, они все были, оказывается, всегда. Все то, что каждая обычная российская или не российская семья проживает, все это было тысячелетия назад, все те же чувства, все те же проблемы и так далее. И мы об этом постарались рассказать, и наша задача была, с одной стороны, показать, что святые – это не инопланетяне, что святые – это обычные люди, у которых были мама, папа, бабушка, дедушка, тети, дяди, родители, дети, племянники и так далее. Практически у каждого святого мы так рассказываем. Более того, мы, конечно, в провокационной манере задаемся вопросом, была ли у Бога бабушка. Это мой любимый вопрос, на который очень многие с недоумением смотрят и понимают, и по-разному отвечают. Но здесь логика очень простая.
2: Скорее, родители Иосифа и Марии, наверное, нет?
3: Конечно, конечно. Вот да. Вся цепочка очень простая. Просто действительно не очень-то задумываешься. У Иисуса Христа была бабушка, дедушка.
2: Вот он был человеком.
3: Его, конечно, его человеческое воплощение Бога в нашем понимании, в христианском и в православном, конечно, это следует такая логическая цепочка.
2: Догматика.
3: Да. Мы, конечно, это вопрос утрированный, но так или иначе. Но что у него был двоюродный брат, что у него были тети и дяди. И мы говорим о человеческом воплощении Бога как о человеке со всем его... Со всем

0: Радоваться, что Богородица ему, конечно, рассказывала о своих родителях и, конечно, рассказывала о том, какими у него были бабушка и дедушка, что они тоже были людьми необычными, что вот только на старости лет у них родилась девочка Мария. Поэтому, ну, вот нам и хотелось об этом поговорить и это рассказать. А вторая задача – это была показать шедевры древнерусского искусства – эти иконы, через которые, собственно говоря, строится весь рассказ, мы собрали иконы из коллекции ведущих российских музеев. Наш основной партнер – это музей, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, и Третьяковская галерея, и музей русской иконы, и очень много региональных музеев, много частных коллекций, где мы находили те сюжеты или те иконы, которые нам, казалось, наиболее ярко вот открывают и показывают какие-то такие сцены, которые нам были важны. И поскольку мы показываем тот проект, который сейчас вот подошел к концу, летом этого года мы его закончили, это «Семь небесный воздух», это концертная версия этого проекта, когда у нас появилась возможность на огромных многометровых светодиодных экранах показывать этот проект и, собственно говоря, показывать шедевры древнерусского искусства. Для нас огромной радостью было то, как помимо просто зрителей, как искусствоведы реагировали, потому что в таком разрешении, в таком цвете, в таком качестве они тех произведений, с которыми они всю жизнь работали и знали их, они не видели. И для них это тоже новые такие были открытия.
1: Ну вот, слушатели, если вы не за рулем, уважаемые наши радиослушатели, если вы не за рулем, то можно открыть сайт семьенебесные.рф и, собственно, посмотреть, потому что сложно, да, рассказывать и не видеть. Но если у кого-то есть возможность, внимание, конечно же, за дорогой, если вы вдруг за рулем, можно посмотреть.
0: Или после передачи.
1: Или после передачи, да. Запомните.
2: Припаркуйтесь и смотрите.
0: Да, да.
1: Как вариант.
0: Но семьи, будьте осторожны, потому что ваши родные семьи ждут вас дома. Поэтому не увлекайтесь. Вот, но на сайте это действительно, на сайте мы представили сейчас максимум информации. И сам проект, собственно, это сам фильм полностью представлен. Там есть версии чуть более короткая, мы называем ее детскую версию, есть полная версия. И есть про детей. Это отдельная история. Можем поговорить, потому что для нас стало неожиданно, что эта история детям, как сказали бы дети, зашла. Вот она очень заходит. И мы по просьбе, по рекомендации преподавателей, мы разбили еще этот проект на сюжетики небольшие. И они есть отдельно на этом сайте. Можно, например, рассказывая о каком-то цвету, можно показать такой там 2-3-минутный вот этот сюжет. Дети это называют мультиком, потому что это действительно, наверное, почему это зашло. Мы это не рассчитывали на это, но это напоминает немножко мультфильм короткий, потому что мы, ну вот, решили пройти по такому тонкому льду, мы решили оживить иконы, анимировать очень деликатно, очень осторожно. Это только какие-то движения рук, ног, поворот головы и так далее, ни в коем случае не вторгаясь в сакральные лики и так далее. Но это получилась живая история, которую, в общем, зритель старшего возраста, ну и дети смотрят с интересом. Вот. Вот в этом суть и задача нашего проекта была.
2: Ну да, еще ко всему прочему, вот ты правильно сказал, что сейчас очень сложно, когда люди что-то слушают и как бы ничего не видеть. То есть люди сидят в концертных залах, смотрят в телефоны, чтобы у них была картинка.
0: Да.
2: А проект рассчитан на все органы чувств, я бы сказала, почти, да?
0: Да, вы знаете, мы шли таким экспериментальным путем, скажем. Первый год проект родился в 2024 году, это был год семьи, если вы помните, и для нас это было как раз, ну, вот таким подарком, что вот у нас родилась эта идея, это совпало с тем, что это год семьи, и мы получили поддержку, опять же, скажу спасибо еще раз президентскому фонду культурных инициатив, который выделил грант вот на нашу заявку, и мы проехали по многим городам и показывали этот проект в музеях. Мы тоже ставили достаточно большой экран, это было необычно, и на этом экране показывали вот такую историю. Но Дальше так сложилось, что у нас была возможность, и так вот прям совпало или что-то.

0: Что нас так вело, скажем, загадочное вот это что-то, что нас вело...
1: Промысел Божий.
0: Ну, конечно, это был промысел Божий, который неожиданно для нас выстроил такую историю, что мы этот проект смогли показать первый раз в мае, в конце мая 25 года на территории Спас-Андроникового монастыря в Москве, где располагается музей имени Андрея Рублева. И мы попробовали, это было неожиданно, изначально в гранте этого не было, но мы придумали... у нас появилась эта возможность, и вот действительно, это, конечно, промысел Божий, называя все своими именами, пригласить оркестр, пригласить хор. И так совпало, что вот прямо какая-то... вот все стало складываться, какие-то группы единомышленников. У нас появился, должен был быть совершенно другой хор, а появился хор, камерный хор Московской консерватории под руководством профессора Соловьева, которые подобрали такую потрясающую духовную музыку. Во-первых, она очень необычная. Там много произведений современных композиторов, которые какие-то произведения, они, знаете, звучат как рок-опера, хотя это совершенно...
1: В храме, конечно, такую музыку нельзя послушать.
0: Да.
1: А здесь она
0: концертная версия, она совершенно органичная
1: жизнь,
0: и совершенно замечательная. Это помимо канонических таких вот именно
1: классических
0: произведений хоровых. Вот. Но это прозвучало очень здорово. А оркестр у нас... тоже неожиданно вот как-то мы познакомились и как-то вот подружились с оркестром, академическим оркестром русских народных инструментов. И они подобрали сами тоже потрясающей красоты музыку. Для меня это было неожиданно. Я, к сожалению, музыкально не очень образованный человек. И для меня это было, ну, какие-то балалайки густые, ну, что-нибудь тут вообще, что-нибудь сыграли.
1: Балалайка большая, поменьше.
0: А там и балалайка густая, такой красоты, такую потрясающую музыку стали исполнять, что это стало таким вот, получилось завораживающее действие, и когда оно произошло у нас в прошлом году, когда его посмотрели, в общем, совсем немного людей, но было, для меня было таким потрясением, потому что это было лучше, чем я мог себе нафантазировать и представить, но самое главное была реакция публики, реакция была следующая. Еще раз, это было в мае, День славянской письменности и культуры, это было
1: 24 мая, конечно же.
0: Вот.
1: День памяти Кирилла Мефодия.
0: День памяти Кирилла Мефодия, которые, между прочим, были братья, к вопросу о святых родственниках. И это мы начали поздно вечером, это 9 вечера, в это время прекрасно светился экран, и вот эта вся атмосфера монастыря, подсветка, и вот это все звучание и так далее. И это произвело на такой эффект на зрителей, что все закончилось, а зрители встали, и никто не хотел расходиться. И еще минут 20 все вот как бы оставались в этой атмосфере. Там была даже неловкость, что хор смотрит на нас, что-то там уходить со сцены, как бы вот... у всех было ощущение, что действо какое-то продолжается. И, ну, и, конечно, стали все говорить, что это надо повторять, и что это нужно это возить, показывать и так далее. Вот. Но поэтому родилась идея проекта «Семя небесный воздух», все это сделать в разных исторических локациях, в разных исторических городах. Дело осталось за малым. Это, конечно, очень сложная и большая история. Дело осталось за малым — получить грант. И опять же, я здесь не могу сказать второй и третий готов раз сказать спасибо Президентскому фонду культурных инициатив. Мы получили второй грант именно вот на проект «Семь небесный воздух». И в этом году, в этот сезон, мы начали также в День славянской письменности культуры, мы начали в Коломне. Вот, если мы говорим о городах, Коломна, потом у нас была Рязань, Дмитров, Смоленск, и последнее, об этом отдельно можно говорить, потрясающий город Каргополь. А первое представление у нас было в Храме Христа Спасителя. Мы начали с этого, тоже, ну, такая очень символическая точка в зале церковных соборов, Храме Христа Спасителя. И так опять же, совпало, но, конечно, это был промысел Божий, что дата проведения этого мероприятия, которое практически за год оговаривалось с Храмом Христа Спасителя, совпало с днем памяти вот моего духовника, замечательного священника, которого многие слушатели радио «Вера», ну, кто-то знал лично, но многие знают по книгам, протоиерей Георгий Бреев. Это совпало.
1: Это ваш духовник?
0: Это мой духовник, да, который очень много в моей жизни для меня сделал. И мы посвятили первый концерт памяти отцу Георгия. А последний у меня была грустная, в общем, история, потому что в конце июля я потерял своего отца, благодаря которому этот проект в том числе родился, потому что папа один из крупнейших специалистов в области древнерусского искусства, профессор, заслуженный работник культуры, почетный член Российской академии художеств Геннадий Викторович Попов. Он более 20 лет возглавлял музей имени Андрея Рублева, и до последнего дня своей жизни он продолжал работать заместителем директора музея. Вот в возрасте 86 лет он почил, а началось просто с него. Я помню, что он пришел, это было в 2024 году, он пришел как-то с работы, из музея, говорит, вот какие-то тут планы министерство нам прислало, год семьи, мы должны что-то сделать год семьи, ума не проложу, причем здесь мы год семьи.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева, Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Армен Попов, директор Центра развития социальных проектов и руководитель культурно-просветительского проекта «Семьи небесные». Армен, отрадно, что вы упомянули отца Георгия Бреева, своего духовника. Я просто об этом узнал только сейчас на эфире. Это тоже очень символично, потому что отец Георгий был настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы.
3: В Крылатском. На Крылатке, да, холмах.
1: Да. А для меня это особая история тоже. Я поделюсь, так сказать, чтобы, скажем, сблизиться с вами, потому что отец Георгий — одноклассник моего дедушки.
0: Да что вы?
1: Да.
3: Ничего
1: Он
3: себе.
1: Один из немногих, кто ушел...
0: Бирюлёва, наверное.
1: Нет, мой дедушка был в Татарстане, в Татарской ССР служил тогда еще, да. Вот отец Георгий — один из последних, кто с их курса ушел из этой жизни, поэтому я всегда очень так...
0: Одноклассник в семинарии
1: учился. Да. Они еще сколько лет-то назад, десятилетия назад, учились вместе в семинарии, да. Это для меня так удивительно тоже. Это отец Георгий. Я хоть с ним и не был знаком, я не успел, но много наслышан. И вот мой отец тоже так почитал этого батюшку дорогого, поэтому, да, все мы здесь под одним крылышком
3: собираемся. Не зря сегодня все собрались. Но отец Георгий Бреев вообще такой выдающийся абсолютно человек, и я тоже имела счастье общаться с ним, и мы дружим с его детьми. И я жила просто напротив храма Рождества Пресвятой Богородицы. И
0: где это... мы с тобой познакомились когда-то.
3: А мы с тобой там, да, познакомились? Да. Точно.
1: Вот так вот. Вот так вот. Пресвятая Богородица нас всех объединяет.
3: Это и есть замечательный храм, но отец Георгий какой-то совершенно небесный был человек, и я считаю, что вообще очень много всего произошло по его вине.
0: Да, благодаря ему, причем это было, ну, если мы там отвлекаемся, об этом говорим, что вот сейчас уже прошло 6 лет, как отца Георгия не стало, то это, в общем, я с удивлением обнаруживаю, что он мне говорил когда-то какие-то вещи, которые я совершенно не воспринимал как какие-то пророчества или какие-то что-то такое особенное, но все, что он мне говорил, вот я вижу, как это на глазах сбывается, с большим удивлением. Вот, поэтому он был, конечно, президент потрясающим духовником и просто замечательным, потрясающим человеком.
1: Есть евангельские слова. Упоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину и жизнь, подражайте вере их. Поэтому все, что мы сейчас говорим, это не случайно, это хорошее на самом деле.
0: Замечательная цитата.
1: Да. Вот раз мы так много раз упомянули президентский фонд культурных инициатив, то там есть в отчетных, когда пишете, когда даже заявку пишешь, там есть такие благополучатели. Да. Так вот, кто ваши благополучатели? Благополучатели. Как вы добиваетесь того, чтобы благополучателей стало больше, какие-то охваты? Вот как вы к этому вопросу относитесь? Как вы вообще позиционируете свой проект?
0: Да, это очень хороший вопрос, потому что в этом проекте есть сложности. Эта тема с одной стороны, она, конечно, очень интересна людям верующим и воцерковлённым, которые знают материал, для которых это все не как-то вот не...
1: Ну, не так интересно, может быть, да, уже
0: вот для некоторых,
1: привыкшие.
0: Для некоторых это неинтересно, для некоторых это не удивляет, а для других это, ну, это ложится на уже хорошо подготовленную почву. Мы подошли к этому очень ответственно. Я предполагал, что здесь могут быть здесь скрыты всякие разные такие сложности, и мы проводили с самого начала очень большую экспертные панели с разными категориями вообще людей. И я никогда в жизни не получал ни по одному вопросу такое количество противоречивых отзывов.
1: Это очень важная информация сейчас, потому что если кто-то решил придумать проект похожий или хочет заниматься миссией и просвещением, я думаю, что важно сейчас
0: это
1: послушать.
0: Важно, да. Это действительно важно, особенно где проект, ну вот, неоднозначный. Да? Мы все-таки затрагиваем не очень распространенную тему.
1: Популярную даже.
0: И даже не очень популярную, не очень известную. Поэтому мы подстраховались. У нас была такая экспертная рабочая группа, куда вошли богословы. Не могу не упомянуть отца Антония Борисова, который, конечно, является одним из авторов «Радио Веры», и который блестящий, эрудированный человек, священник, богослов, и его мнение для нас было очень важно. У нас вошли в состав нашей группы искусствоведы. Ну вот я уже упомянул своего отца, папу Геннадия Викторовича. С искусствоведческой точки зрения он очень много мне подсказал, где какой материал брать. Также историки искусства, искусствоведы. В общем, мы педагоги, психологи, мы обложились, скажем так, со всех сторон.
3: Экспертами.
0: Экспертами, да. И потом создали первый сценарий. Это было очень забавно, потому что мы были друг от друга в восторге, мы были друг другом очень довольны. Священники вот включили еще вот этот текст. Искусствоведы поправили здесь. Историки вот здесь вот еще сказали. И дальше я пошел по пути такому, что я стал читать этот текст разным группам. Одной из самых важных для меня групп была детская. Угу. Потому что если дети воспринимают, если детям это интересно, значит, это равно... воспримут и взрослые, значит, для детей это будет интересно. В общем, к моему ужасу, читать это оказалось совершенно невозможно. Может, потому что я просто плохо читал, но это оказалось жутко скучно, со всякими подробностями и так далее, которые, ну, людям было это просто скучно слушать. Вот все, что можно сказать. И пришлось это все переписать, сделать гораздо проще, гораздо понятней.
1: Ближе к людям, да?
0: Да.
1: К земле.
0: Да. И сначала я этого немножко боялся, что как же мы упростим, а вот здесь бы евангельский текст, здесь бы цитата, как бы это хорошо пошло, потому что это же как бы такая еще мультимедийная проповедь, вот это же так вот мы еще можем так прямо проповедовать дословно Слово Божие. Но то ли мы оказались не столь талантливы, то ли действительно современный человек по-другому это воспринимает. И я пошел просто вот по такому пути, что стал делать текст очень доходчивый для детей. И вот мы вдруг поняли, и у меня ребенку было 7 лет, тогда вот мы сели с ней и с ее няней, и стали, я стал им читать. Я думаю, да как, на какой минуте ребенок отключится. Ребенок торжественно просидел все 35 минут, которые мы предполагали, и да, я понял, что уже с этим можно работать.
3: Достигли, да, какого-то?
0: Да. Дальше, но я не успокоился.
1: Что вы уже можете быть детским писателем.
0: Ну, это я себе не льщу, но, во всяком случае, я понял, что мы нашли доходчивые, потому что там кое-где есть там ирония, кое-где есть всякие такие переклички с современными какими-то вещами. Но я не успокоился, я попросил пригласить ее подружек, друзей, потом я пошел в одну школу, в другую школу, и вот когда мы поняли, что... И нашли, что детям уже сложно, вот мы это где-то сократили. И потом уже это стало основным сценарием, который был озвучен, лег в основу этого проекта. И вот мы стали его показывать, были такие предпоказы. И здесь я просто был ошарашен, потому что одна группа людей говорила, ну и что? А дальше? А что же вы не рассказали еще о святых таких-то, таких-то? А ведь это же тоже, а вот это же тоже.
3: Это эрудированная группа, да?
0: Это эрудированная группа. С другой стороны, была группа совершенно невоцерковленная, которые были подавлены, говорят, боже, как много информации, сколько ты открыл тут всего, в нас просто не входят. А еще в конце ты перечисляешь этих князей, которые все братья, родственники между собой. Куда столько? Это слишком много. В нас столько не входит.
1: Достаем листочки.
0: Да, да. И здесь это было для меня тоже таким испытанием, я бы сказал, потому что мы опять-таки начали что-то корректировать для того, чтобы, ну, вот мы хотели, чтобы это было всем понятно. И вот то, что касается группы благополучателей, это очень хороший вопрос для гранта, потому что, с одной стороны, формальная, а с другой стороны, для нас самих это вызов был. Потому что кому мы показываем? Мы приходим в маленькую воскресную школу, и все понятно там, и только воцерковленным слушателям, и им все понятно. Но мне бы хотелось это делать именно для широкой аудитории, и я с радостью могу сказать, что все-таки вот эти концерты на соборных площадях, в исторических площадях, в Кремлях, которые мы совершили, вот в 5 городах это прошло, и это по несколько тысяч человек, и, конечно, я понимал, видел, что там есть и дети, и воцерковленные, и невоцерковленные люди, ну, просто статистически. И для меня было огромной радостью, что я каждый раз видел, что у нас никто не вставал и никто не уходил. Это люди оставались и от начала до конца. Потому что была, конечно, тревога, что, ну, посмотрят, ну, скажут, ну, какая-то тут пропаганда религиозная и вообще
1: опиум
0: для народа, встанут и уйдут. Yeah. Вот. А здесь просто сама эта форма оказалась очень удачной. Она сочетает, это такой синтез, потому что и хор поет, и оркестр играет, и я не сказал, у нас потрясающие артисты, которые приняли участие в этом проекте. Изначально у нас была такая пара Сергей Чинишвили и Елизавета Арзамасова, а последнее представление у нас был Евгений Князев, народный артист России, ректор Щукинского театрального института, и та же Елизавета Арзамасова, и они потрясающие, и мне было очень важно, что они этим проектом вот так прониклись, и их последнее выступление уже, знаете, просто вообще просто летели, им самим уже это было интересно, менялся темпоритм, там было много сложности, потому что у каждого артиста своя манера чтения, и она отличалась, и, в общем, но в итоге это стало, вот сложился такой ансамбль, и оркестры у нас менялись, у нас разные оркестры, потому что, как вы понимаете, собрать большое количество таких творческих единиц в одно время, в одном месте достаточно сложно, нам пришлось менять, и мы вводили еще некоторые просто прям по ходу пьесы интересные истории, для меня это даже немножко комичная история была, я совершенно случайно, вот я там наполовину армянин, никогда в жизни не слушал, не слышал, как звучит вживую армянский дудук. И я случайно попал на концерт армянский дудук и орган. Это уже шло во время моей работы над проектом, и я подспудно все время, у меня проект все время сидел в голове. И меня так поразило, как звучит армянский дудук, а в голове у меня сидит мой проект, что я наложил одно на другое, и вдруг я понял, боже, как прекрасен будет армянский дудук, как он прекрасно будет озвучивать некоторые сюжеты из нашего проекта, ветхозаветные, например. И это было в итоге, это получилось совершенно случайно, что история Ноя у нас есть, показывается, и армянский дудук звучит, и это то, что называется фабульно-оправданная музыка, как я услышал умное такое выражение, его запомнил.
3: Но, я тоже запомню.
0: Но по преданию Ной припарковал свой ковчег на горе Арарат. И поэтому армянская музыка, а до мной все смеялись, и все говорили, что, ну, конечно, твои гены не выдержали, на сцене оркестр, академический оркестр русских народных инструментов, а ты еще армянский дудук сюда приплел. Как это будет? На что я с иронией отвечаю, что сочетание моего армянского имени и русской фамилии позволяет мне это сделать. И в итоге это оказалось очень красивой и очень действительно оправданной музыкой, очень необычной и иконы, которые воспроизводились на экране под звуки армянского дудука, производили прекрасные впечатления. Ну и такой есть музыкант замечательный, Петр Гловацких, который играет человек-барабан, который играет на необычных ударных инструментах: симматрон, маримба, сантур. И вот мы тоже...
1: Не записывайте, да, новые слова.
0: Да.
1: Но это очень интересно.
0: Это очень интересно и очень необычно, и просто это, ну, зрители не слышали, а это звучит потрясающе. И один из музыкальных инструментов, вот этот симматрон, я вообще был уверен, что это какой-то японский. Это такой деревянная доска, как бы подвешенная на такой вешалке, скажем так, и он в нее бьет специальными палочками. Я был уверен, что это что-то вообще японское. Оказалось, что это был прообраз колоколов в раннехристианских храмах и монастырях, и на Руси это активно использовали, потому что колоколов не было.
1: Это не то, что на Афоне вот иногда.
0: И на Афоне, совершенно точно. Крылья. Абсолютно точно.
1: А вот это оно так называется?
0: Да, да, всё, да, да.
1: Симматрон.
0: И он устраивает просто целое... Ну, у нас такой это вставной номер, но это целое представление потрясающее, зажигающее своей энергетикой, потому что такая барабанная дробь, это очень необычно. Потому что, видите, там хор поет, оркестр поет, и вдруг выходит человек, который начинает просто лупить этими барабанными палочками, и такая ритмика, и вот это срывает, конечно, такие впечатления и создает нам эффект все-таки шоу. Как мне сказали, у тебя деликатное православное шоу.
3: Напомню, что сегодня у нас в гостях Армен Попов, директор Центра развития социальных проектов, руководитель культурно-просветительского проекта «Семьи небесные». У микрофона Анна Леонтьева и Сергей Платонов. Не переключайтесь, мы вернемся к вам через минуту.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В гостях у нас Армен Попов, директор Центра развития социальных проектов, руководитель культурно-просветительского проекта «Семьи небесные». У микрофонов Анна Леонтьева и Сергей Платонов.
3: Армен, ну вот ваш проект в дальнейшем поехал, что называется, по городам и весям, да? И это тоже очень такая важная вещь, потому что, во-первых, это, наверное, большой подарок тем самым городам, которые, по которым вы прокатились, провинциальным.
0: Я надеюсь, да.
3: И менее провинциальным. Я не знаю, кстати, как характеризуются
0: провинциальные. Там были региональные центры.
3: Ну да.
0: Да, всё-таки Смоленск, Рязань, это да. Большие.
1: А Каргополь это где?
0: А вот Каргополь, это моя любимая тема, город Каргополь. Город Каргополь, о котором, к моему удивлению, очень мало кто слышал. Он находится в Архангельской области.
1: Точно.
0: А это один из старейших городов России, на год старше Москвы. Один из богатейших в прошлом городов, о котором, опять же, просто забыли. Он стоял на... Купцы торговали солью и были, в общем, очень, очень богатыми людьми. И этот город необычайно красивый. Конечно, он относится, вот, можно так сказать, к провинциальным городам, потому что он не... Там нет никаких производств, там очень маленькое население, которое, к сожалению, как во многих местах на севере, конечно, молодежь уезжает, и население сокращается. Но вот я скажу, что население города вместе с районом, это 7 тысяч человек. У нас на концерте было около 2 тысяч.
1: То есть, половина почти.
0: Да, если посчитать, сколько в городе живет непосредственно, то это практически половина города. Но город меня потряс, я о нем Вот опять же, когда мы сделали наш первый проект, показ в 2025 году в музее Андрея Рублева, этот проект увидел министр культуры и туризма Архангельской области Оксана Светлова, которая сказала, слушай, у нас на следующий год вот юбилей Каргополя, это точно туда ложится. Но такая проблема, в Каргополь самолеты не летают и поезда не ходят.
3: А как же туда добираются? Вот. На автобус?
0: И, в общем, это так сложно, но я тебя прошу, давай туда поедем. И я посмотрел, для меня ничего не говорил, кроме того, что я знал, что есть каргопольская игрушка знаменитая когда-то, и больше меня про город Каргополь я ничего не знал. Но я посмотрел в интернете, когда я посмотрел, увидел Соборную площадь, то, ну, я просто понял по картинкам, что, ну, мы просто обязаны туда приехать, обязаны там быть, и область нам обещала всякую поддержку всяческую и оказала. Грант не покрывает всех расходов, и здесь очень важно партнерство, какой регион окажет. Но я просто по фотографиям в этот город совершенно влюбился. И я поехал туда посмотреть, что же это такое. И, конечно, когда я приехал, я был потрясен. Действительно, до города добраться, с одной стороны, непросто, с другой стороны, вечером садишься в поезд на Ярославском вокзале. Очень комфортный поезд Москва-Архангельск. Ночь он идет, там сели в 9 вечера, в 8 утра мы приехали. Станция Няндома, мало кому что-то говорящее, но, в общем, станция, и через 50 минут по прекрасной дороге мимо архангельских деревень, которые, к сожалению, не пышут жизнью, но все-таки очень живописные, ты приезжаешь в этот чудесный город, где нет вообще высотной застройки, самое высокое здание – это трехэтажные, очень много деревянных зданий. Там надо сказать, что не очень хорошо с инфраструктурой, то есть там ресторанов там, ну, или скорее это кафе, конечно, их всего несколько, гостиниц несколько. Там таких благ московской цивилизации там, пожалуй, что и нет, но город поражает вот такой застывшим временем и древности, и еще такой вот, такой, знаете, нетронутости. Вот там очень многого того, к чему мы привыкли, там нет. Ну, в городе три светофора. Но при этом это город.
3: Три светофора.
0: Да, ну вот три светофора.
1: Очень хорошо.
3: Никаких пробок.
1: Очень хорошо, да.
0: И потрясающие люди, которые, они вообще совершенно отличаются, очень откровенные, очень простые, очень искренние, очень доброжелательные. И мы познакомились с главой администрации вот Каргопольского округа. Ну, как-то там, знаете, там к мэру идем, вот все это там так... Прямо вот...
1: Все серьезно.
0: Все серьезно, да. Оказалось, замечательный человек, Наталья Владимировна Бубенщикова, которая, ну, она просто сама тоже загорелась и всячески нам помогала вот это все организовать. И там потрясающий музей. Историко-художественный музей Каргопольский, возглавляет который Екатерина Александровна Забалдина. Знаете, вот это редко видишь, эту категорию... провинциальной интеллигенции, очень творческой при этом, очень креативной, которые за, ну, буквально за, в ситуации, когда за, я понимаю, что им за 2 копейки нужно сделать что-то современное, что-то крутое и так далее. И вот действительно, это очень современный музей, который находится в большом, у них большое количество помещений, но они такие просто затейники, у них все делается, и гранты они получают, и как-то они выкручиваются, и по-настоящему, ну, вот такие энтузиасты. Я вот просто очень люблю, это очень редкая порода людей, которые работают в культуре, не потому что их туда назначили, не потому что это денежно, не потому что... А потому что они по-другому не могут, потому что это их жизнь. И они это любят, они это очень любят, то, чем они занимаются. И с такими людьми работать, это, конечно, великое удовольствие, им это было очень интересно, приятно. А мне было ужасно приятно, когда они сказали, что они, ну, ожидали, но не, даже не могли себе представить, что вот это все будет так. Я скажу, даже было комично, что в Каргополе до конца не верили, что приедут артисты знаменитые, от Елизаветы Арзамасовой, Евгений Князев, и меня все время переспрашивали.
1: Вы,
0: говорю,
1: в следующий раз их с собой берите, пожалуйста, к нам на эфир.
0: Вот, да, я очень жалею, что мы как-то в следующий раз надо привести, потому что это тоже очень интересные люди, которые прониклись этим проектом, потому что они просто по много раз уже его исполняли. И я сейчас расскажу тоже там о специфике. Но меня вплоть до того, что меня попросили, говорят, они могут видео записать и прислать, что мы едем в Каргополь 29 числа. У нас будет, чтобы просто поверили. Потому что не верили люди, что к ним приедут. И, конечно, когда это произошло, а для меня это было тоже, знаете, такое, едем, бог знает куда, это все сложно с артистами. Можете себе представить, хор 30 человек, оркестр 30 человек.
1: Ну и логистика сложная.
0: Это логистика, поняли, это да. Билеты, которые надо взять заранее, потому что это самый конец августа, и уже люди возвращаются, а по-другому никак не добраться, только железной дорогой, возвращаются к школе и так далее. Билеты мы брали все заранее. Ну, в общем, это достаточно сложная вся история. Это уже она остается за скобками для зрителей, но еще туда привести звук, свет, сцены, две, экран, все это подключить, электричество и так далее, это, ну, такая, в общем, большая работа. И то, что приедут артисты, вот до последнего не верили, и мы попросили, чтобы артисты это записали, вот тут все успокоились. Так вот, я прихожу на площадку, уже репетиция прошла, приходим на площадку в 6:30, в 7 часов должно начаться представление. И я с ужасом смотрю, что стоит, все стоит, мы уже все проверили, все стоит, расставлены стулья, скамейки и так далее на этой площади соборной красивейшей, и сидит 14 человек. И я думаю, боже мой, ну, уже 6:30, обычно, ну, как-то заранее все приходят. А я подбегаю вот к Екатерине Александровне, директору музея, к вот главе города, они стоят, я говорю, а где же люди? Говорят, да будут, будут, ты не беспокойся, люди будут. Ну, в 5:55 там было все, значит, все было заставлено, все сидели. И дальше вот меня поразило, что такое в маленьком городе, как работает сарафанное радио. Когда все началось, минут, наверное, там через 20 или там, 30, я увидел, что заполнено все пространство этой площади, и люди на колокольню забрались, и с колокольни, с разных ярусов колокольни тоже, значит, они заполнены, эти ярусы, и люди смотрят оттуда. И поскольку мы делали съемку, очень красиво получилось, потому что там разрешили снимать квадрокоптером с высоты, то видно, как такие человеческие ручейки подходят к этой площади в течение всего этого представления. Для меня это было очень, конечно, очень отрадно, и для этого города небольшого, но такого, конечно, духовно значимого, это произвело на людей такое впечатление. Я был очень рад, что мы смогли вот отплатить, что называется, такой монетой, что люди были не разочарованы, а люди были под большим впечатлением, были очень благодарны. К сожалению, из-за логистики, вот у нас прям закончился концерт, и мы бегом на автобусы и бегом на поезд. Но я очень хочу туда приехать, это уже будет, я надеюсь, что будет какой-то новый проект, приехать и вот таких людей порадовать, это огромное-огромное удовольствие.
2: Светлый вечер на радио «Вера».
3: Напомню, что сегодня с нами и с вами Армен Попов, директор Центра развития социальных проектов, руководитель культурно-просветительского проекта «Семьи небесные». Ну, я думаю, что не просто порадовать, а сейчас то, что ты рассказал, должно привлечь внимание людей, что в России есть очень много небольших удивительных городов. Я вот как такой певец города Осташков, что на Селигере в Тверской области, уже
1: может, внесете в свою программу на будущее?
3: Да, кстати.
0: Город Осташков. С радостью. Я теперь думаю, я вам скажу, что проект, который я сейчас вынашиваю, новую, но это от очень многого зависит, конечно. Потому что мы понимаем, что с одним и тем же контентом сложно получать гранты, финансирование и так далее. И мы сейчас вынашиваем такой проект, это «Святые русских городов». Угу. Когда рассказывать о святых покровителях городов у каждого города, вот я не знаю, у города Осташков какой...
3: Нил Столобенский.
0: Но вот у каждого города есть свой покровитель. И вот сделать также такой мультимедийный проект, и можно по разным городам это делать. Это, конечно, вот именно малые города, они... Это для них, это, конечно... потрясающе, это потому что редко, коммерчески это не оправдано, потому что коммерчески туда артиста привести невозможно, потому что покупательная способность очень низкая, залов больших нет, поэтому в такие города просто, ну, вот там большая культура просто не доходит. Но благодаря вот таким институциям сейчас, как Президентский фонд культурных инициатив, это можно делать, и я бы следующий проект делал именно по, вот там даже не областным центрам, а по малым городам.
3: Ну вот у тебя же вот этот проект называется «Семьи. Небесный воздух», потому что он проходит на воздухе просто-напросто, да?
1: На улице,
3: поэтому довольно много. У нас, например, когда в Осташкове какой-то идет концерт, а их регулярно по субботам организуют, собирается просто весь город, потому что, ну, в таких небольших городах это событие, это, ну, какой-то вот такой большой праздник, я бы сказала.
0: Вот, а про карго говоря, я действительно всех призываю, всех, кто слышит, и, особенно из больших городов, это действительно, к сожалению, малоизвестный город, просто малоизвестен только потому, что нет железнодорожного сообщения, это нет такой станции Каргополь, нет такого аэропорта Каргополь, но город-то есть, город чудный, и туда можно одним днем просто приехать, если утром приехать и погулять, и там посмотреть. Одного дня там мало, чтобы осмотреть достопримечательности, но если вы даже там не захотите или не будет возможности оставаться там на день или на два, то вполне можно вечером вернуться, вечерним поездом выехать и приехать в Москву. Еще раз скажу, комфортабельный поезд. Так что я стал просто послом города Каргополя. Мне, знаете, вот эта глубина и старина и нетронутость. Вот у меня артисты сказали, боже, как будто мы в 95-й год попали. Там еще такие магазины все, там даже такси местное, это такое все специфическое. Но это все очень, то, что мы с чем сталкивались, что все очень по-доброму, очень, действительно, люди очень отзывчивые, и такие потрясающие есть места, они, к сожалению, еще не умеют себя как-то рекламировать, это надо знать, куда надо пойти, в какую-то потрясающую избу, где прекрасно кормят, никак кафе даже с этим не может сравниться, но у них нет даже такой какой-то вывески и такой рекламы, что это я только уже, это местные нас туда отвели за руку, и там нас принимали, кормили, поили. А так ты с улицы и не знаешь каких-то вещей. Поэтому вот я просто всех настоятельно рекомендую в ситуации, когда у нас развивается внутренний туризм, то нужно еще есть такие хоженые тропы, понять, что все знают, что есть Суздаль, понять, что есть Золотое кольцо. Да, это понятно. Они помимо этого есть огромное количество потрясающих городов. Вот всем советую посетить.
1: Кстати, я вот недавно узнал то, что знаменитый наш ведущий Андрей Малахов, например, он, я так понимаю, он из Мурманской области родом, город Апатит. Апатиты, да?
0: Да.
1: И он там, представляешь, вот я вот правда узнал, наверное, это не новость, но он прописался там. Он, у него прописка не московская, а там, чтобы его налоги шли в его родной город. То есть так он поддерживает, поддерживает своих как земляков. Там.
0: Ну, потрясающий город, кстати, там Хибины горы, как раз предгорье, очень-очень красивый город. Но он промышленный. Там, там вот есть что-то. Вот такие города, как Каргополь, жалко, потому что мне язык не повернется сказать, что это вымирающий город. Нет, там нет следов вымирания.
3: Но, нет руинированности.
0: Нет. Да? Там есть, что для меня боль, конечно, и для любого верующего человека, наверное, боль. Там огромные, представьте себе, купеческие, гигантские, огромные храмы, которые стоят пустые. Их передали музею. И я спрашивал у священников, а что? Он говорит, ну нет прихожан.
3: Это тоже типичная история.
0: Поддерживать. Они законсервированы, они просто стоят пустые, огромные, прекрасные, шикарные храмы. Я уже смотрю, с прохудившийся купол. Конечно, они все требуют реставрации, вложений и так далее. Но этого. Проблема маленьких городов. Населения мало, денег нет, угу. естественно. Даже действующие храмы там, в общем, в таком состоянии очень, очень таком, ну, минимально, все по минимуму.
3: Но небогатым, да?
0: Очень небогатым. Очень небогатым. А с учетом того, что они все большие, то там, конечно, вот это все видно. Это, конечно, а когда храм вообще закрыт, вот сейчас он закрыт не по какой-то злой воле, как вы понимаете, да их бы все с радостью открыли и передали, да некому передать. Потому что их там содержать просто несколько, надо, да. их надо содержать.
3: Их надо некому... отапливать, да, да содержать. Да. У нас тоже в Осташке есть, ну, есть такой большой храм Знаменский, и есть, ну, есть жительный монастырь, и есть храм, который, вот сколько я там езжу, он был краеведческим музеем, и сейчас один из его там помещений ожил как храм. Ну, во-первых, очень мало священников, и литургия только в субботу служится. Во-вторых, да. только в теплое время года, потому что вот это все нужно отапливать каким-то образом.
1: Осташков город, между прочим, к XIV веку. Начало его относится.
3: Да, он такой город. Побольше. Но вот эти городам, вот я даже не знаю, как к ним привлечь.
0: Да, ну это...
3: Вот так вот, потоки,
1: только что пример
3: да?
1: показали, как это может выглядеть,
0: ну вот, ну если... Для меня это вот, что если в таких малых городах делать какие-то культурные события, фестивали угу. и так далее, будет поток туристов, конечно. У нас даже, я был удивлен, что у нас на наше представление приехали люди специально из Москвы. Мы на поезде, когда встречали, когда приехали артисты и так далее, что вдруг оказались еще люди, которые к нам подходили, конечно, увидев, узнав артистов, а вот мы специально приехали из Москвы, вот мы не попали на какие-то там ближайшие, а вот как нам добраться, мы кого-то даже к себе там подсаживали в автобусы, в машины. Ну, да, и это было примером того, что так люди попадают в эти города. Вот. Ну, конечно, как я сейчас как пример, наверное, но там и город, конечно, всем известный, Суздаль, вот Суздаль проходит фестиваль Дениса Мацуева, и в Москве все видели, что вся Москва была завешена. Ну, понятно, что имя Дениса Мацуева привлекает, ну и второе, что это город Суздаль. Конечно, туда поехало большое количество людей.
3: Да, атмосферно, более...
0: Конечно, конечно.
3: Такая уютная, совсем другая атмосфера.
0: Конечно, конечно, вот, и просто то, что ты едешь в другой город, и ты получаешь какое-то еще культурное событие, культурное мероприятие. А и как развивать туризм, потому что понятно, что нет денег вкладывать в инфраструктуру. Понятно, что и все не надо быть докой, все местные руководители, все это понимают, что да, если были хорошие гостиницы, рестораны и так далее, но это большие инвестиции, которых негде взять. Вот. Но из того, что я бы мог предложить, это развивать, вкладываться в такие культурные проекты, которые сейчас очень востребованы, и делать рекламу этих культурных проектов. Тогда люди будут ездить, пусть это даже будет сезонная какая-то история, но это бы послужило толчком и развитием, конечно.
1: А вот можно ли к вам обратиться? Вот, например, вот слышит нас не руководитель города не Осташков, а, например, Торжок, какой-нибудь тоже древний русский город, и там имеющий такую же соборную площадь. Например, позвонить им, сказать, вот повторите для нас программу. Это возможно?
0: Ну, в этом году она закончилась просто в силу еще сезонности, потому что на
1: понятно,
0: улице...
1: Понятно, да, что...
0: А на следующий год мы закладываем, и, конечно, но здесь правило гранта, как вы знаете, грант не дает 100% финансирование. Здесь важно софинансирование.
1: Ну, да, я понимаю, да, что вообще придется с нуля финансировать, если это не по программе, там не заложено, да.
0: Да, поэтому мы подали заявку уже одну, еще одну будем подавать для того, чтобы войти в сезон летний следующего года, и мы будем очень рады, если какой-то из городов откликнется. Мы, вот мне очень хотелось, и мы получили оттуда отклик, готовность, как раз город Старица в Тверской области. Угу. Вот они будут рады нас принять, тоже готовы будут поддерживать.
1: Там замечательный монастырь, он, кстати, восстанавливается.
0: Он восстанавливается, да. Я просто, ну, бывал в этих монастырях в годы, когда это все было совершенно разрушено, и сейчас это такое счастье видеть, когда это все восстановлено, и вот мне бы очень хотелось так, чтобы наша история продолжалась в таком формате. Содержательно Семя Небесное мы готовы продолжать ее хоть 100 лет, потому что эта история вечная. Она нам просто показывает, что это, ну, действительно, если мы будем разбирать хоть семью Авраама и Сары, и там все вот эти события, перипетии, я бы вообще бы сериал можно снимать, что там происходило. И все это вообще совершенно как про сегодняшний день. Кому сейчас рассказываю, мало кто читал Ветхий Завет, но когда начинаешь просто пересказывать это, все так с большим интересом приникают, кулачком подпирают щеку, говорят, да, а дальше, а что же, надо же как? Ну, это вот, ну, это же сегодняшний день про саму эту историю про служанку Агарь. Даже если мы всю духовную составляющую вообще за скобки...
3: Просто, да, фабулу.
0: А просто фабулу жизни этих людей, то это же очень увлекательно, это очень интересно. Вот, поэтому семьями небесными можно заниматься сколь угодно много, а вот еще и просто сам этот формат, когда, и мне кажется, мы угадали, что когда сам проект наполнен смыслом, когда звучит Слово Божие, вообще он наполнен смыслом, плюс есть визуальный ряд, плюс звучание музыки, хора, плюс известные артисты.
1: И плюс искренность того, кто это придумал. Вы так вкусно об этом рассказываете сегодня, на самом деле.
0: Это невозможно, ну, если это самому не нравится, не интересно, ну, сложно было.
1: Но это очень важно, мне кажется, вот, когда есть заинтересованность, именно потребность души что-то донести.
0: Ну, да, и с этим очень интересно тоже выявляется очень много таких наших проблем общества, да, когда тебе что-то важно, и ты заинтересован, чтобы было как можно лучше, а очень часто ты сталкиваешься с равнодушием и с работы того, что, ну, как-то вот главное, что же мы же сделали.
1: Воспитываем добродетель смирения в этот момент.
0: Да, это мне очень сложно дается, потому что я там готов всех разнести, сцену поставили не так, лестница не такая и не то, а, ну, я понимаю, что людям-то, для меня это такое вот, ну, дело жизни, а людям-то чего? Ну, лестницу они там, ну, не такую-то к такую поставили. И, вот. Но это важная тоже такая лакмусовая бумажка, когда ты сталкиваешься с тем, что часто людям вот все равно, что они делают. И это, кстати, было очень интересно, очень видно в коллективах, например, там оркестра и хора. Вот в какой-то момент был какой-то состав, когда, ну, я не знаю, как получилось, что людям было неинтересно. А в какой-то момент, когда, особенно молодежь, меня это очень радовало, что они просто очень живо интересоваться стали. Им было это очень интересно, и они вот это все вникали, проникали.
1: Тоже стали благополучателями.
0: Тоже стали благополучателями. На самом смешное, что техники, которые, ну, такие, знаете, мужики, которые уже видали все, и какая им там история.
1: Когда же зарплата-то?
0: Да. И тут я смотрю, что они... Один показ, другой показ, они с интересом смотрят. Я говорю, ну, слушайте, вы же это видели уже, вам-то чего это? Говорит, да нет, слушай, это вот сейчас в этом году по-другому, в этот раз по-другому.
1: Я скажу, как вот чуть-чуть с телевидением связаны, это очень циничные люди. Если оператор к тебе подошел и сказал, что это здорово, то это значит то, что действительно, потому что насмотренность у людей просто колоссальная. Вот
0: да,
1: это
0: да.
1: Очень важный момент. Но, в общем, самое главное, что все это было искренне.
0: Да.
1: К сожалению, время, да, подходит к концу. Огромное вам спасибо. Я, на самом деле, сегодня познакомился с этим проектом. Во время нашего эфира я путешествовал по вашему сайту, поэтому напомним, что можно посмотреть.
3: А мысленно мы путешествовали, да, по всем городам.
1: Мы побывали в Каргополе. Удивительно, да. Там сегодня.
0: Я еще не рассказал про ливень в Дмитрове. Вот это была история.
1: Ну вот возьмете с собой Елизавету Арзамасову
0: и расскажете.
3: Евгения Князева.
1: Евгения Князева.
3: Армен, спасибо большое. Напомню, что сегодня у нас в гостях Армен Попов, директор Центра развития социальных проектов и руководитель культурно-просветительского проекта «Семьи небесные». У микрофона был Сергей Платонов и Анна Леонтьева. Спасибо большое.
1: Спасибо,
3: за
0: спасибо большое.
3: Рассказ.
0: Всего всем доброго. Еще раз с праздником.
3: С праздником,
1: с
3: дорогие.
1: С праздником, дорогие. Да.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
5: Зачем нужно поститься?
6: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
5: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
6: А что?
5: А кто?
6: А где?
5: А почему?
7: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе.
8: Вопросы Веры и Фомы. Каждую субботу.
6: 9:30
8: на радио Вера.
7: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы открываем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас будут выходить и посвящены будут отцу Павлу Флоренскому, выдающемуся русскому философу, богослову, человеку, без которого русский 20 век, надо полагать, непредставим. Поговорим о его творчестве с разных сторон, поговорим о том, как мы сегодняшние читаем его тексты, воспринимаем его наследие. И начнем сегодня с разговора об отце Павле Флоренском, как принято говорить в интерьере эпохи, о месте этого философа в русской мысли, в русской культуре. И проводником в эту проблематику для нас станет Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, заведующий кафедрой истории русской философии, ну и, конечно, нашим слушателям известный как ведущий программы «Философские ночи» на Радио «Вера». Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Алексей Павлович, ну вот, когда читаешь переписку будущего священника отца Павла Флоренского с родителями, переписка ранее его времен учебы в последних классах гимназии и в институте, в университете в Московском, где он изучал математику на математическом отделении, поражаешься тому сопротивлению, которое есть и было у его родителей по отношению к его религиозному интересу. Это не просто как бы такой, ну вот ребенок увлекся, это некое прям вот неодобрение того, что вот молодой юный Павлуша вдруг открывает для себя церковь, религию. Вот с чем связано это? Такой контекст эпохи, какую вообще роль вот эта вот необходимость преодолевать родительское сопротивление вот как-то в личности отца Павла могло сыграть?
2: Ну, прежде всего, нужно сказать, что отец Флоренского был инженер, занимался строительством железных дорог на Кавказе. Это высокое очень было звание и должность инженер. Это не то, что тогда просто звучало очень мощно. И это человек науки, человек прогресса, человек цивилизации. Вот. Поэтому, конечно, он хотел видеть своего сына ученым, изобретателем, кем, собственно говоря, отец Павел Флоренский стал. Потому что священство – это одна его ипостась. А занятия наукой и лабораторные занятия и изобретения – это другая его ипостась. Вот. Ну и тут еще немаловажный фактор заключается в том, что семья-то была смешанная. То есть отец был из священнического рода Костромского, да? Вот. А мать была из знатного карабахского рода, армянского. Вот. Сапаровы, Милик-Бегляровы. И Флоренский составил свою родословную, он составил книгу «Детям моим», где он подробнейшим образом описал там до какого, я не помню сейчас, колена, но всех своих предков, историю семьи, историю рода. Он к этому очень трепетно относился. Он считал, что родовая память – это вот те корни, которые держат нас в этом мире. И мы должны молиться не только за ныне живущих, но и за наших предков. Вот. И поэтому, наверное, воспитание строилось в семье таким образом, что мало уделялось места религиозной жизни. Флоренский вспоминает, что основные христианские праздники отмечались, вот, но в то же время в церковь детей не водили, потому что к разным церквям принадлежали, хотя и карабахские армяне тоже христиане, да, армянская церковь, миофизитская церковь, древняя церковь, дохалки Македонская церковь, да, но все-таки она и богословски, и канонически не вместе с православными церквями. Поэтому считалось, что это такое личное дело, вера, да, вот, и главное, вот, его старались привлекать к чтению книг, к энциклопедии, а он тайком Гофмана читал. читал, и ему не разрешали, а он из шкафа вытаскивал эти романтические новеллы и верил в чудесное, в то, что мир вот так устроен, прерывно, как он потом будет считать, как математик, прерывные функции, да, что-то есть, потом это исчезает, потом это снова возникает ниоткуда, да, вот, то есть такое мерцающее состояние мира, он приводит в воспоминаниях детям моим рассказ о цирке в Тифлисе, где фокусник брал из кармана зрителя часы карманные, толок их в ступе, превращал в порошок, да, показывал это зрителям, а потом доставал эти часы из нагрудного кармана другого зрителя. И все смеялись, как он легко нас обманул, да, вот мошенник. А мальчик верил, что так оно и есть, что часы мерцают. Вот они были, вот их

происходили сначала в гимназии, в первой Тифлисской гимназии, где ему повезло с соучениками, где его однокашником был будущий отец Александр Ельчининов, да, Володя Эрн, который станет потом прекрасным философом. Вот. Давид Бурлюк, насколько я помню. Да, то есть вот такой яркий класс. Ну и потом, конечно, Московский университет, который тоже был, наверное, не самым подходящим местом для религиозной инициации, поскольку в целом университет – это храм науки, а не храм богослужения, да? Вот хотя в Московском университете есть Татьянинский храм, но сказать, что университет был насквозь религиозен, я не могу. Такого не было никогда. И люди, которые отличались вот такой яркой религиозной жизнью, ну, как Владимир Соловьев, который там обретал веру, или как будущий патриарх Алексей Первый, который закончил юридический факультет Московского университета, или Михаил Александрович Новоселов, вот они были скорее исключением, чем правилом. И вот здесь, наверное, Флоренскому повезло, что он напал на такие исключения. Он вообще говорил, что меня в науке интересуют исключения. Когда мне говорят, что есть какое-то правило, я первым делом спрашиваю, а исключения есть из этого правила? Вот, его интересовало все редкое, все необычное. И так получилось, что он познакомился с университетскими друзьями. Это был и Борис Бугаев, сын Николая Васильевича Бугаева, замечательного математика, который в будущем станет известен как поэт Андрей Белый. Вот, это и Алексей Сергеевич Петровский. Вот человек, я недавно написал об этом статью, который очень важную роль сыграл в судьбе, в жизни Флоренского, потому что это тоже был юноша, который из абсолютного нитшианца, атеиста, становится вдруг очень верующим православным человеком и даже с таким, ну, как бы вот монашеским почти, вот с тягой к монашеству. А его отец был редактором консервативной газеты, да, «Московских Ведомостей». Вот, то есть это был очень консервативный круг, да. Вот, и сестра Петровского была монахиней в Дивеевском монастыре. И вот так получилось, что они поехали в Дивеево на обретение мощей, да, вот Серафима Саровского, да. Вот, то есть Петровский как-то стал приобщать. И именно Петровский, который был химик и учился у Зелинского, у Николая Дмитриевича Зелинского на химическом отделении физико-математического факультета. Именно Петровский первый сделал этот выбор в пользу Московской духовной академии. То есть он поступил в семинарию, он уехал после университета в Сергиев Посад, а он был на курс старше Флоренского. То есть вот Флоренский начал приезжать к Петровскому, к своему другу. И, видимо, это заронило в нем вот эту мысль, что надо пойти по его пути. Да, надо тоже, окончив физико-математический факультет, математическое отделение, поступить в Московскую духовную академию и семинарию. Да? Вот, то есть сам по себе вот этот выбор, он был скорее исключением, чем правилом, точно так же, как несколькими десятилетиями назад исключением было то, что Соловьев, закончив Московский университет, в качестве вольнослушателя определился в Московскую духовную академию. Да? Вот, все очень удивлялись, зачем ему это надо, что он тут ищет, что он не нашел в Московском университете, сын ректора. Да? Вот, поэтому вот уже с самых начальных страниц жизни Флоренского мы видим, как этот человек из провинции, уроженец Евлаха, это небольшой город в Азербайджане, да, школьник из Тифлиса, гимназист Тбилиси, да, то есть его юность, его детство прошли на Кавказе. Он приехал в Москву и вот встретился с этими исключениями. Ну и, конечно, это круг той будущей религиозной

0: философской, вот такой, а тогда, может быть, декадентской, артистической такой среды, вот, связанной с журналами «Мир искусства», вот, «Новый путь», вот, собственно говоря, там выходит первая статья Флоренского о чуде суеверия. То есть он пишет, будучи студентом-математиком, пишет статью о чуде и суеверии. То есть, по сути, затрагивает вот религиозный сюжет. Это 1902 год, если я не ошибаюсь. Он еще студент Московского университета. Вот. Есть замечательный двухтомник, подготовленный Павлом Васильевичем Флоренским, внуком отца Павла, который в этом году отметил свой славный 90-летний юбилей, доктор геолого-минералогических наук, «Обретая путь». Вот, собственно говоря, два тома о флоренском студенте Московского университета, где мы можем прочитать и его письма родным, и исследования, посвященные математическому кружку, где изучались идеи Римана, Георга Кантора, где собирались никому неизвестные молодые студенты, которые потом станут абсолютными звездами российской математики. Николай Николаевич Лузин, Дмитрий Федорович Егоров. Да? Вот эти имена – это слава математической школы Московского университета. И, кстати сказать, вот благодаря, возможно, и Флоренскому, и вот этому общему религиозному интересу, да, который переживают молодые люди, вот для них это периферия науки. Но иногда периферия становится центром. Вот, оказывается, что и Лузин, человек не чужд духовных исканий, и читает «Столб утверждения» Флоренского и переписывается с ним. И Дмитрий Федорович Егоров, человек, который тяготеет к Комиславию, и который, по сути, исповедник, отказывается читать лекции в переделанных храмах в 29-м году и попадает под следствие по делу истинной православной церкви и умирает, да, то есть человек, который был, очевидно, православным ученым, да, несмотря на то, что это, ну, столпы Московской математической школы. Так что много здесь интересных пересечений, и когда мы говорим о судьбе Флоренского, надо понимать, что ни отдельно религия, ни отдельно наука, ни отдельно философия не объяснит нам феномен или феномен, в данном случае, поскольку речь идет о человеке, Павла Александровича Флоренского.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета МГУ, заведующий кафедрой истории русской философии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Много тем вы уже затронули, хотелось бы про каждую из них, пусть кратко, в рамках нашей программы, но все-таки сказать. Вот одна из известнейших, может быть, самая известная книга Флоренского «Столпы утверждения истины». Есть мнение, что она чрезвычайно сложная. Читать ее могут только специалисты. Поэтому вот даже сейчас нашим слушателям мы про это говорим. Может, кто-то вот после нашего разговора возьмет эту книгу и на 15 страниц закроет, потому что сложно. С другой стороны, есть противоположное мнение. Вот я вспоминаю, как Сергей Фудель говорил об этой книге, что да, там много учености, но сквозь эту ученость сияет вот абсолютно ясная поляна того, что отношение человека и Бога – это про любовь, и это главное в этой книге. Вот вы к какому ближе мнению? Это все-таки книга для специалистов или это книга для широкого читателя?
0: Нет, это книга для неравнодушного читателя. Конечно, это не книга для специалистов. Потому что что такое книга для специалистов? Богословским произведением, ну, его можно назвать с определенной оговоркой. Да? То есть это не каноническое богословие церкви. Да? Вот, там много разных отступлений, модернистских, филологических, каких угодно. Вот. Для специалистов по истории русской философии, для специалистов по Флоренскому, ну да, конечно, специалист разъест и засушит любой предмет, да, сделает из него гербарий, текстология, вплоть до того, что будет рассуждать, а почему цена книги 3,50? Может, здесь каким-то образом учение о Троице сказалось? А почему шрифты вот такие? А откуда виньетки взяты, да? Вот, то есть много интересного. Но читатель же не будет особенно в это углубляться. Ему не важно, что виньетки взяты там из одной голландской книги с девизами, а он будет читать содержание. И, кстати сказать, я до сих пор сетую на то, что вот прочитать эту книгу на современном русском языке достаточно сложно, потому что она, как правило, издается фототипически, то есть факсимиле вот того единственного дореволюционного издания 1913 года. Вот. А и старая орфография, и необычный шрифт этой книги, все это затрудняет чтение книги современным читателям. Да, было одно переиздание в издательстве, кажется, «Академический проект», где был сделан русский макет этой книги, то есть на современном, в современной русской орфографии. Вот. Но это было издано небольшим тиражом, и даже у меня этой книги нет. Вот. Я говорю здесь не о том, что вот мы должны разрушить вот такое музейное, трепетное отношение, сакральное отношение к этой книге Флоренского, а мы должны ее привести к удобочитаемому для современного молодого читателя виду, чтобы внимание привлекали не виньетки и не шрифт, а внимание привлекали те идеи, которые в этой книге содержатся, заключаются. А идей там очень много. Да? Вот. И идей очень глубоких и очень интересных, да? Начиная с того, что религиозный путь человека, он не всегда бывает прямой. Это не взлет Боинга 737 по взлетной полосе Домодедово. Да? Вот, там бывают и посадки, и воздушные ямы, и вынужденные посадки.
2: Турбулентности.
0: Турбулентности, да. И вот Флоренский, как молодой человек, который прожил это, да, а ведь книга, по сути, написана на темы его жизни. То есть она писалась студентом, она писалась молодым человеком, искателем, да, она писалась долго, то есть он шел к этой диссертации, но она складывалась как бы из разных писем, кстати сказать, писем к другу, то есть где еще вы видели диссертацию по богословию магистерскую, написанную в виде писем к другу, к любимому другу. Таковым был Сережа Троицкий, Сергей Семенович Троицкий, с которым Флоренский учился в духовной академии, да, вот, и с которым он очень сблизился, вот, сблизился, подружился, и даже они думали о том, что вот они должны вместе принести обет Богу, стать монахами, уйти в монастырь, и отсюда письмо «Дружба», вот, где он говорит о том, что апостолы ходили подвое, и что монахи часто спасались вот вдвоем, так вот парами, да, вот. Ну, вот так Флоренский к нему в Нерехту ездил, там проводил лето, вот, изучал нерехтские частушки, написал книгу такую фольклорную, замечательную. А потом Троицкий женился на его сестре, на Ольге Александровне Флоренской. Да, и, по сути, вот эти планы у Флоренского нарушились. Да, и он очень переживал. Вплоть до того, что запил, вот, стал неумеренно предаваться разного рода напиткам. Да? Вот, но он тогда еще не был священником, он не принял еще священный сан. Вот, и еще трагичнее ситуация выглядит в связи с тем, что вот этот Сергей Семенович Троицкий, ну, он уехал в Тифлис, он уехал в семью отца Павла, да? Он стал преподавать в гимназии, где отец Павел учился, классические языки, вот, и в какой-то момент его просто студент убил, гимназист, да, разъяренный, что ему поставили плохую оценку, да, он поклялся убить первого попавшегося учителя, и вот таковым учителем оказался Сережа Троицкий, то есть вот Флоренский дважды потерял друга, то есть один раз он потерял, поскольку он ушел в семью, да, он женился, А второй раз он его потерял уже страшным образом, да, тот преждевременно погиб. Вот. И вот эта книга выходит уже после смерти Троицкого, и каждое письмо начинается словами «возлюбленный мой друг», да, и «брат». То есть это обращение к человеку, к которому действительно обращены были эти строки, но которому, возможно, не суждено было вышедшую книгу уже прочитать. Да. Вот. И в этом плане уже вот этим личным лирическим мотивом эта книга становится интересной. Да? То есть как идеи философские, богословские обращают свою интенцию по отношению к читателю, к адресату, которому эта книга посвящена, которому она написана. Посвящена книга Божьей Матери. Вот, Пречистой, вот, ее имени, а обращена она к Сереже Троицкому. Вот, человек, наверное, вряд ли будет читать ее от корки до корки. Хотя я знаю людей, кто, ныне здравствующих людей, переписывал эту книгу от корки до корки в отделе Ленинской библиотеки. То есть просто, поскольку достать ее было нигде невозможно, да, вот они шли, заказывали, сидели, переписывали себе в тетрадочку и переписали ее от корки до корки. Ну вот, кстати сказать, они, может быть, после этого по-разному стали относиться к Флоренскому. Совсем не обязательно они остались такими вот фанатами этой книги и этого автора. Вот, но скорее нас заденет что-то, да. Вот, может быть, это тот путь сомнений, сомнения, гиена, вот такие названия писем, да. Может быть, это свет истины, вот, глава, или письмо «Дружба», где Флоренский говорит о том, что, собственно, мы видим себя в друге, в зеркале, да, и что именно вот это филическое отношение к другому и рождает в нас чувство ближнего, да, когда другой становится ближним. Человек не просто другой по отношению ко мне, иной по отношению ко мне, но это ближний, которого я люблю, которому я сопереживаю, которому я сочувствую, за которого я болею, о котором я ревную, да, вот, может быть, это какие-то другие страницы, допустим, письма София, да, где Флоренский вдруг открывает нам красоту русской иконы и ее умозрение в красках, ее глубокий смысл метафизический, да, вот, но в любом случае что-то в этой книге может запасть или не запасть, да, пленить или, наоборот, отвратить. Вот, люди другого религиозного темперамента, чем Флоренский, например, Бердяев, да, вот, кстати, замечу, что у Флоренского не было никогда увлечения марксизмом, в отличие от Бердяева. Революционный такой дух, да, был в 1905 году. Он участвовал в христианском братстве борьбы. Он произнес проповедь «Вопль крови» после убийства лейтенанта Шмидта, и его на 3 недели посадили в тюрьму. То есть вот такое краткое хождение в политический активизм, опять-таки вызванное, видимо, влиянием друзей того же Эрна, того же Петровского, который, кстати сказать, потом сошел с пути, да, и стал антропософ и мистик, ушел из церкви, да, то есть вот так часто бывает, то есть он привел Флоренского, а потом...
2: Он оставил нам Флоренского, свою миссию выполнил и пошел дальше, да.
0: Да, да, вот поэтому здесь Бердяев, вот пример такого человека, который, ну, тоже православный философ, да, христианский философ, но который о книге Флоренского скажет, это стилизованное православие. Мне в этой книге тесно, как в душном, закопченном московском храме, да, где на тебя давят вот эти низкие своды. Ну, извините, кому-то только вот в таком храме и уютно молиться, да, вот, а кому-то уютно молиться в соборе Нотр-Дам или Сен-Дени, да, где потолка не видно, вот, поэтому мне кажется, что это вопрос стиля, а не вопрос содержания, да. Столп, конечно, глубокая христианская книга, Вот. И само название этой книги – это цитата из апостола Павла. «Столб и утверждение истины – это церковь». А церковь мыслится Флоренским все-таки не как здание, прежде всего, здание храма, а как отношение. Дружба – это тоже церковь. Как Вячеслав Иванов напишет, «Свершается церковь, когда друг другу в глаза мы глядим». Да? И светится внутренний день из наших немеющих глаз. Это тоже поэма человека, которая была написана по мотивам столпа Флоренского. И когда Вячеслав Иванов ее написал, он хотел, чтобы Флоренский написал к ней развернутый комментарий.
2: Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, это «Светлый вечер». Не переключайтесь.
1: «Светлый вечер». На радио «Вера».
3: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
4: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио «Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
3: Для оплаты августовского вещания «Радио «Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
4: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
3: Помогите «Светлому радио» продолжать звучать.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Светлый вечер. На радио Вера.
1: Светлый вечер на радио Вера продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня говорим про отца Павла Флоренского. Мы начали цикл из 5 программ про этого выдающегося русского философа, богослова, ученого, священника. Наш сегодняшний гость Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, заведующий кафедрой истории русской философии и ведущий программы «Философские ночи» на радиостанции «Вера». Но вот еще одна тема, которой мы вскользь коснулись, мы обязательно в нашем цикле, я думаю, отдельный разговор посвятим вообще теме науки и религии у Флоренского, конкретно математики и религиозного мировоззрения. Но все-таки, раз мы заговорили с вами, не могу вас хотя бы кратко не спросить, а вот как у вас отзывается вот эта попытка Флоренского такой синтез строить, как это называл Сергей Михайлович Половинкин, наш выдающийся историк философии, такой вот неустанный комментатор и издатель Флоренского, научно-философско-религиозный синтез. То есть там математика, там философия и там богословие. И вот у Сергея Михайловича Половинкина, который хорошо знал путь и тексты отца Павла, было мнение, что это было юношеское такое увлечение, юношеский проект построить такой синтез и все как бы поженить в одно целостное мировоззрение, но к зрелым годам Флоренский как-то понял, что это, может быть, не так уж и выполнимо. А вот как к вас вот вся эта проблематика Флоренского отзывается?
2: Ну, действительно, вот когда читаешь про позднего Флоренского, вот сейчас вышли какие-то записи Симономичи Ефимовой, вот такой театр петрушечников был, вот, и он останавливался у них в Москве, когда не уезжал в Сергиев Посад. Ну, какое-то чувство глубокого пессимизма вот у позднего Флоренского прослеживается. Вот. В то же время это не диссидентство, потому что он никогда не был диссидентом по отношению к советской власти. Он считал, что власть дана от Бога, и поэтому надо работать, надо уважать государство. И даже какие-то идеи его, высказанные в предсмертной записке «Предполагаемое государственное устройство в будущем», рассматриваются сегодня как слишком тоталитарные, авторитарные. Вот, хотя этот текст был написан по указанию следователя. То есть, по сути, это документ не литературный, а документ юридический. Вот, исповедание веры для следователя Слубянки. Да? Поэтому не надо относиться к нему как к точному выражению мысли отца Павла Флоренского. Вот, поэтому есть какой-то вот глубинный внутренний пессимизм последних лет жизни, и при этом движение вопреки, несмотря ни на что. Вот каждый день свидетельствовать о правде Божьей, да, и совершать эту правду в чем угодно, да, в лабораторных разработках, в создании новых материалов, да, в воспитании детей. У него была семья, где было 5 детей, да, то есть это все-таки вот большая семья, жена, да, вот дом в Сергиевом Посаде, за которым нужно было следить и ухаживать. Уже лавра была закрыта, академия была закрыта. Почему он там оказался? Он оказался там как преподаватель, как профессор Московской духовной академии, как редактор богословского вестника, как священник в общине Красного Креста. То есть он служил как священник в небольшой домовой, по сути, церкви, да, но все-таки служил как священник. Вот, это тоже очень важная ипостась, и вот эта мистериальная, таинственная жизнь для Флоренского была очень важна. И представление о таинствах, как о том, что может изменить мир, вот, как о том, что реально меняет человеческую природу. Вот, и тем не менее, вот это, ну, как бы ноты какой-то скорбной симфонии, да, может быть, там, я не знаю, шестой Чайковского, да, вот, или какой-то рок там, второй части 9-й симфонии Бетховена, да, там, к примеру. Вот. Это удивительно, да, вот это служение, этот образ.
1: Вот вы упомянули Сергиев Посад, и тоже не могу вас не спросить, такая тема, как отец Павел Флоренский и Лавра Троица Сергиева. Мы недавно на Радио Вера в цикле программ «Лавра» целую беседу этому посвящали, вы были гостем и рассказывали, но все-таки, во-первых, эту программу можно переслушать на сайте radiovera.ru, но все-таки не могу вас не спросить сейчас, а что, вот какое место в сердце у отца Павла занимала Троица Сергиева Лавра? Что он сказал нам о Лавре такого, чего, может быть, никто другой бы так не сформулировал?
2: Он сказал ведь, что Лавра – это интеллехия русской культуры. То есть, если перевести на русский язык, то русская культура, Русь существует для того, чтобы возникла Лавра, для того, чтобы все как бы самые яркие и типичные свойства русской культуры воплотились вот в этом монастыре, в этом образе жизни, в этом посаде, который находится вокруг монастыря, вот, и где жили умнейшие люди, представители московской интеллигенции, Самарина, Алсуфьева, да, вот, сегодня вышел из Лавры, там прошел чуть-чуть, ну, что там, магазин красные и белые, да, вот, а раньше было все немножко по-другому, и посад был другой, да, вот, то есть это был русский город, который жил около церковных стен и жил нуждами монастыря, и в то же время питался, духовно питался. Почему Розанов, голодающий друг Флоренского, да, который искал, как прокормить свою семью, уехал из Петрограда, голодного, да, война шла, уехал к стенам Лавры, потому что он физически чувствовал, что там он выживет, что там его накормят, да, там что-то землица даст, да, и вот последние годы этого замерзающего, умирающего человека, да, которые прошли в общении с отцом Павлом, потому что они жили рядом, и для Розанова все кончалось, а для Флоренского ему казалось, что что-то можно спасти. Вот он пишет «Троицу Сергиеву Лавры России». Это, по сути, такая инструкция новым властям, да, что значит Лавра в судьбе и в жизни России. И что лучше бы, конечно, там сохранить монастырь с его укладом. Но если нет, то это, по крайней мере, потрясающий музей. Это памятник, это сокровище, это потрясающие иконы. Он все это описывает в этом тексте, да, может быть, даже слишком умными для новых властителей словами. Вот он входит в комиссию по описанию ценностей Троицы Сергиевой Лавры. Раскрывается Троица, да, которую никто не видел, поскольку эта икона была закрыта под многочисленными окладами. Да, и вот только в это время Троица вдруг обнаруживается как памятник русского искусства, и то, что Троица сегодня вернулась в Троицу Сергиеву Лавру, во многом, наверное, в этом есть и частичная заслуга отца Павла Флоренского, который открыл эту икону в буквальном смысле этого слова, да, вот, указал на ее огромное значение, на ее богословие, на ее философию, да, вот, потому что курсы об иконах и иконостас, и страницы книги у Водразделов «Мысли», где есть, например, обратная перспектива, да, вот, и курс, посвященный анализу времени и пространственности в произведениях искусства, которые он читает во Вхутемасе, да, вот, то есть Флоренский в советской культуре постоянно транслирует, причем, ну, другой, я вот вспомнил Павла Васильевича Флоренского, другой внук, архимандрит Андроник Трубачев, игумен Андроник Трубачев, вот, издал шеститомник «Путь к Богу», да, вот, это потрясающий тоже подвиг с потрясающими иллюстрациями, и вот там есть описание, по-моему, в шестом томе уже вот этих лекций Флоренского, где приходят студенты, которые чуть ли не курят на занятиях, да, вот, и бранное слово услышать не редкость, и, ну, это такие социальные низы, в общем-то, которые вдруг пробудились, их советская власть пробудила, и они решили, что они будут художниками, они будут артистами, ну, вот, и вот Флоренский им читает лекции, гениально совершенно, он им пытается объяснить смысл иконы, вот, он им пытается объяснить религиозный смысл искусства вообще, да, сравнивать с музыкой, там, вплоть до нумизматики, до чеканки монет, до того, как должен быть изображен император, фас или в профиль, да, вот, какое-то имеет значение, да, вот, это удивительно, то есть это вера в человека в то, что, ну, вот до последнего я буду нести людям то, что я могу им передать. Я не отвернусь, как Гераклит темный. Не скажу, что вот один мне тьма, если он наилучший, а все остальные пусть все это прахом горит. Нет, Флоренский играет огромную роль в культурной жизни, в культурной, научной жизни Советской России. Вот. И это тоже очень важно. Вот сейчас еще один текст вышел стараниями моего коллеги Дмитрия Фурцева. Это дневник Примаковского, молодого философа, который каждый день посещал Флоренского, по сути, в Москве, да, провожал его на электричку и тоже записывал какие-то высказывания, слова, да, вот, наставления. Ведь он мальчишка, да, он в нем пытался увидеть человека, которому можно что-то заложить, и он понесет это дальше. То есть передать символ, передать какую-то эстафетную палочку. Я практически уверен, что Флоренский знал, что жизнь его закончится трагически. Вот, ему предлагали уехать. Ему первая жена Максима Горького, Пешкова, да, предлагала сделать загранпаспорт, вот, вывести семью в Европу. И там было кому принять. Там были знакомые многочисленные. Имя Флоренского знали. Но Флоренский никуда не поехал. Он категорически отказался покидать родину, да, и мне кажется, что это, ну, не то, что вера в божественное провидение, это понимание, что он пойдет с этим провидением до конца, куда бы оно его ни завело, вот, и оно его завело, в конце концов, сначала в Сковородино, потом на Соловки, вот, где, опять-таки, Флоренский продолжает работать. Продолжает исследовать вечную мерзлоту, не просто исследовать, но в промышленных объемах добывать водоросли для производства агар-агара, вот, лаборатория, комната, в которой Флоренский работает, шарашка, да, на которой написано «лаборатория». Там какие-то скудные инструменты, вот какие-то скудные приборы. Но Флоренский продолжает быть ученым и в лагере. Вот, и ему передают с Большой Земли, из Архангельска, последний год его жизни, вот, какие-то приборы необходимые для исследований. Вот, я был в Архангельске, и мне рассказывали о исследовательнице языка и фольклора, да, Ксения Петровна Гемп, если я не ошибаюсь, которая ездила на Соловки и встречалась с Флоренским, да. Вот, и она работала в институте соответствующем в Архангельске. То есть вот была какая-то связь между свободой и тюрьмой. То есть тюрьма, конечно, Соловки – это очень такой жестокий по форме содержания лагерь, но все-таки это еще был лагерь, а не тюрьма. Потому что жизнь Флоренского прекратилась как раз, когда на Соловках происходила реформа. То есть слон превращался в стон. И надо было резко уменьшить количество заключенных. И вот их уменьшали как могли. партиями отправляли куда-то и расстреливали. Вот, Флоренский попал в одну из таких партий. То есть его перевезли на Большую Землю, и где его расстреляли, вот никто не знает. Но расстрельный протокол нашли. То есть он был умерщвлен вот, в начале декабря 1937 года на пике репрессий. Да, вот, и страшно подумать, что это было не наказание за какое-то преступление, а просто утилизация. Утилизация человеческого материала. Точно так же, как Шпет был утилизирован в Томске в это же время.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, заведующий кафедрой истории русской философии. Сегодня мы говорим про отца Павла Флоренского. И вот дошли до такой трагической темы, как его кончина. Действительно, вот тут то, что вы говорите, Алексей Павлович, совершенно просто в сердце бьет и отзывается, потому что... Но любая смерть, трагедия, ужас и бессмыслица. Но кончина Флоренского – это бессмыслица в квадрате. Он бы продолжал дальше работать, заниматься как минимум наукой, на благо в каком-то виде той родины, которая его отправила в лагерь. И его утилизация была, ну, просто...
2: Ему было 54 года.
1: Да, пьющий бессмыслицей.
2: С точки зрения вот современного, да, человека, это еще, ну, в общем, ну, уже не молодость, но это акме, это рассвет сил, да.
1: Но это что-то говорит о том режиме, о той эпохе, о той атмосфере, которая...
2: Времена не выбирают, в них живут и умирают, да, как говорил поэт.
1: О которой мы сегодня, как кажется, все меньше помним, а кто-то даже предпочитает иногда ностальгировать по каким-то советским годам, видимо, упуская из вида вот такие примеры, как окончание жизни отца Павла Флоренского, который был один, а сколько было таких еще, о которых просто мы не говорим, но которые подразумеваются. Но все-таки... Давайте немножко вернемся, может быть, к более положительным темам. Есть одна тема, о которой я вас не могу не спросить, это Флоренский и имя, имяславие. Это, с одной стороны, очень интересная по себе проблематика богословская, философская. С другой стороны, мы как-то видим, что Флоренскому вот эта тема была очень важна. Вот почему не отпускает человека тема об имени? Что такое имя для него? И при чем здесь богословие?
2: Ну, Флоренский всю жизнь занимался проблемой символа. Для него эта проблема была главной и центральной. Он сам об этом говорил. А что такое символ? Это бытие, которое больше самого себя. Говорит Флоренский. То есть это бытие, в котором энергия вот данного, сущего бытия сращена с энергией какого-то большего, другого бытия. Ну, скажем так, бытия номинального, бытия божественного. Вот. И Флоренский считал, ну, прежде всего, вот если мы посмотрим на то, чем он занимался всю свою жизнь, ну, два ключевых символа. Это имя и икона. Вот, то есть у него есть работа, посвященная философии имени, у него есть большое количество работ, посвященных философии иконы. И там, и там многое схвачено, многое гениально проинтуичено, многое напридумано. Вот. Но имя, и здесь надо сказать, что Флоренский крайний реалист, если говорить на философском языке, реализм, который противоположен номинализму, потому что номиналист считает, что имя – это бирка, это ярлык. Это просто кличка, звук, да, можно так назвать, можно так. Вот. А реалист считает, что общие понятия существуют до вещей, что имена существуют до вещей, что имя Алексей существовало до меня и после меня будет существовать, и много Алексеев, да, но во всех Алексеях есть какой-то общий корень, есть причастность имени. Еще в ранней своей работе «Общечеловеческие корни идеализма» Флоренский пишет, что вещь и имя соотносятся таким образом, что вещь подражает имени, вещь участвует в имени, вещь причастна имени. Да? То есть это три модуса отношения платоновской идеи и материи, да, или вещи. Вот. Поэтому имя – это крайне реальная для Флоренского сущность. Вот. И прежде всего, это имя Бога. Это имя Иисус, которое мы повторяем в Иисусовой молитве. Собственно, трагедия Афонского монастыря, Андреевского скита, где монахи стали ретиво слишком почитать имя Божье, прочитав книгу старца Илариона на горах Кавказа, да, вот, это трагедия невыслушанности, непродуманности и непонятости, когда сложная богословская проблема решалась с помощью броненосцев и пожарной кишки. То есть репатриировать, разогнать. Вот, не случайно Бердяев написал об этих событиях «Гасители духа». То есть вот гасители с пожарной кишкой. Вот. Ну, вот мыслящие московские богословы, интеллигенты, да, они решили заступиться за афонских монахов. И Флоренский был одним из них. Вот. Ну, можно вспомнить и других, и Булгакова, и Лосева, да. Вот. То есть реальность имени, то, что в имени присутствует сам Бог, да. То есть мы не просто призываем Бога и не просто рассказываем о Боге, но, произнося имя Божье, мы имеем дело со святыней, что имя Божье такая же святыня, как и икона, на которой изображен Бог по своему человечеству. Да? Ну вот, я думаю, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что икона – это священный предмет, и с ним нельзя делать все, что угодно. Надругательство над иконой является кощунством и является оскорблением чувств верующего. А с именем? Ну, извините, та же история. Потому что русский человек широк, я бы сузил, да, как говорил Достоевский. Соответствующая брань, запрещенная, да, она часто, прежде всего, обращена к божественному и является кощунственной. Да? Вот, к Матери Божьей она обращена. Да, это что, не кощунство? Тоже кощунство. А почему? Если имя ничего не несет в себе, если можно как угодно именовать, переименовывать. И вот советская власть, она начала с переименований. То есть сейчас мы все переименуем. Вот, улицы, переулки, проспекты, дворцы. Вот, все назовем по-своему, и мы до сих пор с вами ходим в этой философии имени. Мы ее как портянки, заношенные постоянно возле своих ног, перепеленываем. Станция метро Войковская, Урицкий, Роза Люксембург, Карл Либкнехт, да, я уже не говорю про Карла Маркса и Фридриха Энгельса, самых родных нам людей, да. Ну что это каменное изваяние делает на Театральной площади? Зачем оно там нужно? У стен Заиконоспасского монастыря, где первая школа высшая в России возникла, где читались курсы по философии, богословию, риторике, стоит Карл Маркс. Вот это все философия имени, понимаете? То же, какого имени? Каким именем мы сегодня называем нашу родину? Да? Вот, у нас Святая Русь. Или проспект имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург. По-моему, это вещи несовместимые. Вот. И вот для Флоренского вот это есть альфа и омега. Он понимает, что имя – это очень важно, это очень ответственно, это свято, да, есть святые имена. Вот. И мы носим святые имена, наши имена – это имена святых. и Алексей, и Константин, да, вот, это все святые имена, а сейчас у нас что, не поколение, надо заново перезапустить, ну, ладно, там, когда там славянские какие-нибудь имена возвращаются, часто они то есть в святцах, то нет в святцах, а придумывают какие-то инопланетные имена, называют детей такими именами, что за этим нету энергии, нету сущностей, нету ангелов, которые этим именам покровительствуют. И думают, что ребенок с этим именем вот, будет счастлив, здоров. И вот я приведу свой личный пример. Вот, знаете, так. У меня две дочки уже выросли, уже внучки. Вот когда они рождались, я брал книжку Флоренского «Имена», и я читал. Вот, то
1: так,
2: есть
1: там
2: есть как бы образ имени. Вот, есть имена, которые не написаны, но которые Флоренскому очень нравились. Например, называйте детей Иванами. Вот, да, вот, ну, которые имена такие спорные для него, я не буду их называть, чтобы никого не обидеть, вот, но, тем не менее, он как бы дает нам такой вот номинальный портрет имени, основанный на вглядывании в природу имени. Тут и жития святых, конечно, и те известные в церковной истории люди, святые, которые эти имена носили. Но тут еще что-то есть, да? Вот эту науку Флоренский любил науки создавать. Он называл ономатологией, наука об имени. Вот, то есть имя – это не только формула имя славия. Имя Божье есть сам Бог, но Бог не есть только его имя, да? Вот то, что философы называют не транзитивное, да, отношение. Но имя – это еще и вопрошание о том, как мы именуем вокруг себя мир. И, как скажет его друг и во многом ученик, отец Сергий Булгаков, от того, что мы стали плохо именовать, голос бытия плохо до нас доходит, да? Глухие отголоски мы только слышим, и поэтому мы даем неправильные имена. Вот. И что надо делать, если мы даем неправильные имена? Надо исправляться. Вот. И это относится и к тому, что мы перестали на родном языке разговаривать. Мы и в науке, и, что самое страшное, в жизни общаемся друг с другом какими-то английскими терминами, англицизмами. Да? Event у нас, уже праздников нет, у нас ивенты. Вот. Активности какие-то происходят. Там. А какие у нас сегодня активности? Ну, активность, она в единственном числе, да? Но мы же коверкаем наш язык, потому что мы разговариваем не по-русски, мы разговариваем по-английски. И живем, соответственно, тоже не по-русски. По-английски мы жить не будем никогда, потому что мы не англичане. Нас другая няня качала, другая бабушка нам песни пела. Поэтому мы не станем никогда англичанами. А язык мы продолжаем коверкать, да, думая, что так очень модно, вот, и современно, и научно. Об этом нас призывает задуматься философия имени отца Павла Флоренского. Вот, кстати сказать, вот этот крайний реализм существует не только в философии имени, но, например, в философии креста Господня. То есть для Флоренского крест Господень, да, это, ну, по сути, живое существо. Это не деревяшка и не кусок металла или еще какого-то материала, а это, ну, как личность. Вот. То есть с этим можно спорить. Можно сказать, что, ну, это такое немножко вот как бы первобытное анимистическое мировоззрение. Да? Но вот без понимания вот этих вещей трудно понять мысль Флоренского.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Мы, надеюсь, всю неделю грядущую будем прилагать усилия к тому, чтобы лучше и лучше понимать, насколько нам хватит времени и сил, мысль отца Павла Флоренского. Я вас благодарю за это введение в основные темы, в основную проблематику отца Павла, с которой мы дальше пойдем вглубь каждой отдельной темы. Спасибо огромное.
2: Спасибо.
1: Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, заведующий кафедрой истории русской философии, ведущий программы «Философские ночи» на радио «Вера», был сегодня гостем в программе «Светлый вечер» и говорил с нами об отце Павле Флоренском. Дорогие друзья, мы продолжим на этой неделе наш цикл бесед. Оставайтесь с нами. Микрофоном был Константин Мацан. До свидания.
2: До свидания.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».
3: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
4: Сегодня мы обратимся к тексту Сергея Сергеевича Аверинцева «Византия и Русь. Два типа духовности».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, возлюбленная тайны души моей, как же легок мир сей, когда взвесишь его на одних весах с тобой. На одной чаше весов озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма. Все заботы мои, вся плоть моя с ее содроганиями наслаждений и судорогами боли, что это, если не дым, который скрывает душу мою, плывущую по золотому озеру? Как исповедать мне тайну, которую созерцаю сквозь круги архангелов твоих? Можно ли рассказать о целостном частями? Разве ногти на пальцах понимают тайну кровообращения тела? Воистину, онемевшему от чуда мучительно говорить с оглохшими от шума. Сначала было рождение, за ним сотворение. Подобно тому, как в человеческом сердце тихо и таинственно рождается чудесная мысль и, родившись, воплощается, так же тихо и таинственно родился в тебе всечеловек, Сын Единородный, сотворивший потом все, что Бог может сотворить. В твоем непотревоженном девстве, действием Духа Святого, Сын родился. Это было рождение Бога свыше, что в вышних, то и в нижних, говорили в старину. Случившееся на небесах, случилось и на земле. То, что произошло в вечности, произошло на земле. Возлюблен ты мною и любим, от того, что ты для меня тайна. А всякая любовь горит и не сгорает, пока живет тайна. Раскрытая тайна, сгоревшая любовь. Вечной любовью клянусь я тебе, как и ты клянешься мне вечной тайной. Из семи небес облачение твое. В глубину глубин сокрылся еси от всех очей. И все светила, слившись в единое око, не проникли бы через завесы, укрывающие тебя. Но неволею сокрылся ты, великий Господи, по несовершенству нашему. Рассыпанное и раздробленное творение не видит тебя. Только для того ты не сокрыт, кто стал с тобой одно. Для того ты не сокрыт, кто разрушил стену между я и ты. Господи, возлюбленная тайна души моей, как невесом мир сей на одних весах с тобой. На одной чаше весов — озеро расплавленного золота, на другой — облако дыма.

0: Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи.
0: Пересказки.
1: «Орел и голубка» по мотивам английской сказки.
2: Однажды в гнездо голубки сверху что-то упало, и она увидела перед собой большого птенца почти без перьев. Малыш был очень напуган, но при этом так широко открывал свой длинный клюв, словно хотел кого-то укусить. «Должно быть, ты голоден», – догадалась голубка и дала птенцу спелую ягоду клубники. Но тот не стал ее есть, а громко и недовольно вскрикнул. Голубке пришлось позвать на помощь других птиц, чтобы они подсказали, что это за птенец и как за ним надо ухаживать. «Это орленок», – сразу определила сова. «Орлы – хищные и очень опасные птицы».
3: «К тому же это птенец царского орла», – сказал воробей. «Как только он вырастет, всех нас заклюет». «Чтобы не было беды, пока не поздно, лучше вытолкнуть его из гнезда», – предложила сорока.
2: «Я не могу выгнать из моего дома бедного орленка», – сказала голубка. «Ведь птенец тогда наверняка погибнет. Я отпущу его, когда он будет в состоянии о себе позаботиться». Голубка принесла в свое гнездо большого червяка. Орленок быстро его проглотил и широко раскрыл клюв, требуя добавки. Доброй птице пришлось много раз летать взад и вперед, чтобы ее приемыш наелся и успокоился. Он рассказал, что родился в горах и жил в большом гнезде среди облаков, откуда его похитил злой ястреб. Но во время полета он так сильно сопротивлялся и клевался, что над лесом ястреб выпустил его, и он упал прямо в голубиное гнездо. Птенец быстро рос и превратился в юного орла с могучими крыльями и острым изогнутым клювом. С каждым днем он улетал все дальше от гнезда, но всегда возвращался обратно. Он полюбил лесных птиц, особенно кротких голубей, и рассказывал,

0: которая заботилась обо мне, когда я был беспомощным птенцом. Я не могу улететь, не поблагодарив ее за все, что она для меня сделала. Да, ты прав. Передай голубке в знак благодарности это перо, сказал орел. Пока у нее будет мой царский подарок, никто не посмеет причинить ей вреда. Вскоре орленок улетел с отцом в горы, но уроки кроткой, доброй голубки всегда помогали ему управлять своей волей, быть великодушным и справедливым. Воспитание сделало его самым благородным царским орлом из всех, кто своими золотистыми глазами глядел на солнце.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: «25 октября 1917 года власть в Петрограде захватили большевики, а через несколько дней после переворота был расстрелян священник Екатерининского царскосельского собора, выдающийся миссионер Иоанн Кочуров. Так начался большевистский террор против церкви. Списки людей, засвидетельствовавших подвигом мученичества веру во Христа при новом режиме, появилось первое имя. Иоанн Кочуров родился в 1871 году в Рязанской губернии. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии он был направлен в Северную Америку. Молодому иерею предстояло наладить жизнь многонациональной общины храма Святого Владимира в Чикаго и приписанной к нему церкви трех святителей города Стритера. Прихожанами отца Иоанна были в основном бедные рабочие мигранты – русские, украинцы, болгары и словаки. Перед священником стояла задача не только упорядочить богослужебную жизнь, но и объединить своих прихожан. Уже в первые несколько лет служения отец Иоанн присоединил к церкви около 100 униатов из Закарпатья, на родине подпавших под власть католичества, а в Америке захотевших вернуться в православие. Хорошо понимая нужды своей паствы, отец Иоанн организовал Свято-Никольское и Трехсвятительское братство, главной заботой которых стала социальная помощь бедным прихожанам. Материальное положение самого миссионера было при этом не намного лучше, чем у его посомых. В Чикаго богослужения проходили в сыром помещении, арендованном на окраине города. В этом же здании жила и семья священника. Дети часто болели, сам он заработал ревматизм, но, несмотря на трудности, продолжал ревностно исполнять свои обязанности, о чем впоследствии с благодарностью вспоминали люди. Важнейшим событием в жизни православных Чикаго стало строительство нового храма. Большую часть средств составили пожертвования, собранные лично отцом Иоанном во время поездки в Россию. Священника поддержал праведный Иоанн Кронштадтский. В 1903 году освящение церкви в честь Пресвятой Троицы торжественно

0: совершил епископ Алеутский и североамериканский Тихон, будущий патриарх Московский. После 12 лет, проведенных в Америке, протоиерей Иоанн вернулся в Россию и долгое время преподавал закон Божий в гимназиях Нарвы, где православное население соседствовало с лютеранами. Отец Иоанн выступал с беседами на религиозные темы, читал лекции по богословию. За успехи в просветительской деятельности священник был удостоен нескольких церковных наград. Последним местом служения отца Иоанна стал Екатерининский собор в Царском селе. Через несколько дней после захвата власти большевиками к городу подступили революционные отряды. Начался артиллерийский обстрел. Перепуганные жители собрались в соборе. Был отслужен молебен. Затем состоялся крестный ход с чтением молитв о прекращении междоусобной брани. Вечером части, верные Временному правительству, отступили. 31 октября в Царское село вошли красногвардейцы. Священников, возглавлявших крестный ход, арестовали и обвинили в том, что они якобы молились о победе врагов революции. Двоих позже отпустили. По словам очевидцев, вся вина отца Иоанна заключалась в том, что он пытался объяснить суть дела. Договорить ему не дали. Пастыря несколько раз ударили по лицу, затем разъяренные солдаты вывели его за город и расстреляли на глазах у сына гимназиста. Спустя несколько месяцев после этих трагических событий была создана комиссия Поместного собора для выяснения истинных масштабов террора, развязанного против членов церкви. А 31 марта 1918 года в храме Московской духовной семинарии патриарх Тихон впервые в истории церкви XX века совершил заупокойную литургию по новым мученикам, первым из которых стал протоиерей Иоанн Кочуров.
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».
1: Кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Ни на уроках, ни в домашней работе нет никаких улучшений, как не было и в прошлом году. Книги по-прежнему его злейшие враги. Чтение и письмо для него как каторга. Он как будто нарочно делает одни и те же ошибки снова и снова, как будто внимание вовсе отсутствует.
1: Школьная учительница жалуется родителям на Ишана Авасти, 8-летнего паренька, который и правда на уроках больше смотрит в окно, чем на доску. Или стоит за дверью класса в коридоре, куда учителя каждый день выгоняют его за нерадивость. Ишан – главный герой индийского кинофильма 2007 года «Звездочки на земле». Фрагмент из него мы с вами сейчас услышали. Ленту, получившую широкую известность и признание зрителей во всем мире, критики называют прорывом в современном индийском кинематографе. Она стала режиссерским дебютом и триумфом популярного индийского актера Амира Кхана. В 2009-м картина завоевала награду Международного кинофестиваля в Мумбаи как лучший фильм года. А в 2008-м получила Национальную кинопремию Индии как лучший фильм о семейных ценностях. «Звездочки на земле» демонстрировались по всему миру, в том числе и в России. Показы в рамках Международного фестиваля индийского кино прошли в Архангельске, Курске, Санкт-Петербурге и Москве. Если бы меня попросили в двух словах сказать, о чем этот фильм, я бы ответил, что он о большой любви. Любви к детям, к людям, к миру. Серьезный и одновременно радостный, захватывающий от начала до конца, светлый и вдохновляющий. Девизом картины стали слова «Каждый ребенок особенный». И не случайно. Режиссер Амир Кхан решил затронуть в своем фильме непростую проблему детей с особенностями развития. У главного героя Ишана – дислексия. Это нарушение способности к овладению навыками чтения и письма. Однако при индивидуальном подходе к обучению дети с дислексией в большинстве случаев оказываются даже более способными, чем многие их сверстники. Но ни учителя Ишана, ни его родители не понимают, что мальчик требует особого внимания. Им кажется, что он просто ленив и глуповат. Но если бы они только могли взглянуть на все вокруг глазами Ишана, они бы поразились ярким краскам и необычному сказочному мировосприятию этого малыша. Нам, зрителям, выпадает такая удивительная возможность. Режиссер активно использует в своем фильме разнообразную анимацию, пластилиновую, рисованную, трехмерную, компьютерную графику, чтобы мы могли увидеть внутренний мир Ишана, полный света и фантазии, радости и восторга. Но другая часть жизни Ишана отнюдь не такая яркая. Мальчик живет в постоянном страхе, что его опять будут ругать. Даже у родителей он не находит должного понимания и поддержки. Более того, разгневанный отец отправляет ребенка в интернат для мальчиков. Атмосфера там оказывается почти армейской. И с Ишаном церемонится еще меньше, чем в школе. Вдали от дома Ишан полностью замыкается в себе. Но однажды в интернате появляется необычный новый учитель, преподаватель рисования по имени Рам Никумбх. Творческий, деятельный, неравнодушный молодой человек с добрым и чутким отношением к детям. И все постепенно меняется. Роль учителя рисования яркую и эмоциональную исполнил сам режиссер Амир Кхан. Тема особенных детей оказалась ему близка. Родной брат Амира – именно такой ребенок. Может быть, поэтому диалог его героя с отцом Ишана в одном из эпизодов получился настолько прочувствованным и эмоциональным. Учитель Рам Никумбх открывает родителям мальчика глаза на его особенность и говорит о том, что любому ребенку необходима любовь и поддержка.
3: Забота очень важна, мистер Авасти. В ней заключается целительная сила. Она словно ладонь, успокаивающая боль. Ребенок чувствует себя увереннее, когда знает, что о нем кто-то заботится. Никогда не помешает просто так, безо всякого повода приобнять его, поцеловать. Просто для того, чтобы дать ему знать: «Дитя мое, я люблю тебя».
1: Этим трогательным фрагментом можно было бы завершить программу. Но хочется вспомнить еще один интересный факт. В одном из интервью режиссера фильма «Звездочки на земле» Амира Кхана спросили, какое ценное произведение искусства ему хотелось бы иметь у себя дома. Он ответил, что самое ценное произведение у него уже есть – его дети. Замечательные слова. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Становясь христианами, мы обычно прекрасно усваиваем слово «покаяние», стараемся не только каяться сами, но и призываем других идти по этому пути. Но есть ли на нем какие-нибудь опасности? И если да, как их избежать? Ответить на этот вопрос помогает 35-й псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Глаголят пребеззаконные и согрешате в себе, не из страха Божия пред очима Его».
3: «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами Его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать».
2: «И не возмогут встать». И...
1: Недавно на исповеди я разговорился с человеком, который каялся в довольно серьезном грехе. Видел я его не первый раз, и грех этот он уже совершал. Когда же я спросил, почему он его повторяет, мой собеседник дал очень неожиданный, хотя и вполне понятный ответ. Он сказал: «Я каждый раз чувствую, что Бог меня прощает, и просто снова поступаю так же, ведь всякий раз история моего греха обнуляется». «Но как же вы понимаете, что Бог вас простил?» – спросил я. «Очень просто», – говорит. «Я же прошу прощения, как же ему меня не простить? Мне вот и легче после исповеди становится, ощущение такой приподнятости появляется. Но ведь реального исправления, по сути, не происходит», – спрашиваю. На что он спокойно отвечает: «Ну что ж, не все сразу». Эта история, скажем прямо, очень печальная. И в первую очередь потому, что это история самообмана. Псалом 35, который мы услышали сегодня, начинается с описания внутреннего мира беззаконного человека. Причем перед нами не просто перечисление внешних черт, но пересказ внутреннего диалога, который совершается в сердце грешника. Греховный закон, который псалмопевец называет нечестием, говорит с человеком и улавливает его в свои сети. Губительность этого разговора в том, что человек внутренне успокаивается и лишается страха Божьего. А успокаивается он потому, что обманывает сам себя и льстит себе, будто бы уже осознал беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. И действительно, разве не так обычно с нами происходит? Ведь, извиняясь, человек говорит: «Вот, посмотри, я уже осознал, что был неправ, я уже испытываю чувство вины». Но псалмопевец на этом не останавливается и выносит вердикт такому чувству грешника. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. То есть, оказывается, можно видеть свой грех и даже осуждать себя за него, но не исправляться, не вставать на путь истины, чтобы делать добро. Конечно, когда речь идет о повседневных немощах, борьба с ними должна происходить постоянно. Однако, когда речь про тяжелые грехи, которые совершаются сознательно и вольно, покаяние не должно ограничиваться словами, ведь человек может льстить себе и лишь успокаивать собственное сердце. Да и правда, о чем переживать, если ты уже признал себя несовершенным, если уже далек от тщеславия и гордости? Может быть, от них ты и далек, зато к самому греху пока еще близок, ведь жизнь свою не исправил. И это значит, что ощущение легкости, которое человек испытывает после покаянных слов, на самом деле может иметь разную природу и должно завершаться не новым падением, но исправлением и праведной жизнью.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Младшим школьникам,
4: мальчикам и девочкам,
5: а также их родителям,
6: дядям и тетям,
7: бабушкам и дедушкам,
8: всем-всем-всем!
3: Мы предлагаем вместе с нами,
9: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
10: его верным псом Алтаем
3: и нашими друзьями Верой и Фомой,
11: отправиться в удивительное приключение в страну знаний!
3: А для этого заходите на наш сайт.
12: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
13: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
14: Давайте учиться вместе!
15: Возрастное ограничение 6+.
0: Дело дня.
16: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая радио «Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание радио «Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
15: Кроме того, вы можете помочь Радио «Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин. Отправляемся гулять по Москве. Гуляем в компании Игоря Горькавого, историка, москвоведа. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Идем на задворки Красной площади, на Васильевский спуск. Выходим из метро «Китай-город» по указателю улица Варварка. Оказываемся на Варварке и идем в сторону Кремля. И совсем скоро, Варварка-то небольшая, совсем улица. Мы на Красной площади, вернее, на Васильевском спуске. То, что мы видим сейчас, это уже... Таким Васильевский спуск выглядит последние лет 60, наверное, даже чуть меньше.
2: 1938 года.
1: Чуть больше, да, уже 80 лет. А до этого... В застроенное место, улицы, небольшие дома. И только за ними тогда уже начиналась Красная площадь от храма Василия Блаженного.
2: Совершенно верно. Вы знаете, это, конечно, один из уголков нашей московской Атлантиды. Но тем более нам интересно восстановить ход событий и понять, как это место выглядело раньше. И что мы можем, если не увидеть здесь, то, во всяком случае, себе представить. Наверное, начать нужно с того, что здесь располагалась очень важная часть Московского посада. Потому что та улица, которая когда-то проходила вот здесь, где мы с вами сейчас, Алексей, стоим, как раз напротив Константина и Ленинской башни Московского Кремля, эта улица называлась Великой. То есть она была одной из главных во всем Московском посаде. Она пересекала вот линию Васильевского спуска, уходила дальше через Зарядье, там, где потом был Мокриный переулок, но тоже исчезнувший после реконструкции, уничтожения фактического Зарядья. Но вот именно ради этой улицы когда-то Константин и Ленинская башня в нынешнем виде построена в 1490 году итальянским зодчим Пьетро Антонио Солари, она имела, между прочим, ворота. Если мы сейчас приглядимся с вами, да, то видны ворота, и даже видны вот эти ниши, в которые когда-то крепились цепи, поднимавшие подъемный мост через ров, которого мы не видим, но о котором всегда помним, потому что вот с правой стороны от нас величественно сейчас возвышается храм Покрова, что на рву. Вот примерно расстояние от этого храма до Кремля, ну там с небольшим отступлением от храма, соответственно, это и есть ширина Московского рва. Через этот ров был переброшен мост, но на этом дело не закончилось. Улица Великая, которая...
1: Собор Покрова на рву, собственно, уже
2: отсюда
1: и да, знаем.
2: Да, вот особенно мы его и знаем, и ров помним именно благодаря храму прежде всего. Но Константинопольская Ленинская башня, она занимала в системе Московской обороны исключительно важное место, потому что здесь начиналась Великая улица, улица, которая шла дальше к Московскому порту. Вот сейчас мы видим Москворецкий мост, а когда-то именно там, где этот мост начинается, проходила Москворецкая улица. Она выходила уже к воротам Китай-города, у которых начинался Москворецкий наплавной мост, в 18 веке ставший деревянным, в 19 веке ставший каменным, с металлическими фрагментами. Потом это уже в 1938 году был закончен тот мост железобетонный, на который мы смотрим, на который, конечно, по форме не напоминал своих предшественников, а скорее только унаследовал их название. Нам важно, что это был Московский порт. Вот именно здесь когда-то швартовались корабли, привозившие в Москву товары. Отсюда и значение улицы, отсюда и значение этой башни. Вот обратите внимание на, скажем, я вам хочу сейчас показать репродукцию Кремлинграда, части плана Москвы 17 века. Вот посмотрите, именно Константино-Ленинская башня, она имеет дополнительное укрепление, двойную стрельницу, единственная башня Московского Кремля. То есть одна стрельница, это вот такой выступ, мы его сейчас, кстати, можем видеть рядом с нами на Спасской башне, да? Но вот представьте себе, что у Спасской башни одна стрельница выступает, а у Константино-Ленинской башни выступало две стрельницы. Очень интересная репродукция. И наши спутники тоже могут ее посмотреть, конечно, в интернете. Это Аполлинарий Михайлович Васнецов, картина «Константинопольские и Ленинские ворота Московского застенка». Очень интересно здесь вот эти две стрельницы, они как бы образуют ярусы, поднимаясь наверх и увенчиваясь уже вот этим шатром над Константинопольской и Ленинской башней. То есть это мощное укрепление. И как раз картина Васнецова раскрывает нам еще одну, к сожалению, мрачную страницу в истории Константина Ленинской башни. По мере того, как великая вот эта дорога через Московский посад угасала, надобность в проезжих воротах уменьшалась, соответственно, их просто замуровали, и вот эти стрельницы превратили в застенок. Здесь содержались, здесь подвергались пыткам те, кто попадал по особенно государевому делу в застенки Московского Кремля. И вот Васнецов показывает, что уже казненных здесь как раз у этой башни выносили и отдавали родственникам тела. Но не все было так мрачно. Конечно, в этой части Зарядья было несколько храмов. И вот здесь, примерно там, где сейчас начинается Москворецкий мост, стояла церковь святителя Николая Москворецкого. Церковь это напоминала о том, что в середине XVI века в Москву приносили чудотворный образ святителя Николая из Вятки, из Хлынова. И вот в память об этом образе москвичи построили храм, но назвали его святителя Николы Москворецкого. Храм этот одновременно был покровителем тех корабелов, которые трудились на Московской пристани. Конечно, с ним были связаны и путешествия, которые начинали московские купцы по рекам в дальние страны. Еще чуть дальше стояла небольшая церковь Спаса Смоленского, к сожалению, исчезнувшая до начала XIX века, мы не знаем очень мало. Но вот зато название этого храма отразилось в часовне, которая стояла на берегу реки Москвы, там, где как раз к старой стене Китай-города подходил Москворецкий мост. И в той часовне, которая сохранилась до советского времени, стоял очень древний, почитаемый москвичами, образ Спаса. Вероятно, 17-го, если не 16-го века. К сожалению, ничего из этого не сохранилось, только на старых фотографиях можно увидеть. Ну, а что касается самой жизни вот этой части Москвы, этой части Великого Посада, то здесь, конечно, прежде всего, люди занимались торговлей. Мы с вами знаем сверху верхние торговые ряды, да? Средние торговые ряды. Но возникает естественный вопрос, а где же нижние торговые ряды?
1: Вот. Нижние торговые ряды, теперь Москворецкий мост.
2: Фактически, да. Фактически вот эти лавки, которые продолжались вниз и спускались здесь к набережной реки Москвы, они образовывали собой нижние торговые ряды. Здесь товары были уже самые непритязательные. Надо сказать, что рельеф местности тоже был непростой для расположения лавок. Здесь вот рядом с Покровским собором располагались масляные ряды, яблочные ряды, а дальше в самом низу вот этих разных-разных рядов, ближе уже к воде, размещался живорыбный ряд.
1: Живорыбный ряд. Ну, за рыбой там далеко ходить не надо было.
2: Не надо было, да, ее, конечно, привозили. Наверное, все-таки в Москве вряд ли можно ее много было выловить, но, тем не менее, она действительно содержалась в садках, которые наполнялись водой из Москва-реки. И вот интересно, что на фотографиях начала 20 века, где, конечно, уже нету ни живорыбного ряда, ни этих рядов как таковых практически не осталось. Но там, на месте старого живорыбного ряда, находился живорыбный трактир. Угу. Вот. Надо предполагать, что место, где можно было покушать свежую рыбу. Так что преемственность между древней Москвой и старой Москвой, она, конечно, наблюдалась. Но еще хотел бы сказать, что вся эта местность, она ведь на самом деле до революции называлась совсем не так, как мы ее называем теперь. Васильевского спуска до 1995 года не существовало.
1: Это как?
2: А вот так.
1: Я и до 95 года его помню.
2: Спуска не было, такого названия географического не было.
1: Но в народе же был, я, по-моему, еще с начала
2: 90-х. Это было продолжение Красной площади.
1: Ну, Васильевский спуск, я не помню, когда я в первый раз слышал это словосочетание.
2: Возможно, что существовало название, но вот документально, во всяком случае, эта часть Красной площади стала называться Васильевским спуском в 1995 году. А вот до революции здесь была Васильевская площадь. И Васильевская площадь эта возникла после реконструкции Москвы после Великого пожара 1812 года, когда Осип Иванович Баве предложил засыпать Московский ров. И на месте засыпанного рва был сделан удобный спуск прямо от Красной площади вниз к набережной реки Москвы, тем более, что стены Китайгородской стены там уже были в основном разобраны. Но этот спуск, вот он примерно соответствовал ширине расстоянию от Кремлевской Спасской башни до Покровского собора, и вот так вот аккуратно спускался. А прямо за Покровским собором находился целый квартал
1: домов,
2: домов, одним из примечательных зданий, в ряду которых находилась так называемая Мининская гостиница, на первом этаже которой размещался ямщицкий приказ. Недавно прочитал вещь, которая меня удивила, что он действовал как таковой до 1917 года. Хотя, конечно, уже не приказом назывался, но ведомство, занимавшееся бывшими ямщиками, ямщицкими слободами в каком-то виде...
1: А почему бы и нет? Фотографий очень много, кстати, гостиница осталась, и как всегда призываю наших дорогих спутников зайти в интернет, посмотреть фотографии этого квартала домов, очень необычно. Храм Василия Блаженного, а за ним идет туда, где сейчас мост, туда, где мы сейчас смотрим на Замоскворечье, уходит квартал домов.
2: Правда. Да, среди них церковь святителя Николая Замоскворецкого, которая дожила до, собственно говоря, начала 30-х годов, когда начинают строить Москворецкий мост, она была разрушена. К сожалению, как и все остальные здания. И вот возникает тогда эта пустая площадка. И вы знаете, наверное, символом вот этого запустения, которое образовало здесь благодаря революционным изменениям 30-х годов, стал на самом деле 1987 год, кажется, полет Матиаса Руста.
1: А, Шереметьево-3.
2: Да. Вот, понимаете, вот на том месте, где когда стали эти дома, приземлился немецкий летчик-авантюрист.
1: Помните, еще был анекдот тогда, что у фонтана возле Большого театра выставили охрану. А зачем? Военизированную. А зачем ожидают всплытия подводной лодки?
2: Да, смешно и грустно. Но, тем не менее, память, она как-то нам помогает даже Васильевский спуск наполнить образами и воспоминаниями о прошлом.
1: Я назвал Васильевский спуск задворками Красной площади, хотя, в общем, на самом деле, теперь официально это еще одна Московская площадь, в которую Красная переходит. С Игорем Горьковым, историком и москвоведом, мы гуляли в этом месте, в самом центре Москвы, по Васильевскому спуску. Я Алексей Пичугин, прощаемся с вами, до новых встреч. Любите Москву, гуляйте по ней, будьте здоровы.
2: Всего доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть вторая, глава третья. Был уже 12-й час. Князь знал, что у Япончиных в городе он может застать теперь одного только генерала по службе, да и то навряд. Ему подумалось, что генерал, пожалуй, еще возьмет его и тотчас же отвезет в Павловск. А ему до того времени очень хотелось сделать один визит. На риск опоздать к Япончиным и отложить свою поездку в Павловск до завтра, князь решился идти разыскивать дом, в который ему так хотелось зайти. Визит этот был для него, впрочем, в некотором отношении рискованным. Он затруднялся и колебался. Он знал про дом, что он находится в Гороховой, неподалеку от Садовой, и положил идти туда в надежде, что, дойдя до места, он успеет, наконец, решиться окончательно. Подходя к перекрестку Гороховой и Садовой, он сам удивился своему необыкновенному волнению. Он и не ожидал, что у него с такой болью будет биться сердце. Один дом, вероятно, по своей особенной физиономии, еще издали стал привлекать его внимание. И князь помнил потом, что сказал себе: «Это, наверное, тот самый дом». С необыкновенным любопытством подходил он проверить свою догадку. Он чувствовал, что ему почему-то будет особенно неприятно, если он угадал. Дом этот был большой, мрачный, в 3 этажа, без всякой архитектуры, цвету грязно-зеленого. Некоторые, очень, впрочем, немногие дома в этом роде, выстроенные в конце прошлого столетия, уцелели именно в этих улицах Петербурга, в котором все так скоро меняется, почти без перемены. Строены они прочно, с толстыми стенами и с чрезвычайно редкими окнами. В нижнем этаже окна иногда с решетками. Большую частью внизу меняльная лавка. Скопец, заседающий в лавке, нанимает вверху. И снаружи, и внутри как-то негостеприимно и сухо. Все как будто скрывается и таится. А почему так кажется по одной физиономии дома, было бы трудно объяснить. Архитектурные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну. В этих домах проживают почти исключительно одни торговые. Подойдя к воротам и взглянув на надпись, князь прочел: «Дом потомственного почетного гражданина Рогожина». Перестав колебаться, он отворил стеклянную дверь, которая шумно за ним захлопнулась, и стал всходить по парадной лестнице во 2-й этаж. Лестница была темная, каменная, грубого устройства, а стены ее окрашены красной краской. Он знал, что Рогожин с матерью и братом занимает весь 2-й этаж этого скучного дома. Отворивший князю человек провел его без доклада и вел долго. Проходили они и одну парадную залу, которой стены были под мрамор, со штучным дубовым полом и с мебелью 20-х годов, грубую и тяжеловесную. Проходили и какие-то маленькие клетушки, делая крючки и зигзаги, поднимаясь на 2-3 ступени и настолько же спускаясь вниз, и, наконец, постучались в одну дверь. Дверь отворил сам Парфен Семенович. Увидев князя, он до того побледнел и остолбенел на месте, что некоторое время похож был на каменного истукана. Смотря своим неподвижным и испуганным взглядом, искривив рот в какую-то в высшей степени недоумевающую улыбку. Точно в посещении князя он находил что-то невозможное и почти чудесное. Князь хоть и ожидал чего-нибудь в этом роде, но даже удивился. «Парфен, может, я не кстати? Я ведь и уйду?» — проговорил он, наконец, в смущении. «Кстати, кстати!» — опомнился, наконец, Парфен. «Милости просим, входи». Они говорили друг другу «ты». В Москве им случалось сходиться часто и подолгу. Было даже несколько мгновений в их встречах, слишком памятно запечатлевшихся друг у друга в сердце. Теперь же они 3 месяца слишком как не виделись. Бледность и как бы мелкая беглая судорога все еще не покидали лица Рогожина. Он хоть и позвал гостя, но необыкновенное смущение его продолжалось. Пока он подводил князя к креслам и усаживал его к столу, тот случайно обернулся к нему и остановился под впечатлением чрезвычайно странного и тяжелого его взгляда. Что-то как бы пронзило князя, и вместе с тем как бы что-то ему припомнилось. Недавнее, тяжелое, мрачное. Не садясь и остановившись неподвижно, он некоторое время смотрел Рогожину прямо в глаза. Они еще как бы сильнее блеснули в первое мгновение. Наконец Рогожин усмехнулся, но несколько смутившись и как бы потерявшись. «Что ты так смотришь пристально?» — пробормотал он. «Садись». Князь сел. «Парфен», — сказал он, — «скажи мне прямо, знал ты, что я приеду сегодня в Петербург или нет?» «Что ты приедешь, я так и думал, и, видишь, не ошибся», — прибавил тот, язвительно усмехнувшись. «Но почем я знал, что ты сегодня приедешь?» Некоторая резкая порывчатость и странная раздражительность вопроса, заключавшегося в ответе, еще более поразили князя. «Да хоть бы и знал, что сегодня, из-за чего же так раздражаться?» — тихо промолвил князь в смущении. «Да ты к чему спрашиваешь-то?» Давеча, выходя из вагона, я увидел пару совершенно таких же глаз, какими ты сейчас сзади поглядел на меня. «Вон, чьи же были глаза-то?» — подозрительно пробормотал Рогожин. Князю показалось, что он вздрогнул. «Не знаю. В толпе. Мне даже кажется, что померещилось. Мне начинает все что-то мерещиться. Я, брат Парфен, чувствую себя почти вроде того, как бывало со мной лет 5 назад, еще когда припадки приходили». «Что ж, может, и померещилось, я не знаю», — бормотал Парфен. Ласковая улыбка на лице его очень не шла к нему в эту минуту. Точно в этой улыбке что-то сломалось, и как будто Парфен никак не в силах был склеить ее, как не пытался. «Что ж, опять за границу, что ли?» — спросил он и вдруг прибавил. «А помнишь, как мы в вагоне по осени из Пскова ехали? Я сюда, а ты плаще-то помнишь? Штиблетишки-то». И Рогожин вдруг засмеялся, в этот раз с какой-то откровенной злобой и точно обрадовавшись, что удалось хоть чем-нибудь ее выразить. «Ты здесь совсем поселился?» — спросил князь, оглядывая кабинет. «Да, я у себя. Где же мне и быть-то? Давно мы не видались. Про тебя я такие вещи слышал, что как будто и не ты. Мало ли, что не наскажут», — сухо заметил Рогожин. «Однако же ты всю компанию разогнал. Сам вот в родительском доме сидишь, не проказишь. Что ж, хорошо. Дом-то твой или ваш общий?» «Дом матушкин. К ней сюда, через коридор». «А где брат твой живет?» «Брат Семен Семенович во флигеле». «Семейный он?» «Вдовый. Тебе для чего это надо?» Князь поглядел и не ответил. Он вдруг задумался и, кажется, не слыхал вопроса. Рогожин не настаивал и выжидал. Помолчали. «Я твой дом сейчас, подходя, за 100 шагов угадал», — сказал князь. «Почему так?» «Не знаю совсем. Твой дом имеет физиономию всего вашего семейства и всей вашей рогожинской жизни. А спроси, почему я этак заключил, ничем объяснить не могу. Бред, конечно. Даже боюсь, что это меня так беспокоит. Прежде не вздумал бы, что ты в таком доме живешь. А как увидал его, так сейчас и подумалось. Да ведь такой точно у него и должен быть дом». «Вишь», — неопределенно усмехнулся Рогожин, не совсем понимая неясную мысль князя.

0: Рогожин, две три книги. Одна из них, «История Соловьева», была развернута и заложена отметкой. По стенам висело в тусклых золоченых рамах несколько масляных картин, темных, закоптелых, и на которых очень трудно было что-нибудь разобрать. Один портрет во весь рост привлек на себя внимание князя. Он изображал человека лет 50, в сюртуке покроя немецкого, но длиннополом, с двумя медалями на шее, с очень редкою и коротенькою седоватой бородкой, со сморщенным и желтым лицом, с подозрительным, скрытным и скорбным взглядом. «Это уж не отец ли твой?» — спросил князь. «Он самый есть», — отвечал с неприятной усмешкой Рогожин, точно готовясь к немедленной, бесцеремонной какой-нибудь шутке насчет покойного своего родителя. «Он был ведь не из старообрядцев?» «Нет», — ходил в церковь. «А это правда, говорил, что по старой вере правильнее. Скопцов тоже уважал очень. Это вот его кабинет и был. Ты почему спросил, по старой ли вере? Свадьбу-то здесь справлять будешь?»
1: «Здесь»,
0: — ответил Рогожин, чуть не вздрогнув от неожиданного вопроса. «Скоро у вас?»
1: «Сам знаешь. От меня ли зависит?»
0: «Парфен, я тебе не враг, и мешать тебе ни в чем не намерен. Это я теперь повторяю так же, как заявлял и прежде, один раз в такую же почти минуту. Когда в Москве твоя свадьба шла, я тебе не мешал, ты знаешь. В первый раз она сама ко мне бросилась, чуть не из-под венца, прося спасти ее от тебя. Я ее собственные слова тебе повторяю. Потом и от меня убежала. Ты опять ее разыскала, к венцу повел. И вот, говорят, она опять от тебя убежала сюда. Правда ли это?»
1: «Мне так Лебедев дал знать, я потому и приехал. А о том, что у вас опять здесь сладилось, я только вчера в вагоне в первый раз узнал от одного из твоих прежних приятелей. От Залежева, если хочешь знать. Ехал же я сюда, имея намерение. Я хотел ее, наконец, уговорить за границу поехать для поправления здоровья. Она очень расстроена и телом, и душой, головой особенно. И, по-моему, в большом уходе нуждается. Сам я за границу ее сопровождать не хотел, а имел в виду все это без себя устроить. Говорю тебе истинную правду. Если совершенная правда, что у вас опять это дело сладилось, то я и на глаза ей не покажусь. Да и к тебе больше никогда не приду. Ты сам знаешь, что я тебя не обманываю, потому что всегда был откровенен с тобой. Своих мыслей об этом я от тебя никогда не скрывал и всегда говорил, что за тобой ей непременная гибель. Тебе тоже погибель. Может быть, еще пуще, чем ей. Если бы вы опять разошлись, то я был бы очень доволен. Но расстраивать и разлаживать вас сам я не намерен. Будь же спокоен и не подозревай меня. Да и сам ты знаешь, был ли я когда-нибудь твоим настоящим соперником, даже и тогда, когда она ко мне убежала. Вот ты теперь засмеялся? Я знаю, чему ты усмехнулся. Да, мы жили там розно и в разных городах, и ты все это знаешь, наверное. Я ведь тебе уж и прежде растолковал, что я ее не любовью люблю, а жалостью. Я думаю, что я это точно определяю. Ты говорил тогда, что эти слова мои понял. Правда ли? Понял ли? Вон как ты ненавистно смотришь. Я тебя успокоить пришел, потому что и ты мне дорог. Я очень тебя люблю, Парфен. А теперь уйду и никогда не приду. Прощай». Князь встал. «Посиди со мной», — тихо сказал Парфен, не поднимаясь с места и склонив голову на правую ладонь. «Я тебя давно не видал». Князь сел. Оба опять замолчали. «Я, как тебя нет предо мною, то тотчас же к тебе злобу и чувствую, Лев Николаевич. В эти 3 месяца, что я тебя не видал, каждую минуту на тебя злобился, ей-богу. Так бы тебя взял и отравил чем-нибудь. Вот как. Теперь ты 1/4 часа со мной не сидишь, а уж вся злоба моя проходит, и ты мне опять по-прежнему люб. Посиди со мной. Когда я с тобой, то ты мне веришь, а когда меня нет, то сейчас перестаешь верить и опять подозреваешь. В батюшку ты», — дружески усмехнувшись и стараясь скрыть свое чувство, ответил князь. Я твоему голосу верю.

0: как с тобой сижу. Я ведь понимаю же, что нас с тобой нельзя равнять. Меня до тебя. Зачем ты это прибавил? И вот опять раздражился, сказал князь, девясь на Рогожина. Да уж тут, брат, не нашего мнения спрашивают, отвечал тот. Тут без нас положили. Мы вот и любим тоже порознь. Во всем, то есть, разница, продолжал он тихо и помолчав. Ты вот жалостью, говоришь, ее любишь. Никакой такой во мне нет к ней жалости. Да и ненавидит она меня пуще всего. Она мне теперь во сне снится каждую ночь. Все, что она с другим, надо мной смеется. Так оно, брат, и есть. Со мной к венцу идет, а и думать-то обо мне позабыла, точно башмак меняет. Веришь ли, 5 дней ее не видал, потому что ехать к ней не смею. Спросит, зачем пожаловал? Мало ли она меня срамила. Как срамила? Что ты? Точно не знает? Да ведь вот с тобой же от меня бежала из-под венца. Сам сейчас выговорил. Ведь ты же сам не веришь, что разве она с офицером, с Зимчужниковым в Москве меня не срамила? Наверное, знаю, что срамила. И уж после того, как венцу сама назначила срок. Быть не может, вскричал князь. «Верно, знаю», — с убеждением подтвердил Рогожин. «Что, не такая ли, что ли? Это, брат, нечего и говорить, что не такая. Один это только вздор. С тобой она будет не такая. И сама, пожалуй, эдакому делу ужаснется. А со мной вот именно такая. Ведь уж так, как на последнюю самую шваль на меня смотрит. С Келлером, вот с этим офицером, что боксом дрался. Так... «Наверное, знаю. Для одного смеху надо мной сочинила. Да ты не знаешь еще, что она надо мной в Москве выделывала. А денег-то, денег, сколько я перевел. Да как же ты теперь женишься? Как потом-то будешь?» — с ужасом спросил князь. Рогожин тяжело и страшно поглядел на князя и ничего не ответил. «Я теперь уж 5-й день у ней не был», — продолжал он, помолчав с минуту. «Все боюсь, что выгонит». «Я, — говорит, — еще сама себе госпожа. Захочу, так и совсем тебя прогоню. А сама за границу поеду». «Это уж она мне говорила, что за границу-то поедет», — заметил он как бы в скобках и как-то особенно поглядев в глаза князю. «Иной раз, правда, только пужает. Все и смешно на меня от чего-то. А в другой раз и в самом деле нахмурится, насупится, слова не выговорит. Я вот этого-то и боюсь». А намнясь подумал, стану приезжать не с пустыми руками. Так только ее насмешил. А потом и в злость даже вошла. Горничной Катьке такую мою одну шаль подарила, что хоть и в роскоши она прежде живала, а может, такое еще и не видывала. А о том, когда венчаться и заикнуться нельзя. Какой тут жених, когда и просто приехать боится. Вот и сижу. А не втерпешь станет, так тайком да крадучись мимо дома ее по улице и хожу. Или за углом, где прячусь. Она мне чуть не досвету близ ворот ее продежурил. Померещилось что-то мне тогда. А она, знать, подглядела в окошко. «Что же бы ты, — говорит, — со мной сделал, кабы обман увидал?» Я не вытерпел, да и говорю. «Сама знаешь». «Что же знает?» «А почему и я-то знаю?» Злобно засмеялся Рогожин. «В Москве я ее тогда ни с кем не мог изловить, хоть и долго ловил. Я ее тогда однажды взял, да и говорю, ты под венец со мной обещалась, в честную семью входишь, а знаешь, ты теперь кто такая? Ты, говорю, вот какая». «Ты ей сказал?»
1: «Сказал.
0: Ну, я тебя, говорит, теперь и в лакей-то к себе, может, взять не захочу, не то что женой твоей быть. А я, говорю, так не выйду, один конец. А я, говорит, сейчас Келлера позову, скажу ему... Он тебя за ворота и вышвырнет. И я кинулся на нее, да тут же до синяков и избил. «Быть не может!» — вскричал князь. «Говорю, было». Тихо, но сверкая глазами, подтвердил Рогожин. 1,5 суток ровно не спал, не ел, не пил. Из комнаты ее не выходил. На коленки пред ней становился. «Умру, — говорю, — не выйду, пока не простишь. А прикажешь вывести — утоплюсь. Потому что я без тебя теперь буду?» Точно сумасшедшая она была весь тот день. То плакала, то убивать меня собиралась ножом, то ругалась надо мной. Залежева, Келлера и Зимтюжникова, и всех созвала. На меня им показывает, срамит. «Поедемте, господа, всей компанией сегодня в театр. Пусть он здесь сидит, коли выйти не хочет. Я для него не привязана. А вам здесь, Парфен Семенович, чаю без меня подадут. Вы, должно быть, проголодались сегодня». Воротилась из театра одна. «Они, — говорит, — трусишки и подлецы, тебя боятся, да и меня пугают. Говорят, он так не уйдет, пожалуй, зарежет. А я вот как в спальню войду, так дверь и не запру за собой. Вот как я тебя боюсь. Чтобы ты знал и видел это. Пил ты чай?» «Нет, — говорю, — и не стану. Была бы честь приложена, а уж очень не идет к тебе это. И как сказала, так и сделала. Комнату не заперла. На утро вышла, смеется. Ты с ума сошел, что ли, — говорит? Ведь это ты с голоду помрешь». «Прости, — говорю. Не хочу прощать, не пойду за тебя, сказано. Неужто ты всю ночь на этом кресле сидел, не спал?» «Нет, — говорю, — не спал». «Как умен-то? А чай пить и обедать опять не будешь?» «Сказал, не буду, прости. Уж как это к тебе не идет, — говорит, — если б ты только знал, как корове седло. Уж не пугать ли ты меня вздумал? Экая мне беда какая, что ты голодный просидишь, вот испугал-то». Рассердилась, да ненадолго. Опять шпынять меня принялась. И подивился я тут на нее, что это у ней совсем этой злобы нет. А ведь она зло помнит, долго на других зло помнит. Тогда вот мне в голову и пришло, что до того она меня низко почитает, что и зла-то на мне большого держать не может. И это правда. «Знаешь, — ты, — говорит, — что такое папа римский?» «Слыхал, — говорю». «Ты, — говорит, — Парфен Семенович, истории всеобщей ничего не учился». «Я ничему, — говорю, — не учился». «Так вот, я тебе, — говорит, — дам прочесть. Был такой один папа, и на императора одного рассердился. И тот у него 3 дня, не пивши, не евши, босой, на коленках, пред его дворцом простоял, пока тот ему не простил. Как ты думаешь, что тот император в эти 3 дня на коленках-то стоя про себя передумал и какие зароки давал?» «Да постой, — говорит, — я тебе сама про это прочту». Вскочила, принесла книгу. «Это стихи, — говорит, — и стала мне в стихах читать о том, как этот император в эти 3 дня заклинался отомстить тому папе. Неужели, — говорит, — это тебе не нравится, Парфен Семенович?» «Это все верно, — говорю, — что ты прочла». «Ага, сам говоришь, что верно, значит, и ты, может, зароки даешь, что выйдет она за меня. Тогда-то я ей все и припомню. Тогда-то и натешусь над ней. Не знаю, — говорю, — может, и думаю так». «Как не знаешь?» «Так, — говорю, — не знаю, не о том мне все теперь думается». «А о чем же ты теперь думаешь?» «А вот встанешь с места, пройдешь мимо, а я на тебя гляжу и за тобой слежу. Прошумит твое платье, а у меня сердце падает. А выйдешь из комнаты, я о каждом твоем словечке вспоминаю, и каким голосом, и что сказала. А ночь всю эту ни о чем и не думал. Все слушал, как ты во сне дышала, да как раза 2 шевельнулась». «Да ты засмеялась она, пожалуй, и о том, что меня избил, не думаешь и не помнишь». «Может, — говорю, — и думаю, не знаю. А коли не прощу, и за тебя не пойду?» «Сказал, что утоплюсь». «Пожалуй, еще убьешь перед этим?» Сказала и задумалась. Потом осердилась и вышла. Через час выходит ко мне такая сумрачная. Я, — говорит, — пойду за тебя, Парфен Семенович. И не потому, что боюсь тебя, а все равно погибать-то. Где ведь и лучше-то? Садись, — говорит, — тебе сейчас обедать подадут. А коли выйду за тебя, — прибавила, — то я тебе верную буду женой. В этом не сомневайся и не беспокойся». Потом помолчала и говорит: «Все-таки ты не лакей. Я прежде думала, что ты совершенный, как есть лакей. Тут и свадьбу назначила, а через неделю к Лебедеву от меня и убежала сюда. Я как приехала, она и говорит: я от тебя не отрекаюсь совсем, я только подождать еще хочу. Сколько мне будет угодно, потому я все еще сама себе госпожа. Жди и ты, коли хочешь». Вот как у нас теперь. как ты обо всем этом думаешь, Лев Николаевич?» «Сам как ты думаешь?» — переспросил князь, грустно смотря на Рогожина. «Да разве я думаю?» — вырвалось у того. Он хотел было еще что-то прибавить, но промолчал в неисходной тоске. Князь встал и хотел опять уходить. «Я тебе все-таки мешать не буду», — тихо проговорил он, почти задумчиво, как бы отвечая какой-то своей внутренней затаенной мысли. «Знаешь, что я тебе скажу?» Вдруг одушевился Рогожин, и глаза его засверкали. «Как это ты мне так уступаешь? Не понимаю. Алюш совсем ее разлюбил. Прежде ты все-таки был в тоске, я ведь видел. Так для чего же ты, сломя-то голову, сюда теперь прискакал? Из жалости?» И лицо его искривилось в злую насмешку. «Хе-хе, ты думаешь, что я тебя обманываю?» — спросил князь. «Нет, я тебе верю. Да только ничего тут не понимаю. Вернее всего то, что жалость твоя, пожалуй, еще пуще моей любви». Что-то злобное и желавшее непременно сейчас же высказаться загорелось в лице его. «Что же, твою любовь от злости не отличишь», — улыбнулся князь. «А пройдет она, так, может, еще пуще беда будет? Я, брат Парфен, уж это тебе говорю». «Что зарежу-то?» Князь вздрогнул. «Ненавидеть будешь очень ее за эту же теперешнюю любовь, за всю эту муку, которую теперь принимаешь. Для меня всего чуднее то, как она может опять идти за тебя. Как услышал вчера, едва поверил, и так тяжело мне стало. Ведь уж два раза она от тебя отрекалась и из-под венца убегала. Значит, есть же предчувствие. Что же ей в тебе-то теперь? Неужели твои деньги? Вздор это. Да и деньги-то, небось, сильно уж порастратил. Неужто, чтобы только мужа найти? Так ведь она могла бы и кроме тебя найти. Всякого, кроме тебя, лучше, потому что ты и впрямь, пожалуй, зарежешь, и она уж это слишком, может быть, теперь понимает. Что ты любишь-то ее так сильно? Правда, вот это разве? Я слыхивал, что есть такие, что именно этакой любви ищут. Только князь остановился и задумался. «Что ты опять усмехнулся на отцов портрет?» — спросил Рогожин, чрезвычайно пристально наблюдавший всякую перемену, всякую беглую черту в лице князя. «Чего я усмехнулся? А мне на мысль пришло, что если бы не было с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь-в-точь, как твой отец бы стал, да и в весьма скором времени. Засел бы молча один в этом доме с женой, послушную и бессловесную, с редким и строгим словом, ни одному человеку не веря, да и не нуждаясь в этом совсем и только деньги молча и сумрачно наживая. Да, много-много. Что старые бы книги, когда похвалил, да двуперстным сложением заинтересовался, да и то разве к старости. Насмехайся. И вот точь-в-точь она это же самое говорила недавно, когда тоже этот портрет разглядывала. Чудно, как вы во всем заодно теперь». «Да разве она уж была у тебя?» — с любопытством спросил князь. «Была. На портрет долго глядела, про покойника расспрашивала. Ты вот точно такой бы и был», — усмехнулась мне под конец. «У тебя, говорит Парфен Семенович, сильные страсти, такие страсти, что ты как раз бы с ними в Сибирь на каторгу улетел, если б у тебя тоже ума не было. Потому что у тебя большой ум есть», — говорит. «Так сказала, вот веришь или нет? В первый раз от нее такое слово услышал. Ты все это баловство теперешнее скоро бы и бросил. А так как ты совсем необразованный человек, то и стал бы деньги копить, и сел бы, как отец, в этом доме со своими скопцами, пожалуй бы, и сам в их веру под конец перешел. И уж так бы ты свои деньги полюбил, что и не 2 миллиона, а, пожалуй, бы и 10 скопил. Да на мешках своих с голоду бы и помер, потому у тебя во всем страсть. Все ты до страсти доводишь». Вот точно так и говорила, почти точь-в-точь этими словами. Никогда еще до этого она так со мной не говорила. Она ведь со мной все про вздоры говорит, а ли насмехается. Да и тут смеясь начала, а потом такая стала сумрачная. Весь этот дом ходила, осматривала и точно пужалась чего. Я все это переменю, говорю, и отделаю, а то и другой дом к свадьбе, пожалуй, куплю. Ни-ни, говорит, ничего здесь не переменять. Так и будем жить. Я подле твоей матушки, говорит, хочу жить, когда женой твоею стану. Повел я ее к матушке. Была к ней почтительна, как родная дочь. Матушка и прежде, вот уже 2 года, точно как бы не в полном рассудке сидит. Больная она. А по смерти родителей совсем как младенцем стала, без разговору. Сидит без ног и только всем, кого увидит, с места кланяется. Кажись, не накорми ее, так она и 3 дня не спохватится. Я матушкину правую руку взял, сложил. «Благословите, — говорю, матушка, — со мной к венцу идет». Так она у матушки руку с чувством поцеловала. «Много, — говорит, — верно, — твоя мать горе перенесла. Вот эту книгу у меня увидала. Что это ты русскую историю стал читать? А она мне и сама как-то раз в Москве говорила, ты бы образил себя хоть бы чем, хоть бы русскую историю Соловьева прочел. Ничего-то ведь ты не знаешь. Это ты хорошо сказала, так и делай, читай. Я тебе реестрик сама напишу, какие тебе книги перво-наперво надо прочесть, хочешь или нет. И никогда-то, никогда прежде она со мной так не говорила. Так что даже удивила меня. В первый раз, как живой человек, вздохнул. «Я этому очень рад, Парфен», — сказал князь с искренним чувством. «Очень рад. Кто знает, может, Бог вас и устроит вместе?» «Никогда не будет того!» — горячо вскричал Рогожин. «Слушай, Парфен, если ты так ее любишь, неужто не захочешь ты заслужить ее уважение? А если хочешь, так неужели не надеешься? Вот я давеча сказал, что для меня чудная задача, почему она идет за тебя. Но хоть я и не могу разрешить, но все-таки несомненно мне, что тут непременно должна же быть причина достаточная, рассудочная. В любви твоей она убеждена, но, наверное, убеждена и в некоторых твоих достоинствах. Иначе быть ведь не может». То, что ты сейчас сказал, подтверждает это. Сам ты говоришь, что нашла же она возможность говорить с тобой совсем другим языком, чем прежде обращалась и говорила. Ты мнителен и ревнив, потому и преувеличил все, что заметил дурного. Уж, конечно, она не так дурно думает о тебе, как ты говоришь. Ведь иначе значило бы, что она сознательно в воду или под нож идет за тебя, выходя. Разве может быть это? Кто сознательно в воду или под нож идет? «С горькою усмешкой», — прослушал Парфен горячие слова князя. Убеждение его, казалось, было уже непоколебимо поставлено. «Как-то тяжело смотришь теперь на меня, Парфен», — с тяжелым чувством вырвалось у князя. «В воду или под нож», — проговорил тот наконец. «Хе, да потому-то идет за меня, что, наверное, за мной нож ожидает. Да неужто уж ты и впрямь, князь, до сих пор не спохватился, в чем тут все дело? Не понимаю тебя». «Что ж, может, и впрямь не понимает. Говорят же про тебя, что ты того. Другого она любит, вот что пойми. Точно так, как ее люблю теперь, точно так же она другого теперь любит. А другой этот знаешь ты кто? Это ты. Что, не знал, что ли? Я. Ты. Она тебя тогда, с тех самых пор, с именин-то и полюбила. Только она думает, что выйти ей за тебя невозможно, потому что она тебя будто бы опозорит и всю судьбу твою сгубит. Я, говорит, известна какая. До сих пор про это сама утверждает. Она все это мне сама так прямо в лицо и говорила. Тебя сгубить и опозорить боится. А за меня, значит, ничего, можно выйти. Вот каково она меня почитает, это тоже заметь. Да как же она от тебя ко мне бежала, а от меня, а от тебя ко мне? Да мало ли что войдет ей вдруг в голову. Она вся точно в лихорадке теперь. То мне кричит, за тебя как в воду иду. Скорее свадьбу. Сама торопит, день назначает. А станет подходить время, испужается, али мысли другие пойдут. Бог знает, ведь ты же видел же, плачет, смеется, в лихорадке бьется. Да что тут чудного, что она и от тебя убежала. Она от тебя и убежала тогда, потому что сама спохватилась, как тебя сильно любит. Ей не под силу у тебя стало. Ты вот сказал давеча, что я ее тогда в Москве разыскал. Неправда. Сама ко мне от тебя прибежала. Назначь день, говорит, я готова. Шампанского давай. Цыганкам едем. Кричит. Да не было бы меня. Она давно бы уж в воду кинулась, верно говорю. Потому и не кидается, что я, может, еще страшнее воды. Со зла и идет за меня. Коли и выйдет, так уж верно говорю, что со зла выйдет. Да как же ты, как же ты! Вскричал князь и не докончил. Он с ужасом смотрел на Рогожина. Что же ты не доканчиваешь? Прибавил тот, осклабившись. А хочешь, скажу, что ты вот в эту самую минуту про себя рассуждаешь. Но как же ей теперь за ним быть? Как ее к тому допустить? Известно, что думаешь. Я не затем сюда ехал, Парфен, говорю тебе. Не та у меня в уме было. Это может, что не затем и не то в уме было, а только теперь оно уж, наверное, стало тем. Ну, довольно. Что ты так опрокинулся? Да неужто ты и впрямь того не знал? Дивишь ты меня? Все это ревность, Парфен. Все это болезнь. Все это ты безмерно преувеличил, пробормотал князь в чрезвычайном волнении. Чего ты? Оставь, проговорил Парфен и быстро вырвал из рук князя ножик, который тот взял со стола подле книги и положил его опять на прежнее место. Я как будто знал, когда въезжал в Петербург, как будто предчувствовал, продолжал князь. Не хотел я ехать сюда. Я хотел все это здешнее забыть, из сердца прочь вырвать. Ну, прощай. Да что ты. Говоря, князь в рассеянности опять было захватил в руки со стола тот же ножик, и опять Рогожин его вынул у него из рук и бросил на стол. Это был довольно простой формы ножик, с оленьим черенком, нескладной, с лезвием вершка в 3,5, соответственной ширины. Видя, что князь обращает особенное внимание на то, что у него два раза вырывают из рук этот нож, Рогожин с злобной досадой схватил его, заложил в книгу и швырнул книгу на другой стол. «Ты листы, что ли, им разрезаешь?» — спросил князь, но как-то рассеянно, все еще как бы под давлением сильной задумчивости. «Да, листы. Это ведь садовый нож?» «Да, садовый. Разве садовым нельзя разрезать листы?» «Да он совсем новый». «Ну, что ж, что новый? Разве я не могу сейчас купить новый нож?» В каком-то исступлении вскричал, наконец, Рогожин, раздражавшийся с каждым словом. Князь вздрогнул и пристально поглядел на Рогожина. «Эк, ведь мы...» — засмеялся он вдруг, совершенно опомнившись. «Извини, брат, меня, когда у меня голова так тяжела, как теперь, и эта болезнь, я совсем, совсем становлюсь такой рассеянной и смешной. Я вовсе не об этом и спросить-то хотел. Не помню о чем. Прощай». «Не сюда», — сказал Рогожин. «Забыл. Сюда, сюда. Пойдем. Я укажу».
1: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Читает Григорий Перель.
1: Туман начал расходиться, и неопределенно в верстах в двух расстояния виднелись уже неприятельские войска на противоположных возвышенностях. Налево, внизу, стрельба становилась слышнее. Кутузов остановился, разговаривая с австрийским генералом. Князь Андрей, стоя несколько позади, вглядывался в них и, желая попросить зрительную трубу у адъютанта, обратился к нему. «Посмотрите, посмотрите», — говорил этот адъютант, глядя не на дальнее войско, а вниз по горе перед собой. «Это французы!» Два генерала и адъютанты стали хвататься за трубу, вырывая ее один у другого. Все лица вдруг изменились, и на всех выразился ужас. «Французов предполагали за две версты от нас», а они явились вдруг, неожиданно, перед нами. «Это неприятель? Нет, да смотрите, он, наверное. Что же это?» — послышались голоса. Князь Андрей простым глазом увидал внизу направо поднимающуюся навстречу абшеронцам густую колонну французов не дальше 500 шагов от того места, где стоял Кутузов. «Вот она, наступила решительная минута. Дошло до меня дело», — подумал князь Андрей и, ударив лошадь, подъехал к Кутузову. «Надо остановить абшеронцев!» — закричал он. «Ваше превосходительство!» Но в тот же миг все застлалось дымом, раздалась близкая стрельба, и наивный, испуганный голос в двух шагах от князя Андрея закричал: «Ну, братцы, шабаш!» И как будто голос этот был команда. По этому голосу все бросилось бежать. Смешанные, все увеличивающиеся толпы бежали назад, к тому месту, где 5 минут тому назад войска проходили мимо императоров. Не только трудно было остановить эту толпу, но невозможно было самим не податься назад вместе с толпой. Болконский только старался не отставать от нее и оглядывался, недоумевая и не в силах понять того, что делалось перед ним. Несвицкий с озлобленным видом, красный и на себя непохожий, кричал Кутузову, что ежели он не уедет сейчас, он будет взят в плен, наверное. Кутузов стоял на том же месте и, не отвечая, доставал платок. Из щеки его текла кровь. Князь Андрей протеснился до него. «Вы ранены?» — спросил он, едва удерживая дрожание нижней челюсти. «Раны не здесь, а вот где», — сказал Кутузов, прижимая платок к раненой щеке и указывая на бегущих. «Остановите их!» — крикнул он. И в то же время, вероятно, убедясь, что невозможно было их остановить, ударил лошадь и поехал вправо. Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад. Войска бежали такой густой толпой, что раз попавший в середину толпы, трудно было из нее выбраться. Кто кричал «пошел», что замешкался, кто тут же, оборачиваясь, стрелял в воздух, кто бил лошадь, на которой ехал сам Кутузов. С величайшим усилием, выбравшись из потока толпы влево, Кутузов со свитой, уменьшенной более чем вдвое, поехал на звуки близких орудийных выстрелов. Выбравшись из толпы бегущих, князь Андрей, стараясь не отставать от Кутузова, увидал на спуске горы в дыму еще стрелявшую русскую батарею и подбегающих к ней французов. Повыше стояла русская пехота, не двигаясь ни вперед на помощь батарее, ни назад по одному направлению с бегущими. Генерал верхом отделился от этой пехоты и подъехал к Кутузову. Из свиты Кутузова осталось только 4 человека. Все были бледны и молча переглядывались. «Остановите этих мерзавцев!» — задыхаясь, проговорил Кутузов полковому командиру, указывая на бегущих. Но в то же мгновение, как будто в наказание за эти слова, как рой птичек, со свистом пролетели пули по полку и свите Кутузова. Французы атаковали батарею и, увидав Кутузова, выстрелили по нем. С этим залпом полковой командир схватился за ногу, упало несколько солдат, и подпрапорщик, стоявший с знаменем, выпустил его из рук. Знамя зашаталось и упала, задержавшись на ружьях соседних солдат. Солдаты без команды стали стрелять. «Ох!» — с выражением отчаяния промычал Кутузов и оглянулся. «Болконский!» — прошептал он дрожащим от сознания своего старческого бессилия голосом. «Болконский!» — прошептал он, указывая на расстроенный батальон и на неприятеля. «Что же это?» Но прежде чем он договорил эти слова, Князь Андрей, чувствуя слезы стыда и злобы, подступавшие ему к горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени. «Ребята, вперед!» — крикнул он детски пронзительно. «Вот оно!» — думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно направленных именно против него. Несколько солдат упало. «Ура!» — закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним. Действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком «Ура!» побежал вперед и обогнал его. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся от тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал с батальоном. Впереди себя он видел наших артиллеристов, из которых одни дрались, другие бросали пушки и бежали к нему навстречу. Он видел и французских пехотных солдат, которые хватали артиллерийских лошадей и поворачивали пушки. Князь Андрей с батальоном уже был в 20 шагах от орудий. Он слышал над собою неперестававший свист пуль, и беспрестанно справа и слева от него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них. Он вглядывался только в то, что происходило впереди его, на батарее. Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста со сбитым на бок кивером, тянущего с одной стороны банник, когда французский солдат тянул банник к себе за другую сторону. Князь Андрей видел уже ясно растерянное и вместе озлобленное выражение лиц этих двух людей, видимо, не понимавших того, что они делали». «Что они делают?» — думал князь Андрей, глядя на них. «Зачем не бежит рыжий артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз? Не успеет добежать, как француз вспомнит о ружье и заколет его». Действительно, другой француз с ружьем наперевес подбежал к борющимся, и участь рыжего артиллериста, все еще не понимавшего того, что ожидает его, и с торжеством выдернувшего банник, должна была решиться. Но князь Андрей не видал, чем это кончилось. Как бы со всего размаха крепкой палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову. Немного это больно было, а главное неприятно, потому что боль эта развлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел. «Что это? Я падаю? У меня ноги подкашиваются?» — подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба. Неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно. «Совсем не так, как я бежал», — подумал князь Андрей. «Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник, француз и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, я, что узнал его, наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет. Ничего нет, кроме тишины, успокоения». И слава Богу! На Проценской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном. К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове. Где оно, это высокое небо, которое я не знал до сих пор и увидал нынче, было первой его мыслью. И страдания этого я не знал также, подумал он. Да я ничего, ничего не знал до сих пор. Но где я? Он стал прислушиваться и услыхал звуки приближающегося топота лошадей и звуки голосов, говоривших по-французски. Он раскрыл глаза. Над ним было опять все то же высокое небо с еще выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которые виднелась синеющая бесконечность. Он не поворачивал головы и не видал тех, которые, судя по звуку копыт и голосов, подъехали к нему и остановились. Подъехавшие верховые были Наполеон, сопутствуемый двумя адъютантами. Бонапарте, объезжая поле сражения, отдавал последние приказания об усилении батарей, стреляющих по плотине Аугеста, и рассматривал убитых и раненых, оставшихся на поле сражения. «Де Бозон! Красавцы!» — сказал Наполеон, глядя на убитого русского гренадера, который с уткнутым в землю лицом и почернелым затылком лежал на животе, откинув далеко одну уже закоченевшую руку. «Le munition des pièces de position sont épuisées, sire». «Батарейных зарядов больше нет, ваше величество», — сказал в это время адъютант, приехавший из батареи, стрелявших по Аугесту. «Faites avancer celle de la réserve». «Велите привести из резервов», — сказал Наполеон, и, отъехав несколько шагов, он остановился над князем Андреем, лежавшим навзничь, сброшенным подле него древком знамени. Знамя, уже как трофей, было взято французами. «Вуаля юн бель мор!» «Вот прекрасная смерть», — сказал Наполеон, глядя на Болконского. Князь Андрей понял, что это было сказано о нем, и что говорит это Наполеон. Он слышал, как называли «сир» того, кто сказал эти слова. Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. Он не только не интересовался ими, но он и не заметил, а тотчас же забыл их. Ему жгло голову, он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон, его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким бесконечным небом с бегущими по нем облаками. Ему было совершенно все равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил об нем. Он рад был только тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтобы эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасную, потому что он так иначе понимал ее теперь. Он собрал все свои силы, чтобы пошевелиться и произвести какой-нибудь звук. Он слабо пошевелил ногою и произвел самого его разжалобивший слабый болезненный стон. «А, он жив», — сказал Наполеон. «Поднять этого молодого человека с женом и свести на перевязочный пункт». Сказав это, Наполеон поехал дальше навстречу к маршалу Лану, который, сняв шляпу, улыбаясь и поздравляя с победой, подъезжал к императору. Князь Андрей не помнил ничего дальше. Он потерял сознание от страшной боли, которую причинили ему укладывание на носилки, толчки во время движения и сондирование раны на перевязочном пункте. Он очнулся уже только в конце дня, когда его, соединив с другими русскими ранеными и пленными офицерами, понесли в госпиталь. На этом передвижении он чувствовал себя несколько свежее и мог оглядываться и даже говорить. Первые слова, которые он услыхал, когда очнулся, были слова французского конвойного офицера, который поспешно говорил: «Надо здесь остановиться. Император сейчас проедет. Ему доставит удовольствие видеть этих пленных господ. Нынче так много пленных, чуть не вся русская армия, что ему, вероятно, это наскучило», — сказал другой офицер. «Ну, однако, этот, говорят, командир всей гвардии императора Александра», — сказал первый, указывая на раненого русского офицера в белом кавалергардском мундире. Болконский узнал князя Репнина, которого он встречал в петербургском свете. Рядом с ним стоял другой, 19-летний мальчик, тоже раненый кавалергардский офицер. Бонапарте, подъехав галопом, остановил лошадь. «Кто старший?» — сказал он, увидав пленных. Назвали полковника князя Репнина. «Вы командир кавалергардского полка императора Александра?» — спросил Наполеон.
2: «Я командовал эскадроном», — отвечал Репнин.
1: «Ваш полк честно исполнил свой долг», — сказал Наполеон.
2: «Похвала великого полководца есть лучшая награда солдату», — сказал Репнин.
1: «С удовольствием отдаю ее вам», — сказал Наполеон. «Кто этот молодой человек подле вас?»
2: Князь Репнин назвал поручика Сухтелена. Посмотрев на него, Наполеон сказал, улыбаясь.
3: «Le venu bien, Jean se frotte à nous».
1: «Молод же», — явился он состязаться с нами. «Молодость не мешает быть храбрым», — проговорил обрывающимся голосом Сухтелен.
2: «Прекрасный ответ», — сказал Наполеон. «Молодой человек, вы далеко пойдете».
1: Князь Андрей, для полноты трофея пленников, выставленный также вперед на глаза императору, не мог не привлечь его внимания. Наполеон, видимо, вспомнил, что он видел его на поле, и, обращаясь к нему, употребил то самое наименование молодого человека «женом», под которым Болконский в первый раз отразился в его памяти. «Э ву женом?» «Ну а вы, молодой человек», — обратился он к нему. «Как вы себя чувствуете, мон брав?» Несмотря на то, что за 5 минут перед этим князь Андрей мог сказать несколько слов солдатам, переносившим его, он теперь, прямо устремив свои глаза на Наполеона, молчал. Ему так ничтожно казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его с этим мелким тщеславием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, что он не мог отвечать ему. Да и все казалось так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным строем мысли, которые вызывали в нем ослабление сил от истекшей крови, страдания и близкое ожидание смерти. Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих. Император, не дождавшись ответа, отвернулся и, отъезжая, обратился к одному из начальников. «Пусть позаботятся об этих господах и свезут их в мой бивуак. Пускай мой доктор Ларей осмотрит их раны. До свидания, князь Репнин». И он, тронув лошадь, галопом поехал дальше. На лице его было сияние самодовольства и счастья. Солдаты, принесшие князя Андрея и снявшие с него попавшийся им золотой образок, навешанный на брата княжною Марию, увидав ласковость, с которой обращался император с пленными, поспешили возвратить образок. Князь Андрей не видал, кто и как надел его опять, но на груди его, сверх мундира, вдруг очутился образок на мелкой золотой цепочке. «Хорошо бы это было», — подумал князь Андрей, взглянув на этот образок, который с таким чувством и благоговением навесила на него сестра, «хорошо бы это было, ежели бы все было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье. Как хорошо бы было знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать после нее». Там, за гробом. Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: «Господи, помилуй меня».
0: На радио «Вера» вы слушали фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Читал Григорий Перель.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Истоки», программа, в которой мы из сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой дорогой коллега, главный режиссер радиостанции «Вера» Максим Печенкин. Привет.
2: Костя, привет. И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан. Кость, мы с тобой программу начинаем с фразы «из сегодняшнего дня». Вот я предлагаю сделать ее ключевой для нашего сегодняшнего, опять же, разговора. Смотри, личность, о которой я предлагаю нам с тобой поговорить, это Сергей Сергеевич Аверинцев. Человек, я бы назвал его своим современником. Но тут сразу оговорка. Я бы назвал. Потому что Сергея Сергеевича не стало, примерно 20 с лишним лет назад. Вот для меня и для тебя, и для более старшего поколения Сергей Сергеевич является современником. Но давай посмотрим, опять же, я повторюсь. Вот сейчас я специально, дорогие слушатели, я оговорюсь. Из сегодняшнего дня выросло поколение, для которого Сергей Сергеевич является уже не современником. Его от них отделяет некий временной промежуток. С нашей точки зрения, может быть, и небольшой. А вот с их точки зрения, они родились тогда, когда его не стало. И, Костя, я вот предлагаю сегодня сделать так. Давай, может быть, построим наш разговор следующим образом. Вот представь, что ты, как преподаватель МГУ, приходишь в зал к своим студентам, потому что именно об этом поколении я сейчас и хочу поговорить. И ты им пытаешься рассказать о Сергее Сергеевиче Аверинцеве и о предмете нашего сегодняшнего разговора, его статье «Византия и Русь. Два типа духовности». В частности, первая часть этой статьи, которая называется «Наследие священной державы». Вот, опять же, для нас это современник, для нас это живой человек, для них это уже классик. И перед тем, как передать тебе слово, я немножко нарушу логику и структуру нашей программы. Обычно мы так не делаем, но мне очень хочется сделать это именно сегодня, потому что это и может стать отправной точкой в нашей программе. Сергей Сергеевич Аверинцев говорит в своем труде о таком понятии, как «большое время». Вот это самое большое время, которое идет как река, и у которого нет по факту начала и конца, и которое в себе как бы саморастворяет, то есть ты попадаешь в какой-то момент времени, в какой-то момент истории, в какой-то момент ты, к сожалению, из него выходишь, мы все из него так или иначе выходим, вот, но до тебя были люди, и после тебя будут люди, и как в этом всем существовать человеку, давай сегодня об этом и поговорим. Кость, тебе слово.
1: Сергей Сергеевич Аверинцев – фигура, безусловно, выдающаяся, и он классик, честно говоря, уже для меня. То есть я знаю людей, которые знали Аверинцева через одно буквально рукопожатие. Они очень близки. Вот, например, наш с тобой коллега по радио «Вера» и мой коллега по философскому факультету Алексей Павлович Козырев, ведущий программы «Философские ночи» на нашей радиостанции. Он просто ходил на спецкурс Аверинцева в МГУ, будучи еще студентом, а потом ездил с ним вместе на конференции, общался, был знаком и, в общем, поддерживал отношения такие профессиональные. Это вот одна точка, да, одно рукопожатие до Аверинцева. У нас в студии была не раз, если не ошибаюсь, Ольга Александровна Седокова, поэт, богослов, которая прямая ученица и последовательница в каком-то смысле Сергея Сергеевича Аверинцева. А с другой стороны, сейчас в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете начало выходить полное, не полное, а просто собрание сочинений Аверинцева, шеститомник, уже выпущены первые два тома. А когда берутся за издание собрание сочинений какого-то мыслителя, это уже признак его вхождения в какой-то важный круг чтения и в гуманитарной науке, и вообще в жизни. Поэтому мне кажется, что тут вот объясняя, допустим, предположительно студентам или современным молодым людям значимость фигуры Сергея Сергеевича Аверинцева, просто не стоит ломать копий. Это действительно классик, который очень быстро стал классиком после своей кончины. Но мне что вот очень кажется важным, то, что ты сказал про большое время. Аверинцев, да, к этому термину обращается. Термин, предложенный Михаилом Михайловичем Бахтиным, которого Аверинцев тоже знал и выпускал его работы и комментировал, а где-то и очень категорично критиковал какие-то подходы Бахтина. Об этом, может быть, мы однажды в наших беседах поговорим, когда будем читать какой-нибудь текст Михаила Михайловича Бахтина. Что такое большое время? Большое время – это большой временной период, какой-то такой взгляд на историю с высоты птичьего полета и попытка разглядеть в той или иной эпохе, в той или иной культуре отличительные черты, общие, но тем не менее не взятые с потолка, верные, сказать о каком-то явлении в целом, вот о Византии, Русь, два типа духовности. Вот что мы можем сказать о Византии как целостном явлении и о Руси как целостном явлении, но тоже Руси все-таки, ну, скажем так, средневековой, да, Руси. А при этом вот тот текст, который мы сегодня выбрали, мне кажется, он в этом смысле именно про разговор о времени, к разговору о времени очень подходит, потому что в нем соединяется, как представляется, три временных пласта. Самый древний пласт – это, собственно, историческая реальность Руси и Византии, о которых пишет Аверинцев. Второй пласт – это 88-й год 20 века, в котором эта статья Аверинцева в журнале «Новый мир» выходит.
2: Год непростой, год значимый.
1: Год значимый – это тысячелетие крещения Руси, и много в то время выходило публикаций на эту тему. И как прекрасно Аверинцев говорит про то, что в российском, на тот момент формально советском обществе, усиливается здравый смысл. Тысячелетие крещения Руси празднуется как общенациональный праздник. Это вторая временная точка. А третья временная точка – это мы сегодняшние, то есть чего ты начал. Потому что, и вот тут мы уже, наверное, переходим к основным идеям, которые в этой статье Аверинцев рассматривал. Мы сегодня часто слышим разговоры о Святой Руси, о том, что это такое, о том, как сегодня мы себя с этим концептом, прошу прощения, соотносим. И вот мне кажется, что эта статья Аверинцева – это просто блистательная экспликация того, что такое Святая Русь, и как к этому понятию и к явлению, которое этим понятием раскрывается, подходить можно правильно, а можно, ну, не то чтобы неправильно, кто будет судить о правильности и неправильности, но видеть в нем какой-то изначальный смысл, как оно появлялось и что оно описывало, Святая Русь, и какие-то позднейшие

0: уже празднуется. И здесь возникает следующая история. 88-й год. Это же почти 40 лет назад. Вопрос о Святой Руси нас, что называется, не отпускает до сих пор. Я думаю, что и не отпускал и тогда, и сейчас, и раньше, и вплоть до в глубину веков, вот опять же говоря о том времени, о средневековой Руси. И возвращаясь даже к тому же монаху Филофею, который приводит концепцию Москвы как Третьего Рима, в параллель ее можно точно так же, на мой взгляд, поставить с некими размышлениями о Святой Руси или о том ли, как Русь свята. Об этом Сергей Сергеевич будет говорить в своей статье.
1: Да, мы это с тобой, еще связывает.
0: Да, мы это с тобой это обязательно посмотрим и рассмотрим. Вот, но я хочу сказать, время в данном случае, как вот Сергей Сергеевич с чего начинает свою статью, эта штука, как оказывается, очень и очень относительная. И как с этой относительностью быть, а может быть и вообще не обращать на нее внимания. Просто задавать себе вопросы, брать некий опыт, в том числе других государств, как вот Сергей Сергеевич Византию рассматривает, и на основе этого делать некие выводы, может быть, для себя, может быть, на каком-то глобальном уровне. Вот мне кажется, это очень важно.
1: Да, и, может быть, можно даже наш разговор так с открытым забралом заострить. В чем, мне кажется, почему мы сегодня продолжаем, особенно сегодня, особенно в последние годы, как мне кажется, вот тема о Святой Руси входит в медиа, и это не всегда, в общем, вхождение беспроблемное, потому что ну, самый карикатурный, такой самый гипертрофированный случай, это когда противопоставляется Святая Русь и загнивающий Запад. Поэтому вот куда, никуда мы от этого не денемся. Это, повторюсь, очень поверхностное, карикатурное и какое-то даже пошлое противопоставление. Это пародия. Но в этой пародии, тем не менее, проглядывает какая-то фундаментальная тема о Руси, о ее характере, о национальной идее. В том смысле, как это формировалось в истории. Не в том смысле, что мы сегодня должны поднять на стяг как национальную идею, этого пока никто не знает. А если мы смотрим вслед за Аверинцевым на эту тему историко-культурно, то есть на то, как, в каких текстах и в каком смысле возникали те или иные понятия, которыми мы сегодня пользуемся для наших нужд, вот это, конечно, статья Аверинцева очень-очень важная, и мне как раз-таки нравится, что мы ее решили почитать в программе «Истоки», потому что очень многозначные истоки получаются. С одной стороны, это истоки, собственно, средневековые, о которых говорит Аверинцев. С другой стороны, и сама статья Аверинцева тоже уже вошла в золотой фонд русской, в том числе религиозной мысли, это тоже уже некий исток, и на эту статью ссылаются, и рекомендуют читать студентам, она встречается в статьях, в других, то есть это уже такое не просто, вот как в в научной практике мы разделяем источники и литературу, да, источники — это те тексты, которые ты анализируешь, собственно, как таковые, а литература — то, что по поводу источников написано. Вот эта статья Аверинцева уже сегодня стала источником, то есть истоком.
2: Истоки.
0: Это программа «Истоки», программа, в которой мы из сегодняшнего дня вглядываемся, вчитываемся, вслушаемся в истоки русской духовной философской мысли. В студии Максим Печенкин и Константин Мацан, и сегодня мы обсуждаем статью, а точнее первую часть статьи Сергея Сергеевича Аверинцева «Византия и Русь. Два типа духовности». Вот то, что мы сегодня собрались разобрать, называется «Наследие священной державы». У меня сразу, естественно, первый вопрос к тебе, Костя. Что же это за священная такая держава? Но давай я его отодвину на второй план, потому что первая часть нашего разговора была посвящена временному контексту. Я бы хотел начать прям с цитаты, чтобы это было, мощные словами самого Сергея Сергеевича Аверинцева. Итак, «В большом времени смысл прорастает, как зерно, перерастает себя, он меняется, не подменяясь. Он отходит сам от себя, как река отходит от истока, оставаясь все той же рекой. Большое время не фантазм, а реальность, однако такая, при описании которой особенно трудно оградить свой ум от фантазмов». Оно даже реальнее,

0: чем изолированный исторический момент. Последнее есть по существу наша умственная конструкция, потому что историческое время – длительность, не дробящаяся ни на какие моменты. Как вода, которую, по известному выражению поэта, затруднительно резать ножницами. Но совершенно понятно, почему доказательному знанию без этой конструкции не обойтись. Только внутри исторического момента факт в своем первоначальном контексте имеет такой смысл, объем которого поддается фиксации. Вот, на мой взгляд, Сергей Сергеевич очень грамотно начинает свою статью, как бы приготовляя нас, говоря: ребята, вот мы сейчас с вами будем рассматривать священную державу, а может быть даже и не одну. И чтобы нам понимать, как нам дальше с вами работать, как нам дальше быть и жить вместе с этим, давайте оговоримся. Есть время, оно может быть относительно, оно может быть... Процитирую еще раз, потому что мне очень нравится, как наше название нашей программы коллерируется с этим. Как река отходит от истока, оставаясь все той же рекой. Давай поговорим об этой цитате. А может, к ней что-то еще и добавим.
1: Мне кажется, что здесь за красивейшим языком Сергея Сергеевича Аверинцева кроется в том числе одна очень простая психологически достоверная мысль. Вот спроси человека, где ты живешь?
0: Дома.
1: Он тебе скажет: дома, в городе, на улице Ленина, и меня зарубает время от времени, как пел один известный исполнитель. А человек может сказать: а я живу в России. Или я живу в русской культуре. Вот как рассказывают, что писатель Михаил Пришвин писал, что моя родина — капитанская дочка.
0: Вот ага, это... и давай сразу здесь остановимся, потому что Михаил Пришвин по отношению к Аверинцеву является точно таким же современником, как Аверинцев является по отношению к нам с тобой. Вот она, та самая временная связь, которая проходит через друг друга.
1: Да, ощущаешь ли ты себя живущим в большом времени, в культуре, которая несколько веков? Чувствуешь ли ты себя вот этим нынешним как бы этапом этого потока? Ну вот культура накапливается как такой, если применить образ, такой снежный ком, который вот веками катится, и вот в нем все новое и новое прорастает к старому, старое остается, обогащаясь новым. Вот чувствуешь ли ты себя этим как бы новым звеном на данный момент, самым последним, актуальным, большой культуры? И вот сегодня, как представляется, иногда у нас происходит такая редукция. Можно сказать, когда человек говорит: я вот там живу в русской культуре. Ой, ну это все метафизика, это все красивые слова. Надо заниматься конкретикой. Вот мусор вынести, счета за ЖКХ оплатить. Я живу на улице, в квартире, вообще нужно как-то вот с ЖЭКом разбираться.
0: Ну так этот человек живет в быту, а не в культуре.
1: Это абсолютно правильно. Эти вещи, этими вещами нельзя пренебрегать. И здесь можно вспомнить замечательное выражение митрополита Нижегородского Розамасского Георгия, сказанного в одном интервью, что русскому человеку всегда было более привлекательно, сейчас цитирую не точно, но смысл такой: запустить в космос спутник, перекрыть Енисей, построить ГЭС, но было затруднительно подмести дорожку, которая ведет от калитки к дому. Вот это верно, вещами вот быта нельзя пренебрегать, но все-таки в этом ощущении себя именно живущим не только в быту, но в большом времени историческом, есть неотвлеченная метафизика, не умствование интеллектуалов, а живая жизненная правда. Ты стоишь ногами на почве, вот на той же, на которой стояли твои предки, или нет? Мне однажды в нашей программе на Радио Вера один собеседник очень такую яркую метафору на эту тему предложил, когда он рассказывал про свой приход к вере, как это было связано тоже с неким открытием национальной культуры. И когда он пришел к вере, для него вдруг стало очевидно, что, как он формулирует, предки стучатся мне в спину. Вот я не пришел ниоткуда. Я пришел откуда-то. До меня были люди, которые здесь жили, которые здесь творили на этой земле, и я их как бы наследник. Вот это ощущение преемственности времен, когда не как у Гамлета порвалась дней связующая нить, как мне обрывки вновь соединить, а когда эта нить для тебя длится. Вот это ощущение в большом времени.
0: Ты знаешь, я тебе могу привести конкретный пример, который связан, ну, простите, с самим собой. Когда ты приезжаешь в Сергиев Посад, и когда ты ходишь не только, конечно же, по лавре самого преподобного, но и немножко углубляешься в город и начинаешь гулять, скажем, по улице, которая называется Вифанская, та улица, которая связана с Михаилом Пришвином, ты начинаешь ощущать вот тот самый временной прорыв на 100 лет назад, потому что ты понимаешь, что, во-первых, и улица-то не очень сильно изменилась. Дома остались, памятные таблички на них висят, и ты понимаешь, что вот да, вот он жил. Хотя нет, почему жил? Он сейчас живет здесь конкретно. Проходишь по замечательному парку, который называется Скидские пруды. Да, он сейчас оборудован, он красивый, но ты понимаешь, там памятник Пришину просто стоит. Вот ты подходишь к памятнику, понимаешь, вот смотришь вокруг себя и понимаешь, о чем он писал, раз уж мы вспомнили великого нашего русского писателя-натуралиста.
1: Ну вот еще одна цитата, буквально соседняя с той, которую ты привел. Мне она вот очень нравится. И тоже методологическая рамка и для этой статьи, и вообще для размышления, это уже к вопросу о сегодняшнем дне, о любых исторических событиях. Вот что пишет Сергей Сергеевич Аверинцев. «Как раз тогда, когда наши далекие предки вдруг покажутся нам совсем близкими, нужно остерегаться обмана зрения. Как раз тогда, когда цитата многовековой давности чересчур хорошо укладывается в наши историосовские рассуждения, благоразумно переспросить себя, а что, если мы незаметно для себя подменили ее смысл?» Вот мне это очень нравится. Мне однажды один очень авторитетный историк в интервью сказал, мы неизбежно проводим всегда, люди, и в том числе историки, исторические параллели. И есть то, с чем, в общем-то, любой историк согласится. Чем больше внешнее сходство между двумя историческими событиями в разных эпохах, тем, скорее всего, наверняка внутренне, по смыслу, они различны. То есть внешнее сходство, как правило, обманчиво. И вот на это, осторожность по отношению к любым вот таким вчитываниям и параллелям нас тоже Сергей Сергеевич наше внимание обращает.
0: Ну, давай прям к этому и перейдем. Итак, Византия и Русь. Казалось бы, два мощнейших государства, две империи. Правда, когда Византия уже не стала, Русь еще империей не начала быть. Но, тем не менее, считается в определенных кругах, я, наверное, не погрешу против истины, если скажу так, считается, что Русь во многом берет пример с Византии. Если не калька и не прямое подражание, то некая попытка повторить, перенести основы. А вот так ли это? И, опять же, так ли это с точки зрения Сергея Сергеевича Аверинцева, который про это рассуждает? Рассуждает он про это очень много и хорошо, и в частности, описывая попытки свои поразмыслить над этим, он начинает с исторической парадигмы Византии, как таковой он ее очень хорошо рассматривает и выявляет для себя несколько критериев. Процитирую. Критериев всего три. Во-первых, это правильно, православно, исповедуемая христианская вера. Во-вторых, это высококвалифицированный стиль государственной и дипломатической практики, дополняемый литературной и философской культурой античного типа. В-третьих, это законное преемство по отношению к христианско-имперскому Риму Константина Великого. И на этих трех постулатах, как на трех китах, Сергей Сергеевич и строит свою статью. И в небольшое дополнение я тогда еще раз процитирую Сергея Сергеевича. «Сама история, затем христианское истолкование истории связывали христианство и Рим совсем особой связью. Византийские авторы любили отмечать, что рождение Христа совпадало с царством Августа. Как и об этом говорит рождественская стихира, когда Август на земле воцарился, истребляется народов многовластие. Когда Бог от Пречистой воплотился, упраздняется кумиров многобожие. Имя римского прокуратора Понтия Пилата вошло в христианский символ веры, распятого жезаны при понтийском Пилате. Конечно, остаться в памяти как распинатель Христа – страшная честь. Но даже это лишний раз напоминало, что земная государственная рамка для вселенской священной истории – вселенская римская держава. Только она хотя бы отчасти соответствует по масштабу.
1: Сергей Сергеевич, конечно, знаток Византии в этом отношении. авторитетнейший автор для этой темы. Можно вспомнить другую его большую книгу «Поэтика ранней византийской литературы». Но это не только про литературу, это вообще про культуру. А на самом деле это еще и в каком-то смысле апология христианства, выпущенная как научный труд в советскую эпоху. Вот таким путем это некое свидетельство о христианской истине через исследование очень научной литературы. Это очень интересно. Что, как мне кажется, важно, чтобы нам не застревать на просто разговоре о Византии, это совершенно отдельная большая тема для византологов, но вот именно «Византия и Русь» называется статья, причем два типа духовности. И ведь Аверинцев не сравнивал, вернее, не столько пытался сравнивать, как я читаю эту статью, политические устройства, сколько действительно два положения человека, если угодно, в культуре и в космосе. И что важно здесь отметить для следующего за Аверинцем, что он отмечает. Византия в известной степени не встает ни в какой один ряд с другими государствами. Так сами себя византийцы или ромеи, то есть римляне, наследники Римской империи, не наследники, а, собственно, представители, жители Римской империи, себя ощущали.
0: Вот это очень важно, потому что ромеи и не греки, не эллины, потому что, опять же, эллины — это кто? Это в первую очередь язычники.
1: Ну,
0: как
1: это,
0: как
1: да,
0: есть такая практика?
1: Этнические греки. И Аверинцев на это внимание обращает, что греки стали называть себя римлянами. Настолько важно было ощущение себя византийцем. Это мы, на самом деле, действительно, мы в России, вообще в русском языке, ну, как-то в истории привыкли вот противопоставлять Римской империи, Византийской империи, как будто что-то разные вещи. Но Византийская империя — это Восточно-Римская империя, это Рим, это римляне. И в этом отношении это империя, которая одна, единственная в своем роде. Вот эти слова прям есть у Аверинцева, что она не встает в один ряд ни с кем в силу того, что вот те качества, которые ты, кстати, перечислил, они только у Византии есть. Это правая вера, это наследие Рима и античности, и
0: законное преемство по отношению к христианскому Риму Константина Великого.
1: Да, первое — это православная вера, второе — это высоко цивилизованное государственное устройство, чего не было ни в одном другом государстве в ту эпоху. По крайней мере, не было ни в одном другом государстве тогда, когда в Византии это уже было, в там, 8 веке, 7 веке и так далее. А третье — это, да, это преемство античной культуры и христианскому Риму. Нет другого такого государства, оно одно. И в этом отношении, что, мне кажется, важно показывает Аверинцев, что когда после падения Византии Русь заявила о себе как о новом Риме, Русь заявила о себе, слова громковатые, но, скажем точнее, в России стало формироваться представление о Руси, Москве как Третьем Риме, а Московское царство оказалось в похожем положении единственного в мире государства, обладающего такими свойствами, которые давали ей основания претендовать на то, чтобы быть действительно преемницей Византии.
0: Кость, давай прервемся на некоторое время и через пару минут продолжим. Напомню, что в эфире программы «Истоки» сегодня мы говорим о труде Сергея Сергеевича Аверинцева, который называется «Византия и Русь. Два типа духовности».
2: «Истоки» — выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Это программа «Истоки». У микрофона мой дорогой коллега Максим Печенкин, я Константин Мацан. Мы сегодня читаем и размышляем над текстом Сергея Сергеевича Аверинцева «Византия и Русь. Два типа духовности». И мне кажется, мы подходим к теме, которая для меня, во всяком случае, ключевая в этой работе. То, о чем мы сказали в начале. Что такое Святая Русь?
0: А давай сразу слова Сергея Сергеевича вставлю
1: давай
0: в нашу беседу. В русской народной лексике эта функция передана словосочетанию «Святая Русь». Соответственно, земля святорусская. Важно понять, что за ним стоит отнюдь, не выражаясь по-нынешнему, национальная идея, не географическое и не этническое понятие. Святая Русь – категория едва ли не космическая, по крайней мере, в ее пределы или в ее беспредельность вмещается и Ветхозаветный Эдем, и Евангельская Палестина.
1: важнейшие слова, ключевые для всей статьи, и ты их начал с фразы про эту функцию. Вот какая это функция? Об этом чуть раньше говорит Сергей Сергеевич Аверинцев, имея в виду именно Византию или Восточно-Римскую империю, что там для осмысления империи как пространство единого, в котором человек живет, были выработаны слова, которые на русский, как по мысли Аверинцева, очень приблизительно и как бы вяло переводят словами «христианский мир». По-французски это «chrétienté», по-немецки «Christenheit», немецкого я не знаю, по-английски «Christendom». То есть представление... Вот это то, с чего мы начали с тобой наш сегодняшний разговор. Где человек живет? Вот он живет в христианском мире. И для ромея, для византийца это было совершенно естественно. Частью чего ты являешься? Где твоя идентичность? Чем ты себя соотносишь? Как бы гражданин ты чего? Государства? Нет. В первую очередь, ну, можем так реконструировать, не только своего государства, своего города, подчиненного своего короля или феодала, я, что важно для человека, как мы это можем судить из статьи Аверинцева той эпохи, я гражданин христианского мира. Как целого, и который совпадает с изменяющимися границами империи. Но, тем не менее, вот империя есть христианский мир. И есть ли эквивалент у этого на русской почве? Ведь выражение «христианский мир» более позднее. И вот Аверинцев считает, что та же идея принадлежности человека к чему-то, ну, если угодно, высшему, большому, большому времени, какому-то небесному гражданству своему, выражается на Руси словами «Святая Русь». И просто важно сказать, откуда это выражение берется. Мы его черпаем, как на это указывает Аверинцев, из русских духовных стихов. Это тексты певцов, которые стояли на папертях церкви и исполняли или ходили по Руси.
0: В древности это называлось калики-перехожие. Знаешь, я эту музыкальную школу запомнил. Замечательная опера Борис Годунов, Модеста Петровича Мусоргского. Нам с детства учительница музыкальной литературы говорят, не калики, а калики. Вот мне это как ребенку в детстве запало, но это те самые как раз нищие странники, которые переходили от деревни к деревне, от села к села в городу, совершали паломничество, и при этом это были не просто, скажем так, сейчас пытаюсь быть предельно вежливым, не просто люди с низким каким-то достатком, это были именно люди, похожие на юродивых, которые переходили от места к месту с целью паломничества и пели духовные песни, при этом являясь носителями определенного вида культуры.
1: Да, это очень интересно. Не случайно Аверинцев упоминает русского философа, историка Георгия Петровича Федотова. И тут можно всем слушателям просто посоветовать обратиться к книге Георгия Петровича Федотова, которая так и называется «Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам». И на этот текст сам Аверинцев опирается. Это блестящее, пожалуй, единственное в своем роде такое широкое исследование текстов вот этих вот духовных стихов. И там Федотов показывает, кто были эти калики-перехожие. Это нечто как бы посередине находящееся между простым необразованным народом и образованным церковными книжниками. То есть это не монахи, богословы профессиональные, но и не как бы люди совсем из крестьянской среды, которые, может быть, даже были бы неграмотными. Это вот посередине такая творческая, в каком-то смысле, интеллигенция того времени, но в очень особенном смысле. Но что, почему это важно? Потому что, с одной стороны, они причастны и высокой, как бы, высокой богословской проблематике, с другой стороны, чувствуют душу народа, они из него происходят, они с ним связаны. Поэтому очень характерно, что в этой среде возникает вот это представление «Земля свято-русская», «Святая Русь». И что же в этих духовных стихах мы читаем? Ну вот Аверинцев приводит примеры из разных духовных стихов. «Прекрасное солнце в раю осветило свято-русскую землю. Посылает Ирод царь посланников по всей земле свято-русской. Ходила дева по святой Руси, искала сына своего».
0: А давай я сразу подхвачу, потому что чуть ниже Аверинцев пишет: «Потребность приблизить к себе священных персонажей и священные события, чем это было для русского народа? Едва ли. Такое желание несравнимо характернее для западного христианства, по крайней мере, начиная с позднего Средневековья. Напротив, русский человек, как правило, находит фамильярную короткость с сакральным кощунственной и предпочитает строгий пафос, дистанция». Ну, вот смотри, с одной стороны, он пишет о строгом пафосе, который предпочитает русский человек, но, опять же, вот калики-перехожие, которые... Перехожие, как мы с тобой уже поняли, во всех смыслах, прослойка от духовенства к мирянам, в смыслополагательном, наверное, в каком-то плане, говорит такими стихами, которые народу действительно становятся близкими. То есть... Как бы сказать, библейские персонажи, они в твой дом буквально входят.
1: Да, это очень важно для этих духовных стихов. Смешиваются временные и географические пласты. То есть Богородица ходит по земле святорусской. Царь Ирод посылает искать Христа посланников, которые тоже ходят по земле святорусской. Как будто бы вот эти географические планы своей земли и земли Иерусалимской соединяются. Но на что обращает внимание Аверинцев? На то, что есть, допустим, представление о святорусской земле в стихах духовных, но нет географических названий самих российских рек, деревень и так далее.
0: Обращай внимание, именно российских.
1: Да, а вот ты очень важно начал приводить слова Аверинцева про сравнение подходов западноевропейских и вот русского средневековья. Аверинцев обращает внимание, что для западноевропейской логики, ну вот, например, он приводит слова английского поэта-католика Фрэнсиса Томпсона, который писал о Христе, шествующем по водам не Геннесаретского озера, но Темзы. То есть хочется в этой логике взять священных персонажей, священные истории и как бы заземлить их на своей земле. То есть как бы перенести Евангелие и Царство Небесное, если условно, в свой географический регион.
0: Так, подожди, а как же патриарх Никон и Новый Иерусалим, вот эта вся история?
1: Ну вот Аверинцев, если ему верить, обращает внимание на то, что ты встретила сопротивление в российской культуре, в российском народе. То есть это было в России, но скорее как эксцесс, как то, что не получило продолжение, то, что было скорее осуждаемо. Вот, например, что об этом пишет сам Аверинцев. Патриарх Никон переименовал реку Истру в Иордан. Не говоря уж о том, что с русской точки зрения это, как мы видели, опасная дерзость, даже здесь нет приближения Иордана, а уж скорее сакрализация и тем самым отдаление, отчуждение Истры. Что здесь, мне кажется, имеется в виду? Как это можно вот просто выразить? Есть две логики. Мы либо хотим небо свести вниз в нашу региональную действительность, либо мы хотим нашу региональную действительность как бы поднять до неба, устремить туда наверх. И вот эта вторая логика, как об этом говорит Аверинцев, именно она свойственна в этом отношении русским духовным стихам. Поэтому ходит Богородица по святорусской земле, как бы освящая ее собой. Это попытка увидеть эту землю в свете горнего Иерусалима, в свете Нового Иерусалима, а не опустить Новый Иерусалим на землю. Вот такая логика снизу вверх, которая присутствует в русских духовных стихах. И поэтому, мне кажется, это позволяет Аверинцеву сделать вывод, и я очень люблю эти слова из этой статьи, вот я процитирую: «Было бы нестерпимо плоским понять Святую Русь как выражение племенной мании величия. В том-то и дело, что ровно ни о чем племенном здесь по существу речи нет. У Святой Руси, продолжаю цитату, нет локальных признаков. У нее только два признака. Первый – быть в некотором смысле всем миром, вмещающим даже рай. Второй признак – быть миром под знаком истинной веры».
0: Ты знаешь, это очень правильные слова, которые, с одной стороны, расшифровывают все то, что сам Аверинцев сказал, с другой стороны, вот я по своим человеческим меркам не могу согласиться с Сергеем Сергеевичем, и просто вот почему. Потому что, например, тот же патриарх Никон, которого он упоминает, и которого, по мнению Аверинцева, дальше не восприняли, но ты приезжаешь в замечательный город Ростов-Великий. Я вот даже сейчас, пока мы с тобой разговаривали, успел карту открыть и посмотреть, и вспомнить, где же я это видел. Это был Спасо-Яковлевский монастырь. Так вот, попытка воссоздать Кувоклю, пещеру гроб Господня, она там тоже есть, насколько я помню. Могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, все-таки там есть попытка воссоздать прям пещерный храм. Так вот, здесь немножко все-таки разговор о другом, где Сергей Сергеевич сам себе, на мой взгляд, все-таки противоречит. Да, с одной стороны, как бы нельзя принижать высокое, переносить духовное на свою земную плоскость. С другой стороны, ну, что мешает человеку взять и свою именно земную плоскость возвысить? То есть, наоборот, не духовное принизить, а земное возвысить. И тут разговор, наверное, все-таки немножко об этом. И он вот этими словами, которые ты только что процитировал, он это очень хорошо и емко дает понять.
1: Конечно, мне кажется, совершенно прав. Вот что в приоритете? В приоритете национально-географическое, вот племенное или евангельское, и в этом смысле небесное. Ведь что хочет, как мне кажется, подчеркнуть Аверинцев? Что выражение понятия «Святая Русь» как раз-таки и указывает на приоритет евангельского, небесного, духовного, христианского по отношению к племенному, национальному, частному, географическому. Это не обесценивание национального, частного, географического, это его преображение, это его просвещение, это попытка его устремить к абсолютному, к предельному, да, к Богу. И вот, то есть Аверинцев очень хочет, как мне кажется, в этой статье, очистить понятие Святой Руси от вот этих налетов о национальной гордыни и самопревозношения. Вот и этого он достигает, мне кажется.
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
0: Это программа «Истоки», программа, в которой мы из сегодняшнего дня вглядываемся, вчитываемся, вслушиваемся в истоки русской духовной мысли. Сегодня мы говорим о труде Сергея Сергеевича Аверинцева. «Византия и Русь. Два типа духовности». А конкретно о статье первой, которая называется «Наследие священной державы». И вот, продолжая разговор нашей предыдущей части, мне хочется сделать следующую ремарку. Есть такое известное выражение, дабы никого не вести сейчас в искушение, но выражение действительно расхожее. «Мигранты – топливо для экономики». Для экономики страны. А к чему это я? К тому, что всегда возникает искушение замкнуться в себе, в своей исключительности и идентичности. Как мы знаем, что примерно и произошло во время земной жизни Христа. Так вот, и не быть открытым к другому, не принять кого-то в свое лоно внутрь себя. Можно вспомнить апостола Павла, который себя называл апостолом язычников, то есть тот человек, который привлекал к себе, растил паству, растил нашу христианскую общую паству, привлекая других людей, тех самых эллинов, про которых мы говорили, упоминая Византию, что они ромеями потом себя называли, наследниками Рима. Так вот, у Сергея Сергеевича есть цитата, которая очень близко раскрывает то, что я сейчас сказал. Говоря о тех словах, которых нет в русском языке, но которые, по его мнению, есть в других языках и хорошо отображают такое понятие, как христианская общность или христианский дом, он дает пояснение, вот, которое мы немножко упустили с тобой. Имеется в виду совокупность всех христианских стран и народов как целое, по отношению к которому каждая христианская страна и каждый христианский народ является субординированной частью. И здесь можно привести еще следующую цитату Сергея Сергеевича Аверинцева, Некрасова, что важно, что учителями русских в вопросах веры были не католики, для которых решающим был опыт выживания церковных структур в условиях отсутствия или бездействия структур государственных, но православные византийцы, как раз ради утверждения своего авторитета как учителей, настаивавшие на полной неразделимости церкви и царства. Вот мне кажется, сейчас я много тем поднял, такой клубочек завернул, но с одной стороны, есть опыт Рима, его управление папой как главой церкви, есть опыт православной церкви, где глава церкви Христос, и есть опыт, скажем так, земного управления, где церковь и государство идут либо параллельно, либо в такой симбиотической, дружной, настроенной ноте.
1: Симфония.
0: Такой симфония,
1: то, что
0: да.
1: принято у византийских канонистов было называть симфонием, то есть созвучием.
0: Да, симфонием, то есть созвучием. И давай попробуем под финиш, под финал нашей сегодняшней беседы выяснить, что это были за два типа духовности, вот русская и византийская. Вот опять же, представь, что сейчас старший преподаватель философского факультета МГУ Константин Мацан начинает вести лекцию для своих студентов, рассказывая о классике русско-философской мысли Сергея Сергеевича Аверинцева. И ему нужно довольно коротко сказать, что существует два типа духовности, русская и византийская. Как бы Константин поступил?
1: Во-первых, два типа духовности не означает, что они должны быть обязательно противопоставлены. Они могут быть сопоставлены. И если пытаться совсем вычленить какое-то просто понимаемое зерно, минуя детали и обедняя тем самым изложение, но все-таки, кто первые канонизированные русские святые? Борис и Глеб, проявившие страстотерпие, покорную, обреченную кротость и непротивление злу брату силой. Последовали примеру Христа, который не сопротивлялся своим распинателям. И это характерно, что именно они становятся таким вот... Именно они ставятся в русской истории, в русской святости под особый знак, что, по мысли Аверинцева, не характерно было бы для Византии, где существует представление о том, что император до тех пор почитаем, пока он успешен. То есть император, который бы дал себя убить, не получил бы никакой поддержки в народной памяти. Он неудачный император. Византиец, это очень важная мысль Аверинцева, предан империи, но не конкретному императору. Империя, да, империя – самая высокая ценность, но если ты плохо управляешь империей, если ты слаб, дался победить, то освобождая место, уступай тому, кто будет сильным. А в России, в русской культуре, при том, что были выдающиеся полководцы во главе государства, Александр Невский, но, тем не менее, одновременно вот случается то, что было бы неожидаемо и, может быть, не сложилось бы, не могло бы сложиться в силу культурно-исторических причин Византии. Культ страстотерпчества как высшее проявление святости. Это первый момент. То есть такой вот акцент на смирении, на самоотречении, на любви в итоге. Как мне кажется, мы можем здесь это слово употребить. А еще один момент, связанный с вот этим союзом царства и церкви, мне кажется, очень важен, и он тоже закольцовывает наш разговор о Святой Руси. Вот пишет Аверинцев, приводя в пример один из самых известных духовных стихов. Напомню, что духовные стихи – это тексты, которые мы локализуем приблизительно в 14-15, ну, скорее, в 15-16 веках. Вот это те тексты, которые исследовал Федотов, вот этот временной промежуток. И там самый один из знаменитых текстов – это стихи о глубинной книге. Они существуют во множестве разных версий, эти стихи, и там упоминается белый царь. Вот наш царь, русский царь, который на святорусской земле, вот, например, слова «У нас белый царь над царями царь». Почему белый царь над царями остальными, то есть всеми, должен быть царем? Почему не такая прерогатива? А вот почему, цитирую духовный стих. «Он принял, царь, веру хрещеную, хрещенную православную. Он и верует в единой Троице. И вот как комментирует Аверинцев. В знаменитом стихе о Голубиной книге единственное основание, прерогатив Белого, то есть нашего царя, это то, что царь христианский. Исходя из духовных стихов, из того, как это комментирует Аверинцев, мне кажется, вот какой вывод можно сделать. Святая Русь случается или обретается, или имеет шанс быть там и тогда, где и когда именно святость есть высший идеал. Именно тогда, когда в обществе для людей святость является самым главным, по поводу чего строится жизнь. Если, например, то есть, говоря таким философским языком, святость – конституирующая ценность, самая главная ценность. Если святость, как высшая идея и высшая ценность, уступает место, например, идее державности, мощи оружия, экономическому преуспеванию, то тогда и о Святой Руси больше невозможно вести речь. Если уходит святость как идеал, который никогда не достигается вполне, но под которым все остальное оценивается, вот тогда можно говорить о том, что это Святая Русь. Если эта пропорция меняется, то тогда и реальность Святой Руси исчезает.
0: Но подожди, смотри, чем для меня ценен Аверинцев? Тем, что он в своей статье предстает живым человеком. И я уже говорил о том, что статья, на мой взгляд, может быть неоднородна, и Сергей Сергеевич сам себе противоречит, а то и противостоит. И вот в противовес тому, что ты сейчас сказал, я приведу его слова, которые мы с тобой и обсудим. Византиец не понял бы другого, как можно причислять к лику святых Бориса и Глеба, а позднее царевича Дмитрия. Речь идет о Дмитрии Угличском. Ведь они умерли не за веру, они не более чем жертвы будничного порядка вещей. Известно же, что мир во зле лежит, и мало ли на свете неповинных жертв. Вот как эти слова могут быть связаны с тем, что ты произнес ранее. Я понимаю, в статье есть и то, и другое. Лично для меня это показатель того, что Сергей Сергеевич живой человек. И у него могут быть абсолютно мысли, которые в некоторой степени, может быть, противоречат друг другу, а может быть, подталкивают одну другую.
1: Я тут не вижу противоречия. Это разные темы, разные вопросы. То, что ты процитировал, это то, о чем я отчасти уже сказал, что, да, с точки зрения византийца, изнутри его византийской культуры, где очень важна успешность императора как руководителя полководца, да, Борис и Глеб, если смотреть из этой точки, умерли не за веру, они просто не смогли удержать власть. Но в том-то все и дело, что другой тип русской духовности, где Борис и Глеб умерли именно за веру. Просто это вот так, это такое исповедание Христа в кротости и смирении. И в этом отношении они как раз-таки умерли за так понятую веру. Просто такое понимание веры, видимо, если эту мысль продолжать раскручивать, не складывалось в Византии. Другое понимание тоже веры и святости складывалось. А вот на Руси получилось по-другому. Это вполне... Эта мысль Аверинцева, мне кажется, понятная. Можно с ней спорить, можно и что-то противопоставлять. Но вот, по крайней мере, реконструируется, мне кажется, она так.
0: У нас осталось буквально пару минут, и в продолжение нашего действующего разговора, но заодно и в завершение всей нашей с тобой беседы. Давай процитируем предпоследний абзац из этой статьи частично. «Важно было, что монархия на Руси не сложилась как прагматический выход из положения, но выросла из патриархальных отношений». А дальше то, что мне очень нравится. «И, наконец, есть и такая вещь, как контраст между византийской рассудочностью и русским складом души». А вот по-другому и не скажешь.
1: Это была программа «Истоки». В студии был мой дорогой коллега Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера».
0: И мой дорогой коллега, философ, публицист, журналист, старший преподаватель философского факультета МГУ Константин Мацан.
1: Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Ровно через неделю в это же время мы вернемся к «Истокам».
2: «Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вера. Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Журавлик. Здравствуй, журавлик.
2: Здравствуй, ответил Иван Семенович. Поклонился и пошел дальше.
1: Какой еще журавлик? Она дернула сына за руку. Что ты опять выдумываешь? Журавлик, это все знают. Кто все? Я не знаю никаких журавликов. Какой он тебе журавлик? И прекрати, чтобы я больше не слышала, ясно? Сынишка кивнул. Нашел тоже журавлика. Все не могла угомониться. Но скоро забыла. Дела, заботы. А через месяц его не стало. Не стало журавлика. Хоронили под самый покров. Так совпало. «Ну где он теперь, твой журавлик?» — говорила она. Они шли мимо станции, увидели знакомых с соседней улицы. «Здравствуйте!» — крикнул им сын. «Здравствуй, здравствуй, журавлик!» Посмотрела на него и вздохнула. Ничего не сказала.

февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний мемуаристки Евгении Четверухиной о своем духовнике, старце Зосимовой пустыни, иеросхимонахе Алексее Соловьеве. 1908 год. Город Москва. В первый год моей замужней жизни у меня было такое искушение. Ежедневно за вечерним правилом, которое мы с моим мужем, священником Ильей Четверухиным,

читным, всегда читали вслух, начинали смущать меня помыслы о том, что завтра приготовить на обед. И до такой степени сильно было это искушение, что я совершенно не могла молиться и очень этим мучилась. При первой возможности я пожаловалась на это старцу и получила от него мудрый совет. «Чтобы не было у вас подобных искушений, — ответил батюшка, — я советую вам каждое воскресенье вечером сесть с вашим Ильей Николаевичем за столик, взять бумажку и расписать на всю будущую неделю меню обедов. Вы тогда будете покойны, и думать об этом каждый день вам будет не нужно». Я глубоко была благодарна батюшке за этот совет. Мы им воспользовались, и искушения как не бывало. Кроме того, составлять расписание обедов нам доставляло даже удовольствие.

любви животворящий и голубиней нисходящий, лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь благая, благословенна вечно ты. Всесильно, как морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет правды, веры и любви.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Отрывок из рассказа Николая Георгиевича Гарина Михайловского «Картинка». На Амвон вышел батюшка и начал читать Евангелие. Молящиеся внимательно слушали чтение священника, и в церкви царила благоговейная тишина.
2: Амвон в переводе с греческого означает «возвышение». В русской православной церкви амвон – это возвышение перед иконостасом, вытянутое вперед в сторону молящихся, обычно полукруглое по форме. Амвон символизирует камень, которым был закрыт вход в гробницу Иисуса Христа. В день воскресения Христова ангел сдвинул его в сторону, и тогда жены мироносицы вошли и убедились в воскресении Учителя. Таким образом, священник или диакон, поднимаясь на амвон, символически уподобляются ангелам. Взойдя на амвон, священнослужитель тем самым подчеркивает смысл и значимость тех слов, которые он будет произносить. Это могут быть строки из Священного Писания или проповедь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Шумских.
1: В современной жизни принято проводить свободное время в спортивных залах. С одной стороны, это понятно, ведь у многих из-за сидячей работы дефицит движения, и физические нагрузки им полезны. Но в зале начинаются соревнования между посетителями. Кто больший вес поднял, кто больше отжался. И все это приобретает совсем другую окраску. И, конечно, неправильно, когда в спортивном зале бывают вместо субботней всеночной или воскресной литургии. Хочу поделиться словами преподобного Никодима Святогорца. «Воистину стыд великий, что те, которые упражняются для соревнований на площадях в телесных и внешних подвигах, в 5 раз больше от всего воздерживаются, чтобы получить какой-нибудь тленный венец из дикой маслины или из пальмовой ветви, или из финиковой, или из лавровой, или из миртовой, или из другого какого растения. А вы, христиане, имеющие получить нетленный венец, проводите жизнь свою в нерадении и беспечности».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Летом 1830 года Астраханскую губернию поразила страшная беда – сильнейшая эпидемия холеры. Умирало до 200 человек ежедневно. Среди астраханцев началась паника. Все, кто мог, бежали из города. Оставшиеся горожане закрылись в своих домах. А если нужно было выйти на улицу, надевали на себя просмоленное покрывало и брали в руки зажженный факел. Все официальные учреждения закрыли. Торговля прекратилась. Город внезапно стал пустынным и безлюдным. В эти суровые дни лишь небольшая горсточка смельчаков самоотверженно сражалась с эпидемией. Среди них был немецкий аптекарь Карл Иванович Оссе. Он без сна и отдыха ухаживал за заболевшими, готовил для них лекарства, приносил воду и пищу. Карл Оссе появился в России в 1824 году, когда поступил вольнослушателем в Петербургскую медико-хирургическую академию и получил там фармацевтическое образование. В скором времени Карл Иванович переехал в Астрахань, где открыл первую вольную, так тогда назывались частные, аптеку в этом городе. Аптека располагалась в самом центре города, в прекрасном доме с двумя алебастровыми львами у ворот. Свое заведение Карл Иванович оснастил самым современным оборудованием. Его лекарства пользовались большой популярностью у жителей Астрахани. Рецептура того времени была очень разнообразна. Оссе сам изготавливал различные мази, микстуры, примочки, сложные порошки, пластыри, растворы и настойки. При аптеке была устроена химико-бактериологическая лаборатория, где Карл Иванович производил все необходимые анализы и занимался научными исследованиями. Оссе занимал особое место среди астраханских аптекарей. Всем жителям города он был известен за свое редкое бескорыстие и доброту. Особенно любили посещать Карла Ивановича маленькие астраханцы. Каждому карапузу аптекарь вручал целую пригоршню леденцов и сладких тянучек. Часто Оссе отпускал бесплатно или за полцены медикаменты на нужды учебных заведений города. Совет Астраханского института благородных девиц выразил ему благодарность за безвозмездное снабжение заведения лекарствами. В 1837 году Карла Ивановича назначили руководителем аптеки для бедных напротив городского полицейского управления. Оссе ежегодно отчислял 290 рублей своего жалования на обеспечение аптеки. Также Карл Иванович бесплатно раздавал лекарства тем, кто сам не мог их приобрести. В 1849 году Карл Оссе был назначен директором Александрийского приюта для мальчиков. За прекрасное содержание приюта Карл Иванович неоднократно получал благодарности от начальства, но главной наградой для него были теплые отзывы его воспитанников. Выпускники приюта часто впоследствии навещали Карла Оссе, почитая и любя его как родного отца. В Астрахани до сих пор помнят о добром аптекаре. Астраханская аптека номер 2 сегодня носит имя Карла Ивановича. А в Германии есть благотворительное общество имени Карла Оссе, которое немало помогало Астраханской области в 90-х годах 20 века, поставляя медицинское оборудование, хирургические инструменты, медикаменты и реактивы для диагностики заболеваний.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью». Воспоминания. Без понимания того, что я счастливый человек, нельзя будет понять той интонации, с которой я стану описывать людей и события. Счастливая жизнь избаловала меня. Сделала мягким, добрым, сострадательным. Недавно один мой знакомый горячо воскликнул, и притом без всякого повода. «Нет, я своего сына учу резать курицу, индейку, теленка. Иди, — говорю я ему, — когда мы живем летом на даче, зарежь индюшку, сам зарежь и теленка зарежь». А потом добавил: «В этом мире надо быть мужественным». Мне этот его разговор не понравился. Я сам много резал куриц, уток, гусей, а на войне стрелял из пушки в ВУЗ-7 и, возможно, кого-нибудь убил. Но без надобности специально учить своего сына резать теленка я не буду. Между необходимостью и жестокостью огромная пропасть. И вот когда я езжу по свету, вижу иные страны, иной уклад жизни, я на все смотрю с точки зрения счастливого человека, влюбленного в жизнь, в ее разнообразие, богатство красок, оттенков, чувств, форм, взглядов, лиц. И мне чаще нравится.
0: Голоса.

Радио «Вера». Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы? Твоим страданиям страдать, и крест на плечи твой приять, и на главу венец терновый. О, если б мог я лобызать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов. О, мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров. Тебе хочу я все мышления, тебе всех песней благодать. И думы дня, и ночи бденья, и сердце каждого биенья, и душу всю мою отдать. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Когда в семье появляется ребенок с особенностями здоровья или взрослый человек сталкивается с тяжелым заболеванием, жизнь его близких меняется. Их силы и внимание уходят на лечение, реабилитацию и уход. Родители особенных детей сталкиваются с чувством вины и эмоциональным выгоранием. Братья и сестры ощущают себя забытыми. Тяжело становится и самим взрослым, которые испытывают ограничения и с трудом принимают новую реальность. Помощь и поддержка в такой ситуации нужна и тем, кто нуждается в уходе, и тем, кто находится рядом. Без прочного психологического фундамента пережить эти моменты непросто. Помощь в таких ситуациях оказывает фонд «Мои друзья». В рамках его проекта «Не в центре внимания» семьи с особенными детьми и люди, столкнувшиеся с тяжелой болезнью, могут получить индивидуальную работу с психологом. К примеру, как Кристина. В 23 года после автомобильной аварии девушка оказалась в инвалидной коляске. Вскоре после этого Кристину ждал еще один удар – развод с мужем. Оставшись один на один с трудностями, девушка была не в состоянии самостоятельно пережить случившееся. Кристина обратилась в фонд «Мои друзья» за помощью психолога. После курса терапии со специалистом Кристине удалось обрести спокойствие и снизить уровень тревоги. «Я очень благодарна фонду за возможность терапии. Вместе с психологом мы проработали мои отношения в личной жизни и вопросы, связанные с учебой. Я ощутила реальную помощь и изменила отношение к жизни», — говорит Кристина. Получить психологическую поддержку сегодня могут далеко не все люди, столкнувшиеся с трудностями, так как стоимость занятий с частными специалистами довольно высока. Но благодаря фонду «Мои друзья» такая возможность есть. Поддержать проект «Не в центре внимания» и подарить бесплатные сессии с психологом для тех, кому нужна помощь, можно на сайте фонда moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Человек, есть ли среди прожитых тобой дней те, что ты хотел бы вернуть? Дни эти манили тебя, как манят нежные прикосновения шелка, но, соблазнив тебя, превращались в паутину. Словно чаши, полные меда, встречали они тебя, но обращались в зловоние, полные обмана и греха. Смотри, как лужи при лунном свете напоминают чистые зеркала, а дни твоей беззаботности — прозрачные стекла. Но когда скользил ты из одного дня в другой, обманчивые стекла разбивались, как тонкий лед, и ты брел по воде и грязи. Может ли называться днем время, ограниченное словно вратами утром и вечером? Господи, свете мой, об одном лишь дне тоскует душа моя, истерзанная обманом, о дне, который не закрывается вратами вечера, о дне твоем, который был и моим днем, когда я был одно с тобою. Человек, печалишься ли ты о минувшем счастье твоей жизни? Вспомни былые сладости прошлого. Какая из них принесла тебе больше горечи? И вот, с досадой отворачиваешься ты от вчерашнего счастья. Даны тебе лишь мгновения счастья, чтобы опечалить тебя воспоминанием о том ушедшем истинном счастье, когда ты был под покровом источника счастья. Даны тебе столетия скорби, чтобы пробудить тебя и вырвать из плена царства лжи. Господи, счастье мое единственное, готовишь ли ты прибежище измученному страннику своему? Господи, вечная юность души моей, омоешь ты очи мои, и засияют они светом ярче солнечного. Господи, бережно собираешь ты слезы праведников, и как дождем мир ими освежаешь.

0: Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Не знаем. Наконец-то выбрались на сухое местечко. Что творится? Такую зимищу одолели. Теперь все. Теперь само пойдет благодать. В небе прямо синий рай какой-то. Эй, там, у нас тут опять весна, слышите? Молчат. Смотрят и молчат. Я так думаю, улыбаются и вздыхают. А может быть и плачут. Им там виднее, что нас ждет. А мы ничегошеньки не знаем. Нам не до того. Мы домой не спешим, ходим распахнутые, чаще компаниями. Будут летние вечера, будет воздух уходящего дня, неторопливый будничный ветер. Все будет, должно быть. Любить хочется.

Радио «Вера». Голоса

0: дети, умирая, приводят своих родителей к священным стопам Христа. Есть горе, которое ранит еще больше, чем смерть. Но любовь Бога может превратить любое испытание в благословение. За тучей скрывается звездный свет, после ливня солнечный луч сияет, у Бога существ нелюбимых нет, всем творением своим благо Он посылает.
1: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплою молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне, хранителя, с неба ангела пошли.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Нил Столобенский.
1: В середине XVI века на Столобенском острове посреди озера Селигер в густом сосновом лесу поселился монах по имени Нил. В лесу он выстроил себе келью, маленькую деревянную хижину. Мирно, в трудах и молитвах протекали дни отшельника. Но однажды на остров нагрянули разбойники. Решив, что у монаха припрятано золото, они задумали его ограбить. Вечером, когда монах Нил трудился на маленьком огороде, который он устроил рядом с кельей, разбойники вышли из леса. Угрожая монаху смертью, они потребовали сокровища. «Чадо», — спокойно обратился монах Нил к разбойникам, — «войдите в келью, там в углу единственное мое сокровище». Разбойники ворвались в хижину. В углу они увидели простую, без оклада, икону Пресвятой Богородицы. «Нашел сокровище!» — засмеялись они. «Давай, выкладывай, где у тебя богатство спрятано? А не то убьем!» Но только злодеи произнесли эти слова, как икона вдруг засияла чудесным ярким светом, словно была сделана из чистого золота. В страхе упали разбойники на колени перед иконой. Так и нашел их монах Нил, зайдя в келью. Пораженные чудесным видением, грабители попросили у монаха прощения и раскаялись в своих согрешениях. Видя, что разбойники искренне каются, монах Нил простил их, попросив впредь избегать злых дел. Разбойники оставили свой греховный промысел и обратились к Богу, всем рассказывая чудесную историю своего преображения. Господь не только о верных своих печется, но и грешников милует, приводя их на путь праведный. Говорил Нил Столобенский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Нил Столобенский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Шумских.
1: Когда нас кто-то обидит, оскорбит, укорит в чем-нибудь, даже если это заслуженно, почти всегда вызывает у нас чувство протеста, раздражение и даже гнев против этого человека. Это первая наша реакция, но она неправильная. Хочу поделиться с вами наставлением Аввы Дорофея. «Веруй, что бесчестие и укоризны есть лекарства, врачующие гордость души твоей, и молись об укоряющих тебя, как об истинных врачах души твоей, будучи уверен, что тот, кто ненавидит бесчестие, ненавидит смирение, и кто избегает огорчающих его, то убегает кротости».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя и философа Константина Леонтьева «Близким». 1872 год. Святая гора Афон. «По природе моей я или вовсе не злобив и не вспыльчив, или обладаю твердой волей, которая иногда довольно легко овладевает моими увлечениями. Я как будто счастлив и спокоен. Здоровье мое крепко и позволяет мне вынести без худых последствий долгое пение в церкви, бдения ночные во храме, в обыкновенные дни по 4 часа, а поданные праздники по 13 часов до самого рассвета. Силы мои, слава Богу, свежи, привычка к телесным монашеским подвигам у меня уже так сильна, что я, простоявший всю ночь на ногах, могу еще наслаждаться тем, что утренняя заря за морем занимается именно в ту минуту, когда в храме нашем возглашают «Слава тебе, показавшему нам свет!» Да, я счастлив. Братья хвалят мое усердие и мое незлобие. Сам старый батюшка иногда улыбается, милостиво благословляя меня, когда я ему кланяюсь, и говорит: «Ну что ж ты, Ветрогон, благодушествуешь теперь, я вижу, мирствуешь благодаря Господа». И вот неслышно, незаметно начинает поедать душу мою тайный червь гордости. Но какой гордости? Не мирской гордости, которая кичится властью, деньгами, победами над другими людьми в спорах, в делах, в торговле, по службе государственной или в общественных успехах. Здесь речь идет не о той гордости, которая у мужчины говорит ему: «Ты молодец», а у вас, женщин: «Ты красива, ты мила, умна, обворожительна», или более по моде: «Ты современна, ты развита, ты независима». Нет. Здесь поедает душу гордость иного направления. Гордость христианская, подвижническая. Воображение, что я уже безукоризнен, что я почти святой.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В один из майских вечеров 1339 года московский князь Иван Данилович Калита по обыкновению молился в Успенском соборе Московского Кремля. Медленно, напевно читал вслух митрополит Киевский и всея Руси Петр священное писание. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Библейская книга пророка Даниила была одной из любимых книг великого князя Ивана. Для Калиты было особенно важно, что здесь правда и милосердие указываются как основные достоинства богобоязненного правителя. Князь был убежден, что только таким путем можно спастись правителю и его народу, ибо каков правитель народа, таковы и служащие при нем, и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем, как сказано в библейской книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Нищелюбие, проявление милосердия к нуждающимся приняли особенное значение с появлением на Руси татаро-монгольского ига, когда татарские баскаки грабили народ, и количество бедных увеличивалось с каждым годом. Князь Иван Данилович запомнился современникам своей добротой и состраданием к чужой нужде. Он получил свое прозвище «Калита», что означает «мешок с деньгами», за обыкновение постоянно носить с собой мешочек с серебряными монетами и раздавать из него милостыню. Подданные называли своего князя Иваном Добрым. Также Иван Данилович был справедлив. Он стремился наладить на Руси праведный и неподкупный суд, чем заслужил большое уважение в народе. В приписке к Сийскому Евангелию, написанному по распоряжению Калиты для Антониева Сийского монастыря Архангельской губернии, образно сказано о князе так: «Он сирым в бедах помощник, изымает вдов от насильников, как из пасти льва». Князь Иван хотел построить государство правды, понимая под этим словом, прежде всего, правду Божию. Основным ориентиром в этом непростом деле – для него являлось священное писание. Иван Данилович часто выкупал за личные средства пленников у татарских вельмож и отправлял выкупленных на поселение в свое княжество. Так под Москвой возникали целые села бывших татарских рабов. Благочестивый князь Иван Калита строил на Руси храмы и монастыри. Благодаря ему в Москве появились несколько выдающихся по своим архитектурным достоинствам соборов, радующих нас своей красотой до сих пор. По его инициативе митрополит Петр перенес Киевскую кафедру из Владимира в Москву. В 1326 году был заложен Успенский собор Московского Кремля – первый каменный храм в Москве. Год спустя неподалеку от Успенского возвели церковь во имя Иоанна Лествичника. В 1333 году началось строительство еще одного Кремлевского собора в честь Михаила Архангела. Он стал родовой усыпальницей московских князей. На княжеском дворе деревянную церковь Спаса Преображения заменили каменной и основали Спасо-Преображенский монастырь. Иван Данилович украсил храм росписью и церковной утварью, а обитель обогатил своими вкладами. Перед смертью великий князь постригся в монахи с именем Ананий. Иван Калита завещал церкви немалую часть своего имущества. Несколько сел оставил Успенскому монастырю в Переяславле. Большую сумму денег повелел раздать различным храмам. Множество людей пришли проводить в последний путь своего защитника и покровителя, московского князя Ивана Даниловича Калиту. Собиратель Руси Иван Добрый запомнился русским людям как один из самых милосердных и нищелюбивых великих князей.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей. Ты живо, ты дышишь сметенной любовью, тревожную думой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, открой мне глубокую тайну твою. Что движет твое необъятное лоно, чем дышит твоя напряженная грудь? Иль тянет тебя из земные неволи далекое светлое небо к себе? Таинственный, сладостный, полная жизни, ты чисто в присутствии чистом его. Василий Жуковский.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. После исхода из Египта народ еврейский должен был вернуться в Палестину, которую им во владение дал сам Господь. Вождь иудеев, пророк Моисей, скончался, не дойдя до земли обетованной. Вместо него походом стал руководить Иисус Навин. Иисус Навин был храбрым и даже самоотверженным человеком. Но иногда у него все же не хватало смелости выполнять поручения Божии. Огромным испытанием для предводителя иудеев стало указание взять штурмом город Иерихон. Иерихон обладал неприступными стенами, преодолеть которые было сложно даже для хорошо подготовленной армии. Евреи же являлись просто странствующим народом. Иисус Навин не знал, что предпринять. Иудеи, дойдя до Иерихона, разбили лагерь и стали ожидать решения своего вождя. А тот медлил и ждал знака от Бога. Господь вскоре откликнулся. Иисусу Навину был послан предводитель ангельских сил, архангел Михаил. Встреча с небесным духом воодушевила лидера иудеев, ведь явление архангела Михаила обещало ему победу, помощь от Бога в преодолении неприступных стен Иерихона. Что и случилось в итоге. Евреи в течение нескольких дней молились Господу, а затем увидели чудо. Массивные укрепления Иерихона рухнули под воздействием невидимой и огромной мощи. Духовное величие архангела и небесных сил было прославлено православной церковью в Тропаре, одном из главных песнопений богослужения в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Тропарь, как тип песнопения, представляет собой радостную песнь, возвещающую о победе Бога и его святых над греховностью мира. Тропарь в честь архангела Михаила и небесных сил наполнен этим торжествующим настроением. Давайте послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Небесных воинств архистратизи молим вас, пресно мы недостойнее, да вашими молитвами оградите нас, кровом крыл невещественные ваши славы, сохраняющие ны припадающие прилежно и вопиющие от бед, избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил». В русском переводе этот текст звучит следующим образом. «Небесных воинств архистратиги непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под кровом крыл невещественной вашей славы, сохраняя нас, препадающих усердно и взывающих. От бед избавьте нас, как начальники вышних сил». Слово «архистратик» означает «предводитель». Оно указывает, что Михаил находится во главе ангелов, святых духов, служащих Богу. Призывая на помощь архистратига, мы тем самым просим всех ангелов защищать нас от невзгод жизни.
1: Тропарь архангелу Михаилу и всем ангельским силам поется на вечернем и утреннем праздничном богослужении. Оно совершается ежегодно 21 ноября по новому стилю. Вместе со святым архистратигом православная церковь молитвенно вспоминает все небесное воинство, число которого, согласно тексту Евангелия, огромно – целый легион. Давайте послушаем тропарь архангелу Михаилу и всем небесным силам в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Облако. Ого, какие бока у облака, богатые. Вот где-то земля вздохнула, вернее, выдохнула, и вот такое. Сколько раз просила тебя ведро вынести, кофемолку так и не починил. Ножи не точены, ведь придут скоро, время, третий час уже. Стоит ерундой, башку забивает всякой, ты лучше о делах подумай.
2: Откуда ты знаешь, о чем я думаю?
1: Ну скажи, о чем? Нет, ты скажи, мне просто интересно, о чем?
2: О чем, о чем?
1: Ну, о высоком. Совсем рехнулся.
2: Он пошел, вынес ведро.
1: Постоял, поговорил с мужиками о продажных политиках и футболистах. Потом пришли гости. Потом было много чего еще.
2: На довольно значительной территории, пребывающей между осенью и зимой, коротают они свое время. И никто ими не занимается. Странно. Живут как-то так, как придется.
1: Господи, неужели все это было? Неужели мы были там?

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пока я был отроком, учили меня старшие держаться земного и небесного, чтобы не упасть. Затянулось детство мое, и долго опирался я на посох учителей моих. Но когда вечность заструилась по мне, ощутил я себя странником в мире. И земля, и небо, как хрупкий тростник, рассыпались в руках моих. Господи, сила моя, как бессильны земля и небо, пытаются выглядеть, как несокрушимая крепость, но рядом с тобой испаряются, словно дождевая капля на ладони. За оградами колючими прячут немощь свою, и детей малых пугают. Скройтесь от меня, солнце и звезды, отвергнись меня, земля. Не маните меня, друзья и женщины. Чем можете помочь мне вы, беспомощно стареющие, исходящие в могилы? Дары ваши, яблоки червивые, напитки, утробы многие прошедшие. Одежды ваши, паутина смешная наготе моей. В улыбках ваших затаилась печаль, утешать в которой меня же позовете, немощные немощного. Господи, сила моя, до чего же бессильны земля и небо? И все зло, что творят под небесами люди, лишь исповедание бессилия их, само бессилие. Только сильный решается делать добро. Только тот, кто от твоей воды пьет и от твоего хлеба питается, наполняется силой добра. Только у сердца твоего почивающий чувствует отдых. Только пашущий у ног твоих насладится плодами труда своего. Минуло детство мое, питавшее меня страхом и неведением. Пропала надежда моя на земное и небесное. Теперь на тебя одного взираю и твоего взгляда держусь. Колыбель моя и воскресение мое —

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Они столкнулись у булочной. Случайно. Застыли и смотрели друг на друга. 15 лет были мужем и женой, и 5 лет как не виделись. А ведь хорошо нам было, в общем-то, правда? Правда. Он опаздывал на поезд, у нее заканчивался перерыв. Они стояли, сомкнувшись лбами. Никто не хотел уходить, и поэтому не уходил. Прошел его поезд, и кончился ее перерыв, а они все стояли, уткнувшись лбами, потому что было хорошо. Не говорили, не плакали. И опять разошлись, боясь обернуться и посмотреть вслед. Я ничего не понимаю в этой жизни.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний мемуаристки Евгении Четверухиной о своем духовнике, старце Зосимовой пустыни и иеросхимонахе Алексее Соловьеве. 1916 год. Москва. Наша няня Поля, помогавшая мне выходить моих старших детей, очень страдала о своем единственном сыне, который, сделавшись столяром, начал вести разгульную жизнь. И как мать не старалась его одеть и обуть, временами все себя пропивал и приходил опять к ней раздетый и разутый. Много слез пролила добрая мать, много ночей она не спала. Повезла я мою бедную няню к старцу. Батюшка ласково обошелся с ней и велел ей молиться усерднее перед иконой Божьей Матери «Взыскание погибших». Слава Богу, сын остепенился, женился на хорошей девушке и взял мать к себе.

Радио «Вера». Что на земле сложилось стройно, для человека то ужель в тревоге вечной мирозданья есть грань высокого призванья и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растения и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертную дыша, гляжу с любовью на землю, но выше просится душа. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Прохор Печерский.
1: В начале XII века в Киево-Печерском монастыре жил монах по имени Прохор. Была у него одна особенность. Он не ел обычного хлеба, а собирал лебеду, растирал ее, пек из травяной массы лепешки и питался ими. Даже на зиму он сушил себе лебеду, чтобы иметь возможность круглый год есть травяной хлеб. Из-за этого монастырская братия дала ему прозвище «Прохор Лебедник». Некоторые монахи втайне смеялись над отцом Прохором. «Зачем он ест этот хлеб? Невкусный и горький!» – недоумевали они. Но вот случился на Руси страшный голод. Зерно не уродилось, зато лебеды выросло много. Монах Прохор с особенным усердием и в большом количестве собирал траву, готовил из нее свой хлеб и раздавал голодным. Люди со всего Киева потянулись за хлебом к Прохору-лебеднику. Все, кто пробовал его хлеб, приготовленный из лебеды, уверяли, что он был лучше пшеничного, сладкий и приятный на вкус. Узнав об этом, жадные городские купцы решили нажиться на людской беде. Они напекли, по примеру монаха, хлеба из лебеды и задумали продавать его. Но их хлеб оказался горьким. Тогда купцы решили украсть хлеб у монаха Прохора. Улучив время, они взяли лепешки из его запасов. Но в руках нечестных людей они утратили свою сладость, став несъедобными. Люди же продолжали приходить к монаху Прохору за хлебом и уверяли, что вкуснее его лепешек из лебеды ничего в жизни не ели. Тогда жадные купцы поняли, что хлеб отца Прохора сладким делает сам Господь, потому что монах печет его и отдает ближним с любовью. Они раскаялись в своем корыстолюбии и с тех пор в числе других смиренно стали приходить к монаху Прохору за хлебом. В XII веке Прохора Лебедника церковь прославила как преподобного Прохора Печерского.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Прохор Печерский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Шумских.
1: Некоторые люди считают себя православными христианами, но спроси их, когда они последний раз на исповеди были, когда причащались, когда последний раз читали Евангелие и Псалтирь, они затруднятся с ответом. Эти люди христиане только по имени. Хочу поделиться обличительными словами преподобного Симеона Нового Богослова о многих из нас. Представляя из себя христиан, показываем миру, что мы верные и совершенные христиане, хвалимся верою своею и столькими благами от Бога в ней полученными, но на дела веры остаемся неподвижными и живем жизнью поистине окаянной и жалости достойной. В этом отношении мы похожи на актеров театральных, которые принимают образ царей и других великих людей, сами в себе будучи самыми бедными и ничтожными, или походим на блудниц, которые от природы некрасивы, но, поднарядившись и подкрасив себя румянами, воображают себя красавицами.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма митрополита Петроградского Вениамина Казанского протоиерею Петру Ивановскому. 1922 год. Петроград. Шпалерная тюрьма. Странны рассуждения некоторых, может быть, и выдающихся пастырей. Надо хранить живые силы, то есть их, и ради этого поступаться всем. Тогда Христос на что? Не Платановы, Чепурины, Вениамины спасают церковь, а Христос. Та точка, на которую пытаются они встать, погибель для церкви. Надо себя не жалеть ради церкви, а не церковью жертвовать ради себя. Теперь время суда. Люди ради политических убеждений жертвуют всем. Посмотрите, как держат себя эсеры. Нам ли, христианам, да еще иереям, не проявить надобного мужества даже до смерти, если есть сколько-нибудь веры во Христа, в жизнь будущего века? Трудно давать советы другим. Вам, дорогой отец Петр, ваша пасторская совесть подскажет, что нужно делать. Храни вас, семью и паству вашу, Господь. Благословение духовенству вашего округа. Пишу то, что на душе. Мысль моя несколько связана переживаемыми мною и моими соучастниками тревожными днями. Благодарю за память и ваши присылки.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: 2 апреля 1879 года всю Россию потрясло сообщение из Санкт-Петербурга. Неизвестный стрелял 4 раза в императора Александра II. К счастью, террорист промахнулся, и монарх остался жив. Вскоре после этого события на заседании Тюменской городской думы один из депутатов, купец первой гильдии Иван Петрович Воинов, объявил, что в честь чудесного избавления императора от смерти устроит в Тюмени родильно-воспитательный приют. Необходимость родовспомогательного учреждения осознавалась многими. В то время во всей Тобольской губернии не было ни одного подобного заведения. Все дети рождались исключительно дома с помощью повивальных бабок и домашних акушерок. Из-за антисанитарии, а также варварских методов, применяемых суеверными и невежественными бабками, многие женщины умирали от родильной горячки и прочих осложнений. Очень высокой была и детская смертность. Иван Петрович не желал закрывать глаза на страдания жительниц Тюмени. Ему хотелось помочь сохранить их здоровье и жизнь. Тюменцы уважали купца первой гильдии Ивана Петровича Воинова за отзывчивость, кроткий нрав и добрую душу. Немалую часть своего дохода он выделял на благоустройство родного города. И жители Тюмени неоднократно выбирали Воинова депутатом городской думы, доверяя ему решение своих насущных вопросов. Иван Петрович был горячо верующим человеком. Служа много лет старостой Успенского храма, не жалел сил и средств на благоустройство этой прекрасной церкви. Также с его помощью появились деревянный Спасский храм в селе Мальковском, недалеко от Тюмени, и часовня в селе Букино во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Воинов был уверен в том, что монархия служит оплотом российского общества. Он считал, что без православного государя Россия не выдержит и погибнет от террора и революции. Поэтому для него особым ударом была серия покушений на императора Александра II. Ему захотелось противопоставить стремлению террористов к смерти и ненависти чудо рождения новой жизни. Для содержания роддома Воинов пожертвовал каменный дом и капитал в 30 тысяч рублей для содержания приюта за его счет. Заведение получило официальное название «Александровский родильный дом» в честь государя Александра II. Узнав о пожертвовании Воинова, император распорядился объявить за него особую благодарность тюменскому купцу. Иван Петрович настоял на том, чтобы в родильный дом принимались бесплатно абсолютно все женщины, и замужние, и незамужние, во всякое время дня и ночи, и чтобы никто не требовал с роженец документов. В родильно-воспитательный приют также принимали сирот, имелись комнаты для 25 воспитанников. К сожалению, Иван Петрович не дожил до открытия учреждения, в которую он вложил столько сил и средств. Александровский родильный дом был открыт лишь в 1891 году, через 5 лет после смерти Воинова. Долго роддом оставался единственным в Тюмени. С конца 19 до середины 20 века подавляющее большинство тюменцев появилось на свет именно в родильном доме, открытом на средства Ивана Петровича.
0: Имена, имена милосердия. Радио.

Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона – неотъемлемая сакральная часть христианской культуры. С точки зрения православного вероучения, икона не просто портрет святого. Она также не может рассматриваться исключительно как объект искусства. Это рукотворный образ, который, по слову святого Иоанна Дамаскина, возводит нас к первообразу, то есть к Богу и Его святым подвижникам, позволяет молитвенно общаться с ними. История возникновения иконописи своими корнями уходит в первохристианскую эпоху и непосредственно связана с самим Спасителем. Образ Иисуса таинственным образом, по Его желанию, отпечатался на плате, которым Христос вытер свое лицо. Случилось это так. Царь города Эдесса в Месопотамии, Авгарь, услышал о Спасителе и пожелал иметь его изображение, чтобы излечиться от проказы. Правитель послал в Палестину художника, чтобы тот написал портрет Спасителя. Но как ни пытался живописец изобразить Христа, ничего у него не получалось. Не потому, что он не старался, а потому, что облик Христа имел божественную составляющую. Тогда Спаситель взял плат и приложил его к лицу. В результате лик отобразился на ткани. Чудесный портрет впоследствии получил именование «Спас нерукотворный» и долгое время хранился в Константинополе как величайшая святыня, вплоть до нападения крестоносцев в XIII веке. После этого судьба реликвии остается невыясненной. О значении иконы «Спас нерукотворный» повествует тропарь, песнопение в честь чудотворного образа. Содержание молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
3: Тропарь в честь иконы «Спас нерукотворный» был написан, по всей видимости, в VIII веке константинопольским патриархом Германом. Святитель Герман являлся одним из противников ереси иконоборчества. Еретики не признавали икон, уничтожали их. Святой Герман, желая показать, что начало существованию иконных образов положил сам Христос, составил целую службу в честь Спаса Нерукотворного. Церковнославянский текст песнопения выглядит так. «Пречистому Твоему образу поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волею Бо благоволилось и плотью взыти на крест, да избавивши я же создалось и от работы вражия, тем благодарственно вопием Ти». «Радости исполнилась и вся, спаси наш, пришедай спасти мир». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благой, прося прощения согрешений наших, Христе Боже. Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотью на крест, чтобы избавить созданных Тобой от рабства врагу. Потому мы благодарно взываем Тебе, радостью Ты наполнил все, Спаситель наш, пришедший спасти мир».
2: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» отмечается ежегодно 29 августа по новому стилю. Тропарь торжества поется в составе службы неоднократно. Церковь таким образом напоминает прихожанам, что икона – святыня, установленная самим Христом, что через почитание образа Спасителя и святых мы вступаем с ними в личное молитвенное общение. Послушаем тропарь нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дане из Москвы 4 года. Он умеет есть ложкой, помогает маме готовить еду и складывать белье, а еще сам выбирает книги и игрушки. Когда слов не хватает, Даня объясняется жестами. Он очень общительный и любопытный, а еще настойчивый. «Если что-то задумал, обязательно добьется», – рассказывает мама Дани, Анна. У Дани детский церебральный паралич. Он не может сам сидеть и ходить. Передвигается Даня на инвалидной коляске при поддержке близких. Чтобы подъехать к полке с книгами или присоединиться к игре с другими детьми, ему нужна помощь взрослого. Даня ходит в обычный детский сад рядом с домом. Ребята там приняли его хорошо, а воспитатели стараются включать мальчика во все занятия и мероприятия в группе. Дане нравится находиться среди детей, играть в мяч, рисовать и слушать музыку. Но чтобы ребенок стал самостоятельнее, ему необходима активная коляска. Она разработана для детей с двигательными нарушениями. Сидеть в ней ребятам с особенностями комфортно и безопасно, а еще они управляют коляской без помощи взрослых. С таким устройством Даня сможет сам передвигаться на прогулке дома или в детском саду. Система поддержки поможет ему устойчиво сидеть и свободнее пользоваться руками, крутить колеса, брать игрушки, листать книги. «Активная коляска для нас – это шанс быть не наблюдателем, а частью общества», – говорит Анна. Самостоятельно приобрести адаптивное устройство семья Дани не может. Помогает им фонд «Игра». Он открыл сбор, чтобы купить активную коляску для Дани. Поддержать мальчика можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Вот еще немного. Еще немного, и путь мой окончится. Еще немного поддержи меня, Господи, победитель смерти, на пути, возводящем к Тебе. Ибо чем больше приближаюсь я к Тебе, тем сильнее люди тянут меня вниз, в свою бездну. Чем больше наполняется бездна, тем тверже надежды их, что они одолеют Тебя. Воистину, чем полнее бездна, тем Ты дальше от нее. Как глупы слуги древа познания. Не Тобой меряют они силу свою, а количеством своим. Закон правды не Твоим именем освящают, но числом своим судят о нем. Путь большинства для них есть путь истины и справедливости. Древо познания превратилось в древо преступлений. Глупо.